Строительство Дома связи было выделено в 1932 году. Проект выполнил архитектор Гинзбург. Начало строительных работ откладывалось из-за долгого обследования грунта, и этот факт повлиял на внешний вид здания. Дело в том, что Гинзбург спроектировал дом связи в стиле конструктивизм, но к тому моменту, как здание начали возводить, в моду вошел постконструктивизм. И уже в процессе стройки архитектор Мичурин внес изменения в оформление фасадов. У дома связи два главных фасада. Один выходит на площадь Горького, другой на Большую Покровскую. Центральный вход расположен со стороны площади. Он обозначен массивными квадратными колоннами. Этот простой прием придает постройке значимость и парадность. Дом связи украшает небольшой набор декоративных элементов. Рустовка на фасадах первого этажа, пилястры между окнами и, конечно, панно с названием здания и барельефом, изображающим советскую символику. Над главным входом в дом связи есть еще один небольшой барельеф – серп и молот. У дома связи сложная планировка. Она обусловлена функциональным назначением здания. Для дома связи требовались разные помещения для сортировки корреспонденции, операционного зала, размещения радиоаппаратуры. В здании располагался зал приема телеграмм и размещения междугородних телефонов, зал выдачи посылок и многие другие помещения. Когда дом связи построили, он был самым высоким на площади и был его доминантой. В наше время дом связи хоть и не самый высокий, но все равно выделяется на фоне других зданий площади.

0: лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
1: Губернская хроника.
2: Состояние посевов на 15 июня сего года. По сведениям Губстатбюро, состояние озимой ржи на 15 июня в Нижегородской губернии по пятибалльной системе оценивается в 2,5 балла, озимой пшеницы – в 2,3 балла, яровой пшеницы – 2,3 балла, овса – в 2,4 балла, трав заливных – 2,7 балла, а трав суходольных – в 2,3 балла. Понижение оценки посевов объясняется засухой и холодами, которые выпали на период с 1 по 15 июня. Убытки от кольчатого шелкопряда. Прошедшая полоса холодов не повредила шелкопряду, и он продолжает распространяться. Яблони объединены, он переползает на другие садовые деревья и растения – рябину, малину и так далее. Столбы изгородей садов покрыты сплошным серым слоем шелкопряда. В лесах с объединенного дуба червяк переползает на другие деревья – березу, ветлу и так далее. Ожидающийся вследствие сильного цветения урожай яблок до 2 миллионов пудов погиб. Сохранились редкие сады у хозяев, особенно усердно ухаживающих за своими садами, урожай из которых едва составит 10% ожидаемого урожая. Первые ягоды. На базаре в Нижнем Новгороде 19 июня, в пятницу, была в продаже садовая земляника «Виктория». Продавали ее садовники из Печор и других пригородных деревень. Цена высокая – 1 рубль за 400 грамм. Навстречу школьным кружкам. Губсоффизкульт пришел широко навстречу школьным кружкам. Так, за использование площадки и водной станции кружкам сделали 50% скидку. То есть они вносят 50 рублей за сезон за площадку и 15 рублей за лодки. Вместо залога, обеспечивающего стоимость порчи или поломки имущества Губсоффизкульта, со школьных советов требуются только гарантии в том, что все произведенные школьными кружками поломки будут возмещены. Открытие водного родильного пункта. Нижкрайводстрахкассой при санитарном пункте Нижегородского рейда оборудовано родильное помещение для жен транзитных рабочих. В доме инвалидов. Скучно и вяло течет жизнь в индоме на Краснофлотской улице. Прежде здесь велась кое-какая культурная работа. Ставились спектакли, велись лекции и беседы. Выходила 2 раза в месяц стенная газета. Теперь ничего. Культурной работы не ведется никакой. Стенная газета с 1 мая не вышла ни разу. Политрук товарищ Кочкин только числится на этой должности. Фактически же, по заданию губсобеса, он исполняет должность помощника заведующего индомом, наблюдает за ремонтом и тому подобное. Хозяйство ведется неважно. Многие из инвалидов еще до сих пор не получили полагающимся им к выдаче весной сапог и выходных костюмов. Взяв в губсобесе заказ на костюмы, а также и денежный запас, портновская мастерская «Победа», как известно, потерпела поражение, закончив свое существование с солидным дефицитом. А взявшая заказ на сапоги сапожная мастерская «Работник» никак не наладит свою работу. Кому особенно плохо, так это не могущим подняться с постели инвалидам, слабым больным, у которых матрацы набиты соломой. С месяц тому назад горсоветом и губсоветом решено было заменить соломенные матрацы мочальными. Но это пока остается только на словах.
1: Отовсюду.
2: В Севилье, Испания, цирк, где происходят бои быков, расположен рядом с аэродромом. Во время одного из боев бык, разломав ограду, прорвался на аэродром. Здесь он сломал 4 аэроплана, разрушил маяк, нарушив этим, как рассказывает «Нью-Йорк Таймс», сообщение «Севилья-Мадрид-Лиссабон». Советом штата Делавар, Америка, издано постановление о запрещении омолаживаться. Это постановление, гласит приказ по штату, диктуется необходимостью прекратить богохульные действия людей, желающих нарушить закон Бога. Все омолаживающиеся будут немедленно высланы из штата. Греческое правительство закрыло известный монастырь на Афоне, в котором до сих пор жили более 800 монахов. В Германии половину всех находящихся в тюрьме женщин составляют работницы, осужденные за аборты. Изучение Белого моря. На днях вернулась в Москву научная экспедиция Морского института, посетившая Северные моря. Начальник экспедиции сообщил следующие данные о достижении экспедиции. Целью экспедиции являлось изучение до сих пор неисследованного в гидрологическом и биологическом отношении режима Белого моря ранней весной. 26 мая экспедиция начала свой первый маршрут от Архангельска до Кандалакши. Наша работа производилась до 17 июня. В результате работ экспедиции можно пока указать следующие достижения. Открыты некоторые виды рыб, которые до сих пор были известны только в Ледовитом океане. Это имеет огромное значение для характеристики фауны Белого моря. Далее, нами констатировано, против всякого ожидания, что в большинстве районов Белого моря в нынешнем году отсутствует сельдь, что очень сильно отразится и уже отражается на хозяйственной жизни местного рыбацкого населения. Интересно отметить, что в отдельных районах, хотя и редко, сельдь все-таки была предметом промысла. Это странное явление, наличие сельди в отдельных районах, будет предметом специального обследования на основе научных материалов по биологии Белого моря.

0: Радио Образ. Доброе радио.
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш цикл передач, посвященных истории города Павлова, Павловского металлообрабатывающего района. Сегодня речь у нас пойдет о событиях в общественной жизни Павлова второй половины XIX века. Помимо борьбы между партиями вырыпаевцев и сорокинцев, помимо борьбы с графом Дмитрием Николаевичем Шереметьевым, в 70-80-х годах XIX века в Павлове разворачивались важные события, связанные уже с борьбой между скупщиками и крестьянами, кустарями. Борьба эта разворачивалась в виде неоднократных попыток кооперировать кустарей, создать некое объединение в виде кустарной артели, которое бы могло бороться за силем скупщиков, могло бы найти сбыт, в первую очередь, кустарного товара в обход скупщиков прямиком из Павлова на столичный московский питерский рынок. Первая такая попытка была предпринята в самом начале 70-х годов 19-го столетия. Предприняли ее два человека, два уроженца села Павлова, получившие высшее образование в Санкт-Петербурге. Это был, во-первых, сын местного соборного протоиерея, юрист, присяжный впоследствии поверенный, Андрей Евграфович Фаворский, и сын местного почтмейстера, инженер-технолог по образованию Николай Петрович Зернов. Вот им удалось добиться от Министерства финансов ссуды сразу на два кооператива, которые они планировали в Павлове открыть. Во-первых, они получили 25 тысяч рублей от Министерства на открытие судосберегательного товарищества и 30 тысяч рублей

был получено на открытие в Павлове складочной артели. Что это такое? Ну, в начале во главе с Андреем Фаворским осенью 1872 года было открыто судосберегательное товарищество. Предполагалось, что в случае, если спрос на стальные изделия половчан будет падать, то вот это товарищество будет кредитовать половчан на сумму до 200 рублей с серебром каждого под заложенный товар либо под какое-то поручительство. Несколько позднее, в начале 1873 года, Николай Зернов открывает и складочную артель. Как раз ее задачей и было обеспечить сбыт кустарям в обход местной ночной скупки на московский и питерский рынок. А Зернов достаточно энергично взялся за дело, развернул рекламу не только в местной, но и в столичной печати новоявленной артели, тщательно подошел к вопросу о приеме товара у кустарей, всячески стараясь не допустить в артель изделия низкого качества, поехал в Москву, стал хлопотать об открытии склада артели не только в Павлове, но и в столице. Но вскоре выяснилось, что гладко было, как всегда, на бумаге, да забыли про овраги. Сочиненный в тиши петербургских кабинетов устав артели оказался малореалистичным. Во-первых, 50 копеек взноса еженедельного оказалось для большинства кустарей дорого. Во-вторых, серьезным проколом устава было то, что согласно этому документу записываться в артель могли только люди, проживавшие в самом селе Павлове. Учитывая, что уже на тот момент существовал металлообрабатывающий район, внутри которого было довольно четкое и, в общем-то, уже устоявшееся разделение труда, в Павлове делали далеко не все виды стальной продукции, и многие из них делали только начисто, черновую работу производили в деревнях. То есть, в общем-то, это ставило

развернутым что-то непривычно. Наверное, это непривычно и самому маршалу. Он стоит в машине немного напряженно. Виктор видит это, потому что маршальская машина уже совсем рядом с их оркестром. Вплотную с музыкантами строй суворовцев. Жуков, как всегда, начинает с них. Но машина, непонятно почему, останавливается напротив музыкантов. Недоуменные взгляды трубачей, волторнистов, барабанщиков. И уже полное недоумение. «Здравствуйте, товарищи музыканты!» Звенящая тишина в ответ. На репетиции такого не было. Жуков слегка замешкался, вопросительно глянул на водителя. Машина продолжает стоять. «Здравствуйте, товарищи музыканты!» — повторяет Жуков во второй раз. Опять молчание. И вдруг в этой тишине, где-то в недрах сводного оркестра, раздается немолодой, негромкий, снисходительный, но достаточно уверенный голос. «Здравствуй, маршал, здравствуй!» Жуков гневно смотрит на водителя, бросает ему несколько коротких фраз, каких весь оркестр, конечно, догадался. И машина плавно трогается с места, проезжает несколько метров и

правда, — смеялись они. Что тут особенного? Василий Иванович — известный военный дирижер. Где же ему быть еще, как не на параде победы? А веселый барабанщик с нашивкой рассказывал Вите, что Агапкин дирижировал сводным оркестром на параде 7 ноября 1941 года. Тогда Витек, бойцы с Красной площади, прямо на передовую шли. А теперь победа! И он опять залился звонким колокольчиком. Потом он рассказывал Вите, что 7 ноября 1941 года перед самым парадом Москву накрыла страшная пурга. Резко похолодало. У инструмента замерзли вентили, басы пришлось укрывать полами шинелей. «Представь, Витек, — рассказывал барабанщик, — Агапкин чуть к дирижерской подставке не примерз, если сказать честно. Он хочет сделать шаг, а ноги не идут. Чуть не упал, мне музыканты рассказывали. Так разве может без него обойтись парад победы?» «Да, дела. Сам Агапкин. А он, Витя, не будет участвовать в параде. Оно и к лучшему, как он вместе с Агапкиным. Умрешь со страха». Приказом Верховного Главнокомандующего парад победы был назначен на 24 июня 1945 года. Вите разрешили стоять среди резерва у гума ближе к трибунам. Утро началось с проливного дождя, да еще с ветром. Музыканты выстроились напротив мавзолея под стенами гума. Очень скоро весь оркестр промок до нитки, и Витя, сам мокрый, очень за музыкантов переживал. А музыканты переживали за барабаны. Сами-то они не сахарные, а вот для барабанов дождь – смерть. Отсыревшая кожа моментально теряла свою упругость, звук превращался в глухое, сиплое шипение. Быстренько дали команду поставить в гуме обогреватели. Пока одни барабаны грели бока, другие из запасного комплекта самозабвенно били победную дробь на потемневшей от дождя почти до черна брусчатке Красной площади. Потом, незаметно для сторонних глаз, они менялись. Просохшие возвращались в строй, а отсыревшие с удовольствием жались горячим обогревателем. Витя вертел головой, вставал на цыпочки и мало что видел. У него не шел из головы Агапкин. Он очень за него переживал. И в ноябре 1941 года намучился, намерзся, и сегодня дирижировать ему под проливным дождем. Вите сказали, что Агапкин дирижирует правым флангом сводного оркестра, как дублер главного дирижера генерал-майора Чернецкого. Он хорошо понимал, зачем Чернецкому нужны дублеры. Ведь сводный оркестр – 1400 музыкантов, это вам не шуточки – был растянут по всей Красной площади. Попробуй разгляди издали дирижерский жест. Мальчик напряженно щурился в сторону правого фланга. Где он там, дирижер Агапкин, автор знаменитого марша, к встрече с которым сын полка Виктор Гладышев шел очень трудными, совсем не детскими дорогами? Но видел он только мокрые от дождя трубы, аккуратные затылки музыкантов. Видел часть трибуны, едва различимое пятно сталинского лица. Потом поплыли по площади боевые знамена. Ёкнуло мальчишеское сердце. Вспомнил про знамя, которое хранили в вещмешке выходившие из окружения бойцы. А вдруг и оно тут, среди других знамен, колышется? Фанфарный сигнал над Красной площадью. «Слушайте все!» И стихло. Только дождь безучастный.

0: Частно, противно и мелко продолжал лить из зависших над Москвой тяжелых туч. Но на него уже никто не обращал никакого внимания. Короткий жест главного дирижера. Витя не видел его, но понял, что Сергей Александрович Чернецкий волевым своим правом приказал оркестру смолкнуть. Сухая дробь барабанов. Прогрелись голубчики, радуется Витя. Но тут же во рту у него пересыхает от волнения. В узкую щелочку между спинами двух стоящих впереди трубачей-резервистов он видит четкий строй солдат, несущих штандарты разгромленных фашистских полков и дивизий. Сзади, да и впереди тоже легкий шепот. Довоевались. Смотри, Адольф Гитлер, отборная часть. А вот знамя Великой Германии. Тоже отборная часть. Тоттенкопф, что ли? Видно плохо, по-моему, правда. Тоттенкопф. Солдаты с презрением волочат знамена по мокрой брусчатке. Я бы тоже так нес, радуется мальчик. Я бы еще даже плюнул. Ему становится очень жалко, что он не воевал, что у него нет ранения, как у того развеселого барабанщика, что он и среди музыкантов в резерве. Эх, как бы он сейчас легко и презрительно швырнул фашистское знамя к подножию мавзолея. Размахнулся бы и швырнул. Он опять стал подпрыгивать, стараясь разглядеть стоящего на трибуне Сталина. Но тут оркестр отошел назад, уступив место боевой технике. У исторического музея оркестр перестроился в шеренги и развернутым строем прошагал перед трибунами. Стоящие в резерве музыканты облегченно вздохнули.
1: Продолжение следует.

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Притча дня. Поучение в примере.
2: Притча о тщеславии. У дороги росла пальма, а под ней колючка. По дороге проходили путники, и колючка цепляла и царапала каждого из них. Путники сердились и ругали колючку, сожалея, что никто ее не вырвет, чтобы она не вредила людям. Возгордившись, колючка подняла голову и надменно сказала пальме: «Что тебе толку от твоей высоты, если никто не сказал о тебе ни слова? Слышишь ли, сколько обо мне говорят? Велика слава моя в мире, а ты – ничтожество. Злая слава у тебя, такая же злая, как и ты сама. А то, что говорят о тебе, хуже молчания», – ответила ей пальма. «Обо мне говорят только, когда собирают финики с моих ветвей. Ты права, редко говорят, но слова эти полны благодарности и благословения». Тщеславие – духовный недуг. Оно овладевает теми, кто утратил страх Божий или не стяжал его. В жизни часто бывает так, что человек смиренный не требует какого-то особого расположения от других людей и просто добросовестно выполняет свою работу или обязанность. Смиренных людей можно сравнить с соловьями, которые прячутся от чужих глаз и своим дивным пением наполняют души людей радостью, говорит преподобный Паисий Святогорец. Гордецы же ведут себя, как куры, кудахчущие так оглушительно, как будто снесенное ими яйцо размером с нашу планету. А о чем для вас эта притча, дорогие радиослушатели?

0: эфире «Радио Образ».
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
3: Иоанн Лествичник – «Лестница». Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти и применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни? Вот такова цель наших студий.
2: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставит вас равнодушными. Не пропустите. Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

0: Владимир, Боголюбова, храм Покрова на Нерли. Нет, вероятно, русского человека, который не знал бы о городе Владимире. Область Владимирская граничит с Московской. Находится город в 190 километрах к востоку от Москвы, на реке Клязьме. История этого славного города тесно связана с православием. Примечательно, что все главные храмы Владимира построены святым князем Андреем Боголюбским, и посвящены они Богородице. И вот все они сохранились с XII века, хотя много более поздних построек погибло. Наверное, город, где прославились две великие иконы Божией Матери, это Владимирская и Боголюбская, не мог не стать великим и не сохранить часть своего величия до наших дней. Владимир – город с тысячелетней историей. Заложенный в конце X века киевским князем Владимиром Святославовичем, с середины XII он стал столицей Владимиро-Суздальского княжества. Владимир – город архитектурных и духовных памятников, православных святынь. Успенский собор был воздвигнут в 1158-1160 годах благоверным князем Владимиром. В соборе была помещена чудотворная икона Божией Матери Владимирская – это главная святыня русской земли. И это далеко не все. Паломники, приехавшие во Владимир, спешат поклониться святым мощам святого благоверного князя Андрея Боголюбского, благоверного князя Глеба, князя Георгия Всеволодовича, основателя и небесного покровителя Нижнего Новгорода. Ну а еще мощам святого Максима, Авраамия Болгарского, частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского, чудотворной Владимирской иконе Божией Матери. Богатство и благолепие Успенского собора служило распространению православия. Всех приезжих сюда латинян и язычников Андрей Боголюбский приказывал водить и показывать им истинное христианство. Украшение собора – фрески кисти Андрея Рублева и Даниила Черного. Дмитриевский собор построен в 1194-1197 годах при князе Всеволоде III Большое Гнездо в честь его небесного покровителя Дмитрия Солунского и по случаю рождения у князя сына Дмитрия. Это был один из красивейших соборов Древней Руси. Собор имеет изысканный, поистине царский узор из резных камней. В убранстве храма их насчитывается более 1500. Внутри храма сохранились фрагменты фресковой росписи. Свято-Успенский, Княгинин монастырь – место пребывания Боголюбской чудотворной иконы Божией Матери, одной из древнейших чудотворных икон России. Она написана по велению князя Андрея Боголюбского после бывшего ему явления Богородицы. Боголюбский монастырь – одна из древнейших святынь России. Он был основан во времена, когда совершилось одно из главных событий в религиозной жизни. Чудотворная икона Божией Матери Владимирская была перенесена из Киева в Ростов Великий. Предание гласит, что князь Андрей Боголюбский сам переносил икону и на месте будущего монастыря распорядился сделать остановку для отдыха. Здесь князю Андрею явилась Богородица и повелела перевозить икону во Владимир. На месте явления Богородицы князь Андрей построил собор в честь Рождества Богородицы, а вокруг – загородную резиденцию. Церковь Покрова на Нерли – это 1165 год – посвящена празднику Покрова Богородицы. Выдающееся произведение русских мастеров, этот храм заслуженно получил всемирную известность. Паломников ждет насыщенная программа. Обзорная экскурсия по городу, Успенский собор, Дмитриевский собор, смотровая площадка, Богородица-Рождественский мужской монастырь, Золотые ворота, Свято-Успенский Княгинин монастырь, а затем село Боголюбово. Там можно познакомиться с историей Боголюбского монастыря. Также храм во Владимирской области, в 1,5 километрах от поселка Боголюбово, выдающийся памятник Владимира Суздальского зодчества XII века. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем с вами рассказ о микроудобрениях, которых может не хватать растениям. Вот эти микроэлементы, они иногда в достаточном количестве находятся в почве, но растения по тем или иным причинам просто не могут взять их. Как я уже говорил в предыдущей передаче, иногда это бывает связано с тем, что мы неправильно вносим удобрения. То есть где-то мы переборщили с фосфором или с азотом, и у нас какие-то элементы питания могут не усваиваться. Вот к нам на канал «Садовый мир» обращаются с такими вопросами, а что это за болезнь у томатов, когда на плодах, на верхушке, вот не там, где веточка подходит, именно с обратной стороны, такое темное пятно, гниль такая, сухая темная гниль. Это так называемая вершинная гниль, и она часто очень возникает, когда не хватает растениям кальция. Кальций достаточно просто внести, но лучше это делать весной, потому что усваивается он не сразу, и с меловыми материалами, то есть это доломитовая мука, это известь, которая продается у нас в магазинах, то у вас дефицита кальция у томатов или у других растений не будет. Если вы уже установили, что у вас вершинная гниль, то очень хорошо внести кальций с минеральными удобрениями, потому что он действует именно как скорая помощь, он очень быстро усваивается. А вот из доломитовой муки растения не сразу его возьмут. Кальциевая селитра – это вот такое удобрение, которое, наверное, есть в каждом магазине. Растворяете по норме и поливаете растения под корень. Если еще у вас какие-то проблемы с растениями возникают, там какие-то неправильной формы у вас листочки или желтизна какая-то появляется на листьях. Вот очень часто мы с вами хватаемся за коровяк или за еще какие-то азотные подкормки, почему-то считаем, что не хватает именно азота. Объяснить это просто. Вот азотом подкормили, и ух, как сразу хорошо начало все расти. А вот есть такие разные понятия – рост и развитие растения. То есть в высоту может растение хорошо расти, у него лопухастые такие листья большие, жирные, а верхушка плохо развивается, и не завязываются бутоны, или они осыпаются, или еще что-то. Вот это говорит о том, что может не хватать каких-то микроэлементов. Микроэлементов может не хватать, например, железа, и тогда возникает хлороз на листьях, то есть когда между жилками желтизна возникает. И тоже очень часто считают, что не хватает именно азота. Не торопитесь вносить азот с мочевины или с аммиачной селитры, а подумайте о том, что вот может быть нужно внести именно микроэлементы. Какие микроэлементы нужно вносить, тоже это не всегда понятно, потому что если читать в интернете, очень-очень похожие признаки. Растение должно само выбрать. Но вот железо, мне кажется, никогда лишним не будет. Есть специальные удобрения микроэлементов именно с железом. И на коробочке вот этот химический значок, так написан «феррум», две буковки «F» и «E» латинское, или «I» латинское оно, да? Вот этот феррум вы и вносите. Есть удобрение, которое называется ферровит. Тоже от феррума, это латинское название, железо. Есть, опять же, удобрение комплексное с микроэлементами, где огромный состав этих микроэлементов совершенно разных, и там уже растения сами выбирают, что же им нужно. Вы просто придите и скажите в магазине, что вот у меня такая-то проблема, мне нужны микроэлементы, вам обязательно что-нибудь посоветуют. Вносится обычно по листьям, потому что растения очень хорошо именно листовую такую подкормочку воспринимают. Но можно из леечки тоже полить этим удобрением. Вносится в микродозах, и лучше соблюдать эту норму. Мы с вами так растения любим, и нам ничего для них не жалко, но вот в случае с микроэлементами лучше

0: эту дозу соблюдать, потому что бывают проблемы как от недостатка микроэлементов, так и от избытка. И вот таким щедрым, в плохом смысле слова, быть не нужно. Так что, дорогие друзья, знайте, пожалуйста, что растения нужно кормить не только основными элементами питания, азотом, фосфором и калием, но вот еще и микроэлементами. Кальций, он вносится в достаточно большой дозе, а вот микроэлементы, которые называла уже марганец, цинк и молибден, и еще там целая группа, селен, очень хороший микроэлемент. Вот они там вносятся в микро-микро дозах, и опять же, я еще раз повторюсь, не старайтесь ее превысить.
1: Огород без хлопот.

0: вещей. От самовара до интернета.
1: Некоторые предметы из нашего повседневного обихода прошли длинный путь изменений и преобразований, чтобы попасть к нам в том виде, в котором мы их знаем сегодня. Рукописная книга. Одними из самых древних рукописных книг считаются те, что писались на папирусах. Они появились в Древнем Египте и ряде других государств. Ученые доказали, что папирус стали использовать более 5000 лет назад. Его получали из одноименного растения, которое, кстати, является родственником осоки. В средние века во многих государствах, в том числе и в Киевской Руси, переписывать книги доверяли только монахам, которые получали на то разрешение. Создание рукописной книги было дело трудоемким, да и сам материал, из которого они составлялись, пергамент, был дорог. Переплеты книг делались из деревянных досок, обшитых кожей, и часто украшенных драгоценными металлами и самоцветами. Иметь такую рукописную книгу в личной собственности мог только очень богатый человек. В традиционной культуре рукописная книга не просто пишется, но строится, подобно добротному дому. Писец-каллиграф копирует на белый текст, зограф-живописец рисует лица, золотописец украшает манускрипт драгоценным письмом. Готовая рукопись сшивается и одевается переплетчиком. На Руси книги писали только птичьим пером, как правило, гусиным. Для письма золотом и серебром, а также раскраски миниатюр и инициалов употреблялись кисти, которые делали из хвоста белки. Старейшие памятники древнерусской книжности известны с X-XI веков. Самой ранней точно датированной книгой является написанная на пергаменте кириллицей Остромирова Евангелие, созданная в период с октября 1056 по май 1057 годов. Кстати, именно на основе этого Евангелия Нестор Печорский написал «Повесть временных лет». Говоря о дальнейших рукописных книгах, нельзя не упомянуть новгородскую псалтырь, найденную археологами в 2000 году в слое начала XI века. Она состояла из трех деревянных дощечек. Каждая дощечка имела прямоугольное углубление, залитое воском. Внешние стороны первой и последней дощечек играли роль обложек. Второй по времени точно датированной древнерусской книгой является и сборник Святослава, 1073 год. Она написана на пергаменте, кириллицей и украшена мелкой орнаментальной вязью. В XIV веке в Москве по заказу Ивана Калиты монахом Терентием и Прокопием создается рукопись «Сийское Евангелие». Самой красивой и знаменитой книгой того времени является рукописная «Хитрого Евангелия», 1390 года. В XIV веке некоторые книги стали писать на бумаге, однако окончательный переход на нее произошел лишь в XV веке. Переписку книг и художественное их оформление делали церковнослужители, монахи и светские люди. В Москве, например, книгописные школы XIV столетия сложились при Чудовом монастыре. Книгописание, видимо, существовало и в Даниловом монастыре, Симонове, и в Кремлевском Спасском на Бору монастырях. Во второй половине XV века появляется первая светская книга «Хронограф», представляющая собой попытку систематизации сведений о мировой истории, в основу которого были взяты византийские, болгарские, а позже и польские хроники. Возникновение книгопечатания в Московском государстве совпало с эпохой Ивана Грозного, который таким образом попытался уничтожить ереси – толкование священных текстов. 1 марта 1564 года повелением Ивана Васильевича IV и благословением митрополита всея Руси Макария вышла первая русская, точно датированная книга «Апостол», а Иван Федоров и Петр Мстиславцев вошли в историю как русские первопечатники. Но печатная книга, в отличие от рукописной, это уже совсем другая история.
0: История вещей. От самовара до интернета.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Рада приветствовать вас на частоте 98 FM. В эфире программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Совсем недавно, напомню, у нас в гостях была Ирина Николаевна Черкунова, руководитель проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив в Нижегородской области. Мы тогда говорили о том, как получить грант, как правильно оформить заявку, какие типы проектов поддерживает фонд. Это был полезный, важный разговор, но такой общий. А сегодня мы решили пойти дальше и пригласили в нашу студию тех, кто уже прошел этот путь, получил грант, более того, его реализовал и может поделиться своим опытом, личным откликом, историями успеха и трудностями, с которыми им пришлось столкнуться во время реализации. Сегодня речь пойдет о проектах, которые стали настоящими брендами и визитными карточками Нижегородской области, о музеях Чкаловска и о масштабном музыкальном проекте «Оратории. Вехи Победы». Итак, представляю участников нашей беседы. Это Захарова Ирина Александровна, директор мемориального музея Валерия Павловича Чкалова. Схирдладзе Борис Гилаевич, главный дирижер проекта «Оратории. Вехи Победы», а также дирижер и художественный руководитель Оркестра народных инструментов имени Виктора Кузнецова. Здравствуйте, уважаемые гости.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Думаю, что эта беседа будет интересна как тем, у кого есть творческая идея, проект, кто горит желанием его реализовать, ищет средства, партнеров, но не имеет опыта участия в грантовых конкурсах, возможно, просто не верит в свои силы. Также я приглашаю к нашему разговору обычных наших слушателей, потому что сегодня речь пойдет, повторюсь, о брендовых культурных проектах Нижегородского региона, новых точках притяжения, куда можно отправиться этим летом и с семьей, и с близкими, друзьями. В первой части программы, которую мы посвятим музеям Чкаловска, предлагаю послушать небольшую справочную информацию.
0: Музей полярной авиации. Это музей, посвященный истории освоения Арктики. Он объединил средства инвесторов, гостиничный комплекс, грант Президентского фонда культурных инициатив, региональные субсидии и местный бюджет. В результате появилась новая точка притяжения для жителей и туристов, которая уже сегодня входит в число знаковых мест области. Но этим проектом работа в Чкаловске не ограничилась. При поддержке ПФКИ здесь также создан интерактивный музейно-туристический центр для детей и молодежи «Вираж». Эти проекты сформировали в городе новую среду, что привело к заметному увеличению туристического потока и, что особенно важно, повлияло на культурные ориентиры местных жителей, особенно молодежи. И вот что показательно. После открытия музея и развития летной темы в городе вырос интерес школьников к авиационным профессиям. Часть выпускников стали целенаправленно поступать в летное училище. Это прямой социальный эффект от проекта. Он не только создал музей, но и повлиял на профессиональное самоопределение ребят.
1: Итак, первый вопрос будет адресован Ирине Александровне. Первая часть вопроса скорее, да? Ирина Александровна, расскажите, как родилась сама идея создать такой музей, посвятить его именно полярной авиации?
2: Ну, наверное, для нас и для всех не секрет, что город Чкаловск – это родина великого летчика Валерия Павловича Чкалова. Для нас Чкалов – это главная фигура. И очень часто в музее подростки, да и не только подростки, задавали вопрос, а почему именно полет через Северный полюс, 1937 год, чем это обусловлено? И когда таких вопросов становилось все больше и больше, нам хотелось рассказать широкой публике вообще, что же происходило именно в этот период в освоении арктического пространства, конечно же, в том числе и по воздуху. Идея рассказать об этом более широко, более глубоко, конечно же, у нас зародилась. И поэтому появилась идея организовать музей, посвященный именно полярной авиации, полярным летчикам, полярным исследователям.
1: Действительно, а почему именно через Северный полюс лежал путь в Америку?
2: Все дело в том, что в те годы вообще Советский Союз стремился летать дальше всех, быстрее всех, выше всех. И как раз арктическое пространство — это была та точка, которая была непокоренная, да, в том числе другими странами. И, конечно же, Советский Союз ставил перед себя задачу освоения именно арктического пространства. И когда мы погрузились в эту тему, мы поняли, что это как раз та самая большая благодатная почва, да, для того, чтобы рассказать и показать о большом количестве героических историй, именно связанных с этой частью, да, истории нашей России.
1: А чем эта история, история освоения Арктики, арктического пространства, важна, может быть, интересна молодежи?
2: Ну, да. Дело все в том, что любой летчик, тем более, который ставит перед себя задачу освоения арктического пространства, это прежде всего героические люди, мужественные люди. Это сегодня для нашего подрастающего поколения это такие некие образы, примеры для подражания. Сегодня это им очень интересно. И понимать именно историю России через личность, как личность шла к этому, да, как она добивалась успеха, это очень важно.
1: Давайте теперь поговорим о вашем музее, о его контенте, о его наполненности, об особых инструментах показа, рассказа, да, в чем его вообще уникальность. Сначала давайте по сравнению с другими авиационными музеями в России.
2: Все дело в том, что мы ориентируемся на то, чтобы в наших музеях было некое очень интересное сочетание классического традиционного музея, который представляет огромное количество уникальных, подлинных, да, мемориальных предметов, и в том числе включение интерактивных зон, интерактивных площадок. Потому что сегодня привлечь молодежь без интерактива иногда бывает очень сложно.
1: Без современных технологий.
2: Современных, да. Технологий, mm-hmm. Да, совершенно верно. Поэтому нашей задачей было именно сохранить традиции, но привнести в них что-то интересное через именно те элементы, фрагменты, через которые погружение в эту историю будет для подрастающего поколения, ну, интереснее. Мы в своих площадках, в том числе в Музее полярной авиации или в Центре «Вираж», который тоже создан при поддержке гранта президентского культурных инициатив, включаем именно интерактив. На площадках проводим всевозможные квизы, квесты. Это современные, да, методики работы с подрастающим поколением для того, чтобы им было интересно, чтобы они действительно погружались в эту тему.
1: А давайте мы немножко заинтригуем наших радиослушателей, тоже их погрузим в эту тему, заинтересуем, замотивируем, потому что даже если и не совсем молодые нас сейчас слушают, но их родители, которые эту информацию обязательно поделятся, вот что такого уникального из предметов именно мемориальных?
2: Смотрите, если мы говорим про мемориальный, да, музей Валерия Чкалова, то это исключительно подлинные предметы мемориальные, потому что музей насчитывает более 8 тысяч единиц хранения подлинных мемориальных музейных предметов. Если мы говорим про музей полярной авиации, то наша изюминка при создании музея — мы стремились сделать подлинные реплики с музейных предметов, хранящихся в государственных архивах и музеях Российской Федерации. То есть именно в этом музее вы тоже также можете увидеть подлинный шлем Каманина, вещи летчиков и исследователей, которые были в арктических станциях, в полярных станциях. Это все предметы вы можете увидеть точно так же в экспозиции. Ну и, конечно же, если говорить про Центр «Вираж», там точно так же представлены подлинные музейные предметы, связанные с летной тематикой.
1: А про новый музей полярной авиации?
2: В музее полярной авиации...
1: Был организован поиск, что-то такое?
2: Смотрите, когда мы его начинали только, мы понимали, что дублировать музейные предметы, которые есть в наших фондах, да, музея Валерия Чкалова, не имеем никакого права, потому что показывать одно и то же в двух разных музеях, основываясь на одни и те же музейные предметы, не совсем интересно для посетителя. Поэтому первоначальной нашей историей это было создание концепции, понимание того, какие музейные предметы мы хотим там представить и демонстрировать широкой публике. И вот здесь как раз мы работали с музеями Российской Федерации для того, чтобы получить эти музейные предметы, получить разрешение на демонстрацию их в нашем музее.
1: Ну, давайте тогда и об этапах создания этого музея поговорим, от разработки концепции, да, до его открытия.
2: Ну, всегда рождение музея — это сложный процесс, потому что мало того, что у вас появилась идея, вы эту идею должны трансформировать в концепцию, трансформировать, да, тематику, экспедиционный план, понимая, где какие экспонаты интерактивные, интересные у вас располагаются. Но если говорить про музей полярной авиации, наша задача была соединить именно его с интерактивными зонами. Поэтому вторая сложность, первая задача, которая была перед нами поставлена, это разработка именно тех интерактивных зон, которые будут интересны, и тем не менее они будут не отвлекать от общей концепции, да, а именно дополнять и погружать. Поэтому там, думаю, что очень будет интересно посетить и посидеть в так называемой радиобудке, послушать реальные переговоры летчиков, реальные переговоры участников экспедиции, самому попробовать отправить сообщение азбукой Морзе, потому что сегодня мало кто это использует, да, в практике, а у нас можно отправить это сообщение, самому это все попробовать. Ну и, конечно, еще один очень интересный интерактив, в том числе, который пользуется популярностью не только у подрастающего поколения, но и большого количества взрослого населения, это примерочная. Вы можете в реальном времени примерить на себя костюм полярного летчика, исследователя, или даже, может быть, просто костюмы народов Крайнего Севера. Очень интересное погружение через одежду, да, через примерки на себя именно такого вот образа. Это тоже можно сделать у нас в Музее полярной авиации.
1: А что интересного из экспонатов, можете вы сказать? История какого-то экспоната, как вы, может быть, его искали?
2: Все дело в том, что очень была большая сложность с одеждой, которую полярные летчики использовали именно в тот период. Потому что понимание полярной авиации вообще появилось значительно позже. Чаще всего летчики использовали то, что применялось или народами Крайнего Севера, да, или тем, что применялось просто летчиками в суровых условиях, да, полетов. Поэтому у нас есть в экспозиции представлена меховая шапка из меха росомахи. Очень интересно. Многие спрашивают, почему именно мех росомахи использовался. Все дело в том, что он не подвергается намоканию, все время остается очень таким пушистым, очень теплым. В том числе этот предмет
1: не впитывает влагу.
2: Впитывает влагу, абсолютно верно. Этот предмет вы можете увидеть у нас в музее. После открытия музея появились наши первые дарители. Внучка известного полярного исследователя, полярного летчика Водопьянова преподнесла в дар нам личные вещи, личные предметы своего дедушки. Поэтому сегодня это тоже можно увидеть в экспозиции Музея полярной авиации.
1: Предметы как-то связаны с летной тематикой?
2: Во-первых, это настольная лампа, чернильный прибор. Нужно сказать о том, что Водопьянов Михаил Васильевич был прекрасным писателем. Он писал замечательные книги, рассказывая о своем жизненном пути. Поэтому эти предметы непосредственно связаны с его деятельностью, в том числе в экспозиции книги, написанной летчиком.
1: Как вы состыкуете интерактивные зоны с обычными экспонатами?
2: Вы знаете, в экспозиции очень хорошо они соприкасаются, только по одной простой причине, что они не мешают друг другу. Наша задача была именно создать такой контент, когда это все не разностороннее, да, не какие-то не разные вещи, а это именно одна и та же история, которая просто позволяет и помогает, наверное, погрузиться в эту тему.
1: Угу. А концепция, она по хронологическому какому-то принципу или по тематическому?
2: Смотрите, когда мы писали этот свой проект, нашей основной задачей была не создать классический музей, который рассказывает, да, поэтапно каких-то периодах истории. Да. Наша задача была показать истории, связанные с развитием авиации, через личности,
1: через
2: людей. Mm-hmm. Поэтому в одном месте, а там площадь музея всего небольшая, 60 квадратных метров, но мы можем рассказать более чем о 20 выдающихся летчиках, выдающихся исследователей Арктики. Ливаневский, Лебедевский, Каманин, Водопьянов, Шмидт, Воронин, Папанин, Кренге. Перечислять может до бесконечности.
1: Вот признаюсь, Ирина Александровна, что не все фамилии я знаю, честно скажу, да?
2: Поэтому и появилась идея рассказать об этом, понимаете?
1: Только о Чкалове, не только об участниках того легендарного полета, но шире, да?
2: Это очень огромный пласт истории, когда освоение Арктики стало в нашей стране целенаправленным, планомерным исследованием. Это огромное количество экспедиций, огромное количество полетов, и поэтому огромное количество летчиков-исследователей, которых, к сожалению, сегодня очень мало знают. Поэтому нам и хотелось рассказать именно об этих людях, людях героических, иногда не столь заметных, да, но, тем не менее, они творили историю.
1: Вы говорите именно про полярников-летчиков или шире даже?
2: Смотрите, когда мы погрузились в эту историю, мы поняли, что рассказать только о летчиках без, например, морских исследований,
1: потому
2: да,
1: что прозвучал лейтенант Шмидт,
2: это невозможно, потому что та или иная экспедиция проходили совместно. Летчики сопровождали, да, морскую экспедицию,
1: да.
2: И наоборот. Если случалось что-то, например, да, мы рассказываем эпопею челюскинцев, всем известная, да, кто спасал, да, экспедиция.
1: Летчики.
2: Экспедиция авиация по воде, но спасали наших людей именно летчики.
1: Да,
2: поэтому эту историю разорвать практически невозможно. Поэтому в этом музее, да, наверное, мы говорим, что это музей полярной авиации, но тем не менее там можно услышать и о Шмидте, о Воронине, о Френкеле, Папанине.
1: Вы сказали, что человек может и примерить одежду полярника, может посидеть в кабине, да?
2: В радиобудке, в музее полярной авиации.
1: Да, совершить полет вот по этому маршруту. А как это можно все организовать технически, если вы принимаете не отдельных посетителей, а целую большую группу, скажем, школьников, студентов?
2: Все очень просто. Как только Музей полярной авиации начал свою работу, сразу же Музей полярной авиации был включен в маршрут. Туристическим фирмам предлагается весь спектр музеев, которые есть на территории города Чкаловска.
1: Сколько сейчас?
2: И сегодня, да, практически организовался такой, образовался маршрут, посвященный именно летной тематике. Посетитель может прийти, приехать в музей Чкалова, погрузиться в историю 30-х годов, в жизнь и деятельность великого летчика Валерия Чкалова, потом перейти в музей полярной авиации, узнать уже широко, а вообще глобально происходило, как освоение арктического пространства. А потом посетить и центр «Вираж», где вы уже сами можете сесть за штурвал самолета, потому что у нас есть авиационный симулятор. Вы практически погружаетесь в летную тематику от и до. От поршневого, да, самолета до самолета-симулятора, где вы можете сами, собственноручно, попробовать поднять самолет в воздух.
1: Чудесно. Сразу захотелось обязательно поехать этим летом. Смотрите, вы перечислили очень много легендарных имен, фамилий. Немножко можете нам рассказать о судьбах вот этих полярных летчиков, но в первую очередь тех, которые вместе с Чкаловым совершали этот полет. Чем они интересны вообще? Там про Чкалов более-менее каждый из нас представляет. Хотя я говорю за наше поколение, дети вряд ли, да? Насколько они хорошо знают.
2: Поэтому наша задача есть как можно широко, глубоко рассказать.
1: И пропагандировать.
2: Но все дело в том, что, да, когда мы произносим имя Валерия Чкалова, кажется, что всем оно знакомо. К сожалению, сегодня это значительно не так, да? И, естественно, Валерий Чкалов не совершал свой подвиг в одиночку. Полеты через Северный полюс совершал экипаж, состоящий из Чкалова, Байдукова, Белякова. К великому сожалению, Валерий Чкалов погибает в 34 года. Александр Васильевич Беляков, Георгий Филиппович Байдуков, его соратники, коллеги, прожили достойную жизнь. Они воспитали не одно поколение выдающихся летчиков. Учили летному мастерству во время Великой Отечественной войны. Покинули они этот мир уже в преклонном, достойном возрасте. И великое счастье, что свое умение, свою мудрость и свои все навыки, да, профессиональные, они смогли передать большому количеству пилотов, которые шли за ними. Но если говорить про летчиков, которые занимались освоением арктического пространства, ну, к сожалению, некоторые из них погибли во время Великой Отечественной войны. Многие из них, как Водопьянов, прошли Великую Отечественную войну и также повлияли своим жизненному пути огромному количеству летчиков. И сегодня для нас очень важно, когда мы рассказываем об этих пилотах, об этих летчиках, и ставим перед собой задачу, чтобы наши мальчишки сегодня, ну, шли по стопам наших, да, прославленных летчиков. Пусть не свяжут свою жизнь именно с профессией летчика. Может быть, станут инженерами, да,
1: да,
2: конструкторами.
1: Моделировать.
2: Мы рассказываем о большом количестве профессий, авиационных профессий, для того, чтобы именно просто погрузить в эту тему, чтобы она им стала близка и интересна. И мы видим, что это действительно так. Просто на практике, когда мы открыли центр «Вираж», и в городе уже знали, что скоро-скоро состоится открытие музея полярной авиации, к нам приходили папы с детьми для того, чтобы узнать, а скоро ли это свершится. Потому что даже в городе для местных жителей это очень большой интерес.
1: Скажите, а музей уже существует, ну, чуть меньше года, скажем, да? А вот, на ваш взгляд, интерес больше вызывает у молодых, подрастающего поколения, скажем, да, у школьников, студентов, настоящий самолет, на которых летал Чкалов, или все-таки симулятор?
2: Все дело в том, что важно здесь вот это преподнести в комплексе. Uh-huh. Потому что когда вы погружаетесь в историю и видите, вот с чего все это начиналось, да, вот с, ну, авиационная техника, которая фактически не только из металла создана, там очень много дерева, да, и когда-то это все летало, в том числе во время Великой Отечественной войны. И когда вы уже потом, погрузившись в эту историю, приходите к современной техники, да, и видите модели самолетов современных, реактивных истребителей, и садитесь в кресло пилота, да, пилотируемого симулятора, вы понимаете, насколько огромный шаг сделала Россия для того, чтобы развивалась авиация. Это развитие вы видите воочию. Поэтому дух захватывает сначала, когда вы видите могучие крылья АНТ-25, а потом понимаете, что это вам подвластно. Вы можете точно так же сесть за штурвал и поднять самолет в воздух. А потом это история, которая вот уже будоражит сердце.
3: И будоражит, наверное, вообще сам вид самолета, как можно было поднять такой самолет и так долго находиться в воздухе, столько часов.
2: Ну, действительно так, но ведь работало огромное количество конструкторского бюро. Эти самолеты созданы именно для совершения, если мы говорим про АНТ-25, именно для совершения рекордных дальних полетов. Вся его конструкция именно для этого. Если мы говорим про освоение арктического пространства, то там до самолетов, которые были сконструированы именно специально для арктических исследований, это прошел огромный, значительный шаг, потому что все начиналось с тех самолетов Р-5, Ша-2, которые были не предназначены для полетов в арктическом пространстве. Это открытые кабины, это минусовые температуры, это огромное количество часов для того, чтобы завести двигатель в минусовой температуре. Это действительно мужество и героизм летчиков, и не только летчиков, в том числе механиков, кто обслуживали самолеты. Поэтому, когда мы об этом рассказываем, когда дети и взрослые видят АНТ-25 и другие самолеты, даже модели самолетов, они понимают, что это действительно было очень сложно.
3: А теперь про сам проект, про его реализацию. Мы пообещали вначале, что поделимся своими впечатлениями. Скажите, были ли трудности настоящие, с которыми пришлось столкнуться, и как вы их решали?
2: Трудности, конечно же, всегда есть. Основная трудность, это, с которой мы столкнулись, это в первую очередь модели самолетов. Потому что найти исполнителя, который бы сделал для нас точные копии моделей, очень сложно. Моделей, которые выпускаются сегодня массово, очень много. Но нашей задачей было детализировать самолеты им до того образа, когда они были и применялись в этом периоде.
3: Речь идет про макеты самолетов?
2: Речь идет про макеты самолетов, потому что у нас в экспозиции Музея полярной авиации представлено 6 моделей самолетов, как раз связанные с этой тематикой, с этим периодом, о котором мы рассказываем. Это 20-30-е годы 20-го столетия. Нам важно было не просто представить самолет Ша-2, а представить самолет, который именно в те годы принимал участие в тех или иных экспедициях. Поэтому с нашим исполнителем мы очень долго прорабатывали детали, какие должны быть нанесены марки, какие должны быть нанесены цвета на эту модель, на лыжах, на шасси. То есть вот эти все детали мы очень четко прорабатывали. Еще одна сложность – это всегда сложность, связанная с интерактивным оборудованием. Потому что очень просто придумать у себя в голове то, что вы хотите. Вот, да, если даже взять примерочную, да, ну вот нам захотелось, чтобы было так, мы себе в голове выстроили картинку, а важно еще объяснить исполнителю, как это должно выглядеть, до мельчайших подробностей, нарисовать в оригинальный костюм летчика полярного или там полярного исследователя, чтобы все исторически соответствовало тому или иному периоду.
3: А теперь про средства, которые были выделены грантом. Я знаю, что в бюджет по реализации этого проекта были включены средства, там и частные какие-то средства, и бюджетные, и не только.
2: Да, Музей полярной авиации это такой партнерский проект. Там задействованы были денежные средства и вообще помощь партнеров. Это инвестиции, это гостиничный комплекс «Авиатор». Там были задействованы региональные средства, в том числе наши собственные средства учреждения, потому что и средства президентского гранта культурных инициатив, потому что проект действительно большой, экспедиционное оборудование индивидуального изготовления. Все это требовало, конечно же, больших вложений. В основном деньги президентского фонда культурных инициатив – это приобретение музейных предметов и приобретение мультимедийного оборудования, соответственно, с программами. А вот уже выставочное оборудование, манекены, гардеробное, многое другое. Это были уже средства инвесторов и средства нашего музея.
3: Нашим слушателям, которые тоже планируют реализовать какой-то очень крупный, затратный, да, финансовый проект, насколько удобно вот именно так объединять партнеров на одну цель?
2: Мне кажется, что если вы любой музей, любой проект проектируете, важно сразу же на моменте идеи заручиться поддержкой партнеров. потому что всегда любой проект, какой бы он по масштабам ни был, это, конечно же, важны партнерские отношения, у вас должны быть помощники. Один в поле не воин, не зря так говорят, потому что всегда помощь любого характера вам понадобится.
3: Не только материальная.
2: Не только материальная, конечно же. В любом случае вам нужна будет поддержка. Поэтому даже уже на стадии зарождения какой-то вашей идеи, вашего проекта, нужно заручиться поддержкой как можно большего количества людей.
3: Ну и про интерес к Чкаловску. Насколько интерес вот в связи с открытием еще одного музея в Чкаловске, который позволяет нам уже говорить о целом туристическом кластере в Чкаловске на тему летной тематики. Насколько вот он всколыхнул, да, этот музей? Интерес и повысил вообще.
2: Вы знаете, интерес к личности Валерия Чкалова, мне кажется, был всегда, он и будет, потому что это выдающаяся личность. Но сегодня вообще интерес к городам России возрастает. И вот на этой волне, да, внутреннего туризма мы понимаем, что мы, наверное, попали как раз вот в эту точку и нашли эту точку притяжения в летной тематике. И сегодня, приезжая в Чкаловск, вы можете находиться здесь не один час, не два часа, а три часа, посвятить огромное количество времени для того, чтобы именно узнать все как можно больше о выдающихся людях, связанные с этой тематикой. Поэтому сегодня это очень интересно. Мы видим поток посетителей, который растет с каждым годом. И с открытием каждого музея поток увеличивается.
3: Угу. Музей был открыт 9 августа, насколько?
2: Да, широкой публике 9 августа прошлого года.
3: Вот насколько оправдались ожидания? Вы же прогнозируете результаты, да? Насколько они оправдали?
2: Да,
3: вас?
2: При написании проекта, конечно же, мы ставим для себя определенные показатели. И по статистике за 2025 год эти показатели мы превзошли. Только вот за фактически за неполные полгода работы музея нас посетило уже более 8 тысяч посетителей именно в Музее полярной авиации. Проведено более 150 экскурсий и 31 мероприятие по Пушкинской карте. Мы сразу же Музей полярной авиации включили в программы по Пушкинской карте, что сегодня интересно для молодежи.
3: Ну и в конце попрошу дать совет тем, кто тоже хочет создать музей или выставочный проект на такую патриотическую тематику.
2: Ну, наверное, первым делом нужно не бояться. Нужно четко понимать, что вы хотите. И самое главное, заручиться поддержкой партнеров. И еще немаловажный момент – это понять, а нужно ли это тем, для кого вы это делаете. Потому что важно одно, что вы понимаете, да, а важно, что интересно тем, для кого направлен этот проект. Поэтому чаще всего, когда мы начинаем какую-то историю, да, вот в своей практике, мы проводим опросы школьников, взрослых, для того, чтобы понимать, а действительно это интересно, и сегодня это находится вот на той точке, что этим нужно заниматься. И второй, наверное, момент – не бояться. Просто совершать ошибки можно. В этом нет ничего страшного. Важно пробовать. Не бояться, пробовать, заручаться поддержкой. Если у вас не получилось, ни в коем случае не отчаиваться и не отступать. Нужно быть уверенным в вашей правоте и в нужности того, что, в важности того, что вы делаете. И, конечно же, большая помощь оказывает региональный офис. Методическую консультационную.
3: А вы, кстати, прибегали
2: всегда
3: к их помощи?
2: Да, конечно. Потому что Музей полярной авиации, мы выиграли грант не с первого раза. Мы получили поддержку только со второго раза. Поэтому здесь вот важно именно не отчаяться, понимать, что это нужно, что это важно. Нас проконсультировали в проектном офисе в региональном. Нам подсказали, где, на что нужно обратить внимание. Потому что, когда вы заявляете в гранте дорогостоящее оборудование, вы должны понимать, что вы его должны подтвердить, важность его и необходимость его присутствия. Поэтому важно именно четко поставить аудиторию, да, как бы понять, для кого вы это делаете. И важно понимать ваш бюджет. Правильно расставить приоритеты. Потому что это, вот, наверное, два ключевых момента, на которые нужно обратить внимание. Ну и самое главное, конечно же, не бояться.
3: Спасибо, Ирина Александровна. Ваш проект действительно это яркий пример того, как грант ПФКИ помогает вернуть молодежи интерес к патриотизму, интерес к каким-то важным героическим страницам своей локальной нижегородской истории, гордиться ей. И я думаю, возник интерес у молодежи к этой профессии не просто на уровне вот знаний, да, а вообще кто-то возможно, и захотел стать летчиком, связать свою судьбу с авиацией.
2: Да,
3: есть такие примеры?
2: Когда мы центр «Вираж» открывали, мы первоначально ставили для себя задачу для того, чтобы нашим ребятам рассказать вообще, что есть профессии, связанные с летной тематикой. И когда-то, в далекие 80-е, огромное количество мальчишек, горьковчан поступали в летное училище. И мы ставили задачу, чтобы хотя бы кто-нибудь из наших чкаловских ребят заразился этой идеей. На данный момент два молодых человека уже окончили летное училище, являются уже пилотами, поэтому я считаю, что свою задачу в некоем, мы выполнили, и наши ребята все-таки приобщаются к теме авиации. Связывают свою судьбу с небом, да.
3: А возможно, кто-то станет полярником, летчиком.
2: Теперь мы будем работать и над этим вопросом.
0: От чистого истока.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать всех, кто этот час проводит с нами на частоте 98 FM. В эфире программа «От чистого истока» и тема сегодняшнего выпуска – 5 лет президентского фонда культурных инициатив, проекты, которые изменили Нижегородскую область. О двух проектах-победителях конкурса ПФКИ, которые обогатили культурную среду региона, речь пойдет о реализованных проектах прошлого 2025 года. Это Чкаловский музей полярной авиации, который вошел в единый авиационный маршрут вместе с «Виражом» и мемориальным музеем Валерия Чкалова. О нем мы говорили в первом получасе нашей программы, а во второй части, мы ее как раз сейчас и открываем, поговорим о другом не менее важном проекте, тоже на патриотическую тему. Это масштабная оратория «Вехи Победы», мировая премьера, которая состоялась в прошлом году у нас в городе, у подножия катера «Героя». На эту тему мы говорим с Борисом Гилаевичем Схердладзе, художественным руководителем и дирижером Оркестра народных инструментов имени Виктора Кузнецова, который также выступил инициатором и руководителем этого масштабного музыкального произведения. Но перед тем, как мы с вами перейдем к обсуждению, предлагаю послушать небольшую справку об этом произведении.
0: Проект «Вехи Победы». Оратория «Вехи Победы» приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который отмечался в 2025 году. Цель проекта – создание и показ на главной площади Нижнего Новгорода, площадь Минина и Пожарского, масштабной оратории, крупного музыкально-драматического произведения для оркестра, хоров и солистов, отражающего ключевые сражения Великой Отечественной войны. «Вехи Победы» – пример создания мощного патриотического музыкального произведения, которое не только сохраняет память о подвиге советского народа, но и объединяет тысячи зрителей через искусство, укрепляя связь поколений и национальную идентичность. Это событие стало центральным в праздновании Дня Победы в регионе.
3: Борис Гилаевич, оратория «Вехи Победы» – это масштабное полотно, которое объединило и оркестр, хор, солистов, артистов театров. Расскажите вообще, как родилась эта идея создать произведение, которое охватывает ключевые сражения Великой Отечественной войны, кто был инициатором и как отбирался творческий коллектив?
4: Изначально сама по себе идея родилась, потому что в нашем регионе очень трепетно относится к празднованию 9 мая. И идея сама была сначала не такой масштабной. Мы сначала с нашей командой решили создать новое сочинение о Великой Отечественной войне, которое подразумевалось, исполнение которого подразумевалось в концертном зале. Но команда у нас творческая, каждый начал предлагать какие-то свои идеи, и это все выросло из исполнения просто крупного сочинения кантата ораториального жанра, да, для оркестра, хора и солистов в некое такое постановочное действие большое. Естественно, уже рамки зала, мы вышли за эти рамки, да, и нам уже нужен был большая сцена, большой состав исполнителей, потому что, как мы знаем, оратория – это академическое сочинение для академического хора, симфонического оркестра и академических солистов. Да, мы же слегка изменили этот жанр, да, потому что мы поменяли состав, да, расширили, да, расширили, да, поменяли состав, даже не поменяли, мы его дополнили, этот состав, да. Во-первых, мы за основу взяли все-таки не симфонический оркестр, а оркестр русских народных инструментов. Да?
3: Уже отсюда пошли, да, да, какие-то, да, трансформации.
4: К академическому хору мы добавили народный ансамбль, вокальный, да, вокальный ансамбль. Ансамбль «Любава» с нами принимал участие. Помимо академических певцов, квартета академических певцов, мы пригласили еще народную певицу, да, с народным голосом. Ввели в состав оратории балет, ввели состав оратории драматических актеров, и оратория выросла в такое...
3: В новый жанр. Да, тут уже надо придумать какое-то, да, новое слово, наверное, для,
4: ну,
3: этого,
4: вы знаете, нет, наверное, да? Нет, потому что во времена Генделя было запрещено исполнять оперы, и Гендель писал оратории и ставил их точно так же, как и оперы, поэтому мы расширили только состав исполнителей, да, вот такого состава.
3: А состав инструментов?
4: Состав можно инструментов
3: сказать, тоже расширили.
4: Ну,
3: ведь, по-моему, по там сравнению, не только народные инструменты.
4: По сравнению с нашим обычным составом, который, которым мы исполняем музыку, да, да, мы добавляли инструменты, мы добавляли трубу, мы добавляли рояль, добавляли электрогитару. Множество разных ударных инструментов. В оратории задействовано 7 исполнителей на ударных инструментах. Поэтому, да, состав очень большой, такой масштабный состав исполнителей. Всего было задействовано 300 исполнителей.
3: Вот первоначально, когда вы, не в самом начале, а когда уже было понятно, что это будет оратория, что это будет много исполнителей, представляли себе такую цифру, 300 человек?
4: Нет, конечно, нет. Мы предполагали, что будет академический хор, человек 40-45, да, наш оркестр тоже 45 человек, ну и 4 академических солиста. А потом фантазия нас увела и привела вот к тому, что у нас получилось.
3: Да, и вот сейчас будем как раз об этом и говорить, что же у нас в итоге получилось. Мы понимаем, что это не в классическом виде оратории, хотя вы говорите, что в эпоху Генделя оратория именно так и ставилась, да, как произведение, в котором все-таки есть сценическое действие, правильно?
4: Да, и также и продолжают это делать, да, наш Нижегородский оперный театр поставил ораторию Генделя в Пакгаузе. Это прекрасная, прекрасная, замечательная просто постановка и замечательное сценическое воплощение и решение. Так что постановка оратории – это не что-то новое. Вот масштаб и состав оратории – это немножко другое. Да.
3: Угу. Давайте теперь вот про это и поговорим. Как это отразилось на музыке? Я имею в виду сочетание симфонических инструментов с народными, академического хора и народного голоса. Вот как это отразилось на музыке, на характере произведений, на... и как это вообще вписалось в концепт самого произведения? Насколько это было органично?
4: Ну, мне показалось, что мы же говорим о советском народе, мы говорим о нашей стране, и оратория была задумана все-таки как русское сочинение. Поэтому оркестр русских народных инструментов там был очень кстати. Оратория получилась больше, наверное, песенной, да, потому что мы пошли по такому демократическому пути, да, чтобы это не было очень сложным академическим современным сочинением, да, которое будет звучать с большой сцены для большого количества зрителей, да, слушателей. Поэтому мы пошли по такому пути. А песни тех лет исполнялись фронтовыми бригадами под домру, балалайку, баян, да, потому что это были инструменты, которые можно было вывести на фронт и где-то недалеко от окоп в лесочке, где более-менее спокойно, чтобы солдаты немножечко могли расслабиться, вспомнить о том, что их ждут дома, да. Это звучало, естественно, вот под эти инструменты, да. Поэтому введение в эту ораторию, да, русских народных инструментов, мне кажется, обогатило ее по краскам и сделало ее более теплой, более демократичный
3: и понятный, наверное, абсолютно каждому зрителю, кто смотрел. Причем люди смотрели и по телевидению, шла прямая трансляция по всем телеканалам, не только региональным, да, но и по центральным каналам нашей страны. То есть оратория, она так объединила, да, вот через музыку, через искусство объединила весь народ. И, конечно же, наверное, самое доходчивое до сердца — это все-таки песенная форма. Тогда мы, чтобы поняли радиослушатели, ведь это песни неизвестные, они с нуля сочинялись, заново писались. То есть вы, эта оратория была и музыка ее, и слова имеют авторов современных.
4: Да. Мы обратились к знакомому нашему оркестру, композитору, мы с ним познакомились до оратории несколько лет назад, 2 года где-то приблизительно, даже сделали его авторский концерт. Это композитор из Санкт-Петербурга Сергей Викторович Якимов. Он прекрасный хоровой композитор, а оратория — это все-таки в первую очередь хоровое сочинение, да, поэтому мы были уверены в том, что он напишет хорошо, качественно, красивую музыку. А он нам посоветовал обратиться к автору либретто, московскому писателю, поэту Дмитрию Дарину, который согласился написать либретто. Причем он с таким восторгом воспринял эту идею. Он так быстро написал текст. Он говорит: у меня есть наметки, я обязательно все. И либретто было сдано практически молниеносно. Ну, я имею в виду в масштабах того времени, которое обычно закладывается на написание либретто, да. И, соответственно, дальше уже началась работа над музыкой. Композитор писал у нас только клавир и переложение для хора, то есть рояльную партию, да, и партию солистов и хора. А потом у нас был еще третий замечательный автор, Венедикт Пиунов, который оркестровал
3: переложение
4: все, сделал переложение с клавира на оркестр русских народных инструментов.
3: Мы привыкли к военным песням, и когда звучат «Катюша», например, «Темная ночь», вот сразу хочется, или какой-то вальс военный, встать, вместе петь, танцевать и так далее. Как люди, как аудитория, наверное, хотя и спиной стояли, скорее всего, да, к зрителям, но вы чувствовали эту энергетику, эту отдачу? Как им вообще откликнулась музыка этой оратории? Насколько они ее приняли за свою?
4: Ну, не почувствовать даже спиной это было невозможно, потому что было очень много людей, да, перед сценой. Потом я пересматривал трансляцию, видел в самые драматичные моменты оратории слезы на глазах у людей. Видел, как они радуются в момент финала, окончания войны, такого своего рода Дня Победы. Радость на их лицах, восторженные крики «Браво!» после исполнения.

0: Чи.
1: Вы знаете, да, конечно. Но у нас замечательная команда, которая умеет все вовремя, все как-то вот всех организовать, подстроить графики, потому что у нас участвовали практически все только профессиональные коллективы, за исключением детского хора. Ну, детский хор не профессиональный, само собой, да, но и тот детский хор, который у нас участвовал, он активно концертирующий хор, хор камертон Детского дворца творчества имени Чкалова. Да, тоже востребованный хор, как детский хор, да. Поэтому у всех безумные графики, но нам удалось всех как-то так организовать, чтобы все выучили материал, чтобы все участвовали в постановке. И даже часть хора не только пела, но еще и участвовала в мизансценах и даже в танцах, что...

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семилютых, к Тебе во ныне прибегаю, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая и благага же родительница.

0: Отче!
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Молю Дева душевное смущение и печалью моей бурю разорите, ты бо Богоневестная начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся во можеши, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаемо Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, тя знаю сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы твоя Богородице, яко все по Бозе к тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление тепло и истинно.

неубаримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием ти, Богородице, владычице, предвори, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице Едино Преснодево, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение, и спасение, стену недвижимую мучить Тя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупые прегрешения моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души моей и онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлея ко спасла есть, сам се издав смерти. Тлением и смертью моей естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащу молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных молений гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валителя милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верою зовущим, Отец наших Божий, благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий, благословен еси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

0: веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление богатства, издеваешь и верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты прилоги отгоняешь и страстей находа Деву, тем же Тя поем во все

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же всякого лица, всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидения отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми ми яко странно, обиду мою веси, разреши то яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри меня, требующая Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покры Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесе и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не имам обо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам, милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя,
яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу,

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Евангелие от Матфея.
2: «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему!» И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за оссарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцем моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзи во еже пети Тя Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меня и со беззаконьми моими, но человеколюбствовалось и обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меня и во еже утренности и славословите державу Твою.

0: И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судите Ти. Себо беззаконник зачат есть мы во гресех родимя мать моя, себо истинно возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил ми иси, окропиши мя сопом и очишися, омыши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычнему, утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимы. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого жезаны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сей день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобие мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество твоих щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую к жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнитим, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее не воздвиглось и, Твои же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем крестовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же светню вечерней родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рек Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбите тебя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паке поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Есть святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, и без сравнения Серафим, без истрения Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях твоих, якогда единими усты и единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердце.
3: Евангелие день за днем.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Христос воскресе! С вами священник Стефан Дамусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 10 главы Евангелия от Иоанна, с 27 по 38 стих. Давайте его послушаем.
5: «Овцы моя, гласа моего слушают, и аз знаю их, и по мне грядут».
6: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от отца моего. За которое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец посвятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем».
5: «И веруете, яко во мне Отец, и аз в нем».
4: Люди во все эпохи испытывали противоречивые чувства, когда речь шла об отношениях с божественным миром. С одной стороны, им всегда хотелось, чтобы Бог был к ним благосклонен, чтобы Он помогал им, чтобы Он в их жизни участвовал. С другой стороны, они нередко ощущали Его присутствие как вмешательство в их частную жизнь, как то, что не дает спокойно жить. Ведь Бог издревле воспринимался как тот, кто контролирует поведение, кто может покарать или наградить за те или иные поступки. Именно поэтому в жизни людей разных вер и конфессий мы встречаем такое осторожное отношение к Богу. С одной стороны, поиск Его благосклонности, Его участия. С другой — желание жить своей человеческой жизнью. Жизнью, в которую никто не вмешивается, которую никто не контролирует. Особенно удобен для человека в этом смысле шаманизм и магизм. Не случайно даже те, кто считает себя христианами, могут воспринимать Бога магически. Они могут жить своей жизнью, ни о чем и ни о ком не вспоминать, но при необходимости обращаются к высшей силе, как они ее называют. И если шаманы на духов воздействуют бубном, то многие думают, что с Богом можно договориться с помощью свечей, постов, увеличения молитвословий. Картина печальная, но для многих знакомая. На самом деле, человек, знакомый с христианством, знает, что оно и на Бога, и на человека, и на то, какими должны быть их взаимоотношения, смотрит совершенно иначе. Причем отличие не только в том, каким мы представляем себе Бога, но и в том, какие цели мы ставим перед собой. И если для очень многих людей цель жизни заключается в определенном качестве самой жизни, в том, чтобы она стала лучше, полнее, то и цель общения с Богом будет соответствующей, почти рыночной. Христиане же говорят, что человек призван к жизни вечной и к бескорыстному общению с Богом в доверии и любви. И значит, само общение может и должно быть другим. Не случайно Христос в сегодняшнем чтении говорит, что верующие в Него слушаются Его, знают Его и идут за Ним, и Он дает им жизнь вечную. Но если наша цель — жизнь вечная, значит, должен отличаться и наш взгляд на Бога, на меру Его участия в жизни мира. Выражен этот взгляд в сегодняшнем чтении очень кратко, но, услышав эти слова, слушающие берутся за камни. Христос говорит: «Я и Отец одно». И, увидев их гнев, продолжает: «За какое из добрых дел вы хотите побить меня камнями?» Они же отвечают: «Не за добрые дела, но за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». Действительно, для многих людей было бы удобнее, чтобы Бог был где-то далеко, чтобы Он только по временам выполнял просьбы, но не вмешивался в их жизнь. Но христиане верят, что во Христе сам Бог стал человеком и вошел в нашу жизнь. И это утверждение не какое-то одно из мнений, но самая суть всего евангельского благовестия. Почему же для нас так важно видеть Бога в лице Христа? Потому что наша цель не в том, чтобы некий космический помощник обеспечил нашу земную жизнь полнотой своих даров, но в том, чтобы, освободившись от тяжести грехов, достигнуть жизни вечной. И это так не потому, что мы нечто заслужили или принудили Его к милости, но потому, что Он Сам, по Своей любви, захотел стать таким, как мы, чтобы мы могли стать такими, как Он.
3: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме священномученика Ермогена в Гальянове города Москвы 7 мая 2023 года.
2: Очень важно, чтобы любовь к Богу не становилась делом формальным, требующим исключительно исполнения неких действий. Ну, например, прийти в храм – хорошее действие, да. Но если наша вера будет только этим ограничиваться, то мы будем мало чем отличаться от тех самых фарисеев. Вера без дел мертва есть, говорит нам Слово Божие. И поэтому каждый христианин, который по милости Божией сохраняет веру в сердце и посещает регулярно Божий храм, и тем более причащается святых христовых тайн, живет духовной жизнью, не может не творить добрых дел. Вот это аксиома. Потому что вера без дел мертва есть. Вот если мы запомним эти слова, и не так, как обычно, знаете, выслушали что-то там, что читают в церкви, вышли на улицу и все забыли. Если мы с вами сегодня из храма выйдем с твердым пониманием того, что наша вера и наше посещение храмов мертво есть, если мы не творим добрые дела, то мы действительно с этими мыслями, несомненно, изменим свою жизнь к лучшему. Добродетель не является неким прикладным к нашей религиозной жизни. Она является непременным условием нашего спасения. Вера, потому что без веры мы не можем угодить Богу, по слову апостола, но и дела, без которых вера становится мертвой. И ведь это касается всех нас, и мирян, и священнослужителей. Все мы так привыкаем к тому, что вот религиозность стала как бы частью нашей культуры, нашей жизни повседневной. И нередко самое главное упускаем. То, что вера-то без дел мертва есть. Поэтому, как я уже сказал, сегодня из храма нужно выйти с убеждением, что мы должны, каждый из нас должен, совершать добрые дела в меру своих сил. Господь не требует от нас сверхусилий. Он не говорит нам, бросьте все, мужа, жену, детей, и только добрые дела совершайте. Нет, это было бы страшным извращением заповеди Божьей. И знаем, что иногда люди идут по пути таких извращений. Различного рода секты, которые замыкаются в самих себя друг другу, делают добрые дела, но воюют против всех остальных. Это совсем не тот путь. Путь совершения добрых дел и само это совершение ни в коем случае не должны, во-первых, возбуждать нас чувство полного удовлетворения. Ну что же, я и в храм схожу, и добрые дела делаю. Ну а что еще надо? Вот такая установка сразу перечеркивает наши добрые дела. Мы не можем сказать, что я делаю все, что достаточно для моего спасения. Так, как говорили фарисеи, «Господи, благодарю Тебя, что я вот такой хороший, и главное, что я не такой, как вот этот мытарь, который рядом со мной. Я пощусь, я делаю какие-то соответствующие обрядовые действия, ну и достаточно». Вот такого рода религиозность, она хуже всякого безверия. Почему? У неверующего человека остается шанс спастись через обращение к вере. И став верующим, он может стать действительно носителем Духа Христова. А иногда верующие люди, которые вроде как и в храм постоянно ходят, а живут-то совсем не так, как Господь велит. Вот тут случай, как говорят, гораздо сложнее. Выйти из этого состояния очень тяжело, потому что создается иллюзия духовного благополучия. Все в порядке, я не такой, как этот мытарь. Поэтому, дорогие мои, наша задача заключается в том, чтобы духовно бодрствовать, чтобы внимательно наблюдать все то, что происходит внутри нашей души, отслеживать и мысли, и действия, и самое главное, сверять нашу жизнь и мысли, и действия наши с тем, чему мы научены Словом Божиим.
0: Первосвятительское слово.

Сегодня, 19 июня, церковь вспоминает преподобного Виссариона, чудотворца египетского, преподобного Иллариона Нового, преподобного Иону Климецкого, исповедника Рафаила Шейченко. Иеромонах Рафаил, в миру Родион Шейченко, родился в 1891 году в Курской губернии. Он, как и его отец, был сапожником. В годы Первой мировой войны закончил ветеринарную школу и служил в Уланском полку. После демобилизации в 18-м Шейченко ушел в Оптину пустынь и стал послушником. Позднее он писал, что мечтал об этом с детства. В 23-м году Оптину закрыли, а монахов выселили. Большинство поселилось неподалеку, в городе Козельске. К 28-му году многие, в их числе и монах Рафаил, были арестованы. В ссылках он провел 21 год. Отбывал срок под Москвой в Дмитлаге. Затем 10 лет был на тяжелых работах на Баренцевом море. Потом трудился ветеринаром. Последний свой срок отец Рафаил отбывал на Соловках. Он трудился ветеринаром в подсобном хозяйстве лагеря. Жил он в отдельной комнатке при свинарнике, поэтому ему удавалось ежедневно совершать богослужение. Когда это открылось, он получил новый срок – 15 лет. Освободился Шейченко в середине 40-х. Он вернулся в Козельск и, несмотря на подорванное здоровье, восстановил там храм и добился его открытия и начала служб. В конце 40-х по ложному доносу его опять отправили в лагерь. В 55-м году отец Рафаил вернулся в Козельск. К нему все время тянулся ручеек духовных чад, верующих из Москвы, паломников со всей страны, приезжавших за духовным руководством. В 57-м году иеромонах Рафаил скончался. В 2006-м его причислили к лику святых.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Утро в храме.
2: Доброе утро, Елена Олеговна. У меня сегодня есть предложение о теме нашей беседы.
3: Доброе утро, Миша. Вообще-то я уже наметила одну тему. Ну, хорошо, говори свое предложение.
2: Я предлагаю поговорить сегодня о поминовении.
3: Не может быть. Именно об этом я и хотела сегодня с тобой говорить. Ну, надо же. Как сходится наше с тобой желание?
2: Просто прошлую программу мы с вами закончили на том, что вспомнили об особо отведенном месте в храмах под установку свечей о поминовении усопших. О каноне или кануне, кто как его называет. Вот я и решил, что можно было бы продолжить эту тему.
3: А, вон ты почему это предложил. Ну, тогда в свою очередь я предлагаю расширить твою тему о поминовении. Ведь и о здравии мы поминаем наших живых родственников на церковных службах.
2: Точно. Елена Олеговна, ну тогда, наверное, уже пора начать разговор.
3: Да с радостью, Миша. Давай-ка, чтобы снова ничего не говорить от себя, а строго придерживаться церковных законов, мы с тобой откроем вот эту книгу.
2: Это же книга о церкви. Мне нравится, как она написана. Просто и ясно. Читайте, Елена Олеговна, слушаю внимательно.
3: Читаю. Церковная молитва может быть разной. О здравии ваших ближайших родственников вы можете заказать молебен. На молебне мы поминаем о здравии и о спасении всех православных христиан. Если человек крещен, вы можете внести его имя в записку с тем, чтобы за него молился священник, диакон или другой священнослужитель.
2: Ой, а я вот тут подумал, все-таки как важно принять святое крещение Господне в детском возрасте. Ведь если младенец не крещен, то за него даже записку подать не получится.
3: Очень важное замечание. Меня радуют твои мысли, Миша. Продолжим?
2: Конечно. Я готов слушать дальше.
3: Читаю. Что значит заказать молебен? Это означает, написав записку с именами тех, о ком вы хотите помолиться, о своей семье, о себе, о всем своем роде, вы передаете ее за ящик и указываете, какому святому должен быть отслужен этот молебен. Спасителю, то есть Господу Иисусу Христу, или Божьей Матери в честь какой-нибудь ее иконы, какого-то ее чудотворного образа, или тому или иному святому, например, святителю Николаю или великомученице Екатерине.
2: Ой, Елена Олеговна, а ведь молебны разные бывают. Например, о путешествующих. Мы всегда заказываем, когда у нас из семьи кто-нибудь в дальнюю дорогу уезжает. Или мы сами куда-то едем.
3: Верно, можно заказать и такой молебен.
2: Или вот благодарственный, например. Знаете, мне почему-то кажется, что многие забывают, что такой молебен можно заказать. А ведь Господь с нами каждую минуту, и каждую минуту Он нам помогает. Как же его не благодарить?
3: Благодарить, Миша, обязательно благодарить. И ты снова абсолютно и бесповоротно прав, мой дорогой соведущий. И я тоже каждый раз стараюсь не забывать заказывать благодарственные молебны. А в подтверждении твоих прекрасных мыслей еще цитата из книги о церкви. Вот послушай. «Молебен может быть благодарственный или о путешествующих, или о болящих. Молебен может быть также с освящением святой воды». С водосвятием. Бывают молебны о начале трудного дела, например, перед началом учебного года. Все это вы можете обговорить с тем сотрудником храма, которому будете отдавать записку.
2: Ну да,

0: Обычно женщины, которые стоят за ящиком, всегда помогают и подсказывают, что лучше подать и какого святого попросить о конкретной помощи. А уж он нашу просьбу точно Господу передаст. И по молитвам святого Господь обязательно наше прошение выполнит. Ну, если, конечно, это нам для спасения души будет полезно.
1: Миша, ты большой молодец. Все верно понимаешь. Слушай дальше. Для поминовения усопших родственников вы можете заказать панихиду, но это должны быть обязательно крещенные христиане. Если люди не крещены, церковь о них молиться не может. Точно так же, как на молебен, вы пишете записку и на панихиду, только на этой записке нужно написать о упокоении, то есть об их покое в Царстве Небесном.
0: Да, это понятно. Еще хотела сказать про то, что все имена в записках надо писать в родительном падеже. Не Михаил, а Михаила, например, или Елены. И, конечно же, надо писать полные имена, а не Миши, Елены. Ой, и даже не просто полные, а те, которыми вас крестили. Например, у меня есть знакомая девочка, Карина. А в записке я ее пишу как Екатерины, потому что ее крестили с этим именем.
1: Прекрасно, Миша. Вот еще кое-что процитирую, и на этом мы, наверное, сегодня закончим. Записки составляются по возможности разборчиво и аккуратно, чтобы священнику было легко их прочитать. А еще лучше, если записки оформляются красиво, с глубоким эстетическим чувством. Такую записку священник с большим удовольствием прочитает, а может быть и сохранит ее для того, чтобы еще и еще раз помянуть тех, кто там перечислен. Видя, какое усердие вы вложили в свою записку, сколько в вас любви к почившим или ныне здравствующим людям.
0: А вот это интересно. Так я еще ни разу не пробовал. Надо, пожалуй, вместе с братьями и сестрами попробовать такие записки написать.
1: И это твое прекрасное стремление я поддерживаю. А сейчас пришло время нам сказать нашим радиослушателям доброго всем дня и прекрасного настроения.
0: И слава Богу за все, конечно. Всего вам самого светлого и радостного, дорогие радиослушатели.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня на вопрос отвечает протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
3: Доброго дня. Всем нам Господь да поможет в этом непростом делании.
2: Батюшка, сегодня вопрос. Сила Христова совершается в немощи. У апостола Павла. Это как понимать? Спрашивает Анатолий.
3: Наверное, нужно здесь понимать отрывок. Это цитата из целого смыслового отрывка апостола. Дело в том, что бывают такие ситуации в нашей жизни, что человек, находящийся здесь на земле, пришедший на землю для того, чтобы исправить самую страшную проблему у человечества – гордость, к сожалению, ее не исправляет. И вот наша жизнь проистекает таким образом, что в большей части мы надеемся на свои силы, которые, по сути дела, оказываются достаточно немощными. И вот для того, чтобы нам помочь переосмыслить самих себя, переосмыслить присутствие Божие в нашей жизни, Господь нам очень часто попускает такие ситуации, при которых наши немощи оказываются на пределе. Не наши силы, как мы думаем, а наши немощи. То есть мы уже без помощи Божией, без помощи Царицы Небесной, без помощи святых, те вопросы, которые жизнь нам ставит в том или ином порядке, не можем сами разрешить. И вот как раз апостол Павел нам говорит о том, что немощь является площадкой, на которой бывает видна сила Божия, потому что если есть огонь, и мы поднесем к этому огню, например, зажженную спичку, огонь смешается, и мы не заметим разницы между первым огнем и вторым. Я утрирую. А если мы увидим пустое, например, поле, и вдруг на нем появится какое-то прекраснейшее большое растение, будет сразу заметно. Вот это и есть как раз понятие, что сила Божия совершается в немощи человеческой, тогда, когда оскудевает у человека силы, тогда, когда у него есть понимание, что он без Бога тот или иной вопрос решить не может, в особенности это касается искоренения греха и спасения вообще всего, то здесь, конечно, мы понимаем, что вот это растение среди выжженного поля, это как раз и есть сила Божия, которая процветает исключительно тогда, когда человек способен признать необходимость божественного участия в его жизни. Так и звучит новозаветная заповедь: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». То есть человек, осознающий свою духовную немощь, он как раз может надеяться на милосердие Божие, потому что именно там как раз Господь ему являет свое милосердие.
2: То есть мы как будто в немощи становимся зрячи.
3: Нет, не как будто в немощи, а мы становимся зрячими тогда, когда в первую очередь осознаем то, в каком мы состоянии находимся, как раз когда мы видим свою немощь.
2: То есть, получается, когда мы ее видим, мы абсолютно искренне обращаемся к Богу,
3: конечно,
2: да?
3: Конечно, конечно.
2: Потому что больше уже ничего не осталось.
3: Ресурсов уже нет, да.
2: Батюшка, это такой божественный сценарий во излечении нашей гордыни?
3: Божественный сценарий во излечении нашей гордыни – это поместить нас на земле. И пережив то, что мы переживаем, только тогда мы как раз исполним этот божественный сценарий, потому что здесь, на земле, нас ожидают достаточно много трудностей, именно которые показывают нам нашу немощь. Гордость – это ведь что? Это такое состояние, когда человек не понимает адекватно ни себя, что он из себя представляет, ни то, что вокруг него. Он думает о себе лучше, чем он есть. И вот как раз для того, чтобы его подлечить, для того, чтобы ему показать то, кто же он есть на самом деле, Господь ему посылает испытания.
2: Батюшка, спасибо вам за ваше объяснение.
3: Помогай от Бог.
2: Я напоминаю, что на вопрос сегодня отвечал протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят Иси Божий Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят Иси Божий Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайный лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих, и победишь в них да судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропиши мя сопом, и очишися омыши мя, и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным, утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь переношу Те спаси, и припады и вопию Те. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнитим, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очи са, и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверзи наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно мене сотвори, врача родшие, у врачи души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетчатшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеб отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рек Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тебя спасает отчаянные, все верую, спаси меня, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстои окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тебя оскорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достойно есть, якого истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истрения Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердцем.
3: Евангелие день за днем.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи с 27 по 38. Давайте послушаем.
5: «Овцы моя, гласы моего слушают, и аз знаю их, и по мне грядут».
6: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно. Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от отца моего. За которое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: «Я сказал, вы боги»?» Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец посвятил и послал в мир, вы говорите: «Богохульствуешь», потому что «Я сказал, я Сын Божий»? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем».
5: «И веруете, яко во мне Отец, и аз в нем».
4: Кто такой Иисус Христос? Казалось бы, даже ученик воскресной школы знает ответ. Это второе лицо Пресвятой Троицы. Однажды вместе с Отцом Он сотворил Вселенную, а потом, чтобы спасти мир от греха, проклятия и смерти, виной которым стал человек, Сам стал человеком, проповедовал Евангелие, страдал и умер на кресте. И еще в символе веры говорится, что Он единосущен Богу Отцу, то есть имеет с Ним равную силу, славу и саму природу. Иными словами, у Него с Богом Отцом одна и та же божественная сущность. Казалось бы, все просто. Однако проблема в том, что в таких выражениях на страницах Евангелий об Иисусе Христе не говорится. Термин «единосущный» появляется лишь в IV веке. Поэтому на протяжении истории христианства возникали такие учения, которые предлагали мыслить об Иисусе Христе просто как о великом пророке, особо духовном человеке, который, тем не менее, также был сотворен Богом и никак не может быть равным Ему, тем более иметь с Ним одну сущность. Такие мнения встречаются и теперь. Что же ответить в этом случае? Тот отрывок, который мы только что услышали, пожалуй, одно из самых ярких евангельских свидетельств, которое прямо указывает на тождество Бога Отца и Бога Сына. Христос говорит: «Я и Отец одно». О чем же идет речь? Может, например, муж сказать: «Я и моя жена одно». Или пророк, в котором живет Дух Божий, заявить: «Я и Бог одно». Могут, конечно. Однако очевидно, что эти выражения мы будем понимать в переносном смысле, метафорически. В данном же случае текст греческого оригинала Евангелия использует совершенно особую грамматическую формулу, которая указывает на абсолютное тождество Иисуса и Бога. Если дословно перевести, то получим следующее: «Я и Отец одно и то же». То, что Господь вложил в свои слова именно такой смысл, подтверждается и тем, что иудеи, которые, конечно, прекрасно понимали все языковые нюансы, взяли камни и хотели немедленно предать Его смерти. Ведь в их понимании делать себя Богом, который сотворил мир и сам еврейский народ, это страшное и неслыханное богохульство. Исповедание человека Иисуса из Назарета, который родился, жил, умер и воскрес 2000 лет назад Христом, то есть Мессией, и одновременно Богом, который сотворил наш мир, одна из краеугольных истин православия. Ведь если он был просто великим пророком, просто ангелом, между людьми и Творцом до сих пор бы пролегала та мрачная бездна, которую открыл своим грехом Адам. Или тот, кто сотворил этот мир, имеет столько силы, чтобы исцелить эту язву и вернуть все творение во главе с человеком к себе в еще большую славу.
3: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

Сегодня, 19 июня, церковь вспоминает преподобного Виссариона, чудотворца египетского, преподобного Иллариона Нового, преподобного Иону Климецкого, исповедника Рафаила Шейченко. Преподобный Виссарион, чудотворец египетский, жил в V веке. Он был родом из Египта. Чтобы лучше узнать монашескую жизнь, он путешествовал по святым местам, был в Иерусалиме, посетил отшельников в Иорданской пустыне. По возвращении он принял постриг. Виссарион дал обет безмолвия, кушал пищу один раз в неделю, а иногда оставался без пищи и питья по 40 дней. От Господа Виссарион получил дар чудотворения. По его молитве непригодная для питья вода становилась чистой и сладкой. В самую жестокую засуху по его молитве начинал идти дождь. Виссарион мог переходить реки словно посуху и изгонял бесов. Однако делал он все это скрытно, чтобы избежать славы. Всякий раз он сам изумлялся чуду, видя за ним не собственную силу, а помощь Святого Духа. Виссариона знали как очень смиренного и скромного человека. Однажды священник велел одному из монахов, впавшему в грех, выйти из храма. Вместе с ним вышел и преподобный со словами «И я грешен».

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро на радио «Образ».
4: Жизнь слишком коротка, и не стоит тратить ее на то, чтобы лелеять в душе вражду или запоминать обиды. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Иерей Дионисий Чебиряев. Доброе утро, отец Дионисий.
2: Доброе утро и здравствуйте.
4: Какая прекрасная заходная цитата у нас была. Кстати, Шарлотта Бронте это как-то сказала.
2: Угу.
4: Вот что вы думаете про грубости, обиды и прочее? Которые мы лелеем в душе прекрасными цветочками и прочими, и прочими, и прочими. Обиды вообще тянут, мне кажется, на дно хуже, чем тазик с цементом.
2: Не то слово. Это одно из самых печальных и самых таких, ну, к сожалению, распространенных проблем, с которыми приходят люди вот на исповедь. Вот, батюшка, обижают меня, или я просто обиделся, или еще что-то там, вот и начинается вот это. И беда в том, что это тянется иногда... В семьях, там, особенно так между близкими родственниками, это может тянуться годами, десятилетиями и поколениями, и конца края этому не видно. Поэтому это тяжкая тема, тяжкая, но прям актуально, куда деваться.
4: Давайте поговорим об этом.
2: Давайте
4: Хотелось
2: попробуем.
4: Бы поговорить об этом, как говорят некоторые герои некоторых фильмов категории «С». Вот, знаете, вообще обида, она же следствие, а причина бывает грубость и хамство. И, наверное, важно именно понять, как реагировать, к примеру, на грубость и хамство со стороны близких и не очень людей, ну и вообще людей, которые попадают в сферу, ну, тут круг общения, малый, большой, и как необходимо реагировать, и что необходимо из таких ситуаций выносить. Опыт, обиду, какие-то последствия ментальные или психологические, или даже физические, если дело дошло до драки.
2: Бог.
4: А оно порой доходит, знаете ли.
2: Там уже начинается уголовный кодекс, поэтому туда лучше не надо.
4: Ну, драка драки рознь, но тем не менее, да, мы все люди и живые, нельзя это отрицать. И если уж говорить из парадигмы, что мир лежит во зле, то во зле лежит каждый из нас. Мало того, что лежит, еще делают это злобного грязевого ангела, да, еще и похрюкивает. Так вот, как же справиться с раздражением? Особенно если это раздражение, давайте начнем с ближнего круга, в отношении близких людей. Потому что нередки ситуации, когда, например, родители уже, которые в возрасте, у которых начались необратимые ментальные изменения, они действительно начинают вести себя, как бабушка моя говорила, как дети. И это раздражает.
2: Вот вы знаете, вот вы сейчас начали прям с самого сложного. Вот
4: никто не обещал, что будет легко.
2: Да, мы так, ну вот по поводу дальних поговорим. Там вот есть вот люди, которые просто там вот где-то там на работе раздражают. Я думаю,
4: нет,
2: вот
4: на работе это потом.
2: Раз, и все.
4: Я предлагаю начать с главного.
2: С главного, да. Ну ладно. У меня был такой прекрасный такой ответ, что если вас обижают, вы не обижаетесь. Вот. А тут с ближними как-то вот не получается такое, да.
4: Причем ближние, ведь не то, что я не про обиду, а я именно про раздражение, которое испытывают к ним. Не раз случайно слышала разговоры, например, кого-то там взрослых дочерей со взрослыми, еще более взрослыми матерями, которые вот они из пустого в порожнее все переливают и перебирают, и обсуждают, и так далее. И это и раздражает взрослых детей, и это вводит в как раз состояние обиды, непонимания, там, слез каких-то тех, кто уже в том возрасте, когда, ну, там, старик начинает превращаться в ребенка.
2: Ну да. Здесь, знаете, вообще беда в том, что откуда появляются вот эти вот действительные раздражения и, ну, хамство, уж я надеюсь, там, ну, хотя и этого тоже, увы, к сожалению. Вообще, в принципе, наше человеческое общение, оно должно быть всегда обоюдным. И вот очень плохо, когда с одной какой-то стороны общение начинается, ну, какое-то такое вот провокационное. Иногда человек просто делает это неосознанно, иногда действительно, вот как вы сказали, просто там в силу возраста происходят определенные уже изменения ментальные, человек просто с этим не справляется. Он бы и рад бы, и он даже не понимает часто действительно.
4: Ну, деменция подкрадывается незаметно.
2: Да, с этим тоже приходится, к сожалению, сталкиваться. То есть вот даже... Собственно, вот эта вот замечательная бабушка, она потом приходит и говорит, вот на меня все обижаются, а я вот вроде не понимаю, что я такое делаю. Я вроде бы все стараюсь, ну, как бы для них, все стараюсь вот только для них.
4: Вот обижаются или раздражаются? На меня все кричат, потому что что?
2: Ну,
4: здесь же очень важно именно понять суть проблемы.
2: Здесь, знаете, ну, миллион людей, миллион всяких вот этих оттенков, но есть даже, я вот об одном таком случае, да, такое могу сказать, что вот человек, например, про себя говорит, что, ну, я вроде ничего такого не делаю, вроде бы даже вот, ну, приходит на исповедь, вроде бы уже сказать-то нечего. Все уже вроде все сказано, и нет никаких проблем. И она говорит, ну так вот, у меня такие дети прекрасные, у меня такие там внуки прекрасные, я вот так вот вроде все для них стараюсь, стараюсь где-то не лезть, стараюсь вот так вот все аккуратно. То есть ее слушаешь, ну и правда, человек живет прям вот, ну, она себя всячески ужимает, она всячески себя там как-то вот, я уж в это не лезу, там не говорю ничего, вот стараюсь молчать, там еще что-то. То есть вроде бы такая вот прям прекрасная бабушка.
4: И все равно все не так.
2: А потом приходят дети и говорят, что вот просто вот, конечно, вот мама, может быть, уже ничего не понимает, но она просто у нас всю семью разрушает. Это такой вот кислотный растворитель, который просто разъедает всю семью изнутри, и мы уже не можем, мы уже не знаем, куда бежать от нее.
4: Что это, токсичность?
2: Ну, вот какая-то такая вот встроенная токсичность, да, видимо. Все-таки, опять же, это очень, так это очень видно, когда человек приходит к Богу поздно и не успевает измениться. Да, вот когда сколько раз мы говорим о том, что покаяние – это изменение себя и изменение ума своего, а не окружающих. И вот когда человек не успевает в должной мере измениться, то вот все те какие-то, ну, такие склонности, что ли, да, вот зрелого там, да, или юного возраста, они начинают потом очень сильно проявляться в старости. И вот эта вся какая-то вот токсичность, она очень сильно вылезает. Человек сам это не видит абсолютно. Он с этим уже смирился, у него все хорошо. Но вот окружающим от этого становится прям, ну, прям страшно реально. И как с этим быть? Ну, уже никак. Уже просто действительно терпеть и, ну, как-то вот, ну, надо потерпеть бабушку, все. С этим уже ничего
4: терпеть?
2: Не сделаешь.
4: Терпеть?
2: Ну, да.
4: А если, например, вот это раздражение, оно все-таки вызывается, провоцируется? Ведь эту бабушку терпеть, это, ну, терпение – это вообще отдельная история. Но вот это раздражение, которое появляется у людей по отношению к своим близким, с ним же тоже надо что-то делать.
2: Надо, но иногда с этим ничего не сделаешь, это просто, ну, естественная реакция на естественный раздражитель. Потому что если бабушка, например, в деменции уходит из дома, или там бабушка в деменции или в помутнении рассудка начинает дома творить какую-нибудь дичь, например, открывать газ.
4: Но газ вот. Перекрывается, ключ сбирается.
2: Ну вот газ перекрывается, там окна начинается, забирают. Начинается с водой, начинается еще что-то. Uh-huh, вот. Uh-huh. То есть постоянно вот, и это действительно приводит к очень серьезному раздражению. И, ну вот, человек приходит и говорит, ну я не могу, я начинаю тихо ненавидеть свою собственную маму, а иногда не тихо ненавидеть, что делать. Мы, конечно, это уходим немножечко уже в обсуждение таких вот проблем преклонного возраста, но это просто вот, если действительно переключиться, неважно, кто там стал вот триггером, да, вот этим, как человек на это реагирует. И здесь действительно ничего нельзя другого сказать, кроме как терпеть. Потому что, ну, а что ты сделаешь?
4: Но ведь это терпение, оно имеет накопительный эффект, позволю себе перебить, и рано или поздно оно выльется, оно прорвется, как переполненный водой напальчник.
2: Да. Поэтому...
4: Или воздушный шарик, вот когда мы его переливали водой в детстве,
2: да, вы помните?
4: И он однажды он либо прорывался, либо он падал на асфальт и тоже прорывался.
2: Да,
4: но
2: да.
4: Это ситуативно, но тем не менее.
2: Вот нужно где-то находить какой-то вот источник любви, потому что, как мы привыкли говорить о том, что нужно просто как-то вот сбрасывать вот эту агрессию, не надо ее сбрасывать, эту агрессию, надо ее немножечко куда-то переплавлять во что-то такое вот, в силу воли, в действительно такую вот твердость характера. Не жесткость к людям, а твердость к себе. И при этом нужно это все покрывать любовью. Вот то, чего не хватает. И о чем на самом деле, ну, как бы вот это говорится, и понятно, я понимаю, что это красивая фраза такая вот. Но на самом деле тут по-другому ничего не сделаешь. Потому что любые другие попытки, вот как опять же там часто советуют, надо вот эти негативные эмоции куда-то сбрасывать, ну а куда ты их сбросишь? Там, пойти там грушу колотить, ну это тоже не то. Вот, и опять же, не каждый сможет. Куда это все девать? Вот там высказывать это каждый раз. Да повторюсь, там человек, может быть, правда, он думает, что, ну я же ничего такого не делаю, а на меня все время ругаются. И вот все время мне что-то вот, то дочь, то внучка мне что-то все высказывают, вечно они всем недовольны. Я для них все делаю, я вроде бы стараюсь, и я, ну, как бы вот, ну а куда мне, что, раньше времени в могилу улечь, что ли? Я бы и рада, да вот вроде пока... Сердечко еще там стучит.
4: Уж какой кошмар вы говорите, отец Дионисий.
2: Ну, это жизнь такая кошмарная.
4: Ну, что значит раньше времени? Я бы и рада в могилу.
2: Ну, правда.
4: Я даже не могу это повторить физически.
2: Это действительно человек вот
4: кошмар,
2: ну, как бы, доходит до этого.
4: Это дожитие какое-то, доживание.
2: Ну, вот да. Ну,
4: Я недавно смотрела в одной соцсети маленькие вот эти видосики, видео маленькие, вертикальные. И один из спикеров рассказывал, что это реально непридуманная история. У ее подруги была мама, которая, значит, всех раздражала. Мама инвалид, она упала, сломала шейку бедра, ее посадили в инвалидные кресла, и эта подруга решила в какой-то момент, чтобы сохранить свое ментальное здоровье мамы, отправить ее в дом престарелых на какой-то период времени. Причем ее все отговаривали, эти подруги, но, тем не менее, маму отправили, чтобы там был уход, чтобы там было кому подержать за руку и так далее, на какое-то время, чтобы подруга, ну, грубо говоря, съездила в отпуск там на 2 недели, условно, выдохнуть. И когда она вернулась и говорит маме в инвалидном кресле, которая вот уже эти 2 недели провела в доме там, престарелых, ну, условно его так назовем, да, в доме ухода за пожилыми людьми, она там, мама, собирайся, мы едем домой, мама ей в ответ, я не хочу. Подруга говорит, а почему? Она говорит, а потому что я здесь нашла людей. В общем, она там закрутила роман с каким-то дедом. Она этому деду понравилась, и понравилась еще второму. Эти двое дедов сели разыгрывать ее в шахматы. И когда выиграл тот, который ей не нравился, она сказала свою фи, и тот, который проиграл, огрел второго деда шахматной доской прямо по голове. В общем, был такой дуэль и поединок. И она сказала дочери, какой ты имеешь право отнимать меня от этой жизни, которая у меня здесь наконец-то начала развиваться самым бурным образом. Я наконец-то почувствовала себя женщиной.
2: Да.
4: И у нее закрутилось и завертелось, и она просто вот, ну, не знаю, вторая молодость, третья, а то и 45-я.
2: Да.
4: И это прекрасная история, на самом деле, про то, как может повернуться жизнь.
2: Ну да.
4: Это недословная история, но тем не менее. И вот если смотреть в этой парадигме, да, как мы можем помочь престарелым родственникам?
2: Ну, это еще одна такая, да, вот мы тут...
4: Ну, это немножко
2: ушли,
4: с юмором, да, немножко...
2: Тему, но, окей.
4: Да.
2: Здесь, знаете, все-таки, а к чему мы все-таки хотим вот привести наших родственников, да, то есть какой итог и какая наша задача? Потому что, да, действительно, и много вот подобные истории, там, я прям думаю, неужели там фильм какой-то, может быть, очередной, хотя...
4: Да нет, просто вот история жизни,
2: наша,
4: да,
2: да, иногда круче всяких фильмов. Ведь, правда, очень много и очень часто встречается вот эта такая вот идея о том, что, ну вот, действительно, как такая вторая молодость, там, да, это действительно 44-я или там 100-я уже, и вот там, значит, какие-то интересности, какие-то активности.
4: Человек начинает чувствовать себя живым.
2: Да.
4: Даже в инвалидном кресле, даже в инвалидном кресле.
2: Ну, казалось бы, это же
4: все
2: здорово, это все замечательно,
4: бедра.
2: Это как это все прекрасно, кроме одного маленького-маленького нюанса.
4: Там нет диалога с Богом, о чем мы говорили,
2: да,
4: в предыдущей нашей эфире.
2: Да.
4: Но это и жанр, и вообще история не подразумевает.
2: Ну, я, коль мы уж говорим это на православном радио, да, мы это должны проговорить.
4: Спасибо, батюшка.
2: Да, потому что все вот эти вот устремления к еще одной молодости, это всего лишь попытка обмануть неизбежное. Ты умрешь очень быстро и очень скоро. И твоя еще одна молодость, она тебя совершенно никак не спасет. И это всего лишь попытка... Ну, создать себе видимость того, что еще не все потеряно. Ну, это попытка, не знаю, там, вот студента нагуляться перед экзаменом. Вот сейчас я еще там, вот, да-да, у меня уже завтра там уже будет там вот итоговый экзамен, но сегодня там классные пати там где-то в клубе, я, пожалуй, пойду туда. Ну, как бы завтра оно будет завтра, а сегодня мы гуляем. Ну, это здорово. Ну, круто даже, ты такой, прям такой... классный, крутой тусовщик, тебе все скажут, да, молодец, ты не боишься ничего, ты такой прям вот, ну, ты будешь бояться завтра, но будет уже поздно. И ты ничего не сдашь. Ты вылетишь из института, ты не получишь образование. И здесь то же самое, та же самая история, что, ну, можно сколько угодно играть в молодость, можно сколько угодно играть там вот в эти романтические отношения, но если нет отношений с Богом, то как бы, ну, все, на этом все закончится. Поэтому я понимаю.
4: Но в 76 лет, наверное, там еще и отношения с Богом либо есть, либо нет уже, во-первых. А такого, ну... чтобы тебя два деда в шахматы разыграли, а потом еще дуэль устроили.
2: Здорово.
4: Это, знаете ли, тоже такой неплохой допинг жизни.
2: Ну, я не знаю, я не уверен. Вот честно не уверен. Я не то чтобы какой-то такой...
4: Ну, все зависит, конечно, от отношения и от ситуации.
2: Да, естественно,
4: вообще...
2: если это человек... То есть это абсолютно такое вот светское как приключение.
4: Да,
2: да?
4: Но
2: мы как бы, если мы об этом говорим, то, ну, как-то надо, наверное, дать этому некую оценку. И, повторюсь, проблема в том, что сейчас очень много людей, они как раз под влиянием, в том числе, вот каких-то фильмов там и прочего, они ищут действительно вот какое-то вот такое биение жизни, что ли, да, вот еще раз ощутить вот эту вот, там, так сказать, радость бытия, или, ну, все
4: проще. Но ведь мы огромное же количество времени, можно сказать, что

0: время свободное. То есть у нас под отдыхом уже напрямую идет ассоциация с какими-то безудержными алкогольными возлияниями.
1: Я скажу проще. Все это убирается в одну фразу. У людей нет цели жизни. Ну, ты живешь незачем. Итог-то какой должен быть? Ну, вот тем, что я еще там в доме престарелых, там я еще ого-го, и там я немножко погусарю. Ну, то есть, получается, цель жизни – максимальное гусарство и там максимально вот как бы проявить себя. Но это же закончится.
0: Но это сублимация.
1: Да. А все-таки, мне кажется, стоит, наверное, готовиться к чему-то более серьезному, чуть более осознанно. Но все-таки, опять же, быть ребенком там в 70 лет – это, конечно, романтично и забавно, и хорошо смотрится на экране. Но в реальности это очень страшно. Когда мы говорим о том, что у нас там мальчики и девочки слегка там за 30 еще продолжают играть в инфантилизм, а здесь, получается, мальчики и девочки уже слегка за 70 продолжают играть в то же самое. Ну, это как-то странно. И мы говорим, ай-яй-яй, инфантилизм нехорошо в 30, но это тем более нехорошо в 70. Вот, поэтому я все-таки за такое более серьезное отношение. Это здорово, я как бы рад за ту женщину, что у нее действительно там что-то еще в жизни складывается. Но
0: мне кажется, если выбирать такое... вот у женщины, которая говорит, быстрее бы лечь в могилу, потому что мне родственников я уже достала, и женщины, которая говорит, слушайте, у меня тут вот нормальная жизнь, я себя чувствую, там, хоть я и в инвалидном кресле женщины, тем не менее, у меня есть с кем поговорить, и есть с кем за руку подержаться, и есть с кем что-то обсудить, даже, ну, неважно вообще, все что угодно, то, наверное, второй вариант-то все-таки лучше. Здесь доживание, а здесь жизнь.
1: Так нет, на самом деле. Потому что здесь жизнь, а здесь иллюзия жизни.
0: Да почему, отец Дионисий?
1: Ну, потому что ты умрешь. Ну, потому что...
0: Так ты если, если ты можешь жить и умереть в каком-то единении с собой, в какой-то гармонии и согласии с собой и близкими, почему бы так не жить?
1: То есть дочь уезжает и живет одна, а ты живешь в согласии с какими близкими?
0: Ну, дочь живет своей жизнью, ты живешь своей жизнью, и все вы живете своими жизнями, и кто-то там продолжает потом жить и понимать, что мама пожила и умерла счастливой, и ты тоже продолжаешь без какого-то вот этого налета вины продолжать тоже свой земной путь.
1: Это прекрасно, когда нет налета вины, но мама умерла где-то, думая, что она счастлива. Ну, как бы, вроде бы неплохо.
0: Ну, потому что положить, например, взрослую жизнь дочери на то, чтобы мама была счастлива, чтобы дочь была рядом с ней, хотя это невозможно, если мама пенсионер, а дочь работающая. Это тоже, наверное, выходит за рамки реальности.
1: Это, опять же, осознанный выбор человека. Если я действительно буду стараться жить так, чтобы как-то вот мне и свою жизнь жить по-настоящему, а не просто доживать. Неважно, там, тебе там 30 лет, 20 лет, ты все равно можешь доживать свою жизнь, если она не наполнена целью и смыслом. Вот. И далеко не всегда действительно ты можешь совмещать там, да, свою собственную жизнь.
0: Такие родственники, да, они же цепляются за близких. Они говорят, посиди со мной, подержи меня за руку. Побудь со мной, там, удели мне это. А тебе надо куда-то дальше бежать, потому что у тебя закончился рабочий день, и у тебя еще какие-то есть тоже цели и задачи твои.
1: Ну, это называется старый и малый. И вот мы же говорим о том, что ай-яй-яй, как плохо, когда родители вместо того, чтобы заниматься ребенком, говорят, ну, у меня своя жизнь, ты давай тут, вон тебе там телефон всучили, а сами побежали заниматься своей собственной
0: зависит
1: жизнью.
0: Зависит от того, сколько лет этому ребенку.
1: Да сколько бы ни было. Ну, правда.
0: Но если родители научили ребенка быть с собой, ему с собой замечательно тоже, он умеет себя занять, почему бы и нет?
1: Ну, потому что ребенку нужны родители.
0: Ребенку нужны родители, они у него есть. Но есть еще занятия, которые должны доставлять ребенку удовольствие и родителям удовольствие. Если родители условно любят играть в шахматы, а ребенок любит читать книжки, почему бы на какое-то время им не разойтись по разным комнатам?
1: Ну, на какое-то время.
0: Ну, так естественно, это же никто не бросает друг друга. И такой, ну, все, давай, все. Всего хорошего, дитя мое.
1: Я немножко не о том. Я о том, что вот эта парадигма о том, что вот у мамы есть своя жизнь, а ты давай живи своей жизнью. Это то же самое, как вот взрослая дочь потом может сказать, ну что ж, мама, теперь у меня есть своя жизнь, а ты иди в дом престарелых. И далеко не факт, что тебе там за тебя будут драться шахматными досками, а скорее всего ты там будешь лежать где-то просто на койке отдельно, вот, и тебе еще будут говорить, потише себя ведите, пожалуйста, все.
0: Это другая ситуация.
1: Ну, это ситуация в 99% случаях, да, вот потому что за тебя там будут драться досками, это сильное исключение.
0: Вот, я говорю, это звучало,
1: чуть-чуть более голливудское,
0: как
1: такое.
0: История такая хорошая.
1: Вот, а в большинстве ситуаций там все совсем по-другому и совсем нерадостно. И дочь здесь может как раз, вот, ну, или там сын, может сказать именно вот абсолютно правильные вещи, что да, у меня своя жизнь, поэтому я пошел

0: жить свою жизнь, а ты, мама, знаешь, как хочешь. Ну и, по сути, мы сейчас говорим о том, что в большинстве ситуаций это так и происходит. Потому что люди боятся ответственности, люди боятся вот тем, что, ну как же я буду ухаживать, и почему я вообще должен ухаживать за больной мамой или там просто за престарелой мамой? У меня своя жизнь, я ее заживу прекрасно, я имею право. Но церковь говорит немножко по-другому, что помимо прав у тебя есть обязанности. Вот когда мама была молодой, и у нее был там сыночек или дочка, у нее были обязанности. Мы говорим, что родители должны выполнять свои обязанности. Они должны заниматься воспитанием ребенка. Они должны не только там в шахматы играть и научив его читать. Они должны подсказывать ему, какие книги. Они должны с ним обсуждать эти книги. Они должны с ними проживать эту жизнь, немножечко направляя и воспитывая. Не просто вот тебе книжка, давай. Ну, как бы у меня дома была большая библиотека. Но она не заменила мне родителей, потому что это немножечко разные взаимоотношения. Да, книжки были великолепными, прекрасными. Но 90-е как бы не способствовали тому, чтобы родители находились рядом.
1: У меня дома была просто великолепная библиотека, но я упорно слушала пластинки.
0: Ну вот, да.
1: Ну, где читали тоже произведения, но книги как бы вот они были.
0: Да, они были. Мы можем то же самое, ну хорошо, книги заменить на телефончик, или на компьютер, или еще на какую-нибудь бирюльку, или на миллион каких-то кружков и всего прочего, чем тоже пытаются сейчас родители как-то вот заменить свое личное присутствие. Мы тебе вот отправили на шахматы, на бокс, на плавание, на карате и там еще на миллион там, и на рисование там, не знаю, чем-нибудь там. Вот, и давай, дитятка, занимайся. Вот, дитятка там просто зашивается, у него времени нет дышать просто, зато родители говорят, вот мы, как бы, мы занимаемся воспитанием. Они сделали все для того, чтобы их не было в жизни этого ребенка.
1: Может быть, они сделали все, по их мнению, чтобы занять этого ребенка, чтобы у него не было времени заниматься какой-то...
0: Ну, для этого
1: ищу синоним,
0: нужно...
1: но вы поняли, да, какое слово.
0: Да. Для этого нужно самим заниматься своим ребенком. Ну,
1: познакомьтесь с ним. Да. Вообще, я читала я, да, раз уж мы начали вообще, на самом деле, уважаемые радиослушатели, если вы к нам только присоединились, мы начали эту тему с вопроса, как справиться с раздражением по отношению к близким. И вот что я вычитала, что, во-первых, нужно начать молиться Господу о помощи в этой ситуации. И каждый раз, когда намечается какое-то общение с родственниками, которые именно раздражают, молитесь и просите его помочь вам справиться с раздражением. Во-вторых, попробуйте перед Богом и перед самим собой честно высказать, за что вы обижаетесь на каждого конкретного члена вашей семьи. Можно не раз это сделать. Можно письменно, то есть показывать это никому не надо, просто такая есть практика, выписать, что не так. И в-третьих, по каждой ситуации, уже будучи взрослым, из настоящего напишите письмо себе в прошлое. Ободрите, утешьте, скажите, что да, действительно, тот и тот поступил неправильно, нечестно, несправедливо к вам. Поговорите сам с собой в прошлом эту ситуацию, и очень многое может отпустить. А дальше подумайте, что лично вам дает удерживать эту обиду и раздражение сейчас. И если есть для вас плюсы этой обиды, то нужно как-то вот от них избавиться, потому что плюс держать в себе обиду тоже есть. Ну, знаете, есть такой пласт женщин, не побоюсь этого слова, их называют обиженки. И вот они лелеют в себе это чувство, несут его, значит, со слезами на глазах на протяжении лет.
0: Да, именно так. Это беда.
1: Вот. И, значит, дальше пишет эксперт, когда возникает раздражение, помимо молитвы, стоит во время общения сразу ответить на вопрос по поводу, чего идет раздражение, и работать уже с его причиной. И таким образом, ну, маленечко может попустить.
0: Ну, опять же, если есть ответная реакция, если действительно второй человек в этой ситуации хоть как-то заинтересован в том, чтобы, ну, немножечко измениться.
1: Так а второму человеку-то, в принципе, он, может быть, себя как вел, так и ведет, а ты вот бесишься, условно говоря.
0: Может, а может просто...
1: Ведь бывает, знаете, как... Я могу сказать, что это просто вот он дышит неправильно, и вот уже бесит прям.
0: Может так, а может он не просто дышит неправильно, а может он действительно вот в тысячный раз ему говоришь, вот, пожалуйста, сделай вот это, а он не делает. Угу. Или он, ну, действительно такой вот выбрал какую-то, как, да, говорят, токсичную модель поведения, и действительно он тоже как-то вот, ну, буквально провоцирует на это. Но это, опять же,
1: но это психологическое, по сути, насилие, на самом деле.
0: На самом деле все проще. Это просто сложившийся паттерн поведения. Это вот привычка. Безумных слов. Просто привычка. Люди привыкли общаться именно вот так. И вот они... Ну, это так сложно и так обидно за ними наблюдать, потому что, ну, зачем? Ты же говоришь... Зачем ты это говоришь? Просто по привычке. просто по привычке походи обидеть, просто по привычке походи оскорбить, просто потому что, ну вот как-то так сложилось, так принято. Но это несправедливо. И с этим тяжелее всего справиться, и, ну вот как вот молиться? Господи, помоги, а что-то вот Господь не помогает. Он как вот говорил вот, так и говорит. Да и женщины то же самое, они прекрасно умеют двумя словами просто вот уничтожить все доброе в мужчине. Прекрасно. И это тоже умеем, любим, практикуем, что называется. Это тоже привычка как бы унизить мужа, там, особенно перед кем-то. Пришли подруги, ой, домой-то, да, да вон, смотрите, вон он там, бестолочь какая сидит, там он, понимаешь, там что-то, книжку свою читает.
1: Ой, а это я вам рассказывала историю, как я с таксистом ехала, он как раз про таких теть рассказывал.
0: Нет, нет.
1: В общем, ехал как-то с таксистом, и он как раз про таких женщин рассказывал. Говорит, около магазина продавщицы вышли, видимо, на корчиках посидеть, покурить и обсудить, значит, вот этих своих молодцов в кавычках.
0: Да.
1: И он говорит, девушки, это же ваши спутники жизни, почему вы так за них, за что? Почему вы портите тогда им жизнь?
0: Да,
1: может быть, проще как-то разойтись путями? Вот. А ответ не помню, но вот как бы все логично, как будто бы.
0: Ну да.
1: Если
0: да.
1: твой муж так плох, почему ты с ним не разведешься?
0: А кого
1: но
0: я
1: это,
0: тогда
1: конечно,
0: буду...
1: Это жуткие самое... слова звучат в утреннем эфире на радио «Образ».
0: Кого же она будет потом всю жизнь, понимаешь, гнобить? Это же такое удовольствие.
1: А это тоже паттерн?
0: Да. Это привычка, это грех. Это очень, даже, наверное, не грех, а это, скорее всего, уже тяжкая страсть, когда человек просто, ну, он не может по-другому общаться. Ему нужно обязательно как-то
1: орать?
0: Вот... Не, не обязательно орать. Нужно обязательно как-то задеть, нужно как-то обязательно унизить, нужно сделать виноватым. Нужно вот-вот... Вот что вот ты вот, да, действительно, не так дышишь? Ты виноват в том, что ты не так дышишь. И начинается...
1: Дорогая, у меня астма.
0: Да-да-да, нет, нет. И начинается... Это ты специально, чтобы меня довести. И начинается вот это все.
1: А сегодня, уважаемые радиослушатели, мы говорим про то, как грубость и хамство близких не очень, как на них реагировать и разрешать конфликты. И почему вера — это не всегда про крутость, но иногда и про крутость. Не переключайтесь, в следующем получасе и продолжим.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: утро на радио «Образ».
1: Продолжаем утро на радиообраз вместе с Иереем Дионисием Чебиряевым. Сегодня говорим про то, как справляться с раздражением по отношению к близким и почему грубость и хамство близких нужно иногда терпеть, а иногда и нет. Почему бы не вспоминать порой время от времени, кстати, вот это прекрасное выражение, что где-то нужна крутость, а где-то крутость. И в каких ситуациях нужна крутость, а в каких крутость?
2: Ну, здесь, наверное, так. Нужно говорить, нужно обсуждать. И нужно, вот как мы, собственно, закончили наш предыдущий разговор, предыдущий получасе, на том, что вот есть вот эти привычки в общении, вредные привычки в общении, которые нужно, конечно, изживать и изменять. Нельзя по привычке оскорблять человека, нельзя по привычке как-то зло насмехаться, потому что... Но это иногда, правда, это идет там, ну, там, с молодости, там, с юности какой-то, когда в этом есть какая-то вот такая вот бравада какая-то. Но с годами это превращается в яд, который разрушает отношения абсолютно полностью. Поэтому очень надо бережливо говорить друг другу. И с очень такой вот какой-то аккуратностью нужно общаться друг с другом. Нужно даже вот банально, да, как ты называешь человека, вот в этом, как ты к нему обращаешься, вот за этим нужно очень следить, потому что, возможно, твои какие-то привычные, даже вроде бы такие миленькие словечки, они могут уже давным-давно человека раздражать, просто сначала не говорил, потому что вроде бы, ну, как бы боялся тут как-то, еще только выстраиваются отношения, я уж тут буду что-то тут говорить не то. И потом со временем это как-то уже прилипло, и вроде бы уже неудобно даже как-то говорить.
1: Ну, это какой-то очень деликатный человек такой думает, что сначала устраиваются отношения, потом уже как-то неудобно. Как неудобно?
2: Знаете, вот как-то вот не сказал бы я, чтобы это вот были деликатные люди.
1: Короче, в общем, раз случай был.
2: Давайте.
1: Был у нас на работе одной служебный транспорт, и был водитель Андрей. И он был ровесник, у нас были у всех там в том коллективе прекраснейшие отношения. И его все звали Андрюсик. И вот он, Андрюсик. В общем, шли годы, сменялись поколения. Да. И потом в какой-то момент выяснилось, что его этот Андрюсик просто до красной пелены на глазах раздражал неимоверно. И, видимо, в какой-то момент просто лопнуло терпение, как раз вот тот самый терпеж закончился, лимит превышен, и он сказал: «Хватит». Ну, как бы, ёмко говоря. Поэтому вот насчет того, что...
2: Наверное, это был человек тонкой душевной организации.
1: Конечно,
2: да?
1: Водители все такие.
2: Да, то есть поэтому он молчал и не говорил, и вот как бы...
1: Но
2: да.
1: Видите, как годами, то есть вот это вот копилось, вот это словечко, да, и почему-то вот он, не знаю, не считал...
2: Ну, иногда...
1: я даже не знаю, что он бы думал по этому поводу, но просто он молчал, а потом сказал, так сказать.
2: Вот и то же самое, оно иногда происходит и в семьях тоже, кстати говоря, и даже между близкими людьми тоже. Вот у меня есть...
1: Тоже случай был?
2: Тоже был случай. Ну, хорошо, мы назовем по имени, но я надеюсь, он нас не слышит и не обидится. В общем, был человек, который, ну, как бы Игорь, его все звали, ну, как бы Гоша, вот, и только его бабушка называла его Игоречек, и это просто вот это действительно, он говорит, я каждый раз, меня прям как теркой по спине просто вот так вот, но, говорит, ну, бабушка, поэтому он никогда там, ну, не дай бог, кто-нибудь еще бы его назвал Игоречком, это бы все было бы просто сразу конец, вот, поэтому вот так.
1: А точно, он был максимально далек от этого Игоречка.
2: Игоречек, он вот кто угодно, только не Игоречек, просто, вот, ну, поэтому вот так вот, и действительно это может, ну, вот так вот, знаете, это смешные и такие вот моменты, может быть, не особо серьезные, а бывает, что действительно какое-то вот там имя, прозвище какое-то, вот как-то вот так оно еще подается, что вроде бы это, ну, как бы в шутку, и это можно сказать, ну, слушай, а что ты обижаешься? Ну, ничего ж такого. Вот это самая дивная, да, фраза. Ну, ничего ж такого.
1: Или а чё?
2: А чё, да. А при этом человеку очень даже чё, извиняюсь за наш русский. И подобные слова, подобные обращения, они, правда, они просто убивают вообще все отношения. И вроде бы близкий человек, но ты его уже просто видеть не можешь, потому что он как бы вот не понимает каких-то вот этих невербальных сигналов, которые ты ему посылаешь с тем, чтобы прекрати заниматься вот этой ерундой.
1: И смотрите, в итоге копится раздражение, копится вот эта вот непонятная бесявость, она увеличивается просто в размере. И в какой-то момент она перекрывает все доброе, замечательное, чудесное человеческое, которое царит в семье из двух, трех, неважно, скольки человек, близкие родственники, дальние родственники, те, кто в ближнем круге. Угу. И что делать? Разговаривать?
2: Вот, знаете, я прям скажу такое, вот, это, наверное, неожиданное молись, для брат. Наших слушателей вещь, помимо «молись, брат», это, да, это мое любимое, есть еще один. Вот когда мы говорим о все-таки общении с ближними, я думаю, что все-таки в этом случае... Это ужас, но я все-таки это произнесу. Иногда стоит обращаться к психологам. От этого, наверное, да.
1: Серьезно? То есть это такая, это прям проблема?
2: Это, знаете, иногда, прям иногда, но все-таки можно и стоит, ну, хотя бы там вот как-то поговорить с психологом или там почитать какие-то вот эти вот очень аккуратно вот эти всякие психологические какие-нибудь паблики, именно с тем, чтобы вот как-то понять, что можно разговаривать. У нас большинство проблем появляется в семьях, потому что в семьях, ну, или между близкими родственниками, ну, они просто не разговаривают. То есть можно говорить не только о погоде, можно говорить не только о помидорах, можно говорить еще и о том, что, пожалуйста, не надо меня так называть. Можно говорить и обсуждать какие-то взаимоотношения, какие-то чувства друг к другу, какие-то обиды, о том, что, знаешь, вот правильно это проговаривать. Это не значит, что, знаешь, вот последние 10 лет ты меня бесишь. Это, наверное, не очень конструктивный
1: тебе
2: разговор.
1: Тебе суп греть,
2: да?
1: Или нет? Да, и там дальше
2: вот это. Да, и вот это, да. Вот, кастрюлю на голову горячую или похолоднее, да, сделать.
1: Это же обычно происходит между бытовыми какими-то историями.
2: Ну, да, да.
1: Слушайте, еще ведь вопрос, готов ли слышать тот, к кому обращаюсь.
2: Вот, я то, о чем я и говорил, собственно, все это время, что всегда все это зависит от того, насколько второй человек готов слышать.
1: А если он не готов? Но он не хочет слышать. Молись, брат. Но ему без разницы.
2: Молись, брат. Здесь уже возвращаемся к моему любимому совету. Все. Потому что нельзя никогда как-то вот вопреки воле человека ему что-то все-таки донести. Если он слышать не хочет, он слышать не будет.
1: Но ведь есть то, что мы говорим, то, что слышит человек, и что он запоминает из этого спича.
2: Да.
1: И то, что он запомнит, это может радикально отличаться от того, что мы говорим.
2: А запомнит он то, что опять ей что-то не нравится.
1: Или ему. Опять он что-то там не
2: это. Да, вот, и начинается. Вот, поэтому нужно раз за разом, очень аккуратно, с большой любовью, с большой аккуратностью, потому что, ну, вам вместе жить. Поэтому нужно как-то все это выстраивать. Нужно как-то вот думать о том, как вы будете дальше сосуществовать. Поэтому желание высказать все накипевшее, нужно немножечко опять туда, вот, Господи, помоги, пожалуйста, с этим справиться, с тем, что сейчас готово вылезти. Вот. А помоги, пожалуйста, мне сейчас, Господи, правильно и аккуратно, ну, как бы начать доносить свою позицию. И с тем, что вот, ну, я же уже все сказал, а она меня не поняла. Ну, слушай, ты, наверное, гений риторики, и ты сказал все так прекрасно, что тебя просто все под запись должны, да, потом выучивать и исполнять. Я сомневаюсь. Поэтому сказал один раз, потом второй раз, потом сотый раз, и, глядишь, на тысячный раз тебя услышат так, как надо. А потом, спустя еще какое-то время, наверное, подумает о том, что, может быть, стоит так действительно и поступать. Поэтому, ну, быстрых изменений в отношениях не бывает. Быстро можно разрушить. Создать быстро ничего не получится. Поэтому здесь вот не то, что вот, ну, я сказал, и все. Или я сказал, а ты должен был уже там все это запомнить, записать и исполнять.
1: Или как мы же уже поговорили.
2: Да.
1: Хватит, что ты одно и то, что еще повторяешь.
2: Да. И вот. Но бывает так, что человек вроде бы пытается сказать, а он при этом действительно, например, думает, как бы мне не обидеть, поэтому где-то он что-то вот скажет так вот немножечко смазано, где-то вот он что-то не договорит, где-то он еще там что-то подразумевается, ну, как бы я об этом не сказал, потому что, а вообще зачем об этом говорить, это же так все понятно. Нет, это никому, кроме тебя, непонятно. И поэтому, чем больше будет каких-то разговоров об одном и том же, тем больше будет понимания. И чем лучше будет обстановка, в которой эти разговоры разговариваются, тем это будет безопаснее. Не надо говорить об отношениях с горячей кастрюлей супа, пожалуйста, не надо. Или там, когда там нарезаешь там что-нибудь острым ножом. Как бы поспокойнее, да, вот после ужина в таком вот расслабленном состоянии, когда вот так вот сидишь там умиротворенно на диванчике, вот самое время поговорить. Не испортить вечер, а просто поговорить. Вот, ну, что-то я сегодня не в настроении. Ну, не в настроении, ладно, давай в другой раз поговорим. Просто, ну, как бы вот, мне хотелось. учти, да, такую галочку поставь. Мне хотелось поговорить. Вот. И через, повторюсь, долгие повторения, да, и большую тавтологию, мы как раз к чему-нибудь придем, и какое-то вот, ну, действительно изменение в чем-то будет. Но очень не сразу. Поэтому раздражение надо убирать. И почему я и сказал, что раздражение, его бессмысленно выплескивать. Потому что если вот в этом состоянии, что все, мы там, значит, например, сели, у нас там такая хорошая обстановочка, там вот, и вот тут вот я начинаю вот все раздражение выливать. Ну, обстановочка будет сразу совсем другой. И будет очень неконструктивной. Поэтому не нужно раздражение. Если ты раздражаешься, не раздражайся. Ну,
1: да по-другому. Ну, отец Дионис, ну вы так, ну да, ага, если ну, тебе грустно, да. Ну ты не грусти.
2: Не грусти, сразу, да. Ну, а здесь это именно, понимаете, а это по-другому здесь никак и не сработает. Потому что если ты в состоянии раздражения, не надо разговаривать в состоянии раздражения. Потому что ты сейчас будешь раздражать другого человека.
1: Причем, знаете как, я тут вычитала недавно такую фразу, что никто не знает, какую войну ведет, какую внутреннюю войну ведет его собеседник. И поэтому да. Реагировать, например, на какой-то тон человека, например, ну, условно, там, незнакомого или малознакомого в той или иной ситуации, не обязательно прям вот применять все на себя и перекладывать все на себя. Да. Потому что ты не знаешь, что у него происходило до встречи, до момента встречи с тобой и так далее. А вот это как раз контролировать свое психоэмоциональное состояние нас, к сожалению, в школе не учат. А хотелось бы, кстати. Но вообще я читала, что вот непрощенные обиды, если уж мы так плавно перетекаем, то это болевые точки в душе человека. И нам часто говорят, что обиды надо прощать. И вроде бы это должно быть очевидной вещью, а тем более для христианина, который понимает важность прощения. Но почему же в абсолютном большинстве случаев происходит, ну, такое столкновение в работе с темой того или иного прощения, с непрощением, которое мешает человеку жить? Прощать ведь тоже нужно уметь.
2: Потому что, ну, прощать — это что?
1: Да, вот что это?
2: Мы все говорим о том, что, ну, вот надо тебе прощать. А это как? Это что? То есть простить — это я что должен сделать? Я должен забыть это? То есть какая-то вот такая...
1: Простить — это как, да? Да. Какое это действие?
2: Вот. Простить — это полюбить. То есть это не забыть ни в коем случае. Потому что вот чаще всего под простить подразумевается забыть. То есть, какую-то, например, забыть какую-то ситуацию, да, забыть о каком-то событии или даже вообще о человеке. Но это не простить. А если вспомниться, и вот потом, вот, батюшка, у меня не получается простить. То есть, если мы пытаемся забыть, это называется, вот, да, не думая о белом кролике.
1: Ну, оставить в прошлом.
2: Ну, как вот? Вот ты стараешься оставить это в прошлом. Ты стараешься, стараешься, а это прям твое настоящее.
1: Но это становится в определенном случае, в определенной ситуации ментальной жвачкой. Ты постоянно крутишь фоново эту мысль.
2: Да,
1: эту
2: да,
1: ситуацию,
2: да.
1: Которую надо бы простить и отпустить, но тем не менее. Игорь Николаев не о том пел.
2: Да.
1: Вот ты его прости, прости и отпусти, если вдруг кто-то забыл.
2: Да. Под прощением мы подразумеваем, тем более не отпущение какое-то или еще что-то, а мы подразумеваем любовь. Простить — это значит полюбить человека заново. И сделать это событие или там какую-то фразу или что-то незначительным по сравнению вот с масштабом любви к этому человеку. Вот это настоящее христианское прощение. Вот это вот прям, да, к этому надо стремиться. Но подобное прощение, его нельзя никак вот в себе, так сказать, выстрадать как-то. Нельзя вот что-то какими-то сверхманипуляциями над самим собой вот научиться вот так вот прощать. Это дар от Бога. И, ну, по-другому он никак не получается. Это действительно действие Духа Святаго в человеке. И если есть в тебе такая любовь к ближним, ну, хорошо.
1: А если нет?
2: Плохо.
1: Люблю с вами беседовать, отец Дионисий.
2: Да, да, да, спасибо, спасибо, спасибо, обращайтесь.
1: Да.
2: Ну, вот на самом деле здесь есть еще один такой нюанс. Вот когда мы говорим о жизни христианской, то мы думаем, что она должна быть всегда такой вот прям прекрасной, безоблачной. Я всегда такой вот умиротворенный, я ни на кого не обижаюсь, я такой хожу вот весь из себя такой вот прям прекрасный, и все у меня хорошо. И эта картинка, она может возникать в голове только человека с христианством незнакомым. или знаком такой вот по каким-то лубочным картинкам. Почему я все время тоже говорю о том, что нужно изучить, нужно читать святых отцов. Ой, батюшка, ну это скукота какая-то, вот, ну зачем это все нужно? А именно за тем, что именно у святых отцов ты можешь увидеть о том, что один святой подвижник там крыл неприличными словами другого святого подвижника, и оба они были святыми подвижниками, и никак это им не мешало. Ну, мешало, конечно, но они с этим справлялись. Как? Крыли друг другу, на чем свет стоит там, письменно, публично и всяко разное. Оба святых, вот так вот.
1: Ну, они святыми стали уже попозже, а крылья-то да они нет. Друг другу, как человек-человека.
2: Ну, понятно, а в чем разница между святым и человеком?
1: Человек-святым, в определении?
2: Да, ну, наверное.
1: А надо крыть-то простым людям тогда друг друга, но при этом любить друг друга. Знаете, мы же не раз говорили, что полюби грешника и ненавидь грех.
2: Ну, опять, да, это святоотеческая фраза, и далеко не все святые отцы ее выполняли, так скажем.
1: Ну, а что ж тогда нам грешным?
2: А нам грешным, во-первых, не надо говорить о том, что «а что же нам грешным?», потому что это нас очень сильно, как бы, осуждает. Потому что, действительно, разница между святым и человеком никакой. И не мы грешные, а мы, которые не хотим стать святыми. А это, соответственно, то, в чем, собственно, нас будет Господь осуждать. То есть мы говорим, вот... Мы же не святые. И Господь говорит, да, то есть ты сам в этом признался. Ну,
1: как говорится, это ваша проблема.
2: Да, да. Так а почему ты не святой-то?
1: А вот такой, вопрос. Потому что.
2: Ну, потому что, вот, значит, место твое будет вон там, внизу. Сам сказал, как бы, ну, ты же сказал. Тебя никто за язык не тянул. И вот этот пример святых, которые жили, ну, вовсе даже не дружно. И помните, я, по-моему, как-то рассказывал о том, что вот, опять же, у сирийцев там тогда... Был такой нюанс, как бы вот как бы сложность перевода, что ли, да, когда в тексте вот переводят на русский язык о том, как один монах все время приходил и лил воду на дверь другого человека, а тот, значит, на него вроде, ну, так раздражался, ну, вроде, ну, что такого, ну, вылил он там, плеснул там воды какой-то, вот, ну,
1: как я бы, слышал версию, такого. Что он не воду там плеснул.
2: Вот, да, а потом в результате все-таки немножечко скорректировали перевод, и оказалось, что вовсе не воду он там лил, и, да, было за что обижаться.
1: Осерчать, скажем
2: да,
1: так.
2: Да, да. Вот, и что там только не было там, да, и действительно был там, например, один монах, который собирал блох и потом подкидывал своему брату, настолько он ему там прям вот жить мешал просто, вот там в келью ему туда, под дверь туда подсовывал, там, значит, всяких вот этой живности всякую, вот, ну вот такое тоже было. Я понимаю, что это, я не
1: но
2: к тому, что
1: люди.
2: Надо, да, не к тому, что надо этому подражать, нет, а к тому, что нужно немножечко понимать, в том числе свою ограниченность, и понимать, что иногда я не могу справиться с какими-то своими чувствами. Я не могу справиться с обидой, с раздражением, с осуждением. Я не могу справиться с тем, что вот он неправильно дышит, и меня это раздражает. Но я ничего не могу с собой сейчас сделать. Ну вот что мне сделать? Ну, попроситься на ручки и дай мне, пожалуйста, шоколадку, чтобы я тебя сейчас не убила.
1: Сделайте меня доброй, вот. Что
2: да,
1: называется.
2: Да, да.
1: Еще читала я у экспертов, угу. Что важно в случае вот этих вот обид и накапливания, вот как раз не накапливание обиды, это очень важно. А если вы обиделись на человека...
2: Как?
1: Вот, сейчас,
2: ага,
1: секунду.
2: Да, да.
1: Не копите, значит, говорят эксперты. Это очень важный момент. Если вы обиделись на человека, лучше сразу сказать ему об этом и попытаться вместе разобраться в проблеме. Не собирайте в себе 5, 10, 100 обид. Чем их больше, тем труднее с ними потом справиться. Формальные «прости, прощаю» без подлинного прощения не имеют смысла.
2: Ну, сейчас это красиво прозвучало, конечно. Я вот так вот немножко вот так ситуацию представил. А ты меня вообще-то сейчас обидел. Ну, как бы да, в том был расчет. То есть, как бы, ну, отлично.
1: На том и разошлись.
2: Да-да-да. То есть, я не думаю, что вот к тому, что не копите обиду, надо сразу это все. Насколько сразу? Я
1: ну
2: думаю,
1: вот
2: что лучше не сразу, лучше сначала,
1: не,
2: чтобы
1: не
2: это...
1: Не знаю. Вообще, я читала, что если по психосоматике, то обиды потом провоцируют онкологию, если их копить и что-то скапливать. Ну, вы вот опять так вздыхаете, отец Дионисий, но тем не...
2: Ну,
1: это,
2: быть,
1: ну, это доказано.
2: Да, может быть, да, все там оно провоцирует, все, что не попадя. Но это жизнь, куда деваться. Я просто не знаю, а как без этого, да, вот, ну, правда, вот, ну, не обижайся. Но чтобы не обижаться, ну, опять же, повторюсь, даже святые... Они вполне себе иногда говорили очень резкие слова и очень портили жизнь друг другу. Или даже святые, они, к сожалению, и обижались, раздражались, и испытывали все прочие человеческие эмоции, от которых никуда не убежишь. И вот вся эта психология, она вот при всем вот этом вот прекрасном, прекрасные советы дает. Но я вот, честно говоря, не верю в эти советы. И как бы не вижу в этих советах какой-то реальной пользы. Ну, это, по сути, то, о чем я говорил, только красивыми словами. Я говорю, вот, если тебя обижают, не обижайся. Вот. А здесь психолог говорит, если тебя обидели, ты обиду не копи. Ну, как бы, сразу это все высказывай. А если это все сразу высказывать, то это будет как раз очень хороший повод для провоцирования продолжения. И я не думаю, что это действительно... Я думаю, что проблема-то должна быть, ну, обсуждение должно быть совершенно другим. Не в том, что ты меня обидел, и давай мы вот это сейчас разберем, насколько ты виноват, а будет именно так, а немножечко о другом. Так а что не так-то? Потому что обида вот эта, она не появляется, или там вот повод обидеть, он же не появляется на пустом месте. Что-то там было, то есть что-то не так в жизни. И вот это что-то не так, его надо увидеть, его надо попытаться понять. Это не так, может быть, какая-то проблема... Ну, действительно, то, с чего мы начали, собственно, первое поучастие, проблема какая-то физиологическая, да, это там болезнь какая-нибудь там, это возраст там уже, когда человек там не понимает, не осознает, это
1: не
2: может
1: себе,
2: быть
1: да.
2: Что-то, что, с чем человек может не справиться, это, ну, банальная усталость, когда человек, например, настолько, ну, правда, заработался, что он себя дома уже не может контролировать, у него нет сил на какой-то самоконтроль. И он просто приходит, и для него там любой, там, не знаю, там, брошенный носок или немытая посуда, для него просто триггер там ужасный, он начинает там сразу в разнос пошел. А там как бы близкие стоят и думают, ты что, пришел, наорал и ушел. Это что сейчас было?
1: Слушай,
2: вообще?
1: Однажды случай был.
2: Да.
1: Одна моя знакомая работала 3 года без выходных. Ну, там прям работала.
2: Да.
1: Вот, у нее там муж работал тоже, но он чаще пребывал дома. И вот когда она приходила домой и видела вот этот носок,
2: да.
1: Там гору посуды условно дома, да, и общую какую-то свалку, и она понимала, что вот она сейчас работает, и завтра работает, через неделю на работу, и опять на работу, потому что, ну, вот так потому что было.
2: Да.
1: И, естественно, это как бы не вдохновляло.
2: Да, да, да, абсолютно. И вот смотрите, вот.
1: И здесь было, да. То есть, я так понимаю, что она разочек поговорила, другой разочек поговорила, ну там что-то изменилось на денек, а потом все опять по той же схеме. И это же, ну, не влияет качественно со знаком плюс тоже на атмосферу в семье.
2: Не влияет. И здесь вопрос: что: ну, вот я поговорила, это ненадолго изменилось, а потом опять. Так надо опять поговорить. Пока это изменяется, нужно закреплять паттерн поведения и делать его привычкой. Нужно говорить, и нужно вот во всем вот этом вот хаосе собственной жизни нужно пытаться выделить время на то, что... А что я еще должна взрослому мужику, что ли, говорить?
1: Ну,
2: да,
1: короче,
2: должна,
1: в общем, я, насколько помню...
2: Муж.
1: Да, это понятно. Ну, вот, насколько я помню, они 5 лет разговаривали, а потом в итоге все-таки она не выдержала.
2: Ну, бывает и так, да, к сожалению, увы. Это то, о чем я говорил, что если нет как бы встречного движения, ну, это все бессмысленно будет, да, увы, к сожалению, так. Но я к чему? Вот есть обиды, которые, ну, или там какие-то, да, вот эти вот, как мы говорим, да, какие-то поводы для возмущения и прочего, которые, ну, просто, ну, они просто есть. Это, как я говорил, да, это может быть болезнь, это может быть усталость, это может быть еще, это то, с чем ты не справишься. Ну, просто вот на это нужно просто простить. Ну, потому что по-другому ты ничего не сделаешь.
1: А ведь еще есть варианты, я уж, извините, перебью, но ведь когда такое складывается тоже взаимоотношения такие в семье, то ведь есть еще один вариант. Это поиск вот этого тепла, понимания и душевности на стороне. И так происходит изменение.
2: Так и происходит постоянно, да, да.
1: И об этом мы, я думаю, что поговорим в каком-нибудь следующем нашем утреннем эфире, потому что оказалось неожиданно, спасибо нашим уважаемым радиослушателям, что тема животрепещущая.
2: Ну, увы, к сожалению. Вот. А я к тому, что есть вещи, с которыми ты не можешь справиться, и они просто есть. А есть вещи, с которыми, в принципе, справляться можно. Но для этого нужно как-то немножечко потрудиться и поработать. И поэтому вот в первом случае, когда ты ничего не можешь сделать, здесь единственное, что, ну, не обижайся. Тебя обижают, а ты не обижайся. Ты находи в себе сил, потому что, ну, справиться ты не сможешь. Изменить человека ты не сможешь. Если это там, например, да, опять же, там какой-то близкий родственник.
1: Там мама, папа, ну,
2: мама,
1: вот,
2: да,
1: от
2: да,
1: кого
2: да.
1: Никуда не деться,
2: никуда
1: скажем
2: не деться,
1: так.
2: Да, да. Вот, ну, опять же, точно так же можно отнестись же и к супругу или супруге. Ну, вот она такая, или вот он такой. Ну, я его люблю, и, ну, вот он такой. я могу с этим... Я могу на нее все время злиться, но сердиться
1: это когда
2: и
1: вот
2: так далее.
1: То самое, та самая любовь, которая по масштабности своей, она делает мизерным любой проступок.
2: Да, ну мы же призваны быть святыми. Да, собственно, вот она, малая святость в том, что, ну хорошо, я пришел с работы, а там вот эта гора посуды, ну я не буду злиться. Ну, это мой волевой выбор.
1: Я могу злиться, концов, а могу не злиться. Да, а могу купить злиться. Посудомойку, чтобы уже туда все скидывались.
2: Или так, да, или еще что-то. Я могу сделать выбор. И я могу сделать выбор раздражаться и обижаться. Или не раздражаться и не обижаться.
1: Я слышала, что в любой ситуации нужно выбирать себя. Это так?
2: Нет, не так. Если ты в семье, ты не можешь выбирать себя. У тебя нет уже себя. Твой «ты» закончился в момент венчания. И будут два в плоть единой, что Бог сочетал, человек да не разлучает и вообще никак туда не влезает. Даже сам человек, который венчанный. Тебя уже нет. Есть «вы». Поэтому если ты пришел и тебя здесь что-то раздражает, это значит, лукавый пытается сейчас вас разрушить. Поэтому либо ты на него работаешь, либо ты говоришь «нет, меня это раздражает, и я со своим раздражением буду справляться». Потому что у меня прекрасная жена, которую я очень люблю, которая устала, поэтому не помыла посуду, у нее были очень важные дела, и новый сериальчик, который ей очень понравился. Ну, ей нравится, поэтому она не помыла посуду. Ну что ж, ладно, хорошо, злиться не буду. Я аккуратно и мягко скажу, что, знаешь, дорогая, я очень устал, поэтому ты уж, пожалуйста, сейчас послушай мою критику, что я вот пришел, посуда не помытая, еда не приготовленная, и я сейчас немножечко в состоянии подгорание, поэтому, пожалуйста, в следующий раз отвлекись от сериальчика и, пожалуйста, приготовь еды и помой посуду.
1: Но это ну, высшая все. Степень уровня осознанности.
2: Да нет, это не высшая. Да это прям базовая, базовая ступень.
1: Слушайте, уважаемые радиослушатели, напишите, кто вот так вот реагирует, например, на какие-то совершенные или несовершенные действия, которые происходят в вашем узком семейном кругу. Пишите нам, номер телефона редакционного планшета постоянный и неизменный 8-902-302-84-44 8-902-302-84-44. Во ВКонтакте писать нам более эффективно, мы там читаем быстрее. Поэтому заходите в группу «Радио Образ» во ВКонтакте и адресуйте «Утро на образе» свои сообщения, предложения, пожелания. Ну и делитесь чудесными историями, мы ими поделимся, в свою очередь, тоже в утреннем эфире. А на этом «Утро на «Радио Образ» все, а эфир его продолжается.
2: До свидания.
1: Всего доброго, услышимся.
0: Доброе утро. На радио «Образ».

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии продолжается крестный ход с Владимирской Аранской иконой Божьей Матери. Открыт прием заявок на участие в международном фестивале-конкурсе православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Благотворительная акция «Корзина доброты» состоится 19 и 20 июня. Более 65,5 тысяч детей отдохнут этим летом в пришкольных лагерях Нижегородской области. Подробнее об этих событиях. Традиционный крестный ход с чудотворной Владимирской Аранской иконой Божьей Матери проходит по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия с 10 по 22 июня. Постоянно эта чтимая святыня пребывает в Аранском Богородицком мужском монастыре, расположенном в селе Аранки Богородского района. Шествие преодолеет около 300 километров пути. Участники крестного хода идут 14 дней по городам и поселкам Нижегородской области во всех населенных пунктах и встречают местные жители. В храмах, где делают остановки крестоходцы, совершаются божественные литургии и молебны перед Владимирской Аранской иконой Божьей Матери. Присоединиться к шествию могут все желающие в любой точке маршрута. Напомним, что завершится крестный ход 22 июня в Аранской обители. Маршрут крестного хода опубликован на сайте Нижегородской митрополии. С 28 по 30 июля по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Арзамасе пройдет 15-й международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Фестиваль приурочен к Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского и Году Единства Народов России. В числе организаторов мероприятия – правительство Нижегородской области, Нижегородская епархия и благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского. Для участия в конкурсной части фестиваля приглашаются авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. Отправить заявку на участие в заочном отборочном туре необходимо не позднее 28 июня. Форма заявки размещена на сайте администрации Арзамаса в разделе «Мероприятия города. Арзамасские купола». Гала-концерт состоится на Соборной площади 30 июля. Отметим, что за 14 лет проведения фестиваля его участниками стали более 4000 человек из 50 субъектов Российской Федерации и целого ряда зарубежных стран. 19 и 20 июня на территории Нижегородской епархии будет проходить благотворительная акция «Корзина доброты». Акцию проводит Банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, инвалидам и пенсионерам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 23 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Богородске. Время проведения акции. Сегодня 19 июня с 16 до 20 часов, завтра 20 июня с 12 до 18 часов. Список магазинов опубликован на сайте Нижегородской митрополии. В период летних каникул в пришкольных лагерях Нижегородской области отдохнут более 65,5 тысяч детей от первоклассников до десятиклассников. Как сообщили в Министерстве образования региона, всего в области на базе образовательных организаций организована работа свыше 1100 лагерей. Работа с детьми в каждом пришкольном лагере строится по тщательно проработанной программе. Она включает не только развлекательные мероприятия, но и познавательные лекции, а также активную экскурсионную деятельность, посещение музеев, выставок и театров, что делает отдых полезным для расширения кругозора учеников. В министерстве также отметили, что к работе с воспитанниками пришкольных лагерей активно привлекаются вожатые из числа студентов Нижегородского педагогического университета имени Минина. Так, например, в пришкольном лагере школы номер 189 Советского района Нижнего Новгорода, открывшейся в минувшем учебном году, сейчас отдыхают 165 детей. С ними работают не только школьные педагоги, но и трое вожатых студентов из Мининского университета. Новая школа номер 189, рассчитанная на 1600 учеников, была построена в рамках национального проекта «Образование», преемником которого стал нацпроект «Молодежь и дети». Благодаря нацпроекту в начале минувшего учебного года в Нижегородской области открылись две новые школы и два новых корпуса ранее открытых школ. Кроме того, нацпроект «Молодежь и дети» позволил выполнить комплексный капремонт еще 20 образовательных учреждений в различных муниципалитетах региона. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

О служении ближнему. День за днем. Дневник православного священника. 19 июня. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: «Крепись». Книга пророка Исаии, глава 41, стих 6. Один известный духовный писатель сказал: «Мы только тогда уподобляемся Богу, когда становимся полезными». И действительно, служение ближнему – это божественный закон. Христос принял образ раба, пришел служить и научил служить. «Я посреди вас, как служащий». Евангелие от Луки, глава 22, стих 27. Он служил непрестанно, словом, делом, жизнью. Служил душе и телу окружающих людей, терпеливо, неутомимо, всегда имея их благо перед глазами. Он ходил с места на место, делая добро. Деяния, глава 10, стих 38. Божественная любовь выразилась служением, сопряженным с жертвой даже самой жизни. «На небе служат день и ночь», — говорит нам Писание. «Ангелы, называемые служебными духами, нисходят на землю для особого служения людям. Бог сам служит людям бесконечным радением об их вечном благе, непрестанно призывая, привлекая, смягчая, направляя души грешников. И нам надлежит служить, и нас Бог почтил тем, что призвал нас на дело, подобное Его делу. Помогать людям, ободрять их, поддерживать, быть готовыми на всякое служение ради того, чтобы принести им истинную пользу. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Первое послание Иоанна, глава 4, стих 16. Каждый помогал ближнему своему. Это Божие назначение для всех его созданий. Не для некоторых только избранных, но для каждого. Не жди себе какого-нибудь громкого, видного служения. Поступи лучше сейчас в число этих каждых, которые простирают руки на помощь ближним. И увидишь, что, ободряя, согревая, поддерживая брата твоего, ты сам ободришься, согреешься и утвердишься на христианском пути.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно, а мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел и, конечно, совершенствования себя. Сегодняшние утренние цитаты на радио «Образ» от архимандрита Иоанна Крестьянкина. «В жизни все очень просто будет и легко, если ты решишь все делать для Бога, ради Бога и во славу Божию. Все в жизни и в душе сразу станет на свое место». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог!
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Церковное слово.
1: Дряхлый. Дряхлование.
2: Дряхлый, печальный. Дряхлование, печаль. Пример из Евангелия от Луки.
1: Рече же к нима, что суть словеса сия, пониже стязаетося к себе идуща, и иста дряхла. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?
2: Итак, дряхлый означает печальный. Дряхлование означает печаль.
3: Пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».
4: Земные ангелы Руси.
5: Дорогие радиослушатели, сегодня мы начинаем цикл бесед, посвященный истории русского монашества и той роли, которую иноки русских монастырей сыграли в духовном и политическом развитии древнерусского общества. Мы поговорим с вами о том, как иноческое влияние преображало и душу отдельного русского человека, и душу всего русского народа, как духовный и нравственный пример иноков русских монастырей воздействовал на развитие общественных отношений в древнерусском обществе и как иноки влияли на становление и развитие русского государства от самых его истоков до той поры, когда Россия превратилась в великую державу. Монашество – это, безусловно, важнейший культурный институт, который возник в рамках христианской церкви. Монашество с полной уверенностью можно назвать душой православной церкви, и в точно такой же мере монашество можно назвать душой русского народа. Потому что именно на монашеские ценности, на нравственный образец, который являли собой иноки русских монастырей, ориентировались в своем духовном развитии русские люди, начиная с первых времен появления монастырей на Руси. Однако, прежде чем говорить собственно об истории русского монашества, нужно обратиться к истокам самого этого явления. Нужно несколько слов сказать о том, когда и почему возникло монашество и каково принципиальное значение монахов в жизни церкви и в жизни всего христианского сообщества. Ну, само определение «монах» указывает нам на то, что речь идет о людях, которые ведут уединенный образ жизни. Это люди, которые оставили мир, оставили общество, дом, семью и ушли в какие-то безлюдные места для того, чтобы в одиночестве вести духовный подвиг, очищаться от страстей, воспитывать в себе добродетели, с тем, чтобы мирские заботы и соблазны не мешали их духовному деланию. Такого рода уединенное подвижничество возникло задолго до появления христианства. Однако лишь в христианстве этот духовный подвиг обрел свое подлинное значение, получил истинную цель и смог стать завершенным. Потому что православный монах заботится о своем духовном совершенствовании не только для себя самого. Для него это лишь ступень к духовному преображению,

0: Для него уединенное духовное возрастание необходимо для того, чтобы открыть душу полному и всепоглощающему потоку благодати Божией, а в ответ обратить к Богу свои молитвы о мире и человеке. Православный монах – это молитвенник, который возносит свои молитвы не только о себе самом, не только о своих близких, но он молится о всем мире, о всех людях, живущих на земле, и о всей твари Божией. Он молится о спасении всего тварного мира и о возвращении его в первоначальное благодатное состояние. В этом принципиальное, великое духовное значение монашества. А вот о том, каковы были разные формы монашеского подвига, каковы были разные линии и традиции в развитии древнего монашества, и какая из этих традиций в большей мере сказалось на формировании, собственно, русского монашества, об этом мы с вами поговорим уже в следующей передаче.
1: «Земные ангелы Руси».

0: ворота с полукруглой аркой, холмы, луга, леса, овсы. В ограде мрак и холод парка и дом невиданной красы. Там липы в несколько обхватов справляют в сумраке аллей, вершины друг за друга спрятав, свой 200-летний юбилей. Они смыкают сверху своды, внизу лужайка и цветник, которые правильные ходы пересекают напрямик. Борис Пастернак.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона будет пасмурная погода, пройдет небольшой дождь, гроза. Столбики термометров покажут днем плюс 18 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду. На севере области также ожидается пасмурная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 17 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 17 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Прощание славянки». Читает Николай Раужин.
1: Девятое мая 1951 года. Свершилось. Виктор Гладышев – полноправный участник Парада Победы. Ему 18 лет, на нем, как влитая, форма военного музыканта. Блестят пуговицы, начищена обувь. Он знает, что красив и мужественен. Он, конечно, волнуется, но волнение перебивает другое чувство – нетерпение. Хочется побыстрее пройти развернутым строем перед трибуной мавзолея. Хочется слить свое глубокое здоровое дыхание с дыханием тысячетрубного оркестра и единым выдохом возвестить застывшей в напряжении родине о том, что парад начался. Сегодня тепло. Сегодня очень тепло. В руках у девушек ветки сирени. Много девушек на улице, красивых и веселых. Когда он ехал на Красную площадь в служебном автобусе, они улыбались ему. Да, он действительно сегодня хорош. Только бы не пошел дождь, как тогда на первом параде Победы. Виктор поднимает голову к небу, в котором ни единого облачка. Хорошо. Сегодняшний парад пройдет под солнцем. Сводный оркестр выстроился у гума напротив трибуны мавзолея. Витя улыбнулся, вспомнил, как подпрыгивал, стараясь из-за спин музыкантов рассмотреть Сталина. Теперь трибуна как на ладони. Он видит Сталина, можно сказать, очень близко. Сердце сжалось пружиной. Сейчас... «Слушайте все!» — звучат фанфары. И вот из Спасской башни показывается маршал Жуков на белом коне. Какая красота! Маршал, как влитой в седле, легкое цоканье копыт по брусчатке все ближе к трибуне. Конь под маршалом, будто точеная белая статуэтка. У Виктора перехватывает дыхание от красоты и величия момента. Красная площадь залита солнцем. Только бы не было дождя. Еще раз глаза к небу. Все спокойно, дождя не будет. Взмах дирижерской палочки. Витя набирает побольше воздуха в легкие. Привычно на секунду замирает. Звук его альта сразу теряется в звуках тысячетрубного духового оркестра. Звучат «Слався, Глинки», «Священная война», «Марш авиаторов». Все выше и выше и выше. Эх, как мы пели с Ванькой, когда немцы били в шеи. Здорово мы тогда пели, громко. А они по нашему родненькому Смолину маршировали, к параду Победы готовились. Вот тебе парад, получи. Готовились-то они, да иду на параде я. Как же я счастлив! Виктор распрямил плечи, подтянул живот. Казалось, если бы не труба, он бы пустился в присядку от гума прямо к правительственной трибуне. Слово «Победа» именно тогда, на параде 1951 года, сфокусировалось в его сердце в стремительный горячий луч, готовый прожечь насквозь и его новенькую форму военного музыканта, и брусчатку Красной площади, и даже зубчатые стены Кремля. Опять полоснуло счастьем под ребрами. Он, Виктор Гладышев, участник парада Победы. Это же подумать только, и то страшно. Звучат один за другим военные марши Чернецкого, Иванова, Раткевича. Вспомнил, как бегал на репетиции к немцам на край деревни. А ведь их оркестр тебя к музыке пристрастил, мелькнула, как будто уколола легко неуместная здесь, на параде, мысль. Отогнал ее. Вот еще не хватало. Он всегда музыку любил. Отец пел хорошо, он в отца. Отец сажал его на верстак. Витя еще маленький был. Строгает, стружки к Вите ползут, а он их на руку, будто это баранки. Отец смеется, да как запоет. По Дону гуляет казак молодой. Голосище был, сила. У Виктора не такой, зато у него легкие, сила. В духовом оркестре это дело не последнее. Еще один марш, теперь уже Печерского полка. Дирижирует выдающийся музыкант генерал Петров. Красиво стоит он на дирижерской подставке. Все точно так же, как и на первом параде Победы. Девятое мая 1952 года. Опять дал Бог солнце. С утра к Красной площади подтягиваются участники парада. Много фронтовиков, награды в несколько рядов позванивают. На трибуне Сталин. Виктор видит его совсем близко. Странное чувство. В жизни Сталин совсем другой, вроде как мелковатый для вождя народов. Роста небольшого, приземистый, нет в нем абсолютно никакого величия. Сталин о чем-то тихо разговаривает с Булганиным, смеется. Музыканты на своем обычном месте, напротив трибуны у гума. У всех приподнятое настроение. «Виктор, ты сегодня именинник». «Почему я?» Он еще спрашивает. «Знаешь, как твое имя переводится с латыни?» «Победитель». «А сегодня что?» «День Победы». «Значит, день твоих именин». Он не против. Ему кто-то уже говорил в детстве, что Виктор значит победитель. Но он забыл. А напомнили, и приятно. Сегодня ночью перед парадом ему плохо спалось. Опять вспоминалась война. Боровск, клочок соломы в углу, мороз под 40, детские замерзшие к утру трупики. Неужели это было со мной? А как же я выжил? Чем дальше отходило от него военное время, тем сильнее он волновался и переживал. Видимо, детство имеет какую-то особую охранную грамоту. Она не позволяет ребенку до конца во всей полноте понимать то, что с ним происходит. Но чем дальше... Очень хотелось выспаться перед парадом Победы. Виктор хорошо понимал, парад — это очень ответственно и почетно. Но выспаться не получилось. С вечера вроде и заснул, а потом, будто кто в бок толкнул, резко, грубо. Лежал, думал. Конечно, о войне. Трупы... Трупы на Наро-Фоминских улицах, мимолетный, тут же забытый вкус пшеничных зернышек на губах, вши, к которым вроде и привык, пока их не видишь. И девочка, девочка, торчащие кверху детские ножки. «Все, хватит, я сказал, сегодня парад Победы». Как-то давно еще мама была жива, он после ночной пасхальной службы в Смоленском храме раскапризничался, осерчал за что-то на Зину и расплакался. Испугалась тогда мама. «Ой, нельзя, нельзя сегодня плакать. Грех это на Пасху слезы лить, большой грех, сыночек. Вот и сегодня вроде как Пасха, день победы. И сегодня нельзя. Что-то дал он волю чувствам, надо бы их попридержать». Сводный оркестр начал перестраиваться. Пошла вперед боевая техника. А оркестр отступил к историческому музею, чтобы оттуда развернутым строем пройти перед трибунами. Виктор Гладышев, с латинского «победитель», хмурился от майского осмелевшего солнца и гнал от себя калейдоскоп мелькающих в сознании страшных военных картинок. Сегодня нельзя. День Победы. Почти Пасха. Девятое мая 1953 года. Опять расцвела столица маковым цветом, запестрела праздничными транспарантами, портретами безошибочно узнаваемых вождей, заколыхалась на весеннем ветру знаменами. Очереди в гастрономах. Покупают деликатесы, вино. Приятная суета, ожидание праздника. Виктор любит такую Москву. Он сразу и легко подстраивается под ее праздничный ритм и дышится ему радостно от предстоящего парада Победы. Уже с утра людские ручейки неспешно текут к центру Красной площади. Туда пока нельзя, толпятся на Манежной площади на улице Горького. Собираются кучками фронтовики, где смеются, где смахивают слезу, где поют военные песни под гармонь. Виктор проходит через это многолюдие, торопится в сторону Кремля. Он с удовольствием бы потолкался в праздничной толпе, но ему надо спешить. Скоро начнется парад Победы. Он устал от долгих ночных репетиций, но сейчас усталость куда-то исчезла. Он полон сил и энергии. Сегодня после парада друзья звали его посидеть. Он вообще-то не любитель застолий, но сегодня согласился. Как-то странно будет, такой праздник, а он в казарму. Музыкант образцового оркестра штаба Московского военного округа Виктор Гладышев занимает свое место в строю. Огромный оркестр выстроился, как всегда, вдоль гума. Виктор поправил форму, провел для порядка рукой по волосам, погладил, словно подбадривая крутобокую свою трубу. Он с нетерпением посматривал в сторону Спасской башни. Сейчас, как всегда, из ворот башни покажется Георгий Константинович Жуков. Белый конь-красавец будет легко цокать подковами по брусчатке, а маршал, спина прямая, лицо торжественно и красиво, понесет своего ездока к четкому, застывшему строю воинских подразделений. Жуков начнет принимать парад. Вот она, долгожданная минута. Виктор нетерпеливо вглядывается в Спасские ворота. Но вместо белого маршальского коня на Красной площади показывается открытая, роскошная серо-серебристая машина. Жуков стоит в ней почти на вытяжку, а она неспешно и плавно пересекает Красную площадь. Вот это да! — удивляется Виктор. Он переглядывается со стоящим рядом Басом. Тот тоже удивлен. Вот это да! Первый раз маршал не на коне, и для всех это непривычно. Наверное, это непривычно и самому маршалу. Он стоит в машине немного напряженно. Виктор видит это, потому что маршальская машина уже совсем рядом с их оркестром. Вплотную с музыкантами строй суворовцев. Жуков, как всегда, начинает с них. Но машина, непонятно почему, останавливается напротив музыкантов. Недоуменные взгляды трубачей, волторнистов, барабанщиков. И уже полное недоумение. «Здравствуйте, товарищи музыканты!» Звенящая тишина в ответ. На репетиции такого не было. Жуков слегка замешкался, вопросительно глянул на водителя. Машина продолжает стоять. «Здравствуйте, товарищи музыканты!» — повторяет Жуков во второй раз. Опять молчание. И вдруг в этой тишине, где-то в недрах сводного оркестра, раздается немолодой, негромкий, снисходительный, но достаточно уверенный голос. «Здравствуй, маршал, здравствуй!» Жуков гневно смотрит на водителя, бросает ему несколько коротких фраз, каких весь оркестр, конечно, догадался. И машина плавно трогается с места, проезжает несколько метров и останавливается, наконец, перед строем суворовцев. «Здравствуйте, товарищи суворовцы!» «Здравия желаем, товарищ маршал!» Слаженно разнеслось над площадью, любо-дорого послушать. Виктор слышал, что заказус этот попало всем, но, наверное, больше всех водителю, который, по слухам, оказался новичком и остановил машину чуть раньше, чем ему было предписано. Досталось и оркестру. Искали того смельчака, который дерзнул не по уставу поздороваться с маршалом. Да разве найдешь? Тысячетрубный оркестр. Шуточное ли это дело? Девятое мая 1954 года. Прожекторы освещают Красную площадь со стороны собора Василия Блаженного, поэтому самого собора не видно, будто и не было его никогда на этом месте. Зато звезды на Спасской башне видны очень хорошо. Кажется, они вовсе не на башне, а сами по себе зависли любопытство ради над площадью. Очень хочется им знать, почему так многолюдно и суетно перед Кремлем, почему гремит в ночи музыка духовых оркестров, почему нервничают фронтовики-офицеры и сонно поглядывает на часы молодежь. А потому что завтра День Победы, завтра парад, а сегодня последняя ночная репетиция. Этот парад будет отличаться от прошлогоднего. Умер Сталин. Завтра на трибуну Мавзолея поднимется новый глава государства Никита Сергеевич Хрущев. Это первый его парад победы. Сводный духовой оркестр получил приказ еще разочек, последний раз за репетицию, пройти развернутым маршем от исторического музея через Красную площадь к Васильевскому спуску к собору Василия Блаженного. Оркестр выровнял строй, приготовился и уже зашагал было. Виктор шел в третьем ряду после трубачей, впереди барабанщики. Вдруг передние ряды резко остановились, а задние буквально уперлись в спины передних. Сбился шаг. Виктор ничего не понимал, ведь все, как часики, уже отработано. Он услышал мелкий-мелкий цокот, причем отовсюду, от собора, от ГУМа, от Спасской башни. Виктору показалось, что это цокот подковок по брусчатке. Так цокают подковки на военных сапогах. «Окружают, что ли?» — усмехнулся Виктор. Он сказал это в шутку и совсем тихо, но сосед, волторнист Коля Клепиков, услышал. «Похоже», — серьезно подтвердил он. «Да, их окружали». Их окружили очень быстро, стремительно, профессионально. Цоканье продолжалось всего несколько минут, потом резко все стихло, и не успел Виктор всмотреться в темноту, как увидел перед собой, будто из-под земли выросших, солдат. Это были войска КГБ. Минута, и весь парад окружен. «Не двигаться, стоять!» Сопротивление не оказывать. Так продолжалось несколько минут. Потом, так же стремительно, как появились, солдаты КГБ исчезли. И опять, будто легкой поземкой по ногам подуло. Цок-цок-цок. Вновь скомандовали вперед. Пошли, стараясь выровняться, и уже было выровнялись совсем. Вдруг опять оцепили. Виктор переложил инструмент с одной руки в другую, переступил с ноги на ногу. И сразу почувствовал, как в спину ему упирается что-то холодное и острое. Штык. Ну, дела. Не двигаться. Парад замер. Никто ничего не понимал. Прокатилась волна напряжения и тревоги. Под кремлевскими звездами в плотном кольце войск КГБ стояли растерянные участники парада Победы. «Ты чего мне в бок штыком тычешь? Я тебе кто? Фашист, что ли?» — услышал Виктор в темноте возмущенный голос. «Не разговаривать, хуже будет. Хуже будет тебе, если я тебе сейчас трубой врежу. Врежь ему, врежь, и мы сразу и сыграем, что в таких случаях полагается». Переругивались, но каждый выполнял свой долг. Солдат КГБ наставлял штык на военного музыканта. Военный музыкант стоял и ждал приказа от своих командиров. Никто ничего не знал, ни тот, что со штыком, ни тот, что с трубой. Но все как-то рассосалось. Солдаты КГБ зацокали в сторону исторического музея, а военные музыканты, уставшие от бессонной ночи и от всего за эту ночь пережитого, поехали домой отсыпаться. Ведь завтра День Победы. Видимо, готовится какая-то заварушка. С этой мыслью участники парада ступили на кремлевскую брусчатку. Что-то сегодня должно произойти. Не случайно это ночное цоканье. Виктор Гладышев думал, вот сейчас что-то произойдет. Что? Покушение на членов правительства? Обстрел демонстрантов? Взрыв Спасской башни? На трибуну поднялись члены правительства. Вот сейчас. Виктор увидел светящуюся на солнце лысину Хрущева. Сейчас? Обошлось. Шурша шинами, выехал из кремлевских ворот глянцево-черный ЗИС. В нем находился уже не Жуков, а Булганин. Вот сейчас. Булганин объехал войска московского гарнизона. обошлось. Уже отыграли «Слався», «Священную войну», «Марш энтузиастов», несколько военных маршей Чернецкого, Иванова, Радкевича. Все шло спокойно, по сценарию. Хрущев на трибуне без устали махал рукой, широко улыбался, весело переговаривался с членами правительства. Виктор от напряжения устал, а потом и вовсе махнул рукой. Они не переживают, и я не буду. Девятое мая 1955 года. Если бы не фаготист Саша Сивухин, не произошла бы эта история. Но Сашка малый добрый, заводной. После репетиции предложил размяться, погулять по набережной Москвы-реки. Не знаю, как ты, а я так по весне соскучился, все ходил бы по улице и дышал, дышал. Пошли дышать вместе. А нагулялись 2 часов, как не было. Пора, заторопился Виктор, нам ведь отдохнуть надо, чтобы завтра к параду, как огурчики. Лучше бы ты мне про огурчики не напоминал, заметил Сивухин. Очень, брат, есть хочется. Совсем рядом на Котельнической набережной жил родственник Виктора, дядя Коля. Виктор счел непорядочным это от друга утаить. «Давай зайдем к дяде Коле. Жена у него, тетя Дуся, накормит, она, знаешь, какая хлебосольная». Саша оживился, даже шаг прибавил. Вот уже радость для дяди Коли с тетей Дусей. Выросли на пороге 2 красавца. Оба с лица свеженькие после прогулки, оба в красногрудых мундирах с блестящими пуговицами, в глазах плохо скрываемый голодный блеск. «Петухи!» — ахнул хозяин. 2 петуха расфуфыренных. «Мать, гляди, иди, какие петухи к нам в курятник залетели!» Молодежь не обиделась, было видно, что дядя Коля рад встрече. А что балагурит, так он всегда такой, сколько его Виктор помнит. Засуетилась, забегала хозяйка. Картошку чистит, а сама все расспрашивает. «Правда, Вить, что это ты такой разнаряженный? Да я, тетя Дуся, с репетиции, завтра же парад Победы». Ахнула, всплеснула руками. «Ты на параде Победы будешь играть?» «Как всегда», — ответил как можно равнодушнее. «Отец, посмотри, какой родственник у тебя знаменитый! На параде Победы играть будет, важная птица!» «Я же сказал, петух!» Вот уже и картошка дымится, соленые огурчики в глубокой тарелке сверху и даже холодец. Ко дню Победы наварила, но раз сегодня к нам сам Витя Гладышев зашел, да еще с другом, угощайтесь. «Мать, да не по-русски как-то!» Дядя Коля кашлянул, выразительно глянул на жену. «Неси!» — скомандовала хозяйка. По центру стола взгромоздилась 3-литровая банка с кристально-прозрачной жидкостью. «Спирт», — безошибочно определил Сивухин. «Да я же не пьющий», — запротестовал Виктор. «И я не пью», — живо отозвался друг, «но мы ведь в гостях, отказываться нельзя, надо вести себя прилично». «Ну, за победу!» «Да, праздник завтра большой. Эх, дождались его не все». «Не будем об этом. За то, чтоб войны больше не было». Выпили по чуть-чуть, похрустели огурчиками, еще по чуть-чуть. «Холодец у вас, тетя Дусь! Я такого холодца давно не ел. Кушайте, кушайте». И вроде как-то не забирает. Недолго, казалось, посидели. Вышли на улицу веселые и Гладышев, и Сивухин. Прощались, один раз обнялись, второй, третий. Витя спал в ту ночь особенно крепко. Обычно перед парадом Победы он долго ворочался, а заснув, нередко просыпался, а тут только до подушки. Наутро есть совсем не хотелось. Выпил чайку. Почувствовал, как ослабли ноги, прилечь бы. Но парад Победы. Что ты себе, музыкант отдельного сводного оркестра, позволяешь? На улице, как мог, держал походку. Старался идти прямо. Фуражку надвинул пониже на глаза. Когда он занял свое место в строю музыкантов, его разморило совсем. Виктор мотал головой и все старался отмахнуться от чрезмерной, как ему казалось, раздражающей его голубизны неба. Рядом через 5 человек от него Сивухин. «Как ты, Сань?» «Хорошо. А мне, брат, тошно. С непривычки должно быть», — успокоил друг. За Спасской башней стало легонько погрохатывать. Над Красной площадью собиралась гроза. Когда министр обороны начал принимать парад, застучали по кокарде Витиной красной фуражки первые спасительные дождевые капли. Он чуть выставил вперед подбородок, выпятил нижнюю губу и ловил эти капли, пылающие от жажды гортанью. Дождь припустился сильнее. «Хорошо». Каждый раз во время парада музыкантов небольшими партиями водили в ресторан гостиницы «Москва» перекусить. Там их ждали обязательные горки самых изысканных бутербродов с икрой, с красной рыбой, с сырокопченой колбасой. Едва дождался Виктор своей очереди. Появившийся вдруг аппетит свидетельствовал о том, что кризис миновал. Дождь продолжался, но уже не играл в жизни военного музыканта Виктора Гладышева абсолютно никакой роли. Первый и последний раз дал себе за рог Гладышев.
2: «Ну, дед, пожалуйста, расскажи про парады Победы».
1: «Спрашивай». «Ты видел живого Сталина?»
2: 100 раз.
1: «А Жукова на коне?»
2: 100 раз.
1: «Красиво скакал?»
2: «Очень».
1: «Вы играли громко?»
2: «Очень».
1: «А ты, дед, волновался?»
2: «Очень».
1: Какой-то ты, дед, сегодня неразговорчивый.
0: Продолжение следует. В эфире радио «Образ».
3: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
0: Притча дня. Поучение в примере.
4: Притча о слепце. Однажды слепой сидел на улице и просил подаяния. У его ног лежала табличка: «Я слепой. Пожалуйста, помогите». Мимо проходил человек, у которого не было денег, но он нагнулся и подписал на табличке несколько слов. А вечером слепой принес домой полную шапку монет. Столько ему никогда прежде не давали. На следующий день слепой узнал своего благодетеля по шагам и спросил, что тот написал на его табличке. «Ничего такого, что было бы неправдой», — ответил прохожий. «Я написал все то же, что и ты, но только немного иначе». Новая надпись на табличке была такая: «Сейчас весна, но я ее не вижу». В жизни часто бывает так, что человек, хотя обладает физическим зрением, может и не иметь духовного, а значит пропустить истинную, духовную красоту, открывающуюся в Боге. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Как солнце – свет для тела, так молитва для души. Если для слепого большое есть лишение не видеть солнца, то сколь большее лишение для христианина не молиться часто, чтобы молитвою вводить в душу свою свет Христов». О чем для вас эта притча, дорогие радиослушатели? –

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим с вами о водных растениях, самых красивых. Их называют царицей водоемов. Это лилии водяные или, как еще их называют, нимфеи. Кто-то их называет кувшинками. Вот это такие красивые растения, которые можно вырастить у себя в собственном саду. Многие думают, что для этого потребуется какой-то огромный водоем, чтобы росли такие красивые лилии. Но на самом деле достаточно всего небольшой емкости, чтобы уже иметь вот такую красоту у себя в саду. Всех проще, на мой взгляд, сделать водоем из пластиковых емкостей, которые сейчас продаются в магазинах. Они бывают разных размеров. Вот даже самые маленькие, которые вы найдете, подходят для выращивания вот таких водяных лилий. Там глубина должна быть не меньше 40 сантиметров, но чем больше, тем лучше. Оптимально где-то 60-80 сантиметров. Если глубина вашего прудика будет 1 или 1,20 м, то эта кувшинка сможет даже зимовать у вас в этом водоеме, то есть ее вынимать оттуда никуда не нужно будет. Но при этом надо только учитывать, что это не должна быть маленькая емкость, вот такая глубокая, а все-таки это должна быть какая-то просторная водяная гладь, чтобы вот уж совсем не промерзала вся эта вода, да? То есть, вы понимаете, от объема воды тоже зависит и степень промерзания этого водоема. А так вообще вот даже в таком небольшом водоеме можно выращивать успешно эти нимфеи, но только на зиму нужно будет вынуть ее и перенести куда-то в погреб или в подвал, где она будет зимовать при нулевой температуре, может, и даже выдерживать небольшое промерзание, если у кого-то не очень надежный погреб. Как нужно это сделать? Осенью вы достаете свою нимфею, свою лилию из этого водоема, обрезаете у нее листья и помещаете в таз с водой. Воды наливаете над этой нимфеей, вот над этим корешком, всего-всего немножко, на 5 сантиметров где-то. Не нужно ее утапливать так, чтобы она там у вас стояла как в ведре, и чтобы на ней эта вода была слоем там 30-40 сантиметров. Нет, так зимовать нимфеи хуже. Еще один способ интересный, который применяют садоводы, это они переносят свою лилию, свою вот эту кувшинку в какой-то ближайший водоем. И там ее около бережка прикапывают. Естественно, она посажена должна быть в какую-то емкость, то есть это какой-то решетчатый контейнер. Туда вы сажаете, и вот с этим решетчатым контейнером очень удобно ваше растение и вынимать. То есть сразу у него и корешки там, и вы в этом контейнере и в тазик переносите, либо вот в такой водоем. Где брать посадочный материал для того, чтобы развести у себя вот такую водяную лилию? Сейчас в крупных торговых центрах, в садовых центрах продаются вот эти корни, начиная где-то с мая месяца, в специальных пластиковых контейнерах. Там этикеточка есть с фотографией, нарисованы вот эти вот цветы, они бывают и белые, и желтые, и розовые, и бордовые. Самые неприхотливые – это белые. Также очень есть неприхотливые розовые, несколько сортов. Желтые немножко более капризные, а из зимостойких – это вот начните, пожалуй, с белой. Если у вас небольшой водоем, то вы можете посадить туда только одно растение – потому что водная гладь, которая будет закрыта вот этими листьями, и ограниченный объем воды и питание в этой воде, он просто не позволит нормально развиваться, скажем, двум-трем растениям, да? Потому что вы же понимаете, что там и кислород, и питательные вещества, все имеет свое значение. И вот эта одна лилия, в принципе, вам может подарить за сезон несколько этих цветов. Они будут у вас постепенно друг за другом раскрываться. Вот если в природе у нас растут эти нимфеи и цветут где-то в июне, в июле месяце, и потом все, и это цветение прекращается, то садовые сорта, а нам ведь вот в магазинах продаются именно садовые сорта, они уже способны цвести довольно долго. И вот что касается цветных вот этих водяных лилий с розовыми, желтыми, с бордовыми цветами, они могут цвести вообще вплоть до заморозков. И иногда таких водяных питомниках, где выращивают специально вот эти растения, можно видеть, что бутоны буквально в лед уже уходят, когда вот наступают эти заморозки, и они закованы в лед. Красота тоже необыкновенная. Как ухаживать за этими водяными лилиями? Нужно просто следить за тем, чтобы вода у вас сильно не перегревалась. То есть, если у вас совсем небольшая емкость, ведь берут даже, знаете, какой контейнер, строительную такую емкость, ну, она где-то, наверное, ведра на 3, на 4, и пытаются туда сажать. И даже не вкапывают эту емкость в землю, а где-то ставят рядышком, скажем, с крылечком, чтобы это красиво было. И вот здесь идет очень сильный перегрев этой воды. Растение страдает от жары. Также еще вот из ухода, если у вас фонтанчик какой-то работает в этом водоеме, то нежелательно, чтобы эти брызги попадали на листья, потому что вот эти капельки и могут возникать ожоги на листочках у этой нимфеи. Чтобы ваша нимфея лучше росла и развивалась, периодически ее нужно делить. Вы удивитесь, как быстро разрастается вот это корневище, как там эти корни растут. И чтобы не было тесно вот в той емкости, куда вы ее посадили, нужно примерно раз в 3 года делить это ваше корневище. И сажать нужно после покупки или после пересадки таким образом, чтобы это корневище было вровень с землей, вровень с тем грунтом, в который вы посадили. Почки должны быть на поверхности, не заглубляйте их. Чтобы у вас этот грунт в воде не размывался, нужно камушки какие-то положить. Вот тогда ваша нимфея там будет хорошо себя чувствовать. Какой грунт брать? Можно даже луговой суглинок какой-то положить. Либо вы берете просто хороший, качественный.

0: небольших вдаёв,
1: ремесленных объединений. Конечно, по торжественным случаям. Построенное здание для ремесленной управы было в конце 70-х годов XIX века. При одном только взгляде на это трехэтажное здание становится понятно, что строилось оно не для проживания, а для размещения солидного учреждения. Строгая череда окон, один центральный вход, присутственные комнаты, фойе, залы. После революции здесь находился Нижегородский деловой клуб, а с 1929 года – дом инженерно-технических работников. В 1937 году в этом здании открылся дом ученых. Подобные дома создавались в то время по всей стране. Лекции, общение, обсуждение новейших достижений науки и техники, обширная досуговая работа и работа с детьми – это лишь малая часть того, что делалось в доме ученых. Лишь однажды в этом здании жили люди. Во время Великой Отечественной войны дом ученых стал пристанищем семей военнослужащих. После того, как всех временных жильцов расселили, дом пережил большой ремонт и перепланировку. Фойе и зал поменяли местами, убрали печи, так дом приобрел свою котельную в подвале. Сегодня в доме ученых есть малый зал, вмещающий 70 человек, большой зал на 200 персон. Фойе большого зала используется как выставочный зал. А еще есть янтарная комната, аудитории и залы для презентаций и конференций. Здесь, как и прежде, собираются ученые, выступают с лекциями и обмениваются опытом.

0: Что, это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Военную драму «Мама, я жив» режиссер Игорь Добролюбов выпустил на киностудии «Беларусьфильм» в год 40-летия Победы в 1985 году. Для режиссера, относящегося к поколению детей войны, это было далеко не первое обращение к тематике событий Великой Отечественной. Тем более для киностудии, расположенной на земле Белоруссии. В центре фильма «Дети на оккупированной территории. Партизаны и каратели-оккупанты». Это пронзительная история раннего взросления, подвига и самопожертвования. Одним из прототипов главного героя, партизанского разведчика Петьки Дыма, стал родившийся в 1928-м боец отряда «За власть Советов» Петя Гурко, удостоенный в 1942 году медали «За отвагу». Таких юных героев, которые в рядах партизан сражались с врагом, было много.
4: Слышь, петух, день-два и озеро замерзнет. Нет, немцы здесь не пройдут. Вот только брод проклятый. А что, если там поставить мину противотанковую? У меня есть. Ты бы смог?
5: Нет, противотанковую мы не проходили.
4: Не проходили? Вы больше на таблицу умножения нажимали. Луша, мыло, шило. Дармоеды.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Семейное наименование Егоров образовано от имени Егор, которое является вариантом греческого «Георгиос» – «земледелец». В церковном календаре «Святцах» поминается святой благоверный Георгий Всеволодович, князь Владимирский, основатель Нижнего Новгорода. Святой, отличавшийся военной доблестью и патриотизмом, погиб мученической смертью в битве с татарами на реке Сите. И мальчика, крещенного 4 февраля, в день памяти Георгия Всеволодовича, называли Георгием. В народе подобные имена приспосабливали под свой говор. Егорий, Гора, Юрка, Егор. В памятниках письменности Егоровы упоминаются с 18 века. Михаил Егоров, священник села Крылатского под Москвой.
1: Фамильная ценность.

0: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященный истории города Павлова. И сегодня речь у нас пойдет о создании предприятия, которое сыграло важную роль в истории города Павлова и всего Павловского металлообрабатывающего района и существует до сих пор под названием «Завод имени Кирова». Ну а начиналось оно в 1890 году как Павловская кустарная артель. И начиналась она с того, что к либеральному народнику Александру Генриховичу Штанге, обосновавшемуся в Павлове за три года до того, в 1887 году, пришло двое мастеров. Один с фабрики Калякиных, местных крестьян, металлообработчиков, мануфактуристов по фамилии Титов, и еще один мастер-шлифовщик Смирнов уже с фабрики Федора Михайловича Вырыпаева. Они предложили Штанге помочь им организовать артель. И артель была в конце 1890 года основана. Штанге пришлось немало потрудиться, чтобы поднять это предприятие молодое на ноги. Проявил он себя человеком достаточно энергичным, но особенно на первых порах ему пришлось уступать не только в качестве администратора, а он был кустарями избран председателем правления артели. Ему приходилось работать и как счетоводу, и как браковщику, потому что пытались таки протащить некондицию, те же самые наши милые кустари. Приходилось выступать даже в роли упаковщика. Так же, как его предшественник Николай Зернов, пришлось развернуть рекламу, в первую очередь в Москве и Петербурге. И тут Александр Генрихович проявил себя как большой мастер по части выколачивания всевозможных субсидий и суд. Вскоре у артели появились первые спонсоры из числа московской буржуазии. Это был известный чей торговец Перлов, фамилия которого увековечена, например, в одном из районов современного города Мытищи. Это купец Сергей Лепешкин. Но наиболее крупным спонсором из числа московских предпринимателей и меценатов оказался Сергей Тимофеевич Морозов, младший брат знаменитого Саввы Морозова. На средства, им периодически выделяемые, артель существовала в районе 10 лет. Кроме того, помогли и связи с Львом Николаевичем Толстым, который тоже иногда что-то подкидывал. Был случай, когда Александр Штанге привез в Павлово Максима Горького и тоже в итоге получил от него небольшую сумму на развитие артели. Оно и удавалось выбивать и правительственные субсидии. Для этого в свое время Штанге дошел непосредственно до Сергея Юрьевича Витте. Но в итоге предприятие заработало. Очень быстро появился свой собственный инженер Михаил Андреевич Ефремов, под руководством которого было построено сначала деревянное, а потом и первое каменное здание артели. Большую роль в развитии артели сыграл еще один немец по национальности, Владимир Николаевич Зельгейм. Он появился в Павлове уже в 90-х годах позапрошлого века, в конце 19-го столетия. Сначала заведовал артельной лавкой, потом стал так называемым членом-распорядителем Павловской кустарной артели. Ну, в общем-то, Владимир Николаевич Зельгейм довольно быстро из Павлова уехал в 1901 году, перебрался в Москву и стал одним из крупнейших деятелей кооперации, правда, не промысловой, а потребительской, уже всероссийского масштаба. Ну, достаточно сказать, что в 1917 году Владимир Зельгейм стал товарищем министра земледелия, заместителем Виктора Чернова во временном правительстве, то есть замминистра. А после революции, когда ему уже пришлось уехать из-за рубеж, во Францию он возглавлял Союз русских кооператоров за границей, базировавшийся в Париже. Так вот, Владимир Николаевич Зельгейм зачастую был вынужден прибегать к тому, что на развитие артели даже, в общем-то, просить деньги у своего отца-генерала. В принципе, Александру Штанге тоже периодически приходилось матери вдовы действительно статского советника выпрашивать деньги на то, чтобы артель двинулась. Она действительно двинулась, она развивалась. Начинали с того, что делали ножи. Сначала всевозможные кухонные, плюс столовые пары, столовые ножи и вилки. Затем с 1896 года стали делать уже различные складные и перочинные ножи, а также ножницы. В 1898 году стали изготавливать висячие замки, ну а позднее в ассортимент артели вошли уже и пчеловодческий инструмент, и садоводческий инструмент, и слесарный инструмент там производила. Пробовали изготавливать камертоны, Ну, например, изготавливали даже такую по нынешним временам экзотическую вещь, как тиски для окорока. Вещь, которая плотно сейчас ассоциируется только с Южной Европой, с Испанией, там, с Италией, прошутто, хамон, ничего подобного. Данная технология существовала и в дореволюционной России, и вот, в частности, как раз для нее, для засолки и для веления ветчины, Павловская кустарная артель подобные тиски и изготавливала. Образец такой продукции даже в фондах музеев, в экспозиции музея сохранился. Когда началась Первая мировая война, то артель стала изготавливать хирургический инструмент и саперные лопаты, а также ножницы для резки колючей проволоки. Ну, все это принесло кооперативу Александра Штанге большую известность. А поскольку он продолжал свою работу и в советское время, то в газетах первых десятилетий советской власти за Павловской кустарной артелью закрепился термин «жемчужина российской кооперации», «жемчужно-промысловой кооперации». Уже в первые десятилетия своего существования артель обзавелась и филиалом в соседнем Муромском уезде, в селе Озябликовский погост, где они раздавали сырье кустарям, в итоге получали готовые ножи, которые проверяли и клеймили. Обзавелась складом в Санкт-Петербурге. Очень активно продолжали сотрудничать с Сергеем Морозовым. В Москве было создано так называемое товарищество «Союз», в которое входило несколько кооперативов и подмосковных, и, скажем так, столичных, ну и в том числе и Павловской кустарной артель. При этом старались, все-таки это кооператив, это не капиталистическое предприятие, во всяком случае, так казалось его организаторам, старались, чтобы, во-первых, при бессменном руководстве Александра Штанге артель все-таки была демократичной, чтобы периодически проходили перевыборы руководства, чтобы практически каждый из артельщиков мог участвовать в выборах, мог избираться в состав руководящих органов. Но при этом надо сказать, что в 10-х годах 20 века количество работников в артели насчитывало примерно 300 человек. Все-таки полноправных артельщиков было 125. Остальные были наемные рабочие, которые, впрочем, тоже определенными правами пользовались. В частности, они имели право на ссуду в случае болезни, например. Была своя столовая с дешевыми ценами. Ну и, кроме того, на базе артели постепенно стали появляться культурно-просветительные учреждения. Главное, что Штанге в этом плане сделал, в 1898 году он открыл в Павлове так называемое Второе общество трезвости. Но о том, почему оно второе, чуть позже. Фактически была идея создать народный клуб. Но народный клуб полиции запретил, и вот было избрано такое название. Нейтральное Второе общество трезвости. И здесь уже, в первую очередь, конечно, артельщики, но и другие половчане организовывали и просветительские мероприятия, такие как лекции на различные темы, музыкальные вечера. Вторая гражданская жена Александра Штанги, Валентина Евграфовна Чешихина, была неплохой пианисткой. Она, кстати, сестра довольно известного в начале 20 века нижегородского журналиста Чешихина-Витринского и поэта Всеволода Чешихина. Почему, кстати сказать, многие материалы об артели Штанги в итоге осели в Москве в Государственном архиве литературы и искусства в фонде как раз братьев Чешихиных. Создали на базе все того же Второго общества трезвости в 1911 году первый в Павлове духовой оркестр. То есть, в общем, артель работала не только как экономическое предприятие, но она работала еще как определенный культурный центр. Если говорить уже не только об артели, но и о других способах улучшить жизнь павловских кустарей, то надо отметить, что не дремало и губернское земство нижегородское. Так, уже в конце XIX века, в 1896-1897 годах, было открыто два учреждения, которые были призваны способствовать поддержки кустарей. Это земский склад железа и стали, где кустари получали сырье по более дешевым, чем у скупщиков, ценам. И земская замочная мастерская, которая, опять же, должна была продемонстрировать более совершенные технологии, научить кустарей, в частности, например, изготавливать новую для них вещь, которую раньше не изготавливали, врезной замок. Ну а что касается следующей передачи, то в ней мы с вами поговорим о культурном развитии Павлова на рубеже 19-20 века. Тут тоже были некоторые свои неожиданные особенности. Всего доброго, до свидания.
0: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
2: Иоанн Лествичник – лестница. Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти? И применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
1: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставят вас равнодушными. Не пропустите! Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

0: священники в годы Великой Отечественной войны.
1: Русская православная церковь сыграла важную роль в ходе Великой Отечественной войны. Священнослужители, епископы, митрополиты русской церкви помогали противостоять врагам как в тылу, так и на фронтах, где вступали в бой против оккупантов, хотя сами на протяжении многих лет были гонимы репрессиями и подозрительным отношением к себе со стороны нового советского государства. Начиная с 1917 года, Православная церковь в Советской России считалась чужеродным элементом и пережила немало тяжелых моментов в своей истории. Стоит напомнить, что годы с 1932 по 1937 прошли под девизом «безбожной пятилетки». Была поставлена задача – уничтожались все церкви, храмы, молельные дома. Церковнослужителей преследовали. К началу Великой Отечественной войны большая их часть либо была расстреляна, либо отбывала наказание в тюрьмах и лагерях. Именно поэтому немцы очень надеялись на помощь священнослужителей. Они называли их «царевы воины» и рассчитывали, что те предадут страну, которая столько лет истребляла их веру. Но с приходом войны русская православная церковь четко обозначила свои позиции разделить судьбу своего народа, как было всегда испокон веков.
2: Монахиня Адриана, в миру Наталья Владимировна Малышева. Годы жизни 1921-2012.
3: Ушла на фронт с третьего курса МАИ, была направлена в разведку, принимала участие в обороне Москвы, вынесла раненого из-под обстрела. Была направлена в штаб Константина Рокоссовского, принимала участие в боях на Курской дуге и под Сталинградом. В Сталинграде вела переговоры с фашистами, призывая их сдаться. Дошла до Берлина. После войны закончила МАИ, работала в конструкторском бюро Сергея Королева. Чтобы принять самое активное участие в восстановлении Пюхтинского подворья в Москве, ушла на пенсию. В 2000 году приняла монашеский постриг с именем Адриана.

0: высшей славы солдаты. Нижегородская книга памяти. О героях Советского Союза, полных кавалерах Ордена Славы, героях Российской Федерации рассказывает автор, историк, краевед, лауреат премии Нижнего Новгорода Ольга Букова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы снова продолжаем с вами цикл бесед о нижегородцах, героях Советского Союза, о которых написано в нашей новой книге памяти «Высшей славы солдата». И следующий герой, о котором бы мне хотелось с вами рассказать, это полный кавалер Ордена Славы Аверьянов Евгений Петрович. Евгений Петрович родился 5 марта 1923 года в деревне Ржавка Нижегородского уезда одноименной губернии. Сейчас это Кстовский район Нижегородской области. Отец его, Петр Иванович, до революции был крестьянином, потом вступил в колхоз и стал в нем первым председателем. Он был человеком грамотным, всю жизнь покупал и собирал книги. В доме имелась большая библиотека. Мама его, Мария Григорьевна, вела дом и занималась воспитанием детей, которых было 5. Евгений, Виналий, Павлин, Лидия и Елизавета. От отца все дети переняли любовь к книге. В 1938 году Евгений окончил 8 классов неполной средней школы в селе Большая Ельня и поступил в Горьковское фабрично-заводское училище «Связи», по окончании которого стал работать сначала помощником, а затем начальником почтового вагона на Горьковской железной дороге. Когда началась Великая Отечественная война, Евгению было 18 лет. И как все мальчишки того времени, он, конечно, мечтал о фронте. Но поскольку он работал на железной дороге, он имел бронь. И мог остаться в тылу, но мальчишки того времени – это были патриоты. Он рвался на фронт, и только в начале 1942 года Кстовский районный военный комиссариат направил его в военно-пехотное училище, эвакуированное из Львова в город Киров. И вот там Евгений окончил ускоренный курс и был отправлен в Сталинград пулеметчиком. В Сталинграде Евгений участвовал в обороне от известного теперь уже на весь мир тракторного завода. Испытал на себе весь ужас артобстрелов, бомбежек и непрерывных атак фашистов. На защитники Сталинграда они обрушили десятки тысяч снарядов и бомб, а после каждого их налета уцелевшие бойцы, казалось бы, просто из-под земли вставшие, отбивали одну атаку за другой. Евгений был метким стрелком, его пулемет уничтожил огромное количество фашистов. Ну и сам Евгений был тяжело ранен, потому что фашисты в первую очередь уничтожали наши огневые точки. После госпиталя снова на фронт. И вот Евгений уже попадает в 232-й минометный полк 12-й артиллерийской дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Здесь, в минометном полку, проявился его удивительный талант – очень меткой стрельбы из миномета. Он посылал мины точно в цель, обычно с первого выстрела. Это умение спасло жизнь многим его боевым друзьям. Ему пришлось сражаться в самом пекле войны, на Курской дуге. Его точный минометный удар уничтожали пулеметные и минометные точки фашистов, обеспечивая продвижение вперед нашим бойцам. Евгений Петрович участвовал в Белгородско-Харьковской наступательной операции, форсировал реки Днепр и Северный Донец. 30 сентября 1943 года его полк, находясь в резерве ставки Верховного главнокомандования, бросали в самые опасные и сложные точки, когда необходим был прорыв на фронте. На Волыни, в бою у села Торговище, 18 июля 1944 года сержант Аверьянов удивил командиров, уничтожив из своего миномета 5 огневых точек противника. Из наградного листа.
2: Под сильным минометным огнем противника, командуя минометным расчетом, уничтожил 5 огневых точек противника, рассеял и частично уничтожил дороты пехоты противника и тем самым обеспечил быстрое продвижение нашей пехоты.
1: Благодаря его точным попаданиям в цель, наша пехота с наименьшими потерями смогла успешно выполнить поставленную задачу. За свой подвиг Евгений был награжден самой почетной солдатской наградой – медалью за отвагу. Из наградного листа от 16 августа 1944 года.
2: 15 августа 1944 года товарищ Аверьянов в боях на подступах к деревне Облясы-Дворские, Польша, несмотря на град пуль, подошедшего на расстояние 150-200 метров противника, будучи раненым, вел из своего миномета точный и губительный огонь по врагу. В результате чего противник отступил, оставив на поле боя более взвода убитых и раненых солдат и офицеров. Своим личным примером товарищ Аверьянов воодушевил на подвиг весь личный состав батареи.
1: Сержант Аверьянов был представлен к ордену Отечественной войны второй степени, но награжден орденом славы третьей степени. Так начался отчет его «Золотой славы». 10 февраля 1945 года полк, в котором воевал наш земляк, вел ожесточенные бои по уничтожению гарнизона противника в городе Познани, Польша. Минометный расчет под командованием Евгения нанес фашистам ощутимый урон, способствуя продвижению нашей пехоты. Из наградного листа 13 февраля 1945 года.
2: Сержант Аверьянов под огнем противника сменил огневую позицию и выдвинул свой миномет в боевые порядки нашей пехоты. Прямой наводкой с открытой огневой позиции сержант Аверьянов метким огнем из своего миномета уничтожил два станковых пулемета противника вместе с расчетами, чем обеспечил успешное продвижение нашей пехоты вперед.
1: И 23 марта 1945 года Евгений Аверьянов был награжден орденом славы второй степени. Сам командующий артиллерией 1-го Белорусского фронта генерал-полковник Казаков, тоже нижегородец, подписал награду земляку. Приближался конец войны. Шел апрель 1945 года. Наши войска рвались в Берлин. Всем было ясно, что до разгрома Германии осталось совсем недолго. Но фашисты сопротивлялись с яростью обреченных. И особенно запомнился Евгению прорыв обороны противника на левом берегу реки Одер, западнее города Лебус, знаменитый Одерский плацдарм. Местность мало того, что открытая, так еще и пристреленная. Фашисты точно знали, куда бить, и не промахивались. Туда срочно были переброшены войска из резерва Ставки Верховного Главнокомандования. Фактора внезапности появления наших войск не было, их ждали. И фашисты обрушили на головы наших солдат ураганный артиллерийский минометный огонь. Один за другим на глазах Евгения погибали товарищи, лучшие друзья. Минометчики быстро меняли позиции, но снаряды фашистов точно попадали в цель. Евгений остался у миномета один. И, как он сам вспоминал впоследствии, его охватила такая злость, такая ярость на фашистов за погибших друзей, что он словно окаменел. Страха не было, в голове билась только одна мысль – уничтожить врага, отомстить за друзей. И он стал стрелять один – и наводчик, и подносчик снарядов, и сам себе командир. После боя командованию доложили – старший сержант Аверьянов полностью уничтожил вражескую минометную батарею, рассеял и частично истребил до двух взводов противника, уничтожил два станковых пулемета фашистов. 15 мая 1946 года нашла Евгения заслуженная награда – Орден Славы первой степени. И он стал полным кавалером Ордена Славы. После войны сержант Аверьянов еще 2 года служил в Германии и только в феврале 1947 года вернулся на родину. Еще в юности заприметил он в Ржавке девчушку, которую звали Ниной. А в 1947 году встретил уже красивую девушку. Встретились и не расставались. Вскоре поженились, родились дети. Сын Виналий, названный так в честь брата, и дочки Екатерина и Елена. До 1959 года Евгений работал на Горьковской железной дороге, но

любимой жене и детям, встал на ноги. За годы войны Евгений трижды был серьезно ранен, лежал в госпиталях, а часть осколков так и носил себе до конца войны. Скромный он был человек, но достоинство союз соблюдал. Как-то сказал правду в глаза парторгу, и тот добился его исключения из партии. Тот не стал ходить, жаловаться, добиваться правды, но до конца своих дней считал себя коммунистом. К детям относился очень трепетно, очень их любил. Всю жизнь хранил в своей памяти картину тысячи детских башмачков, увиденных в детском лагере смерти Саласпилс. Евгений Петрович часто ходил в школу, особенно когда дети учились. Он рассказывал школьникам о войне, о своей дивизии, о друзьях-однополчанах, о их подвигах, о своих же заслугах молчал. Когда дочка Катя вышла замуж, он только с зятем своим Александром стал откровенно говорить о войне. Умер Евгений Петрович 27 мая 1983 года. Похоронен на кладбище в села Большая Ельня Кстовского района Нижегородской области. Память. На доме в деревне Ржавки, где жил герой, установлена мемориальная доска. Имя героя увековечено на мемориале славы в городе Кстово.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ». Спешите видеть.
1: Здравствуйте, с вами Олег Демин. Новые выставки, лучшие музейные программы, интересные концерты, спектакли и незабываемые творческие встречи. О том, что не стоит пропускать, расскажу прямо сейчас. Ну что сказать, друзья, на дворе лето. И как всегда в летние выходные организаторы зазывают публику на самые разные уличные мероприятия. И вот в предстоящие выходные такие мероприятия имеются. Например, продолжается фестиваль под открытым небом «Столица закатов». В это воскресенье в Ракушке в Александровском саду концерт. Называется «Симфонические странствия. Австрия. Кофе по-венски». Дело в том, что Вена – это город вальсов, дворцов и знаменитых кофеен. Но прежде всего это музыкальная столица Европы. 21 июня. Академический симфонический оркестр под управлением художественного руководителя театра оперы и балета Республики Коми, лауреата международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова Юрия Демидовича. Выступают лауреаты международных конкурсов Дарья Канасова, это сопрано, и Владимир Добровольский, это скрипка. Они приглашают вас на свой концерт. Музыканты исполнят шедевры Моцарта, Крейслера и, конечно, короля вальсов Иоганна Штрауса. Так что венская тематика, кофе и музыка ждут вас. А если вы захотите попасть на фестиваль уже другого характера и формата, тогда обратите свой взор в сторону города Семенова Нижегородской области. Там в субботу начнется фестиваль «Золотая хохлома». Между прочим, это уже 22-й международный фестиваль народных художественных промыслов Нижегородской области. В Семенове проводится он уже традиционно и собирает участников со всей России и даже из-за рубежа. Ну а кроме промыслов, там всегда яркая, насыщенная культурно-развлекательная программа. Будет здорово! А еще 21 июня очень необычное и уже спортивное мероприятие. Называется «Городской трейл РАЦ». Что же это такое? Рассказываю. Это серия так называемых культурных забегов. Да, они объединяют и спорт, и культуру, и даже туризм в одном событии. Это такой уникальный маршрут, который проходит через музеи, галереи, театры, парки и даже сквозь здания и общественные пространства. Это вам не просто забег. Это путешествие по самым знаковым и интересным достопримечательностям города, которое позволит взглянуть на него с новой стороны. Для опытных бегунов это возможность тренироваться на новых маршрутах и получить свежие впечатления, а для новичков – начать бегать в комфортном темпе. Так что попробуйте, вам понравится. И теперь перебираемся в закрытую площадку. 21 июня по Гаузе там пройдет очень многообещающий концерт. Вот только послушайте. Одна из ярчайших оперных певиц современности. Так пишут о Надежде Павловой театральные критики. Едва ли не лучший камерный музыкант страны. Личность с невероятно широким творческим кругозором. Так говорят профессионалы об Алексее Грибале. Две неординарные личности, два профессионала высочайшего уровня и блестящих музыканта, заслуженные артисты России Надежда Павлова и Алексей Грибаль, выступят в финальном концерте 8-го международного фестиваля искусств «Стрелка». Спешите быть! А еще спешите включать свой приемник в следующую пятницу в это же самое время, чтобы не пропустить информацию о самых интересных культурных событиях предстоящих выходных и провести эти самые выходные и с пользой, и с удовольствием. До встречи в эфире.
0: Спешите видеть.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 3. Царское село с 9 по 19 марта 1917 года. Продолжение.
3: Сразу после ухода отца к Алексею пришел доктор Деревенко. Тщательно осмотрев больного, он, ухмыляясь в усы, спросил: «Ну что ж, ваше высочество, кажется, вы идете на поправку. Хорошо себя чувствуете?»
4: «Отлично! Владимир Николаевич, пожалуйста, разрешите мне помыться!»
3: Самым невыносимым во время болезни для цесаревича было то, что ему неделями приходилось обходиться без ванны. Из-за этого нужно было терпеть обтирание. Он ненавидел эти процедуры. Свежести они не давали, тело все равно оставалось потным и липким, но приходилось терпеть прикосновение чужих рук, проводящих по его телу влажной, быстро остывавшей, царапающей салфеткой. К тому же это было бесконечно унизительно. Чем старше Алексей становился, тем больше сопротивлялся этой, с его точки зрения, дурацкой и бесполезной процедуре. Поэтому он каждый раз напряженно ждал радостного момента, когда врачи ему разрешат нормально помыться в ванной. «Договоримся так. Я предупрежу слуг и доложу Ее Величеству, что вам можно принять ванну», — подумав, согласился врач.
4: «Ура! Значит, я уже здоров!» Радости Алексея не было предела. «Владимир Николаевич, позовите ко мне Сига. Скажите, а Коля сможет прийти ко мне в гости?»
3: «Об этом преждевременно думать. Для того, чтобы принимать посетителей, нужно окрепнуть».
4: «Позвольте Коле ко мне хотя бы ненадолго прийти», — продолжал уговаривать доктора цесаревич.
3: «Пока это невозможно, вам нужно набраться сил», — был неумолим доктор. Однако прошло еще 2 дня, прежде чем императрица, которая всегда была осторожнее всех докторов, согласилась разрешить сыну принять такие долгожданные для него банные процедуры. Теплая вода, благоухающая ромашкой, чистотелом, душицей и какими-то другими незнакомыми Алексею травами, ароматом душистого мыла, расслабляла и обволакивала тело, нежнейшей пеной щекотала кожу. Какое это было удовольствие! После недель болезни с лихорадкой и зудом, отвратительной, превращавшейся в сплошную корку сыпи, оказаться в нежности чистой воды, когда кожа вновь часть за частью становится привычно бархатистой. Сидный Иванович, помогая Алексею мыться, старался не смущать его, стыдливо отводил глаза, подавая все необходимое для этой процедуры, и даже отвернул голову, помогая цесаревичу надеть после ванной белоснежный махровый халат. После купания Алексей, вернувшись из ванной комнаты в спальню, уютно устроившись в постели, не дождавшись, пока ему принесут ночную сорочку, забравшись под одеяло, с наслаждением уснул прямо в халате. Сидный Иванович на цыпочках покинул его комнату, старательно плотно прикрыв за собой дверь. Ближе к обеду в спальню к сыну вошла императрица. Но как ни старалась она двигаться бесшумно, слегка скрипнувшая под ее ногами половица сразу разбудила Алексея, который испуганно широко открыл глаза. «Спи, мое солнышко», — попыталась успокоить его мама. «У тебя есть еще час времени до обеда. Его снова накроют у тебя в классной комнате. Все девочки, кроме Маши, сегодня будут присутствовать за общим столом». «А что с Машей случилось? Она же почти не болеет». «У нее ночью температура высокая поднялась. Владимир Николаевич дежурит у ее постели, я тоже сейчас присоединюсь к нему». «Почему ты пришла ко мне одна? А папа очень занят, да?» «Понимаешь, — стушевалась императрица, — он позже навестит тебя. Мы теперь будем приходить по очереди».
4: «А почему не вместе?» — удивился Алексей.
3: «Так они распорядились». Она еще больше покраснела.
4: Как это распорядились? Нам разрешили видеться только за столом во время обеда и ужина. От обиды у нее выступили слезы на глазах. Даже вас, детей, мы должны посещать в разное время. Не плачь, не нужно. Алексей растерялся, не зная, как ее успокоить. Но почему они так делают? Говорят, это на время следствия. Снова взяла себя в руки императрица. Вчера нам запретили видеться наедине, а теперь по дворцу нас сопровождают часовые. Ничего себе новости! А где твой солдат? Стоит в коридоре, усмехнувшись, кивнула в сторону двери императрица. А можно я на него посмотрю? Он с винтовкой? Ну уж нет, не смогла она сдержать улыбку. Что за ребячество? А меня тоже будет сопровождать собственный часовой? По тону было понятно, что эта идея цесаревичу очень даже нравится. «Ты мое чудовище! Ты моя радость!» В ответ мама со смехом поцеловала его. «Полежи немного, потом к тебе зайдет доктор Боткин, а после осмотра я пришлю Сиднея Ивановича одеваться к обеду, и твой боцман Дина скоро навестит тебя, потому что с завтрашнего дня Андрей Еремеевич снова будет с нами». «Дина появился! Здорово! Расскажет, где пропадал так долго!» Но собственный часовой у Алексея так и не появился. К моменту, когда ему доктора окончательно отменили постельный режим, стрелкам надоело сопровождать по дворцу арестованных, солдатский комитет постановил в доме оставить только часовых в коридорах и у входных дверей. Перед самым обедом в комнату к Алексею пришел отец в сопровождении лихого шустрого офицера со странного вида неухоженными лохматыми усами. «Это наш новый комендант, ротмистр Коцебу», представил император военного сыну. В ответ офицер смутился, как девица. Алексей удивился, он уж никак не ожидал застенчивости от пиратского вида ротмистра. «К вашим услугам?» — как-то неуместно щелкнул каблуками комендант. От этого еще больше растерялся и, стараясь не смотреть на цесаревича, который сидел в халате на краю кровати, начал пятиться к двери. «Прошу прощения, мне нужно идти. Служба». После чего пулей выскочил в коридор. «Странный какой-то человек, потешный комендант», улыбаясь, пожал плечами Алексей. «А что у него с усами?» «Нас предупредили, что он будет проверять нашу переписку». «Читать наши письма? Ничего себе!» Таков приказ нового правительства. «Ну уж нет, свои письма я читать никому не дам», погрозил кулаком вслед коменданту Алексей. «Давай не будем это обсуждать», устало махнул рукой император. «У арестованных всегда проверяют переписку. Ничего здесь не поделаешь». «Так я лучше вообще никому писать не стану», насупился цесаревич. Когда отец с сыном вошли в классную комнату, где был уже накрыт обеденный стол, за ним уже расположились Ольга, Татьяна и Анастасия. «А мама где?» — сразу спросил Алексей. «Она еще у Маши», — ответила за всех Татьяна. «Ей совсем к вечеру стало плохо. Температура поднялась выше 40». В это время дверь открылась, и лакей ввез императрицу на кресле с колесами. Не сговариваясь, все, кто были в комнате, встали. «Сидите, сидите», — улыбнулась она в ответ. «Не волнуйтесь, со мной все хорошо. Я просто немного устала». Император помог лакею подкатить кресло к столу, и они вдвоем пересадили императрицу на стул. Едва все успели произнести вслух молитву «Отче наш», как обычно перед едой, открылась дверь, и в комнату вошла целая делегация. Комендант Коцебу, офицер охраны и два солдата с винтовками. В комнате на какое-то время повисла напряженная пауза. Все члены семьи вопросительно рассматривали странный караул, после прихода которого классная комната Алексея стала казаться совсем маленькой. «Кхм-кхм!» — прокашлялся молоденький офицер с крупным красным атласным бантом в петлице, поглядывая на коменданта. Но так как тот в ответ молчал, начал говорить сам. «Теперь караул будет присутствовать тут, когда вы едите. Так решено, чтобы лишних разговоров между вами не было». Ему никто не ответил, и он с солдатами перешел в угол у дальней стены, где на небольшом столике лежали акварельные краски, бумага, незаконченные рисунки Алексея. Комендант, потоптавшись несколько минут на месте, пробурчав, что у него полно дел и некогда тут бессмысленно околачиваться, быстро ушел. Когда лакей принес первое блюдо, в комнате стояла абсолютная тишина. Казалось, что все старались даже дышать неслышно. Закуски сменяли одна другую, но только иногда слышны были звонкие негромкие бренчания при касании вилок или ножей друг от друга или от тарелки, но не больше. Ни сестры, ни Алексей, ни императорская чета даже не смотрели друг на друга. Девочки демонстративно, образцово держали спины и аккуратно маленькими кусочками нарезали еду. Каждое их движение было рассчитано, словно перед глазами караула разыгрывалась кем-то заранее написанная пьеса. Алексей тоже стал вести себя подобающе, решив, что эта игра идеально подходит для сложившегося момента. Так он воспринял строгое поведение сестер. Императрица не обращала внимания на детей. Она была полностью погружена в свои мысли, но ее манеры за столом, как всегда, были безупречными, идеально выверенными по всем существующим в Европе этикетам. Оба солдата во все глаза рассматривали царскую трапезу, иногда переглядываясь и показывая глазами на что-то на столе. Офицера же больше увлекла обстановка в классной комнате. Он осматривался вокруг, его внимание привлекали то наглядное пособие на полках, то доска, то расписание занятий, которое осталось здесь с того времени, когда цесаревич еще не болел. Из всех сидящих за столом только император иногда посматривал на топчущийся в углу караул. Он, в отличие от остальной семьи, как всегда, был абсолютно спокоен, изредка подливал себе в бокал мадеру, которую предпочитал всем другим спиртным напиткам. Бутылка мадеры, как обычно, во время обеда стояла рядом с его тарелкой. Наконец, офицер не выдержал. «Вам всем разговаривать можно. Нельзя только бывшим императору и императрице говорить о прошлых делах». Никто не отреагировал на его слова. Алексей заметил, что Анастасия только сильнее надула губки и манерно оттопырила пальчик правой руки, в которой держала нож. Ему это показалось ужасно смешным, и он с трудом сдерживался, чтобы не расхохотаться. К тому же Настаська искоса стрельнула на него глазками и незаметно для других подмигнула. Алексей, чтобы сдержаться, быстро ущипнул сестру под столом. Она в отместку слегка зацепила своей ногой его ногу. Какое-то время они наступали друг другу на ноги, стараясь это делать так, чтобы никто не заметил. Однако их видимое чопорное обращение со столовыми предметами при драке под столом недолго могло обманывать окружающих. Императрица обратила внимание на их неподобающую игру. «Алексей, Анастасия», — достаточно строго призвала она их к порядку. Настаська в мгновение ока превратилась в саму воспитанность и элегантность, оттопырив уже оба мизинца на руках, с легким поклоном ответила вопросом: «Да, мама». Алексей не выдержал и рассмеялся. Татьяна с Ольгой, до этого сосредоточенные только на подаваемых блюдах, посмотрев на Анастасию, тоже улыбнулись. Настроение поднялось и у императора. Он, повернувшись в полоборота к охранявшему их офицеру, с доброжелательной улыбкой спросил: «Позвольте узнать, вы в каком полку служите или служили?» Парень от неожиданности благожелательного к нему обращения императора стушевался на какое-то время, но, быстро придя в себя, четко по-военному точно доложил о месте своей службы. «Второй стрелковый полк». Его ответ так понравился императору, что он с удовольствием покачал головой. «Хорошо. Позвольте спросить, а из какой губернии вы родом?» «Родился я под Архангельском, в семье священника». «Священника? Интересно. Ваш отец приходской священник?» «Да, был. Несколько лет, как умер». «Царство небесное», — тихо произнесла императрица. Солдаты во все глаза смотрели на такой простой и обычный разговор офицера с императором. Алексей с сестрами сразу забыли о своем жеманном поведении и с любопытством стали рассматривать молодого поручика. Под взглядами Ольги и Татьяны, явно его ровесниц, он вдруг покраснел и стал еще симпатичнее. Голубоглазый, светловолосый, высокий, крепкий, как многие северяне. После слов императрицы о царстве небесном в комнате на мгновение повисла неловкая тишина. Оба солдата перестали пялиться на стол и семью за ним. Офицер же совсем не знал, что ему делать дальше. После такого разговора он уже не мог до конца строго и официально относиться к арестованным. Анастасия, устав выполнять все условия этикета, схватила с блюда кусочек пирога, с удовольствием в секунды съела его. Алексей, поковырявшись вилкой в еде, которую он небольшими кусочками нарезал у себя на тарелке, скривившись, отодвинул ее подальше от себя, покосившись на маму, которая, к счастью, этого не заметила. Оставшийся обед прошел уже, как всегда, в неспешной беседе. Алексей болтал с Анастасией, иногда получая замечания от мамы. Император рассказывал старшим дочерям подробности о последних днях жизни в Ставке, иногда вовлекая в разговор офицера караула и даже солдат. Только императрица продолжала печально молчать. В конце обеда, после поданных десертов и кофе, первым встал из-за стола император. Не ожидая запоздавшего лакея, он стал сам пересаживать императрицу в кресло на колесах, и прежде чем к нему подбежали Татьяна с Ольгой, ему помог офицер с одним из солдат. Императрица сдержанно улыбнулась помогавшим ей императору и караулу. «Благодарю вас». Опоздавший лакей занял свое место за спинкой кресла, сразу выкатив императрицу в коридор. Все члены семьи и в конце караул тоже покинули классную комнату. В коридоре их ждал взволнованный доктор Боткин. «Как она?» – озабоченно спросила императрица. Температура снова поднялась. Бредит. «Евгений Сергеевич, насколько это опасно?» – прямо спросил император. «Ваше Величество, я думаю, и доктор Деревенко со мной согласен. Нужно пригласить священника». «Ой!» – не выдержав, испуганно выдохнула Анастасия. Взрослые строго на нее посмотрели. «Я знаю, это будет нарушение приказа», — обратился император к караулу. «Но нашей дочери так плохо, что мы все вместе хотели бы навестить ее. Позвольте нам сделать это», — обратился он непосредственно к офицеру. Тот пожал плечами, посмотрел на солдат, которые тоже неловко топтались на месте, не говоря ни да, ни нет. Наконец, солдат, что был в карауле по возрасту старшим, кивнул офицеру. «Да что там? Пускай сходит, разболеет она сильно». Офицер сразу стал деловым и строгим. «Хорошо, навестить больную можно, только...» — опустил он глаза. «Мы должны вас сопровождать к бывшей великой княжне в комнату. Иначе нельзя», — добавил он уже спокойно, словно извиняясь.
1: «Папа, и я хочу увидеть Машу», — умоляюще попросил Алексей. «Тут же совсем рядом, я дойду». После кори, нога, на которую Алексей хромал после сильного приступа, случившегося несколько лет назад, снова плохо разгибалась. Несколько метров он еще мог медленно пройти, но если нужно было идти дольше, он или прыгал на одной ноге, опираясь на кого-нибудь, или соглашался с тем, что его несли на руках. Чем старше он становился, тем чаще готов был совсем не выходить из своих покоев, только бы его не носили на руках. Каждый раз после болезни нога восстанавливалась долго. Для этого приходилось терпеть множество неприятных процедур и ежедневный массаж. Император и императрица переглянулись. «Только если я понесу тебя», — строго посмотрел на сына император. «Ладно уж», — махнул тот рукой, — «хорошо». Он обреченно обнял шею наклонившегося к нему отца. В полутемную комнату, где обычно спали Мария с Анастасией, из-за болезни сестры Анастасия переехала к Татьяне и Ольге. К Марии первыми вошли император с Алексеем на руках. Сына он тут же посадил на свободный стул у кровати. Следом лакей вкатил кресло императрицы. Доктор Деревенко сразу встал, поклоном приветствуя вошедших. «Владимир Николаевич, Маше лучше?» — с надеждой спросил Алексей, посмотрев на, казалось, спокойно спящую сестру. «Ночь все решит», — всматриваясь в обнесенное сыпью лицо Марии, озабоченно потрогал ее руку доктор. У ее высочества всегда было отменное здоровье. «Но болезнь так тяжело протекает», — оглянулся он на входившую в комнату охрану. «Мы пригласили священника», — вытерла слезы императрица. «Я буду здесь всю ночь, лягу на кушетке. И моя Аня сейчас сюда придет. Ей лучше, она хочет навестить Машу», — вспомнила она лучшую подругу. «Не спорите, я все равно останусь», — жестом решительно остановила она мужа, хотевшего ей что-то сказать. «Дорогой, «Помолись перед сном с Алексеем», — ласково попросила она, когда тот снова взял на руки сына.
2: Продолжение следует.

По преданию, преподобный Григорий вступил в Печерский монастырь при преподобном Феодосии и подвязался в юности под его началом. Он стяжал великий дар молитвенный и силу над бесами, так что они всячески ополчались против него. Трижды научали они воров обокрасть Григория, но всякий раз грешники были посрамлены преподобным. В первый раз воры попытались унести его богослужебные книги. Григорий предался усердным молитвам, и его обидчики заснули и проспали 5 суток, пока он сам не разбудил их. Так как воры истощали, он велел накормить их и отпустил с миром. Правитель города хотел наказать негодяев, но Григорий просил не трогать обидчиков и подарил городскому главе несколько своих книг. Остальные книги свои он продал и деньги приказал раздать нищим во исполнение слова Христова: «Продавайте имение ваше и давайте милостыню». Второй раз воры обокрали его огород и нагрузили мешки, но по молитве преподобного не смогли сдвинуться с места и пробыли под тяжестью мешков 2 суток. Принеся покаяние во грехе своем, они остались по благословению преподобного Григория трудиться в монастыре и, поживши в добром подвиге, мирно скончались. Третий раз недобрые люди выманили у преподобного немного денег, как бы для того, чтобы спасти товарища, приговоренного к повешению. Но в ту же ночь они проникли в плодовый сад, посаженный вокруг пещеры святого, чтобы его обокрасть. А преподобного заперли, чтобы он не смог помешать. Господь сам покарал воров. Один из обманщиков, сидя на дереве, нечаянно повесился, а друзья в страхе бежали. Но на другой день они пришли к преподобному и принесли покаяние. Святой повелел им до смерти трудиться в обители, замаливая свой грех. В 1093 году князь Владимир Мономах с братом своим Ростиславом выступил против половцев, и стан князя Ростислава стал против Печерской обители. Слуги же князя, видя, что преподобный Григорий спускается к Днепру за водой, стали над ним смеяться. Преподобный же остановил их и сказал, что им следовало бы готовиться к смерти, так как они вместе с князем в битве сложат головы свои. Слова его передали князю. Тот озлобился и приказал утопить святого в Днепре с камнем на шее. На другой же день тело преподобного нашли в пещере с камнем на шее. Одежда его была пропитана водою, но лик сиял радостью, и во всем он был подобен живому. Его погребли в его пещере, а князь Ростислав потерпел поражение, а во время бегства потонул со своим войском в реке Стрыме. Владимир Мономах вернулся невредимым и оплакал гибель преподобного Григория Печерского чудотворца и своего неразумного брата. Церковное празднование памяти святого отмечается 8 января.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Троицком соборе Выксунского Иверского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители. Открыт прием заявок на участие в международном фестивале-конкурсе православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Гнилицкая православная гимназия стала победителем конкурса фонда президентских грантов. Благотворительная акция «Корзина доброты» стартует сегодня на территории Нижегородской епархии. Подробнее об этих событиях. 14 июля в 9 часов утра в Троицком соборе Выксунского Иверского женского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители в 1923 году. Богослужение возглавит митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий в сослужении архиереев Нижегородской митрополии. С начала восстановления собора службы проводились в приспособленном помещении, притворе основного храма. В настоящее время Троицкий собор полностью подготовлен к совершению богослужений. Пятиглавый каменный собор во имя Живоначальной Троицы способен вмещать до 4000 человек, наиболее крупное и значительное сооружение Выксунского Иверского монастыря, основанного в 1864 году преподобным Варнавой Гефсиманским. Последнее богослужение в Троицком соборе было совершено на Пасху в 1923 году. Во время кампании по изъятию церковных ценностей из Троицкого собора были увезены вся утварь и иконы. В 1927 году было принято решение взорвать собор, в результате чего он лишился куполов, барабанов, сводов и арок. Основная часть сохранилась в руинированном состоянии. С 90-х годов прошлого века началось восстановление Троицкого собора. С 28 по 30 июля по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Арзамасе пройдет 15-й международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Фестиваль приурочен к Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского и Году Единства Народов России. В числе организаторов мероприятия правительство Нижегородской области, Нижегородская епархия и благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского. Для участия в конкурсной части фестиваля приглашаются авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. Отправить заявку на участие в заочном отборочном туре необходимо не позднее 28 июня. Форма заявки размещена на сайте администрации Арзамаса в разделе «Мероприятия города Арзамасские купола». Галоконцерт состоится на Соборной площади 30 июля. Отметим, что за 14 лет проведения фестиваля его участниками стали более 4000 человек из 50 субъектов Российской Федерации и целого ряда зарубежных стран. Подведены итоги второго конкурса 2026 года, организованного фондом президентских грантов. Среди победителей – профориентационный проект «Кем быть», представленный Гнилицкой православной гимназией имени святителя Николая Чудотворца, расположенной в автозаводском Благочине Нижегородской епархии. В ходе реализации проекта школьников ждет насыщенная программа, профориентационные встречи, психологические тренинги и консультации специалистов, экскурсии и мастер-классы в ведущих вузах и колледжах Нижегородской области, поездки на предприятия и в научно-технологические центры. При этом гимназисты станут не только участниками, но и организаторами профориентационной работы. Они будут создавать музейные экспозиции, проводить экскурсии для младших школьников, делиться полученным опытом со сверстниками из других православных гимназий Нижегородской епархии. 19 и 20 июня на территории Нижегородской епархии будет проходить благотворительная акция «Корзина доброты». Акцию проводит банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, инвалидам и пенсионерам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут принимать участие 23 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске. Время проведения акции – сегодня, 19 июня, с 16 до 20 часов, завтра, 20 июня, с 12 до 18 часов. Список магазинов опубликован на сайте Нижегородской митрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 16 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 82%, ветер юго-западный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу. Самое страшное, когда мы выносим наш человеческий суд о том, что сокрыто от нас. Нам кажется, что преступник или безбожник, или какой-то вообще недостойный человек вдруг исповедовался и причастился святых Христовых тайн. А разве такие события происходят случайно? А может быть, эта исповедь перед смертью, соборование были венцом его жизни? Может быть, он всю жизнь шел к этому событию, и Господь дал ему вкусить этой благодати на пороге смерти? А праведный человек, который постоянно и причащался, и исповедовался, был Господом взят в иных обстоятельствах, без исповеди и причастия, потому что был достоин переступить черту, отделяющую эту жизнь от иной, вечной жизни. Другими словами, мы можем лишь приблизиться к ответам на эти вопросы, но окончательно узнаем их лишь тогда, когда сами завершим свой жизненный путь. Апостол Павел говорит о том, что сейчас эта божественная реальность открывается нам как бы сквозь мутное стекло. Мы видим только какие-то блики, не можем понять, что там за этим мутным стеклом. А когда умрем, то увидим все лицом к лицу. Авторская программа патриарха Кирилла «Слово пастыря». 12 июня 2014 года.

0: Святители земли Нижегородской.
1: Архиепископ Нектарий Надеждин. Архиепископ Нектарий родился 30 ноября 1819 года в городе Маршанске Тамбовской губернии в семье диакона Самуила Ивановича Надеждина и в крещении наречен был Николаем. Окончив в 1839 году курс обучения в Тамбовской духовной семинарии, поступил в Киевскую духовную академию и, будучи еще студентом, 22 октября 1842 года пострижен в монашество с наречением имени Нектарий. 25 декабря того же года рукоположен в иеродиакона. 14 августа 1843 года по окончании академического курса рукоположен в иеромонаха. 21 сентября 1845 года возведен на степень магистра и получил магистерский крест. В 1846 году по поручению начальства обозревал Крутянские духовные училища и в том же году, 20 сентября, возведен в сан игумена. 30 октября следующего года определен ректором Киево-Софийского духовного училища, а в феврале 1848 года назначен экономом Киево-Софийского митрополитского дома. 19 ноября 1850 года Нектарий возведен в сан архимандрита. 31 мая 1851 года архимандрит Нектарий определен настоятелем второклассного Киево-Пустынского Николаевского монастыря. 17 марта 1856 года перемещен ректором и профессором богословских наук в Санкт-Петербургскую духовную семинарию с предоставлением ему лично степени настоятеля второклассного монастыря. 1 января 1858 года назначен редактором по изданию журнала «Духовная беседа». 5 сентября 1859 года Нектарий наречен, а 13-го хиротонисан в епископа Выборгского, викария Санкт-Петербургской епархии. На Нижегородскую кафедру Преосвященный Нектарий был утвержден 29 сентября 1860 года. Всемилостивейше повелено ему быть епископом Нижегородским и Арзамасским. При прощании со студентами Санкт-Петербургской академии при отъезде в Нижегородскую епархию ему поднесена была воспитанниками на память из собственных их скромных средств драгоценная панагия. 26 октября 1860 года со вступлением в управление Нижегородской епархией Преосвященный принял на себя обязанность почетного члена Нижегородского попечительства о детских приютах. В течение 9 лет Преосвященный Нектарий служил во благо Нижегородской епархии. 4 апреля 1865 года он удостоен ордена Святой Анны Первой степени за усердное и полезное церкви служение, одушевленное ревностью к духовному просвещению и к благоустроению епархии. В июле того же года, по высочайшему повелению, Преосвященный вызван в Санкт-Петербург для присутствия в Святейшем Синоде, где и находился до середины 1869 года. 14 мая 1867 года Преосвященный Нектарий, епископ Нижегородский и Арзамасский, возведен в сан архиепископа. Именным высочайшим указом за отлично усердное служение, пасторскую попечительность о благоустройстве епархии и состоящих в ней духовно-учебных учреждений, преимущественно же за понесенные труды при составлении проектов устава духовных семинарий и училищ. 21 января 1869 года Высокопреосвященный Нектарий утвержден архиепископом Харьковским и Ахтырским. На Харьковскую кафедру прибыл 21 июня. 7 сентября 1873 года владыка почувствовал серьезное ухудшение состояния своего здоровья. Владыка Нектарий скончался на 54-м году своей жизни. 12 сентября 1873 года был отпет по чиноположению и погребен в архиерейской усыпальнице Покровского монастыря.
0: Святители земли Нижегородской.

Глубокие раны скоро не пройдут. Не все сады распустятся весною, не все людские души оживут. Мы трудимся безмерно, кропотливо. Мы так хотим, чтоб сердце веселя, воистину была бы ты счастливой, обитель наша, отчая земля. И верим, вновь пути укажет миру наш небывалый, тяжкий, дерзкий труд. И к Сталинграду, к Северной Пальмире во множестве паломники придут. Придут из мертвых городов Европы по неостывшим, еле стихшим тропам. Придут, как в сказке, за живой водой, чтоб снова землю сделать молодой. Так выше, друг, торжественную чашу за этот день, за будущее наше, за кровное народное родство, за тех, кто не забудет ничего. Тысяча девятьсот сорок пятый год.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.

0: пора читать.
1: Борис Якимов. «Живые помощи». Издательство Сретенского монастыря, 2023 год. В издательстве Сретенского монастыря вышел сборник рассказов «Живые помощи». Автор – волгоградский писатель Борис Якимов, лауреат многочисленных литературных премий, в том числе патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в номинации «За вклад в развитие русской литературы». В сборнике «Живые помощи» говорится о людях, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Однако в определенной ситуации они совершают поступки, продиктованные не личной выгодой, а способностью понять чужую боль. Эти люди чувствуют личную ответственность за происходящее и в меру своих сил противостоят всеобщему разладу, пытаются решить те проблемы, перед которыми отступают многие. Рассказы волгоградского писателя Бориса Якимова вряд ли оставят кого-то равнодушным. Грустные и добрые одновременно, они заставляют думать и переживать. Язык писателя емкий, меткий, певучий, самобытный, ни на что не похожий. Он пишет не для скоротечного успеха, а для души, читательской и своей. Сборник рассказов Бориса Якимова «Живые помощи», как и все его произведения, дарят нам великую надежду на лучшее и чувство радости, рожденной чистотой и свежестью слова автора.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Верую. На «Радиообраз». Интересные гости. Необычные судьбы. Известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
2: Программа состоит из 5 тематических блоков. Служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Верую», в студии Ирина Вдовина. Архиепископ Лука Крымский говорил: «Я признаю человеческую жизнь как высшую ценность и благо, и буду относиться к ней как к божественному дару, залогу жизни вечной». Мысли святителя Луки очень близки и созвучны герою нашей программы, врачу-онкологу в 5-м поколении, удостоенного высокого звания «Серафимовский врач». Сегодня герой нашей программы Святослав Владимирович Зиновьев, онколог, гинеколог научно-исследовательского института клинической онкологии Нижегородской областной клинический онкологический диспансер. И наша первая глава – «Служение».
2: Служение.
3: Здравствуйте, дорогой Святослав Владимирович.
4: Здравствуйте.
3: Я знаю, что вы пришли к нам в студию прямо сразу после операции. Как прошла операция?
4: Операция прошла хорошо. Пациентка, я думаю, уже в сознании. И все, думаю, все будет хорошо. Судя по тому, что мы операцию выполнили в том объеме, в котором мы планировали ее выполнить. Никаких сюрпризов нехороших у нас не было на операции. Поэтому, я думаю, все у нее сложится прекрасно.
3: Дай Бог. Вот как говорят, что первый после Бога – это человек в белом халате, врач. Именно на вас возлагают и надежды, и веру, чудеса. Выбор пути, я так понимаю, у вас был предопределен, так как вы врач уже в 5-м поколении.
4: Ну, на самом деле, с одной стороны, да, с другой стороны, и нет. Так как я, честно говоря, мечтал стать военным в детстве. Ну, как многие мальчики, наверное, мечтали об этом. Но я действительно хотел поступать в Академию подводного плавания в Санкт-Петербург. Но в связи с тем, что у меня вот довольно-таки рано не стало отца, и у меня остались мама и бабушка, единственный мужчина в семье, если бы я еще уехал, наверное, это было не совсем правильно. Но это в какой-то мере предопределило путь моего развития именно в медицине. Так, медицина стояла на следующем месте после военно-морского флота.
3: Да, это интересно. А мама и бабушка, получается, они врачи-онкологи, гинекологи были именно?
4: Нет, они врачи-гинекологи исключительно. У нас в семье мой дедушка был профессор-гинеколог, бабушка профессор-гинеколог, были заведующими кафедрой. Сначала он, потом она. Моя мама доцент на кафедре, моя жена ассистент на кафедре. Я решил несколько изменить вектор.
3: У вас получилась такая
4: развития.
3: Коллаборация. Если папа, получается, ушел из жизни из-за онкологии, а мама и бабушка и жена все гинекологи, то есть получилось, вы решили бороться с онкологией в гинекологии.
4: Ну, по сути, да.
3: И как вы для себя определили служение, вот миссия служения врача-онколога?
4: Миссия служения, прежде всего, заключается в том, что мы должны отдаваться пациенту и не думать о каких-то взаимовыгодных условиях. В этом есть смысл служения. То, что ты служишь, выполняя какие-то функции, и при этом не, как в той же самой коммерции, да, не возлагаешь на это ожидания в плане получения каких-то прибыли, еще чего-то. Ты должен работать ради того, что ты выполняешь те функции, которые ты должен выполнять.
3: Сколько лет вы уже оперируете?
4: Ну, вы знаете, тут правильнее сказать, хирург становится хирургом не сразу. Ассистировать я начал еще в институте. Меня тогда мама брала на операции, которые они выполняли. Но тогда я просто стоял у операционного стола. А вот когда ты сам встаешь вместе с ординатором, и когда тебе никто не поможет, когда ты один по сути, перед проблемой, вот тогда можно сказать, что ты сделал действительно какую-то операцию. Но сделать операцию — это одно дело, важно еще выписать пациента, чтобы все с ним было хорошо, и постоперационный период прошел замечательно.
3: Вот с тех самых пор, сколько лет прошло, когда вы уже сам брали на себя эту ответственность и принимали решение?
4: 13 лет.
3: 13 лет. Вот за эти 13 лет вы привыкли к чужой боли, к чужой трагедии, к чужому горю?
4: К этому невозможно привыкнуть. И здесь действительно помогают те заветы, которые мы находим и в нашей вере, и в нашем духовном развитии. Именно поэтому я очень считаю правильным, что в нашей стране такое внимание уделяется духовному развитию людей. Потому что это то, что зачастую мешает жить и дышать полной грудью. То, что загоняет людей в их рутинной жизни, в яму непонимания и какой-то депрессии. Именно поэтому в каких-то ситуациях однозначно у нас, мне кажется, большинство врачей, которых я знаю, они все верующие люди.
3: Но ведь еще совсем недавно и ваши родители, я так полагаю, они были далеки от веры. Вот когда происходит тот момент, когда врач, такой серьезный человек, ученый, как вы, понимает, что без Бога никуда?
4: Ну, я думаю, что у всех серьезных перемен в жизни, когда человек встает на путь веры и вообще, в принципе, свою жизнь переориентирует в параллель с этим вектором развития, то должно случиться какое-то событие. Событие, которое позволит ему осознать, что это требуется, это необходимо. И большая ценность и удача, когда тебя приводят в храм, в церковь, твои родители, либо еще кто-то, когда у тебя все хорошо, а не когда у тебя все плохо, и нужно что-то экстренно тушить, решать и просить об этом Бога. Вот. Именно поэтому я вот для себя понял, что мои дети, они однозначно должны иметь возможность погрузиться в это, осознать, что это такое, потому что в своей жизни я к этому приходил сам.
3: Об этом мы еще обязательно с вами поговорим, и о чудесах, которые в вашей жизни имели место. Вот Бунин говорил так: неужели нужна боль, чтобы мы ценили жизнь?
4: Ну, наверное, на такую цитату можно ответить только теорией относительности Эйнштейна. Что все относительно, и мы действительно понимаем разницу, когда мы видим и плохое, и хорошее, наверное, чтобы сравнить, что есть, чего нет. Поэтому очень многие приходят к осознанию и перемену в своей жизни, когда сталкиваются с серьезной проблемой. И вы знаете, на самом деле, сидя на приеме, ты видишь, как зачастую меняется жизнь людей. Колоссально. Человек жил нормальной абсолютно жизнью, у него все было замечательно. Семья, дети, работа. И в один момент он получает диагноз. И абсолютно все в его жизни меняется. Абсолютно все. Это абсолютно другой человек. И в действительности, вот у меня, к сожалению, много моих знакомых, которые стали моими пациентами. И я видел, как они поменялись. Ну, большинство меняется в лучшую сторону в плане отношения к жизни, отношения к себе. То есть люди не уходят в серьезную депрессию, в какие-то негативные вещи. Они все стараются быть замотивированы на борьбу. И часто спутником в этой борьбе является как раз их духовное состояние. И они действительно, многие начинают посещать храм и даже дома молиться.
3: Вот правильно, вот этот тезис вы неоднократно как бы повторяете в ваших интервью, что именно в духовности лежит одна из вероятных плоскостей развития здравоохранения. Можете немножко пошире озвучить этот тезис?
4: Сегодня мы живем в определенной диктатуре цифр. Цифры проникли во все отрасли нашей жизни. И когда мы видим цифры, то очень мало духовности в этих цифрах. Мало понимания того, что мы можем как-то воздействовать не только увеличением объемов помощи, количества, а каких-то показателей качества. Но важно еще и оценивать моральную сторону любого процесса, в том числе и лечебного процесса. Что операции, которые мы выполняем, их количество, ну, естественно, их качество, оно должно еще и сопровождаться тем, что пациент должен уходить от нас не только здоровым физически, но и морально утвержденным в том, что у него все будет хорошо, что у него должны быть силы на борьбу со своим недугом.
3: А вот принимая по 40 человек в смену, когда вы работаете в поликлинике, да, стоя часами в операционной, изнывая от усталости, вот в этот момент что вас спасает?
4: Ну, в этот момент...
3: Ноги гудят. Я не думаю, может быть, уже зрение не так видит. Там же надо все видеть, все чувствовать. А вы устали. Вот это человеческий фактор.
4: Ну, на самом деле, в операционной, вот за себя скажу, там ты не думаешь практически об этом. Там настолько входишь в азарт, что уже ты не думаешь об уставших ногах, о том, что тебе нужно отдохнуть, еще что-то сделать. На приеме, в принципе, то же самое. Но здесь, понимаете, все зависит от характера.
3: Вашего или пациента?
4: Характера человека, который ведет этот прием.
3: Но мы про вас сейчас говорим, именно про вас. Вот именно как вы, в чем вы находите силу? В операционной я понимаю, что это вот как больной артист выходит на сцену, и у него перестают болеть ноги, голова, он ничего не чувствует.
4: В операционной это так
3: тоже
4: происходит.
3: Так же,
4: да, с приемом, по сути, тоже. Тут либо ты побеждаешь, либо ты проигрываешь. Есть замечательное интервью Артемия Лебедева, он замечательную фразу сказал про смену работы в целом. То есть если тебя что-то не устраивает, и ты говоришь, а вот мне за такие деньги я работать не буду, то даже если ты этому человеку дашь большие деньги, он все равно не будет работать. Потому что он же для себя выработал вот этот принцип, что я не буду работать так, как нужно работать. Надо просто менять работу. Если тебя не устраивает твоя зарплата, не устраивает твой график и так далее, ты не имеешь права работать некачественно. Потому что вот это прямая зависимость того, что человек не поменяется, он уже привык делать плохо. И поэтому, когда ты принимаешь 40 человек, то у тебя задача победить. Но это вот, наверное, как-то во мне с детства. Я и индивидуальным видом спорта занимался, самбо, и командами футболом занимался. И там, когда даже ноги отваливаются, когда уже нету возможности, ну, либо все, либо ничего. Как принцип работы нашего сердца.
3: Вот сейчас очень хочу, чтобы вы вспомнили и рассказали о каком-нибудь чудесном исцелении вашей практики, вот когда, казалось бы, все, медицина бессильна, и только уповать осталось на Господа Бога. Были такие истории?
4: Ну вот была история, была она на разоре моей карьеры. Я тогда еще был сам ординатором. К нам пришла молодая девушка, у нее была вторая стадия рака шейки матки, это неоперабельная стадия. Там требуется химио-лучевая терапия, и вроде бы как бы трек понятен, что делать дальше, но у нее была беременность. И по тем канонам 15-летней давности мы должны были эту беременность прерывать и назначать пациентке химио-лучевую терапию. Она была верующая пациентка, и она сказала, я, говорит, пойду с духовным отцом посоветуюсь. Я говорю, ну идите. Почему эту историю люблю рассказывать? Потому что я видел сам эту опухоль огромного размера, то есть ее я видел своими руками. И она приходит к нам, говорит, я напишу отказ, потому что меня батюшка не благословил на прерывание беременности. Я выношу, потом приду к вам лечиться. Мы говорим, ну вы, говорит, понимаете, что вы от кровотечения просто умрете. Я напишу отказ. Говорю, ну хорошо. Она уходит. Мы уже, честно говоря, о ней забыли. И спустя, наверное, примерно год мы видим ее на пороге нашей клиники с ребенком на руках. Я готов лечиться. Меня благословили. Мы просто боялись, что там будет вот при осмотре, если там вот уже такое было тогда. И мы были просто в шоке. Мы сбежались, наверное, все, вот, кто у нас работает по нашему профилю, тогда ее смотреть, потому что мы не увидели эту огромную опухоль. Там была небольшая опухоль, операбельная. Мы в полном шоке, но надо оперировать. Мы взяли ее на операцию. Действительно, пришел рак шейки матки. Метастаз, микрометастаз в лимфоузлы. Мы назначили химио-лучевую терапию, то есть убрали матку, все спирировали. Но ребенок-то жив, она его родила.
3: Какая чудесная история. Какая чудесная история для нашей программы «Верую». И наша следующая глава – «Терпение».
2: Терпение.
3: Вот согласно данным Минздрава России, увеличилось число пациентов, наблюдающихся у онкологов, но при этом выявляемость рака на ранних стадиях достигла рекордных 61,5%. С одной стороны, больных становится больше, но и побед над страшным диагнозом больше. Да, вы согласны? Можно считать, что онкология сегодня не приговор? Но я имею в виду в вашей сфере, вот именно в гинекологии.
4: Ну, в большинстве случаев онкология не приговор. Как у нас любят говорить многие коллеги, что надо относиться ко многим заболеваниям как к хроническому заболеванию. И действительно, сегодня мы колоссально увеличили продолжительность жизни пациентов с онкологическим заболеванием. То есть мы о полном излечении, наверное, сложно говорить во многих случаях. На начальных стадиях – да, многие опухоли действительно можно радикально вылечить, и пациент больше в своей жизни о них не вспомнит. Про раннее выявление. Здесь действительно огромный есть прогресс, но очень важный момент, который мне хотелось бы, наверное, затронуть, это определенная ответственность пациента за результат вот, лечения и выявления. У нас был замечательный проект, инициировал наш главный врач Сергей Викторович Гамаюнов. Во время ковида мы через искусственный интеллект проанализировали 10 тысяч КТ из одной из нашей районной больницы на предмет выявления рака легкого. Значит, мы действительно выявили несколько опухолей таким образом, рак легкого установили, но система обнаружила 75 подозрительных КТ, по которым рекомендовано было через там, 3-6 месяцев сделать повторное КТ для вот, поиска все-таки выявления причин вот этой вот патологии. Но мы начали их обзванивать. Бесплатно, мы в онкодиспансере бесплатно вам сделаем КТ легких. Вот запишем, приезжайте, даже в выходной день, в субботу, мы готовы были выходить. Как вы думаете, сколько из 75 приехало к нам?
5: Ну, хотя бы процентов 10 приехали.
4: 22 человека.
5: 22, ну, это получается чуть больше, 20%.
4: Да, чуть больше. Две женщины на нас то ли написали, то ли хотели заявление в полицию написать, потому что колл-центр нас обзванивал их 3 раза, и третий раз, мы всегда заявление в полицию сейчас напишем, если еще раз нам позвоните. Вот к вопросу, а потом вот мы говорим о том, что надо на ранней стадии выявлять. Это очень важно, то, что работа над лечением, диагностикой онкологии, это не только работа врача, это работа и врача, и пациента, и об этом не стоит забывать. Только вместе действительно можно достичь наилучшего результата.
5: Вот вы сейчас рассказывали про искусственный интеллект, что это благодаря вот новым искусственному интеллекту, новым технологиям, да, которые сейчас активно развиваются, вот к таким достижениям приходит медицина. Можно считать, что ИИ, вот этот искусственный интеллект, он от него больше плюсов в медицине, да, в постановке диагноза, в назначении лечения. Не знаю, там, может быть, мы скоро уйдем еще дальше, там, может быть, он будет помогать принимать какие-то там алгоритмы оперирования, там, борьбы с опухолями, я не знаю, это плюс, больше плюс или минус на сегодняшний день?
4: Это, знаете, как с коробком спичек. Если вы грамотно его используете, то пожара не будет. А если вы будете их раскидывать в где стога сена, то заполыхает все. Именно поэтому технологии искусственного интеллекта должны иметь четкую точку приложения. И нельзя абсолютно доверять технологии, которая может ввести нас в заблуждение. Очень большие споры сейчас идут относительно того, что мы становимся зависимы от технологий искусственного интеллекта, мы становимся зависимы от вот этих вот систем, которые позволяют нам, например, написать литературный обзор. Ну, то есть ты не сам пишешь, а он за тебя сам пишет. Ну и кем ты после этого через несколько лет будешь? Да никем.
5: Меня пугает в вашей сфере. Ладно, там писатели, журналисты, это все понятно. А вот про врачей, вот вы как хирург-онколог работаете с искусственным интеллектом. Ведь вы можете там, вот как вы сейчас рассказывали, да, что благодаря искусственному интеллекту вы там провели КТ, он обработал результаты КТ и пришел к таким-то умозаключениям, к которым вы прислушались.
4: Ну, говоря официальным языком, у нас есть услуга в тарифном соглашении в области. Это просмотр маммографических снимков с помощью искусственного интеллекта. У нас тоже был вот один проект, который, кстати, мы докладывали на конференции в Берлине в этом году. Это проект, посвященный искусственному интеллекту в маммографии. Мы пересмотрели нормальные маммограммы и выявили среди них 2 опухоли молочной железы. То есть это нормальные маммографические снимки были. И несколько фиброаденом. Хотя, по идее, пациенты могли уйти просто под наблюдение и прийти к нам потом в запущенной стадии. Но это действительно искусственный интеллект в каких-то моментах. Он, конечно, помогает, безусловно. Но меня всегда очень радует история. Она же, по сути, немного образование поменялось. Если раньше образование, даже когда я учился, мы учили наизусть, чтобы знать. Сейчас у нас, мне кажется, образование пошло по вектору того, что нужно знать, где найти. Потом у нас включают интернет.
5: И все.
4: И мы, как котята, сидим. И что же нам делать?
5: Куда идти, куда бежать?
4: Да.
5: Да. дорогу до дому не найдем от какого-нибудь дворца спорта, потому что навигаторы не будут показывать, такси не будет ехать под навигатор. Действительно, мы будем беспомощны.
4: А мы не можем, да, мы не сможем открыть те же самые там клинические рекомендации и так далее. Поэтому вот у нас в отделении мы стараемся молодых врачей заставлять штудировать наизусть основные документы, по которым мы работаем, чтобы в случае необходимости правильно принять решение даже в условиях того, что мы можем остаться без интернета. Вот все смеялись, как же это так будет. Ну, сейчас мы это видим.
5: У нас глава терпения сейчас, мы о нем немножко должны поговорить. Есть такое устойчивое, не знаю, вот словосочетание, что терпение – это страшная добродетель. Вот как вы думаете, что лучше? Вот принять проблему, да, покориться ей, смириться с ней или все-таки бороться до конца?
4: Ну, здесь ответ очевиден. Конечно, бороться до конца. Если ты принял проблему и сдался, ты уже проиграл.
5: Ну вот в вашей практике, вот скажем, из 10 случаев людей, которые начинают бороться, ну вот так вот, да, какая статистика из 10, сколько остается в живых?
4: Ну, здесь очень сложно это ваше исследование смоделировать, так как очень много внешних факторов. Действительно, можно с одним типом опухоли, который условно лечится копеечным препаратом в 100% случаев, можно вообще все бросить и остаться в живых без проблем. А можно с безумной силой воли, к сожалению, от опухоли, которая неизлечима, погибнуть. Здесь, наверное, не настолько вот эти моральные вещи могут играть роль. Скорее, есть исключения, которые позволяют говорить о том, что действительно у человека сильная сила воли, хороший настрой, плюсом хороший специалист, и это, наверное, хорошая
5: вот
4: модель.
5: Часто говорят, да, важен настрой. То есть именно, видимо, какие-то внутри нас есть такие ресурсы в человеке, да, которые сами готовы исцелять опухоль, да? То есть мы сами можем... У вас есть какой-нибудь пример, вот, который показывает?
4: Пример я как раз вам привел, вот этой девушке, о которой мы говорили.
5: Это когда вы были в ординатуре работали?
4: Да, да, я был
5: в ординатуре. Ну, а еще в какой-то, в практике за 13 лет, наверное, были какие-нибудь чудесные вот такие истории, которые нас будут вдохновлять, мотивировать, и мы не будем бояться? Расскажите что-нибудь.
4: Ну, действительно, были случаи, когда пациенты... Вот в этом году у нас была история. Перерос пациентка, развилось осложнение, перитонит, при котором, при тех вот индексах, которые были, ну, почти все погибают. А еще это обладало определенным эмоциональным фоном, потому что сама пациентка медработник. Когда все вот это происходило, конечно, это и морально тяжело было с этим справиться.
5: У нее прогнозы были ужасные, да?
4: Крайне пессимистичные прогнозы. И наши ведущие специалисты, и наши профессора говорили, что, ну вот, наверное, 99 из этого не спасаются с такими осложнениями, с такими вот проблемами. Но она выжила. И когда мы ее выписали, и мы как-то вот так вот нехотя поделились друг с другом. Я говорю, слушайте, я даже вот в церковь ходил, записки подавал, свечки ставил. Я говорю, так я ходила, сказала другая. Еще одна коллега у нас ходила. У нас вот мы, не сговариваясь, не говоря друг другу, всем отделениям, мы вот даже духовно старались
5: не зря
4: помочь
5: говорить,
4: пациенту.
5: Соборная молитва, когда все вместе вы молились о жизни вот этой тяжело больной коллеги, и это ее спасло.
4: В каком-то смысле, я думаю, да. Силы. Тут и, конечно, прекрасная работа нашей реанимации, наших хирургов. Ну и вот, я считаю, не без этого однозначно. Однозначно. Мы же видим много примеров исцелений, которые по всей стране, наверное, по всему миру мы это можем видеть. Ну как это объяснить? Наука это не может объяснить. Здесь стоит, наверное, сказать о том, что мы действительно, работа врачом-онкологом в отдельности, наверное, очень тяжело, сложная в моральном плане, потому что пациенты, конечно, это смертельно опасное заболевание. Онкология — смертельно опасное заболевание, и здесь идет борьба не на жизнь, а на жизнь, как говорится, да. И, безусловно, ты должен иметь определенный собственный щит. Щит от этого вот морального груза, который на тебя давит. Но для меня, по крайней мере, это является вера, мое духовное состояние. У нас вся семья верующая, моя жена и мой ребенок. И в этом плане, безусловно, без этого, я считаю, крайне тяжело оставаться врачом и человеком, чтобы через себя пропускать все вот эти проблемы, которые мы видим у наших пациентов, и действительно как бы им помогать.
5: А вы терпеливый по жизни человек?
4: Ну, я считаю, да.
5: А готовы ли вы спешить медленно и ради достижения цели?
4: Безусловно. Я вообще считаю, что не надо никуда спешить.
5: Несмотря даже вот на время достижений, быстрых побед, колоссальных показаний, цифр, статистики.
4: Спешить надо тогда, когда ты уверен в том, что ты делаешь правильно. Вот когда у тебя есть в этом уверенность, нужно, конечно, спешить. Когда у тебя уверенности нет, ну, подумай еще раз, взвесь за и против. Сомнения, конечно, порождают определенные трудности, безусловно, не без этого. Но решение, конечно, нужно будет принимать. Но сколько у тебя есть максимального времени, конечно, надо потратить на то, чтобы убедиться, что ты действительно прав.
5: Герой нашей программы – Святослав Владимирович Зиновьев, онколог-гинеколог, лауреат конкурса «Серафимовский врач». И наша следующая глава – «Уныние».
2: «Уныние».
5: Вот Серафим Саровский считал уныние, что это духовное зло, которое нужно активно преодолевать через молитву, любовь, смирение и надежду. Он говорил, что Бог всегда рядом и милосерден, и вера его, и любовь способны победить самое тягостное уныние. А вам знакомо вообще, вот что такое уныние? Как, если оно знакомо, вот вы боролись с ним?
4: Да, уныние, конечно, знакомая вещь, но... Как меня учил мой дядя, который меня привел в веру, когда тебе кажется, что вот проблема неразрешима, двигаться некуда, ну, Иисусову молитву повторяй, все пройдет. Но я этим пользуюсь.
5: То есть Иисусова молитва, вот ваш, да, как бы рецепт нам всем, если как, когда плохо на душе,
4: да,
5: что-то не случается,
4: да,
5: получается, да. Иисусова молитва.
4: Да.
5: Здорово. Про врачебные ошибки хотелось бы поговорить. Да. Тоже, да, сложная тема, и, возможно... Внутри себя вы иногда, может быть, тоже понимаете, что здесь можно было бы по-другому принять какое-то решение, да. Не каждый готов, наверное, признаться в своих ошибках, причин тому немало. Вот как жить потом вот с таким грехом на душе? Ну, если вы понимаете, мы же не идеальны, мы все люди.
4: Да.
5: Но почему-то вот врачебная ошибка – это какая-то вот особая рассматривается ошибка. Вот как вот жить с этим?
4: Один из моих учителей сказал замечательную фразу. Пациент может простить тебе незнание. Он никогда не простит тебе безразличие. Мы учимся всю нашу жизнь, безусловно. И, к сожалению, иногда мы учимся на ошибках. Но важно учиться не на своих ошибках, конечно, а на данных, которые ты можешь получить извне. Именно поэтому обязательным условием роста врача, его развития, конечно, является постоянное совершенствование. Чтение литературы, статей, каких-то случаев, чтобы этих ошибок было меньше. Но духовно, конечно, когда ты совершил какую-то ошибку, ну, морально это, конечно, колоссальная проблема. И это в тебе крутится, это в тебе постоянно находится.
5: Может быть, исповедь тогда поможет?
4: И исповедь, да, я как раз хотел сказать, что как раз на исповеди это прекрасная возможность эту душевную рану залечить.
5: А вот какой период в жизни, может быть, в ранней жизни, в юности, может быть, или вот в сегодняшней жизни, вы считаете для себя наиболее сложным, когда вот трудно было найти выход, когда, ну, что-то вот, ну, не клеилось? Вот какой период в жизни? Может быть, когда, уж я так подсказываю, или вот, когда у вас отец ушел в 12 лет, вы остались без отца?
4: Ну, да, действительно, таких на самом деле моментов было довольно-таки много. Когда я могу вспомнить, сказали, я могу вспомнить. Действительно, тогда это был тяжелый период в моей жизни, и тогда как раз я и пришел к православной вере в тот момент благодаря своему дяде. И часто, когда мы, может быть, иногда даем себе какую-то волю, ну вот, может быть, там в эти выходные не схожу на соборную молитву, а там, может быть, в следующий не схожу. И как-то вот начинает ситуация возникать. Конечно, понимаете, вот это, наверное, зря. Наверное, зря я это делаю, что надо обязательно и церковь посещать, и дом молиться, потому что сложные ситуации могут возникать в течение нашей жизни абсолютно неожиданно. Казалось бы, все хорошо, а что-то произойдет не так. Дай Бог, это не со здоровьем. То, о чем я говорил ранее. когда ты видишь, насколько люди меняются, столкнувшись с, казалось бы, нерешаемой проблемой и с надеждой смотрят на тебя, то в действительности в эти моменты ты начинаешь понимать, что ну, никуда без вот этой духовной составляющей. Что ты не один.
5: Тот момент, когда вы произносите вот этот приговор, и вы смотрите в лицо, вот вы понимаете, что вот вы сам что в этот момент испытываете? Вот вы же понимаете, что вот сейчас будет та самая реакция, да, человек будет меняться в лице, он, может быть, надеялся, что его не будет, а вы ему сейчас будете говорить, что да.
4: Ну вот очень важно в этот момент не поставить точку. Когда ты говоришь, к сожалению, анализ пришел такой, что у вас злокачественная опухоль, вот в этот момент нельзя останавливаться. То, что как только ты вот остановишься, пациент стоит перед пропастью. У него дальше мостика нету. А ты должен ему над этой пропастью проложить путь. Как у нас, может, такое сравнение, спаситель по воде ходил, да? Ты также должен вот по этой воде своему пациенту подложить то, на чем он не утонет в этом море. Поэтому надо сразу говорить, что вот, ну да, проблемы есть, но мы с ней справимся. У нас для этого все, у нас для этого есть знания, у нас есть ресурсы, оборудование, есть врачи. Будем делать то-то, то-то, то-то. Если мы будем это делать вместе, мы будем это делать вместе, то мы совсем справимся. Вот это очень важно, не ставить точку.
5: А вот помните раньше, вот во времена там, не знаю, Советского Союза или, может быть, чуть позже, по-моему, было такое правило в медицине, что не говорить правду тяжело больному пациенту. То есть говорить, все хорошо, то есть его не ставили перед фактом, что ему осталось там жить 2 дня. Вот как вы считаете, сегодня нужно говорить тяжело больному человеку, что ему осталось совсем немного? Нужна ли эта горькая правда или лучше все-таки сладкая ложь, надежда?
4: С точки зрения, конечно, закона мы обязаны говорить пациенту правду. С точки зрения, наверное, морали, если пациент, к сожалению, уже умирающий, уходящий от нас, то, ну, я за себя скажу. Я не считаю нужным об этом, конечно же, говорить. Родственникам, да, надо сказать, чтобы они понимали, что у нас ждет впереди, какие-то сложные моменты нас ждут. Ну и, конечно, в таких случаях все нужно надеяться на чудо.
5: А как я уже поняла, в вашей жизни, в вашей профессиональной практике такие чудеса были, и всем нам они дают такую большую надежду. А вот вы, Святослав Владимирович, сам боитесь смерти?
4: Ну, наверное, смерти в той или иной мере боятся все. Но я же знаю, что будет дальше. Надо просто к этому приготовиться. Для этого у нас, как мы уже сегодня обсуждали, есть и исповедь, и Иисусова молитва. Поэтому надо просто быть готовым к тому, что мы рано или поздно предстанем перед Господом. Ну, а там уже придется отвечать.
5: Спасибо вам за этот достойный, красивый, вдохновляющий ответ. Мы переходим в главу «Милосердие», и нашим радиослушателям я еще раз представлю нашего сегодняшнего героя, лауреат конкурса «Серафимовский врач», онколог-гинеколог научно-исследовательского института клинической онкологии Нижегородской областной клинической онкологический диспансер Святослав Владимирович Зиновьев.
2: Милосердие.
5: Евангелие учит, что милосердие – это основа христианской нравственности. И оно выражается в любви, страдании, активной помощи другим и неразделимо с прощением и смирением. Проявление милосердия – это не только доброе дело, но и внутреннее состояние. Вот можно ли считать милосердие ключевым компонентом этики в медицинской практике и почему?
4: Ну, я считаю, что милосердие, в принципе, неразделимо с понятием «врач», с понятием «медицинская сестра» или там «медицинский брат». Это, по сути, синоним, потому что без милосердия, наверное, вообще не стоит идти в эту профессию.
5: Но я не зря же говорила, вот, что с чего начала, что человек в белом халате – это первый после Бога, да, человек, который, господи, помоги, доктор, доктор, доктор. Я представляю, сколько раз вы слышите эти слова с этим вопрошающим, да, с вопрошающей интонацией, эти глаза с надеждой, которые передают во взгляде. Но вот вы как считаете, вы сам по себе добрый человек? Вот как вот, доброта? Или все-таки это... профессии не так важно, важно больше компетенции, важно, я не знаю, там, научные какие-то достижения, изучения. А доброта – это приложение.
4: Не, ну, я стараюсь быть добрым, Я не могу за себя сказать. Это, скорее, наверное, могу сказать люди, которые со мной живут и общаются, добрый человек или нет. Вот. Я считаю, что и наука, и практика — это вещи, которые можно сочетать с добротой, однозначно. Можно сказать. У меня есть масса примеров заслуженных людей, докторов, которые какие-то моменты... Вот, вы знаете, надо пациентам поговорить жестко. Вот прям надо. Чтобы немного на место встали мысли в этот момент. С кем-то так нельзя. Вообще врач — это должен быть большой психолог.
5: Угу.
4: Чтобы понимать, с кем как можно разговаривать. Потому что психотипы у всех разные. Когда ты действительно 40 человек примешь, ты вот уже с порога видишь, что там дальше будет происходить. Какой дальше, скорее всего, будет реакция, какое будет развитие событий, что будет дальше происходить. Даже вот по вопросам, по движению, по мимике. Ты уже начинаешь читать людей. Ну, кстати, так в жизни даже очень полезно становится. И поэтому иногда, да, нужно жестко, иногда нужно с кем-то попроще пообщаться. Потому что у всех разная душа, у кого-то более ранимая, у кого-то есть стержень, и нужно общаться как с боевым товарищем в этой ситуации.
5: Вот хочется верить, что чтобы у вас, когда вы принимаете вот 40, да, пациентов, была возможность им в глаза смотреть. Потому что сейчас, когда, ну, там, я не знаю, часто слышу от каких-то знакомых, когда это приходит на прием к докторам, к врачам, они же в компьютер постоянно смотрят, они же постоянно,
4: да,
5: вот это
4: очень важный
5: стучат
4: вопрос
5: по клавишам и заполняют эти все бумаги, вот эти все документы, и, говорят, даже не смотрят в глаза.
4: Это большая проблема, и я, наверное, вот первый раз так скажу, я безумно люблю принимать в частном центре, где я принимаю, потому что у меня там 30-40 минут на пациента. Мы обсуждаем абсолютно все. Один вариант событий, другой вариант событий. Как к этому могло привести? Самое страшное для пациента — это неизвестность, когда он не знает, что с ним происходит и что его ждет. И это большой дефект, я считаю, нашего здравоохранения, потому что когда такая нагрузка, ну, 40 человек, ну, это очень много. Это
5: сколько
4: очень
5: у вас
4: много
5: приема ведется, когда вот 40 человек принимать? На каждого по
4: 15 минут.
5: По 15?
4: Ну, 15 это прям даже много.
5: Это
4: но
5: много.
4: При том, что ты должен написать, ты должен провести осмотр, а зимой ты еще девушка должна раздеться и лечь на кресло. То есть это все очень сильно затягивает, конечно, процесс. И самое главное, поговорить, конечно, очень мало. И нам действительно руководство говорит, разговаривать с пациентами. Ну, вот, наверное, как надо решать вопрос с тем, что у нас есть такая проблема, что поток большой, а на разговор-то времени очень мало.
5: Вот в том-то и дело. Получается, вот такая какая-то палка о двух концах. Мы понимаем, что нужно вот это... Медицина должна быть с добрым сердцем и человеческим лицом, да, не только современными достижениями и технологиями последними, да, а при этом в таких условиях вы работаете, что нет возможности, да, поговорить. А ведь как важно иногда поговорить, как ты болезнь, вроде уходит проблема, когда с тобой по-доброму разговаривают, когда говорят, да, справимся с этой ситуацией.
4: Однозначно, вы абсолютно правы, абсолютно правы. Вот, ну, не всегда ты иногда об этом забываешь, скажем так, что, ну, тебе-то все понятно, ты все видишь, а человеку-то непонятно. Это, не дай бог, когда ты там со своими родителями, не дай бог, придешь, либо еще там, не дай бог, сам придешь, и ты вот поймешь, что такое находиться на месте пациента, который вот очень мало знает о своем заболевании. Ну, когда там я там, с ребенком ходил там, по каким-то там травматологии, еще почему-то, тоже с незнанием, ты вот начнешь понимать, себя воспитывать, что надо рассказывать, нужно говорить. И это очень важный элемент работы. Мы вот с молодежью, когда работаем, с нашими молодыми докторами, мы стараемся максимально до них донести вот эту информацию, что не только, конечно, надо сидеть в компьютере и печатать, хотя мы понимаем, что нас оценивают за вот это, а не за то, сколько мы поговорили с пациентом.
5: Конечно, конечно.
4: Нас начинают оценивать, когда
5: к делу это не пришьешь, ваше доброе слово.
4: Да,
5: а бумажки-то бумажки можно посчитать.
4: Бумажки можно посчитать. А здесь нас считают только жалобы. Приходит, что мне ничего не объяснили. И вот тут начинают как бы уже разбираться, почему.
5: Да.
4: Вы правы.
5: Вот как вы считаете, вот медицинские эти технологии, инновации, все-таки могут они заменить человеческое сострадание и милосердие?
4: Да нет, конечно.
5: Вот Серафим Саровский, я сегодня его неоднократно его вспоминаю, но так как вы все-таки лауреат этого конкурса очень престижного нашей Нижегородской метрополии, серафимовский врач, вот батюшка Серафим прошел через монашеские испытания, да, тяжелые внутренние искушения, через страдания, болезни, сохранив в себе смирение и любовь. И подвиг его заключается в борьбе с собой и проявлении милосердия без ожидания награды. Вот что вы считаете своей самой большой победой над собой и в жизни?
4: Ну, наверное, самой большой победой над собой я считаю то, что я, наверное, в большинстве случаев научился проявлять сострадание. Даже когда я устал, даже когда, может быть, мне человек неприятен по каким-то причинам, такое тоже бывает, и разные пациенты приходят с какой-то агрессией к тебе. Но ты тоже понимаешь, что это больной человек. У него серьезные проблемы, у него трагедия. И вся вот эта внешняя агрессия, ну, которая на тебя выливается, это внешнее проявление. Потом, когда у него, надеюсь, все станет лучше, это все пройдет. И он немножко успокоиться. Но самое главное, тебе не отвечать на это.
5: Вы любите людей?
4: Ну, конечно. Очень просто хорошо общаться и хорошо относиться к человеку, который тебе благодарен, который тебе говорит спасибо и так далее. И крайне трудно общаться с человеком, который каким-то причинам, ну, негативно к тебе относится. Ну, это как вот и Христос учил, да, то, что вы любите своих друзей и ближних, ну, какая же вам награда? Угу. Врагов надо любить и к ним относиться. Действительно, мы должны лечить абсолютно всех. Даже, может быть, тех, кто как-то вот, ну, повторюсь, да, там оскорбляет, может быть, даже тебя. Что-то тебе негативное говорит, хотя ты считаешь, что этого не заслужено абсолютно. Ну, часто к нам приходят пациенты, говорят, вот вы нас все врачи залечили там, хотя ты видишь первый раз. Я вас даже не знаю, я вот только с вами начал общаться. И в этот момент, вот повторюсь, что важно оставаться при себе и понимать, что перед тобой больной человек. И что вот это все, это проявление не ненависти к тебе, либо еще к чему-то, не к ситуации, незнанию и какому-то там бессилию. И поэтому в эти моменты, конечно, нужно брать себя в руки и над собой работать.
5: Вот на сегодняшний день какая самая такая распространенная онкологическая проблема у женщин?
4: Рак молочной железы. А, кстати, вы знаете, я вам сейчас задам вопрос, который нам задавал академик Именитов на своей лекции. Рак молочной железы в средние века, как вы думаете, у какой группы населения чаще всего встречался?
5: У женщин?
4: Ну, я могу вас не мучить, могу вам
5: не
4: сказать.
5: Не мучьте, пожалуйста.
4: У монашек. Как невесты Христовы они не рожали, да, и в связи с этим рак молочной железы, почему мы сейчас видим в определенном роде пандемию рака молочной железы, потому что у нас очень многие начинают рожать поздно, и это связано с некоторыми подтипами рака молочной железы. И считается, что роды до 30 лет, а лучше двое, колоссально снижают рецепторно-зависимый рак молочной железы. Я подписан на многие телеграм-каналы, православные телеграм-каналы, и наши, и вот московские. Мне очень нравится вот политика, которую выстраивает наша Русская Православная Церковь относительно вот того же самого курения, да? Что это колоссальная проблема. Я вот читаю доклад, вот в этом году у нас работа по раку шейки матки, после этого доклада, но очень много женщин бросает курить. Они ко мне подходят, говорят, мы все, мы бросаем. Я то, что им рассказываю про очень интересное исследование, вкратце, в Великобритании его провели. Они сравнивали генетический профиль курящих и некурящих женщин. Причем уникальность исследования в том, что они сравнивали не только вот никотиновые сигареты, но и вот эти вот паровые сигареты. И выяснилось, что эпителий шейки матки нормальный в микроскопе. Ну, то есть, если вот такую женщину провести скрининг, то мы ее отпустим на 3 года. Или там на год отпустим, кого как там, зависит от ОПЧ. И профиль метилирования у курящих, то есть на генетическом уровне, он сравним с профилем генетическим раковой опухоли у нормальной клетки. У некурящих такой проблемы нет. И вы добавьте туда какой-нибудь еще триггер, и вы получите рак шейки матки. То есть клетки уже, у курящих уже готовы к трансформации. Надо что-нибудь вот в эту топку докинуть, чтобы это заполыхало.
5: И это стресс.
4: Вот, это уже доказано. Ну, там все. Больше инфекции, конечно.
5: Инфекции. Да.
4: И это вот действительно проблема. И здорово, что мы стараемся как-то вместе с этим все бороться на государственном уровне, потому что это большая проблема.
5: Молодежь, хотя и курит, но, мне кажется, меньше становится. Все равно страх-то есть. Страх,
4: да,
5: заболеть,
4: да,
5: умереть. Все равно какого-то процента молодежи есть. А, ну что, у нас еще впереди глава «Любовь». И в гостях у нас сегодня Святослав Владимирович Зиновьев, онколог-гинеколог, лауреат конкурса «Серафимовский врач».
2: Любовь.
5: Я вам уже задала вопрос, любите ли вы людей. Вы, не задумываясь, сказали «да». Хотя я не думаю, что это так просто и так однозначно, потому что вот со многими людьми общаюсь, и любить людей тяжело. Это легко отвечать на эти вопросы. А вот любить и жить с одной женщиной, с женой своей, которая второй половинкой, вот тяжело есть вот любить женщину. Расскажите немножко, пофилософствуйте, отойдя уже от проблем медицины, просто о самых простых вещах.
4: Ну, я здесь всегда вспоминаю слова своей мамы, которые она произнесла нам на свадьбе, что любовь будет меняться. Она, конечно, в самом начале ярко-ярко полыхает, да, и очень ярко-ярко светит. Но очень важно, чтобы вот этот очаг любви, он поддерживался в течение всей жизни. И здесь, казалось бы, нас затягивает рутина какая-то, затягивают вещи, связанные там с бытом и так далее. Но во всей вот этой вот истории важно в какие-то моменты заставить себя задуматься, да почему вот тут не подарить букет цветов? А почему вот куда-нибудь не сходить? И я за что очень благодарен своей жене, что у нас общее ощущение от этого мира, от его восприятия. По очень многим вопросам. Есть, конечно, разногласия. Безусловно, есть разногласия. Бывает, что мы и спорим, и ругаемся. Но вот вы говорите, любить людей, да? Но очень важно даже, когда какая-то вот такая ситуация, остановиться. Все, вот ты чувствуешь, все, понеслась. Остановись, просто остановись. Подожди, если через 20 минут не отпустила, наверное, стоит еще поговорить, а потом еще остановиться. Но действительно, да, можно любить и уважать одну женщину. Но однозначно вся любовь, конечно, должна быть взаимна. И в нашей семье мы, в чем я вот начал говорить о едином восприятии от мира, мы вместе вот ходим и в храм, и даже в отпуск, когда мы ездим, совместно. Мы обязательно посещаем в городах, куда мы ездим. Мы очень любим ездить на машине, путешествовать. Это мы в Белоруссию ездили в прошлом году, вот на север, в Карелию. Мы обязательно посещаем каких-то храмы. Обязательно. У меня жена, мне кажется, уже у нас в галерее будет дома икон, потому что она в каждом храме покупает какую-то вот такую. И я действительно очень благодарен, что у нас вот это совпадает.
5: Как вы думаете, вот говорят, что дети цементируют отношения, да? Кто-то считает, что нет, но брак, полноценная семья, конечно, должна быть с детьми, это большое счастье, но не всегда так случается, не у всех. Как вы думаете, вот мужчина и женщина, муж и жена, они должны жить общими интересами? Или наоборот, это как бы разъединяет их?
4: Я считаю, однозначно, должны жить общими интересами, это во-первых. А во-вторых, ну, мое личное мнение, что зачем вообще жениться, зачем вообще, там, не знаю, заводить отношения с женщиной, если ты не хочешь рожать детей.
5: Зачем? Ну, просто может не получиться, например.
4: Не получиться, да. Вот именно как бы это уже диссертация моей жены этому посвящена, когда не получится. И репродуктология — это большой как пласт работы. Безусловно, но если у тебя такой самой цели нету, то зачем вообще, в принципе, как бы создавать семью в таком случае? Ну, это мое личное мнение, что семья — это, конечно, и не только жена, либо не только муж, это, конечно, еще и дети. И дети — это, ну, в каком-то смысле, да, цемент. Цемент — это семьи. Потому что, как, кстати, вот интересный тезис, тоже недавно вспоминали фильм «Трудности перевода», там один из героев сказал, ты знаешь, когда, говорит, у тебя появляются дети, то твоя жизнь уже не играет такого значения, то, что ты живешь жизнью, в каком-то смысле, жизнью ради детей. Хотя есть и другое мнение, что жить-то все-таки надо, это твоя жизнь, у детей там своя жизнь, это будет другая история. Но вас всех должно что-то объединять общее. Однозначно.
5: И... Ну вот вас объединяет, я так понимаю, во-первых, профессии, общие интересы, путешествия, медицина. Говорите ли вы о науке, например, за ужином, о каких-то там сложностях, как прошла операция?
4: Или... Конечно, конечно.
5: Обсуждаете?
4: Безусловно. И ребенок у нас это слушает.
5: Сын слышит, сыну сколько лет уже?
4: 12.
5: 12. Вот у него самый такой начинается уже такой переходный возраст, он взрослеет, уже осознанно это все понимает, ваши все темы, наверняка тоже пойдет как папа с мамой в медицину.
4: Я не буду давить на что-то. То есть как вот все-таки куда будет двигаться. Я всегда здесь привожу в пример двух замечательных спортсменов. Они оба играли за Манчестер Юнайтед, Дэвид Бекхэм. Вы его все, наверное, знаете. И там еще один Пол Сколс был. Они оба достигли больших высот. Они играли чемпионами Англии, Лига чемпионов.

ярмарка будет организована на Центральной фестивальной площади. На сцене выступят известные российские коллективы и исполнители. Кроме того, на фабрике «Хохломская роспись» пройдут экскурсии, выставки, мастер-классы, лекции и интерактивные программы. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 18 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 77%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
2: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
3: Иоанн Лествичник «Лестится». Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти? И применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
2: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставит вас равнодушными. Не пропустите. Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

0: Эти песни согревают душу, позволяют по-иному относиться к жизни, что не все то в жизни плохо, есть и прекрасные моменты. А эти моменты, конечно, тогда, когда звучит прекрасные песни. Пожалуйста, не расставайтесь с хорошей, доброй песней, и Господь вас благословит прекрасным настроением через песню.
1: Нижегородская певица Раиса Маркова собирает в своем репертуаре песни, посвященные самым разным уголкам Нижегородского края, нашим художественным промыслам и не только. И у каждой песни Раисы Марковой народная душа.
0: Когда я начала работать в Союзе композиторов, каждые 5 лет проходили фестивали под названием «Музыка и время». И вот в 96-м году этот фестиваль проходил в Москве, и концерт песни был в зале Чайковского.

И там должна была звучать песня «Русская хохлома» Германа Комаракова на стихи Виталия Саичникова, семёновский поэт. И мы приехали, когда на площадку зала Чайковского перед концертом принесли фонограмму минусовую. И нам сказали, что мы не можем использовать вашу фонограмму, потому что носитель не тот у вас. Нам нужно, сказали они, на студийной бобине, чтобы была эта музыка. Ну, мы, конечно, запаниковали, но потом успокоились. И я сказала Герману Михайловичу: вы не волнуйтесь, я спою вашу песню, но спою ее без сопровождения. И это будет уникально. И действительно так и было, потому что все приезжали. Из Беларуси приехал Игорь Лучинок с большим ансамблем. Звучал оркестр Кожлаева, пела сопровождение его Валентина Толкунова и Осип Кобзон. Заур Тутов приезжал. В общем, приезжали со всей страны тогда. Вот и вдруг я выхожу и пою песню без сопровождения. Именно «Колечко бирюзовое». И потом мне говорили, что вы единственные пели без фонограммы, натуральным голосом, натуральным звуком, что не делается все к лучшему. Это уж точно. «Колечко бирюзовое». Музыка Германа Комаракова, стихи Ларисы Макиной.

0: вещей. От самовара до интернета.
1: Некоторые предметы из нашего повседневного обихода прошли длинный путь изменений и преобразований, чтобы попасть к нам в том виде, в котором мы их знаем сегодня. Камертон. Каждому музыканту известно, что, зная одну ноту, можно выстроить и остальные. Но откуда же ее взять? В поисках решения этой проблемы и был изобретен прибор, который иногда тоже относят к музыкальным инструментам. Речь идет о камертоне. Камертон – это прибор, издающий ноту ля первой октавы. Это приспособление может выглядеть по-разному, в виде вилочки или изогнутой палочки, но его название всегда одно и то же. Ориентируясь на этот звук, можно выстроить и все остальные ноты. Звук камертона помогает настраивать музыкальные инструменты, что позволяет правильно на них играть. Можно, конечно, положиться и на собственный слух, но надежнее будет перепроверить. Впервые камертон был изобретен английским придворным музыкантом Джоном Шором. Он был трубачом и, очевидно, хорошо понимал законы физики, в частности, акустику. Частота колебаний пластины для ноты ля в тот момент составляла 119,9 Гц. Так появился камертон. Фото старых экземпляров очень интересны, потому что сегодня нечасто встретишь такое приспособление в жизни. Он выглядел как двузубая металлическая вилка, которой нужно было ударять обо что-то, чтобы она начала издавать звук. Со временем облик камертона менялся, появились разновидности деревянной коробочкой, выполняющей функцию резонатора. Кроме того, постепенно росла частота колебаний прибора. Сегодня для ноты ля первой октавы она составляет 440 Гц. Современные музыканты могут выбирать из огромного количества камертонов. Они могут быть выполнены в виде металлической вилки, дудочки или свистка. Еще они могут издавать звуки разной высоты. Наиболее популярными являются ля, ми и до. Иногда это даже несколько тонов за раз. Такие приборы часто используют гитаристы и скрипачи, поскольку классический строй для каждого из этих инструментов един. Помимо этого, в последние годы появилось большое количество электронных камертонов, которые называют тюнерами. Так что сегодняшнему музыканту сложно не суметь настроить свой музыкальный инструмент. Всегда будет возможность оттолкнуться от основного тона. Кстати, камертон – это серьезное подспорье для хора, особенно если пение происходит без музыки, акапелла. Регенту в православном храме на клиросе он служит для настройки на определенную тональность, в которой будет исполняться музыкальное произведение. Кроме того, камертон может использоваться для напоминания о тональности во время пения, например, иктиньи. Своеобразным камертоном может служить тон, в котором священник или диакон произносит возгласы. Певцы в данном случае ориентируются на звук стандартного тона, но не забывают и о сочетаемости своих голосов. Для каждой конкретной цели есть свой камертон. Для гитары он может содержать в

0: о том, что звуки называются колебаниями, и данный случай, разумеется, не исключение. Камертон для гитары, пианино или любого другого инструмента работает по одному принципу. Какое-то действие приводит в движение пластину. Она, в свою очередь, колеблется и издает тон той или иной высоты. Прибор создает гармонические волны, и это означает, что получаемый звук камертона оказывается очень чистым. Кроме того, на него не влияет температура окружающей среды. Кстати, большая часть камертонов довольно компактны, и этому тоже есть физическая причина. Дело в том, что чем он больше, тем более низкий звук издает, даже если остальные параметры одинаковы. Любопытно, что в симфонических оркестрах, где количество самых разных музыкальных инструментов просто огромно, камертон – это не такой уж и частый гость. Обычно настройка происходит в соответствии с гобоем. На его звук не влияет почти ничто. Однако, если в выступлении используется рояль, то сначала его настраивают в соответствии с камертоном, а уже по нему регулируются остальные инструменты.
1: История вещей. От самовара до интернета.

Но вот приходят дни цветения, и липы в поясе оград разбрасывают вместе с тенью неотразимый аромат. Гуляющие в летних шляпах вдыхают, кто бы ни прошел, непостижимый этот запах, доступный пониманию пчел. Он составляет в эти миги, когда он за сердце берет предмет

0: Это содержание книги, а парк и клумбы — переплет. На старом дереве громоздком, завешивая сверху дом, горят закапанные воском цветы, защищенные дождем. Борис Пастернак.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером на юге региона будет облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 17 градусов. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Жители севера области также ожидают облачная погода. Небольшой дождь. Столбики термометров покажут плюс 17 градусов. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют облачную погоду. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 17 градусов. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 3. Царское село с 9 по 19 марта 1917 года. Продолжение.
3: Сразу после ухода отца к Алексею пришел доктор Деревенко. Тщательно осмотрев больного, он, ухмыляясь в усы, спросил: «Ну что ж, ваше высочество, кажется, вы идете на поправку. Хорошо себя чувствуете?» «Отлично! Владимир Николаевич, пожалуйста, разрешите мне помыться». Самым невыносимым во время болезни для цесаревича было то, что ему неделями приходилось обходиться без ванны. Из-за этого нужно было терпеть обтирание. Он ненавидел эти процедуры. Свежести они не давали, тело все равно оставалось потным и липким, но приходилось терпеть прикосновение чужих рук, проводящих по его телу влажной, быстро остывавшей, царапающей салфеткой. К тому же это было бесконечно унизительно. Чем старше Алексей становился, тем больше сопротивлялся этой, с его точки зрения, дурацкой и бесполезной процедуре. Поэтому он каждый раз напряженно ждал радостного момента, когда врачи ему разрешат нормально помыться в ванной. «Договоримся так. Я предупрежу слуг и доложу Ее Величеству, что вам можно принять ванну», — подумав, согласился врач. «Ура! Значит, я уже здоров!» Радости Алексея не было предела. «Владимир Николаевич, позовите ко мне Сига. Скажите, а Коля сможет прийти ко мне в гости?» «Об этом преждевременно думать. Для того, чтобы принимать посетителей, нужно окрепнуть». «Позвольте Коле ко мне хотя бы ненадолго прийти», — продолжал уговаривать доктора цесаревич. «Пока это невозможно. Вам нужно набраться сил», — был неумолим доктор. Однако прошло еще 2 дня, прежде чем императрица, которая всегда была осторожнее всех докторов, согласилась разрешить сыну принять такие долгожданные для него банные процедуры. Теплая вода, благоухающая ромашкой, чистотелом, душицей и какими-то другими незнакомыми Алексею травами, ароматом душистого мыла, расслабляла и обволакивала тело, нежнейшей пеной щекотала кожу. Какое это было удовольствие! После недель болезни с лихорадкой и зудом, отвратительной, превращавшейся в сплошную корку сыпи, оказаться в нежности чистой воды, когда кожа вновь часть за частью становится привычно бархатистой. Сидный Иванович, помогая Алексею мыться, старался не смущать его, стыдливо отводил глаза, подавая все необходимое для этой процедуры, и даже отвернул голову, помогая цесаревичу надеть после ванной белоснежный махровый халат. После купания Алексей, вернувшись из ванной комнаты в спальню, уютно устроившись в постели, не дождавшись, пока ему принесут ночную сорочку, забравшись под одеяло, с наслаждением уснул прямо в халате. Сидный Иванович на цыпочках покинул его комнату, старательно плотно прикрыв за собой дверь. Ближе к обеду в спальню к сыну вошла императрица, но как ни старалась она двигаться бесшумно, слегка скрипнувшая под ее ногами половица сразу разбудила Алексея, который испуганно широко открыл глаза. «Спи, мое солнышко», — попыталась успокоить его мама. «У тебя есть еще час времени до обеда. Его снова накроют у тебя в классной комнате. Все девочки, кроме Маши, сегодня будут присутствовать за общим столом». «А что с Машей случилось? Она же почти не болеет». «У нее ночью температура высокая поднялась. Владимир Николаевич дежурит у ее постели, я тоже сейчас присоединюсь к нему». «Почему ты пришла ко мне одна? А папа очень занят, да?» «Понимаешь, — стушевалась императрица, — он позже навестит тебя. Мы теперь будем приходить по очереди». «А почему не вместе?» — удивился Алексей. «Так они распорядились». Она еще больше покраснела. Как это распорядились? Нам разрешили видеться только за столом во время обеда и ужина. От обиды у нее выступили слезы на глазах. Даже вас, детей, мы должны посещать в разное время. Не плачь, не нужно. Алексей растерялся, не зная, как ее успокоить. Но почему они так делают? Говорят, это на время следствия. Снова взяла себя в руки императрица. Вчера нам запретили видеться наедине, а теперь по дворцу нас сопровождают часовые. Ничего себе новости! А где твой солдат? Стоит в коридоре, усмехнувшись, кивнула в сторону двери императрица. А можно я на него посмотрю? Он с винтовкой? Ну уж нет, не смогла она сдержать улыбку. Что за ребячество? А меня тоже будет сопровождать собственный часовой? По тону было понятно, что эта идея цесаревичу очень даже нравится. «Ты мое чудовище! Ты моя радость!» В ответ мама со смехом поцеловала его. «Полежи немного, потом к тебе зайдет доктор Боткин, а после осмотра я пришлю Сидна Ивановича одеваться к обеду, и твой боцман Дина скоро навестит тебя, потому что с завтрашнего дня Андрей Еремеевич снова будет с нами». «Дина появился! Здорово! Расскажет, где пропадал так долго!» Но собственный часовой у Алексея так и не появился. К моменту, когда ему доктора окончательно отменили постельный режим, стрелкам надоело сопровождать по дворцу арестованных, солдатский комитет постановил в доме оставить только часовых в коридорах и у входных дверей. Перед самым обедом в комнату к Алексею пришел отец в сопровождении лихого шустрого офицера со странного вида неухоженными лохматыми усами. «Это наш новый комендант, ротмистр Коцебу», представил император военного сыну. В ответ офицер смутился, как девица. Алексей удивился, он уж никак не ожидал застенчивости от пиратского вида ротмистра. «К вашим услугам?» — как-то неуместно щелкнул каблуками комендант. От этого еще больше растерялся и, стараясь не смотреть на цесаревича, который сидел в халате на краю кровати, начал пятиться к двери. «Прошу прощения, мне нужно идти. Служба». После чего пулей выскочил в коридор. «Странный какой-то человек, потешный комендант», улыбаясь, пожал плечами Алексей. «А что у него с усами?» «Нас предупредили, что он будет проверять нашу переписку». «Читать наши письма? Ничего себе!» Таков приказ нового правительства. «Ну уж нет, свои письма я читать никому не дам», погрозил кулаком вслед коменданту Алексей. «Давай не будем это обсуждать», — устало махнул рукой император. «У арестованных всегда проверяют переписку. Ничего здесь не поделаешь». «Так я лучше вообще никому писать не стану», — насупился цесаревич. Когда отец с сыном вошли в классную комнату, где был уже накрыт обеденный стол, за ним уже расположились Ольга, Татьяна и Анастасия. «А мама где?» — сразу спросил Алексей. «Она еще у Маши», — ответила за всех Татьяна. «Ей совсем к вечеру стало плохо. Температура поднялась выше 40». В это время дверь открылась, и лакей ввез императрицу на кресле с колесами. Не сговариваясь, все, кто были в комнате, встали. «Сидите, сидите», — улыбнулась она в ответ. «Не волнуйтесь, со мной все хорошо. Я просто немного устала». Император помог лакею подкатить кресло к столу, и они вдвоем пересадили императрицу на стул. Едва все успели произнести вслух молитву «Отче наш», как обычно перед едой, открылась дверь, и в комнату вошла целая делегация. Комендант Коцебу, офицер охраны и два солдата с винтовками. В комнате на какое-то время повисла напряженная пауза. Все члены семьи вопросительно рассматривали странный караул, после прихода которого классная комната Алексея стала казаться совсем маленькой. Прокашлялся молоденький офицер с крупным красным атласным бантом в петлице, поглядывая на коменданта. Но так как тот в ответ молчал, начал говорить сам. «Теперь караул будет присутствовать тут, когда вы едите. Так решено, чтобы лишних разговоров между вами не было». Ему никто не ответил, и он с солдатами перешел в угол у дальней стены, где на небольшом столике лежали акварельные краски, бумага, незаконченные рисунки Алексея. Комендант, потоптавшись несколько минут на месте, пробурчав, что у него полно дел и некогда тут бессмысленно околачиваться, быстро ушел. Когда лакей принес первое блюдо, в комнате стояла абсолютная тишина. Казалось, что все старались даже дышать неслышно. Закуски сменяли одна другую, но только иногда слышны были звонкие негромкие бренчания при касании вилок или ножей друг от друга или от тарелки, но не больше. Ни сестры, ни Алексей, ни императорская чета даже не смотрели друг на друга. Девочки демонстративно, образцово держали спины и аккуратно маленькими кусочками нарезали еду. Каждое их движение было рассчитано, словно перед глазами караула разыгрывалась кем-то заранее написанная пьеса. Алексей тоже стал вести себя подобающе, решив, что эта игра идеально подходит для сложившегося момента. Так он воспринял строгое поведение сестер. Императрица не обращала внимания на детей. Она была полностью погружена в свои мысли, но ее манеры за столом, как всегда, были безупречными, идеально выверенными по всем существующим в Европе этикетам. Оба солдата во все глаза рассматривали царскую трапезу, иногда переглядываясь и показывая глазами на что-то на столе. Офицера же больше увлекла обстановка в классной комнате. Он осматривался вокруг, его внимание привлекали то наглядное пособие на полках, то доска, то расписание занятий, которое осталось здесь с того времени, когда цесаревич еще не болел. Из всех сидящих за столом только император иногда посматривал на топчущийся в углу караул. Он, в отличие от остальной семьи, как всегда, был абсолютно спокоен, изредка подливал себе в бокал мадеру, которую предпочитал всем другим спиртным напиткам. Бутылка мадеры, как обычно, во время обеда стояла рядом с его тарелкой. Наконец, офицер не выдержал. «Вам всем разговаривать можно? Нельзя только бывшим императору и императрице говорить о прошлых делах». Никто не отреагировал на его слова. Алексей заметил, что Анастасия только сильнее надула губки и манерно оттопырила пальчик правой руки, в которой держала нож. Ему это показалось ужасно смешным, и он с трудом сдерживался, чтобы не расхохотаться. К тому же Настаська искоса стрельнула на него глазками и незаметно для других подмигнула. Алексей, чтобы сдержаться, быстро ущипнул сестру под столом. Она в отместку слегка зацепила своей ногой его ногу. Какое-то время они наступали друг другу на ноги, стараясь это делать так, чтобы никто не заметил. Однако их видимое чопорное обращение со столовыми предметами при драке под столом недолго могло обманывать окружающих. Императрица обратила внимание на их неподобающую игру. «Алексей, Анастасия», — достаточно строго призвала она их к порядку. Настаська в мгновение ока превратилась в саму воспитанность и элегантность, оттопырив уже оба мизинца на руках, с легким поклоном ответила вопросом: «Да, мама». Алексей не выдержал и рассмеялся. Татьяна с Ольгой, до этого сосредоточенные только на подаваемых блюдах, посмотрев на Анастасию, тоже улыбнулись. Настроение поднялось и у императора. Он, повернувшись в полоборота к охранявшему их офицеру, с доброжелательной улыбкой спросил: «Позвольте узнать, вы в каком полку служите или служили?» Парень от неожиданности благожелательного к нему обращения императора стушевался на какое-то время, но, быстро придя в себя, четко по-военному точно доложил о месте своей службы. «Второй стрелковый полк». Его ответ так понравился императору, что он с удовольствием покачал головой. «Хорошо. Позвольте спросить, а из какой губернии вы родом?» «Родился я под Архангельском, в семье священника». «Священника? Интересно. Ваш отец приходской священник?» «Да, был. Несколько лет как умер». «Царство небесное», — тихо произнесла императрица. Солдаты во все глаза смотрели на такой простой и обычный разговор офицера с императором. Алексей с сестрами сразу забыли о своем жеманном поведении и с любопытством стали рассматривать молодого поручика. Под взглядами Ольги и Татьяны, явно его ровесниц, он вдруг покраснел и стал еще симпатичнее. Голубоглазый, светловолосый, высокий, крепкий, как многие северяне. После слов императрицы о Царстве Небесном в комнате на мгновение повисла неловкая тишина. Оба солдата перестали пялиться на стол и семью за ним. Офицер же совсем не знал, что ему делать дальше. После такого разговора он уже не мог до конца строго и официально относиться к арестованным. Анастасия, устав выполнять все условия этикета, схватила с блюда кусочек пирога, с удовольствием в секунды съела его. Алексей, поковырявшись вилкой в еде, которую он небольшими кусочками нарезал у себя на тарелке, скривившись, отодвинул ее подальше от себя, покосившись на маму, которая, к счастью, этого не заметила. Оставшийся обед прошел уже, как всегда, в неспешной беседе. Алексей болтал с Анастасией, иногда получая замечания от мамы. Император рассказывал старшим дочерям подробности о последних днях жизни в Ставке, иногда вовлекая в разговор офицера караула и даже солдат. Только императрица продолжала печально молчать. В конце обеда, после поданных десертов и кофе, первым встал из-за стола император. Не ожидая запоздавшего лакея, он стал сам пересаживать императрицу в кресло на колесах, и прежде чем к нему подбежали Татьяна с Ольгой, ему помог офицер с одним из солдат. Императрица сдержанно улыбнулась помогавшим ей императору и караулу. «Благодарю вас». Опоздавший лакей занял свое место за спинкой кресла, сразу выкатив императрицу в коридор. Все члены семьи и в конце караул тоже покинули классную комнату. В коридоре их ждал взволнованный доктор Боткин. «Как она?» – озабоченно спросила императрица. Температура снова поднялась. Бредит. «Евгений Сергеевич, насколько это опасно?» – прямо спросил император. «Ваше Величество, я думаю, и доктор Деревенко со мной согласен. Нужно пригласить священника». «Ой!» – не выдержав, испуганно выдохнула Анастасия. Взрослые строго на нее посмотрели. «Я знаю, это будет нарушение приказа», — обратился император к караулу. «Но нашей дочери так плохо, что мы все вместе хотели бы навестить ее. Позвольте нам сделать это», — обратился он непосредственно к офицеру. Тот пожал плечами, посмотрел на солдат, которые тоже неловко топтались на месте, не говоря ни да, ни нет. Наконец, солдат, что был в карауле по возрасту старшим, кивнул офицеру. «Да что там? Пускай сходит, разболеет она сильно». Офицер сразу стал деловым и строгим. «Хорошо, навестить больную можно, только...» — опустил он глаза. «Мы должны вас сопровождать к бывшей великой княжне в комнату. Иначе нельзя», — добавил он уже спокойно, словно извиняясь. «Папа, и я хочу увидеть Машу», — умоляюще попросил Алексей. «Тут же совсем рядом, я дойду». После кори, нога, на которую Алексей хромал после сильного приступа, случившегося несколько лет назад, снова плохо разгибалась. Несколько метров он еще мог медленно пройти, но если нужно было идти дольше, он или прыгал на одной ноге, опираясь на кого-нибудь, или соглашался с тем, что его несли на руках. Чем старше он становился, тем чаще готов был совсем не выходить из своих покоев, только бы его не носили на руках. Каждый раз после болезни нога восстанавливалась долго. Для этого приходилось терпеть множество неприятных процедур и ежедневный массаж. Император и императрица переглянулись. «Только если я понесу тебя», — строго посмотрел на сына император. «Ладно уж», — махнул тот рукой, — «хорошо». Он обреченно обнял шею наклонившегося к нему отца. В полутемную комнату, где обычно спали Мария с Анастасией, из-за болезни сестры Анастасия переехала к Татьяне и Ольге. К Марии первыми вошли император с Алексеем на руках. Сына он тут же посадил на свободный стул у кровати. Следом лакей вкатил кресло императрицы. Доктор Деревенко сразу встал, поклоном приветствуя вошедших. «Владимир Николаевич, Маше лучше?» — с надеждой спросил Алексей, посмотрев на, казалось, спокойно спящую сестру. «Ночь все решит», — всматриваясь в обнесенное сыпью лицо Марии, озабоченно потрогал ее руку доктор. У ее высочества всегда было отменное здоровье. «Но болезнь так тяжело протекает», — оглянулся он на входившую в комнату охрану. «Мы пригласили священника», — вытерла слезы императрица. «Я буду здесь всю ночь, лягу на кушетке». «И моя Аня сейчас сюда придет. Ей лучше. Она хочет навестить Машу», — вспомнила она лучшую подругу. «Не спорите, я все равно останусь», — жестом решительно остановила она мужа, хотевшего ей что-то сказать. «Дорогой, «Помолись перед сном с Алексеем», — ласково попросила она, когда тот снова взял на руки сына.
2: Продолжение следует.

0: Добрая музыка на радио «Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: Притча о слепце. Однажды слепой сидел на улице и просил подаяния. У его ног лежала табличка: «Я слепой. Пожалуйста, помогите». Мимо проходил человек, у которого не было денег. Но он нагнулся и подписал на табличке несколько слов. А вечером слепой принес домой полную шапку монет. Столько ему никогда прежде не давали. На следующий день слепой узнал своего благодетеля по шагам и спросил, что тот написал на его табличке. «Ничего такого, что было бы неправдой», — ответил прохожий. «Я написал все то же, что и ты, но только немного иначе». Новая надпись на табличке была такая: «Сейчас весна, но я ее не вижу». В жизни часто бывает так, что человек, хотя обладает физическим зрением, может и не иметь духовного, а значит пропустить истинную, духовную красоту, открывающуюся в Боге. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Как солнце – свет для тела, так молитва для души. Если для слепого большое есть лишение не видеть солнца, то сколь большее лишение для христианина – не молиться часто, чтобы молитвою вводить в душу свою свет Христов». О чем для вас эта притча, дорогие радиослушатели?

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.

0: Америки в годы Великой Отечественной войны.
1: Русская православная церковь сыграла важную роль в ходе Великой Отечественной войны. Священнослужители, епископы, митрополиты русской церкви помогали противостоять врагам как в тылу, так и на фронтах, где вступали в бой против оккупантов, хотя сами на протяжении многих лет были гонимы репрессиями и подозрительным отношением к себе со стороны нового советского государства. Начиная с 1917 года, Православная церковь в Советской России считалась чужеродным элементом и пережила немало тяжелых моментов в своей истории. Стоит напомнить, что годы с 1932 по 1937 прошли под девизом «безбожной пятилетки». Была поставлена задача – уничтожались все церкви, храмы, молельные дома. Церковнослужителей преследовали. К началу Великой Отечественной войны большая их часть либо была расстреляна, либо отбывала наказание в тюрьмах и лагерях. Именно поэтому немцы очень надеялись на помощь священнослужителей. Они называли их «царевы воины» и рассчитывали, что те предадут страну, которая столько лет истребляла их веру. Но с приходом войны русская православная церковь четко обозначила свои позиции разделить судьбу своего народа, как было всегда испокон веков.
2: Монахиня Адриана, в миру Наталья Владимировна Малышева. Годы жизни 1921-2012.
1: Ушла на фронт с третьего курса МАИ, была направлена в разведку, принимала участие в обороне Москвы, вынесла раненого из-под обстрела. Была направлена в штаб Константина Рокоссовского, принимала участие в боях на Курской дуге и под Сталинградом. В Сталинграде вела переговоры с фашистами, призывая их сдаться. Дошла до Берлина. После войны закончила МАИ, работала в конструкторском бюро Сергея Королева. Чтобы принять самое активное участие в восстановлении Пюхтинского подворья в Москве, ушла на пенсию. В 2000 году приняла монашеский постриг с именем Адриана.

0: «Литературные прогулки» с филологом Леонидом Большухиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И сегодня мне бы хотелось поговорить о романе Лермонтова «Герой нашего времени». Мне уже приходилось размышлять в беседе с вами об этом произведении в рамках наших прогулок по русской литературе. Но сегодня хотелось бы обратить внимание на конкретный эпизод, который долгое время не давал мне покоя. И, как мне кажется, этот фрагмент романа, а речь пойдет о главе «Фаталист», пример того, что лермонтовский текст устроен крайне непросто. И мы еще раз убедимся, что роман, созданный совсем еще юным человеком, грандиозен по своим внутренним художественным свойствам. Это действительно роман-прорыв в русской литературе, и масштаб этого текста нам еще предстоит понять. Итак, сегодня мы будем говорить о главе «Фаталист» и вспомним основные сюжетные события этой главы. Печорин по служебной надобности оказывается в одной из казачьих станиц, и там, во время вечернего общения офицеров, возникает спор о том, есть фатум или нет. И один из офицеров по фамилии Вулич готов на собственном примере доказать, что фатума не существует. Вулич предлагает страшное пари. Он готов выстрелить себе в голову из пистолета, считая, что если ему предопределено умереть, он умрет. Если же судьбе это не угодно, пистолет каким-то образом не выстрелит. Или, может быть, как-то иначе, но Вулич избежит гибели. И, как мы видим, Печорин отзывается на это страшное предложение. Он готов поставить большую сумму денег. И в итоге происходит пари, которая заканчивается тем, что Вулич, взяв пистолет и нажав курок, тем не менее не погибает. Пистолет дал осечку. И Печорин, для которого вопрос о свободе и предопределении человека крайне важен, казалось бы, получает конкретное подтверждение тому, что мир фаталистичен, что в мире все предопределено заранее, и человек абсолютно не свободен. Однако, как мы помним, буквально через несколько минут Вулич, который, забрав положенный ему выигрыш, возвращается домой, был убит пьяным казаком. И последними словами Вулича становятся слова «он прав», обращенные, видимо, к Печорину. И вот эта повесть, одна из частей романа Лермонтова «Герой нашего времени», традиционно рассматривается как философская повесть, в которой ставятся и решаются важнейшие мировоззренческие проблемы. Проблемы свободы человека, проблема фаталистической предопределенности. И, как правило, мы эту повесть читаем очень серьезно, вслушиваясь в философские аргументы разных сторон. А я предлагаю посмотреть на эту повесть несколько иначе. Как мы помним, Вулич готов спорить и ради того, чтобы доказать, что в мире есть фатум, рискует собственной жизнью. Но как понять поведение Вулича? Что заставляет офицера так сильно рисковать собственной жизнью? Он что, поставлен какими-то обстоятельствами на край жизни? Нет. Может быть, ему так безразлична собственная жизнь? Нет. Мы увидим доказательства в самом тексте, что это не так, и Вулич не очень стремится умереть. Тогда в чем же причина, по которой Вулич столь сильно рискует? А возможно, все дело в том, что происходящее в этой повести не честный спор с целью выявить, есть фатум или нет, а возможно, вся эта повесть представляет собой историю некой манипуляции, некого фокуса, который разыгрывает главный герой Вулич, и этот фокус оказывается не разгадан Печориным. То есть, говоря другими словами, все манипуляции с пистолетом – это не честное испытание судьбы, когда именно высшие силы должны решить судьбу героя, а это рискованный, но все же трюк, фокус, который исполняет Вулич. Что на это указывает? Вспомним, что когда Вулич снимает пистолет, висевший на стене, причем висевший в головах, то для всех очевидно – пистолет заряжен. И на что Вулич рассчитывает, когда берет пистолет и подносит его к колбу? Очевидно, единственная возможность спасения для Вулича в том, что пистолет может быть не заряжен. Именно об этом все размышляют. Есть пуля в дуле пистолета или нет? Но, однако, все замечают, что так как пистолет висит в головах, вероятнее всего он заряжен, потому что это оружие необходимо тут же схватить при набеге неприятеля. А значит, что у Вулича шансов даже не 50 на 50, практически нет шансов. Вероятность того, что пистолет заряжен, крайне велика. На что же рассчитывать герою? И вот подсказкой нам становится реплика, которая звучит в конце повести. Это вывод, который делает Максим Максимович, старый штабс-капитан, которому Печорин, вернувшись из командировки, рассказывает о происходящем. И помните, что именно Максим Максимович, не пытаясь разоблачить Вулича, тем не менее произносит важнейшие слова. Он говорит, что у этих пистолетов такая особенность, что при легком нажатии курка они часто дают осечку. И хотя сам Максим Максимович, вынеся такую экспертную оценку, не ставит под сомнение поведение Вулича, эта деталь крайне важна. Оказывается, что с этим оружием возможна некая манипуляция. Если легко нажать курок, он может дать осечку. И это как раз для нас является важнейшей подсказкой, объясняющей поведение Вулича. И теперь, если мы вернемся и теперь внимательно понаблюдаем за всей произошедшей в повести истории, что мы увидим? Мы, во-первых, увидим, что Вулич – это человек, который сильно нуждается в деньгах. Это человек, который любит играть в карты, но ему в карты не везет. И в повести есть замечательный эпизод, который, казалось бы, противоречит всему тому, о чем мы сейчас говорим. Это эпизод, который, казалось бы, подтверждает честность Вулича. Напомню этот эпизод. Вулич играл в карты, причем он держал банк, то есть он раздавал карты играющим, и в тот момент, когда Вулич должен был вскрыть свои карты и понять, выиграл он или проиграл, началась атака неприятеля, и все офицеры убежали. Вулич доиграл один, и, как оказалось, он проиграл, и затем под пулями он спокойно раздал долги другим офицерам. Это ли не пример честности героя? Но давайте задумаемся над одним обстоятельством. Все ушли, и Вулич продолжает играть. Мог ли он в этой ситуации объявить себя победившим? Неважно, была победа или нет. Очевидно, что это можно было сделать только с потерей собственной репутации. Потому что даже если бы Вулич выиграл по-настоящему, всегда оставались бы сомнения, так это или не так. Говоря другими словами, оставшись наедине с картами, Вулич вынужден был проиграть. А иначе бы его репутация как человека была бы подвергнута сомнениям. И вот проходит время, и Вулич предлагает другое испытание. Испытание на глазах у офицеров. И это испытание, проверка судьбы, на самом деле становится фокусом, опасным, но фокусом, целью выиграть деньги. Мы помним, когда делаются ставки, то Печорин небрежно выгребает из кармана, из кошелька десятки червонцев, а Вулич, чтобы сделать ставку, просит одного из офицеров вернуть ему старый долг. То есть у Вулича нет денег. И когда испытание закончено, и пистолет дает осечку, поведение Вулича очень необычно, и долгое время исследователи как раз недоумевали над реакцией Вулича. Что необычного в этой реакции? Когда все закончено, Вулич собирает выигранные деньги, самодовольно улыбаясь и заявляя: «Эта штука получше Штосса». И вот всех приводило в недоумение это самодовольство. Почему? Потому что это самодовольство не очень соединялось с тем демонизмом, с тем волевым поведением, которое было у Вулича во время испытания. Потому что действительно во время пари Вулич всех буквально завораживает своим поведением, своими жестами. А когда все закончилось, перед нами совершенно другой человек, самодовольный и мелочный. Потому что оказывается, что для Вулича главным становится не испытание судьбы, а получение большой суммы денег. Любопытная другая деталь. Когда Печорин бросает ему вслед: «А мне почему-то показалось, что вы сегодня умрете», Вулич побледнел и тут же вышел из комнаты. И эта его реакция тоже может быть понята как реакция человека, который осознает свою нечистоплотность, который понимает, что он жульничал с судьбой, и, возможно, за это ему теперь придется расплачиваться. Любопытна еще одна деталь, указывающая на особую природу пари, иллюзионную природу. Мы помним, что Вулич просит одного из офицеров взять из колоды карту и подбросить ее. Это туз. И все смотрят, как карта плавно опускается, и когда она касается стола, Вулич нажал на курок. Но дело в том, что в этой эффектной детали явно кроется второй смысл. Потому что Вулич, предлагая подбросить карту, на самом деле использует характерный для любого фокусника прием. Прием рассеивания внимания, когда взгляды всех переходят с пистолета на карту и таким образом позволяют персонажу более спокойно манипулировать с курком, не привлекая к этому особого внимания. Таким образом, если мы подведем некий итог, окажется, что история, которая произошла на глазах Печорина, это история не испытания судьбы, а это история некого фокуса, некого иллюзиона. И что стоит за подобной трактовкой текста? А оказывается, что для главного героя Григория Александровича Печорина, который всегда стремится проникнуть в некую тайну бытия, оказывается, что для него открывается совершенно другая действительность. Не полная тайн, не полная философских загадок, а действительность, где главным оказывается именно фокус, розыгрыш, иллюзион, смысл которого Печорину понять не дано. Любопытно, что через некоторое время в той же главе Печорин фактически повторит прием обмана, когда будут пытаться арестовать пьяного казака. Помните, что Печорин решит взять его живьем. Само описание штурма, сарая, где засел казак, это, опять же, прием военной хитрости, когда все отвлекают внимание, и Печорин решается в одиночку взять казака живым, но вот сам процесс штурма – это сцена, которая становится симметричной к сцене пари, потому что арестовать казака возможно только в результате некой военной хитрости. И здесь эта хитрость как бы становится очевидной, а в случае с пари эта хитрость, этот фокус скрыт. Еще раз замечу, что то, что делает Вулич, это очень опасный фокус, и действительно пистолет мог бы и выстрелить. Однако, решаясь на подобные пари, Вулич все-таки не отдает себя на волю судьбы, а пытается до последнего судьбой манипулировать. Нечто подобное происходит и в другой главе, в главе «Княжна Мэри», когда Печорин встает на край обрыва во время дуэли с Грушницким, но опять же не готов отдать себя на волю судьбы, а пытается с помощью мельчайших средств найти аргументы в свою пользу. Помните, Печорин встал на краю обрыва, кажется, он обречен. Первый, кто стреляет, практически наверняка убьет другого. Но же в этот момент Печорин ищет для ноги опору и старается встать так, чтобы во время ранения его не сбросило в пропасть. То есть на самом деле во всех главах герои не отдаются во власть высшей силы фатализма, а борются за свою жизнь, каждый по-своему.
0: Литературные прогулки с филологом Леонидом Большухиным.

0: это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Военную драму «Мама, я жив» режиссер Игорь Добролюбов выпустил на киностудии «Беларусьфильм» в год 40-летия Победы в 1985 году. Для режиссера, относящегося к поколению детей войны, это было далеко не первое обращение к тематике событий Великой Отечественной. Тем более для киностудии, расположенной на земле Белоруссии. В центре фильма дети на оккупированной территории, партизаны и каратели-оккупанты. Это пронзительная история раннего взросления, подвига и самопожертвования. Одним из прототипов главного героя, партизанского разведчика Петьки Дыма, стал родившийся в 1928-м боец отряда «За власть Советов» Петя Гурко, удостоенный в 1942 году медали «За отвагу». Таких юных героев, которые в рядах партизан сражались с врагом, было много.
4: Слышь, петух, день-два и озеро замерзнет. Нет, немцы здесь не пройдут. Вот только брод проклятый. А что, если там поставить мину противотанковую? У меня есть. Ты бы смог?
5: Нет, противотанковую мы не проходили.
4: Не проходили? Вы больше на таблицу ножей нажимали. Луша, мыло, шило. Дармоеды.

0: Радио Образ. Доброе радио.
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Семейное наименование Егоров образовано от имени Егор, которое является вариантом греческого «Георгиос» – «земледелец». В церковном календаре «Святцах» поминается святой благоверный Георгий Всеволодович, князь Владимирский, основатель Нижнего Новгорода. Святой, отличавшийся военной доблестью и патриотизмом, погиб мученической смертью в битве с татарами на реке Сите. И мальчика, крещенного 4 февраля, в день памяти Георгия Всеволодовича, называли Георгием. В народе подобные имена приспосабливали под свой говор. Егорий, Гора, Юрка, Егор. В памятниках письменности Егоровы упоминаются с 18 века. Михаил Егоров, священник села Крылатского под Москвой.
1: Фамильная ценность.

0: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященный истории города Павлова. И сегодня речь у нас пойдет о создании предприятия, которое сыграло важную роль в истории города Павлова и всего Павловского металлообрабатывающего района и существует до сих пор под названием «Завод имени Кирова». Ну а начиналось оно в 1890 году как Павловская кустарная артель. И начиналась она с того, что к либеральному народнику Александру Генриховичу Штанге, обосновавшемуся в Павлове за три года до того, в 1887 году, пришло двое мастеров. Один с фабрики Калякиных, местных крестьян, металлообработчиков, мануфактуристов по фамилии Титов, и еще один мастер-шлифовщик Смирнов уже с фабрики Федора Михайловича Вырыпаева. Они предложили Штанге помочь им организовать артель. И артель была в конце 1890 года основана. Штанге пришлось немало потрудиться, чтобы поднять это предприятие молодое на ноги. Проявил он себя человеком достаточно энергичным, но особенно на первых порах ему пришлось уступать не только в качестве администратора, а он был кустарями избран председателем правления артели. Ему приходилось работать и как счетоводу, и как браковщику, потому что пытались-таки протащить некондицию, те же самые наши милые кустари. Приходилось выступать даже в роли упаковщика. Так же, как его предшественник Николай Зернов, пришлось развернуть рекламу, в первую очередь в Москве и Петербурге. И тут Александр Генрихович проявил себя как большой мастер по части выколачивания всевозможных субсидий и суд. Вскоре у артели появились первые спонсоры из числа московской буржуазии. Это был известный чей торговец Перлов, фамилия которого увековечена, например, в одном из районов современного города Мытищи. Это купец Сергей Лепешкин. Но наиболее крупным спонсором из числа московских предпринимателей и меценатов оказался Сергей Тимофеевич Морозов, младший брат знаменитого Саввы Морозова. На средства, им периодически выделяемые, артель существовала в районе 10 лет. Кроме того, помогли и связи с Львом Николаевичем Толстым, который тоже иногда что-то подкидывал. Был случай, когда Александр Штанге привез в Павлово Максима Горького и тоже в итоге получил от него небольшую сумму на развитие артели. Оно и удавалось выбивать и правительственные субсидии. Для этого в свое время Штанге дошел непосредственно до Сергея Юрьевича Витте. Но в итоге предприятие заработало. Очень быстро появился свой собственный инженер Михаил Андреевич Ефремов, под руководством которого было построено сначала деревянное, а потом и первое каменное здание артели. Большую роль в развитии артели сыграл еще один немец по национальности, Владимир Николаевич Зельгейм. Он появился в Павлове уже в 90-х годах позапрошлого века, в конце 19-го столетия. Сначала заведовал артельной лавкой, потом стал так называемым членом-распорядителем Павловской кустарной артели. Ну, в общем-то, Владимир Николаевич Зельгейм довольно быстро из Павлова уехал в 1901 году, перебрался в Москву и стал одним из крупнейших деятелей кооперации, правда, не промысловой, а потребительской, уже всероссийского масштаба. Ну, достаточно сказать, что в 1917 году Владимир Зельгейм стал товарищем министра земледелия, заместителем Виктора Чернова во временном правительстве, то есть замминистра. А после революции, когда ему уже пришлось уехать за рубеж, во Францию, он возглавлял Союз русских кооператоров за границей, базировавшийся в Париже. Так вот, Владимир Николаевич Зельгейм зачастую был вынужден прибегать к тому, что на развитие артели даже, в общем-то, просить деньги у своего отца-генерала. В принципе, Александру Штанге тоже периодически приходилось матери, вдовы действительно статского советника, выпрашивать деньги на то, чтобы артель двинулась. Она действительно двинулась, она развивалась. Начинали с того, что делали ножи. Сначала всевозможные кухонные, плюс столовые пары, столовые ножи и вилки. Затем с 1896 года стали делать уже различные складные и перочинные ножи, а также ножницы. В 1898 году стали изготавливать висячие замки, ну а позднее в ассортимент артели вошли уже и пчеловодческий инструмент, и садоводческий инструмент, и слесарный инструмент там производила. Пробовали изготавливать камертоны, Ну, например, изготовили даже такую по нынешним временам экзотическую вещь, как тиски для окорока. Вещь, которая плотно сейчас ассоциируется только с Южной Европой, с Испанией, там, с Италией, прошутто, хамон, ничего подобного. Данная технология существовала и в дореволюционной России, и вот, в частности, как раз для нее, для засолки и для веления ветчины, Павловская кустарная артель подобные тиски и изготавливала. Образец такой продукции даже в фондах музеев, в экспозиции музея сохранился. Когда началась Первая мировая война, то артель стала изготавливать хирургический инструмент и саперные лопаты, а также ножницы для резки колючей проволоки. Ну, все это принесло кооперативу Александра Штанге большую известность. А поскольку он продолжал свою работу и в советское время, то в газетах первых десятилетий советской власти Запалской кустарной артелью закрепился термин «жемчужина российской кооперации», «жемчужно-промысловой кооперации». Уже в первые десятилетия своего существования артель обзавелась и филиалом в соседнем Муромском уезде, в селе Озябликовский погост, где они раздавали сырье кустарям, в итоге получали готовые ножи, которые проверяли и клеймили. Обзавелась складом в Санкт-Петербурге. Очень активно продолжали сотрудничать с Сергеем Морозовым. В Москве было создано так называемое товарищество «Союз», в которое входило несколько кооперативов и подмосковных, и, скажем так, столичных, ну и в том числе и Павловская кустарная артель. При этом старались, все-таки это кооператив, это не капиталистическое предприятие, во всяком случае, так казалось его организаторам, старались, чтобы, во-первых, при бессменном руководстве Александра Штанге артель все-таки была демократичной, чтобы периодически проходили перевыборы руководства, чтобы практически каждый из артельщиков мог участвовать в выборах, мог избираться в состав руководящих органов. Но при этом надо сказать, что в 10-х годах 20 века количество работников в артели насчитывало примерно 300 человек. Все-таки полноправных артельщиков было 125. Остальные были наемные рабочие, которые, впрочем, тоже определенными правами пользовались. В частности, они имели право на ссуду в случае болезни, например. Была своя столовая с дешевыми ценами. Ну и, кроме того, на базе артели постепенно стали появляться культурно-просветительные учреждения. Главное, что Штанге в этом плане сделал, в 1898 году он открыл в Павлове так называемое Второе общество трезвости. Но о том, почему оно второе, чуть позже. Фактически была идея создать народный клуб. Но народный клуб полиции запретил, и вот было избрано такое название. Нейтральное Второе общество трезвости. И здесь уже, в первую очередь, конечно, артельщики, но и другие половчане организовывали и просветительские мероприятия, такие как лекции на различные темы, музыкальные вечера. Вторая гражданская жена Александра Штанги, Валентина Евграфовна Чешихина, была неплохой пианисткой. Она, кстати, сестра довольно известного в начале 20 века нижегородского журналиста Чешихина-Витринского и поэта Всеволода Чешихина. Почему, кстати сказать, многие материалы об артели Штанги в итоге осели в Москве в Государственном архиве литературы и искусства в фонде как раз братьев Чешихиных. Создали на базе все того же Второго общества трезвости в 1911 году первый в Павлове духовой оркестр. То есть, в общем, артель работала не только как экономическое предприятие, но она работала еще как определенный культурный центр. Если говорить уже не только об артели, но и о других способах улучшить жизнь павловских кустарей, то надо отметить, что не дремало и губернское земство нижегородское. Так, уже в конце XIX века, в 1896-1897 годах, было открыто два учреждения, которые были призваны способствовать поддержке кустарей. Это земский склад железа и стали, где кустари получали сырье по более дешевым, чем у скупщиков, ценам, и земская замочная мастерская, которая, опять же, должна была продемонстрировать более совершенные технологии, научить кустарей, в частности, например, изготавливать новую для них вещь, которую раньше не изготавливали, врезной замок. Ну а что касается следующей передачи, то в ней мы с вами поговорим о культурном развитии Павлова на рубеже 19-20 века. Тут тоже были некоторые свои неожиданные особенности. Всего доброго, до свидания.
0: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.

0: Вечная мудрость.
1: Пост и вообще постническая жизнь – лучшие средства к хранению здоровья и процветанию его. Святитель Феофан Затворник.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу. Самое страшное, когда мы выносим наш человеческий суд о том, что сокрыто от нас. Нам кажется, что преступник или безбожник, или какой-то вообще недостойный человек вдруг исповедовался и причастился святых Христовых тайн. А разве такие события происходят случайно? А может быть, эта исповедь перед смертью, соборование, были венцом его жизни? Может быть, он всю жизнь шел к этому событию, и Господь дал ему вкусить этой благодати на пороге смерти? А праведный человек, который постоянно и причащался, и исповедовался, был Господом взят в иных обстоятельствах, без исповеди и причастия, потому что был достоин переступить черту, отделяющую эту жизнь от иной, вечной жизни. Другими словами, мы можем лишь приблизиться к ответам на эти вопросы, но окончательно узнаем их лишь тогда, когда сами завершим свой жизненный путь. Апостол Павел говорит о том, что сейчас эта божественная реальность открывается нам как бы сквозь мутное стекло. Мы видим только какие-то блики, не можем понять, что там за этим мутным стеклом. А когда умрем, то увидим все лицом к лицу. Авторская программа патриарха Кирилла «Слово пастыря». 12 июня 2014 года.

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. Жизнь человека полна неожиданностей и порой трудностей. Иногда человеку кажется, что он совсем один в этом мире. Но у каждого христианина есть невидимый защитник, ангел-хранитель, который оберегает и направляет на верный путь. Такая невидимая опека может проявляться по-разному, как внезапное спасение от опасности, как удачное стечение обстоятельств или как мудрый совет, полученный в нужный момент. Между ангелами и людьми невелико расстояние, если мы хотим утвердиться в добродетели, писал святитель Иоанн Златоуст. Ангел в переводе с греческого означает «вестник». Через них Господь являет свою волю и делает их орудиями исполнения оной. Они владеют знанием и чистотой, далеко превосходящими наше мышление. Они – существа духовные, бестелесные, одаренные волею, умом и могуществом, занимающие высшую степень в ряду творения, говорится в библейской энциклопедии. В классической русской поэзии образ ангела ассоциируется с хранителем человека, способным помочь избавиться от разочарования и духовно возродиться. Именно о духовном возрождении моя баллада «Два ангела», которую я предлагаю вашему вниманию, читает заслуженный артист России Владимир Ганин.
2: По дорогам судьбы плутал человек, проходя через ночь, зачарованный лес, но Господь пожалел его суетный век, и два ангела светлых спустились с небес. «Где твой факел любви, зачем он погас?» — первый ангел спросил и услышал в ответ. «Я забыл свою радость, в печалях погряз, я забыл свою душу и свет». И тогда приступил к нему ангел второй. «Где светильник надежды и веры благой?» И сказал человек: «Увы мне, увы, позабыл перед Богом я клятвы свои. Но взыграй свет над тьмой, пред молитвой святой расступись, темный лес», — первый ангел сказал. А второй на полнеба расправил крыла и небесную арфу достал. «Я зажгу остывшее сердце твое, оживлю молитвой от струн золотых. Если порвано было твое крыло, то с колен ты теперь подымись». И растаяла тьма, и исчезли навек зачарованный лес, непроглядный туман. И расправив крыла, вспомнив радость и свет, третий ангел пред Богом с рассветом предстал.
0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
3: Всего вам доброго. На радио «Образ».
4: Святители земли Нижегородской.
5: Архиепископ Нектарий Надеждин. Архиепископ Нектарий родился 30 ноября 1819 года в городе Маршанске Тамбовской губернии в семье диакона Самуила Ивановича Надеждина и в крещении наречен был Николаем. Окончив в 1839 году курс обучения в Тамбовской духовной семинарии, поступил в Киевскую духовную академию и, будучи еще студентом, 22 октября 1842 года пострижен в монашество с наречением имени Нектарий. 25 декабря того же года рукоположен в иеродиакона. 14 августа 1843 года по окончании академического курса рукоположен в иеромонаха. 21 сентября 1845 года возведен на степень магистра и получил магистерский крест. В 1846 году по поручению начальства обозревал Крутянские духовные училища и в том же году, 20 сентября, возведен в сан игумена. 30 октября следующего года определен ректором Киево-Софийского духовного училища, а в феврале 1848 года назначен экономом Киево-Софийского митрополитского дома. 19 ноября 1850 года Нектарий возведен в сан архимандрита. 31 мая 1851 года архимандрит Нектарий определен настоятелем второклассного Киево-Пустынского Николаевского монастыря. 17 марта 1856 года перемещен ректором и профессором богословских наук в Санкт-Петербургскую духовную семинарию с предоставлением ему лично степени настоятеля второклассного монастыря. 1 января 1858 года назначен редактором по изданию журнала «Духовная беседа». 5 сентября 1859 года Нектарий наречен, а 13-го хиротонисан в епископа Выборгского, викария Санкт-Петербургской епархии. На Нижегородскую кафедру Преосвященный Нектарий был утвержден 29 сентября 1860 года. Всемилостивейше повелено ему быть епископом Нижегородским и Арзамасским. При прощании со студентами Санкт-Петербургской академии при отъезде в Нижегородскую епархию ему поднесена была воспитанниками на память из собственных их скромных средств драгоценная панагия. 26 октября 1860 года со вступлением в управление Нижегородской епархией Преосвященный принял на себя обязанность почетного члена Нижегородского попечительства о детских приютах. В течение 9 лет Преосвященный Нектарий служил во благо Нижегородской епархии. 4 апреля 1865 года он удостоен ордена святой Анны первой степени за усердное и полезное церкви служение, одушевленное ревностью к духовному просвещению и к благоустроению епархии. В июле того же года, по высочайшему повелению, Преосвященный вызван в Санкт-Петербург для присутствия в Святейшем Синоде, где и находился до середины 1869 года. 14 мая 1867 года Преосвященный Нектарий, епископ Нижегородский и Арзамасский, возведен в сан архиепископа. Именным высочайшим указом за отлично усердное служение, пасторскую попечительность о благоустройстве епархии и состоящих в ней духовно-учебных учреждений, преимущественно же за понесенные труды при составлении проектов устава духовных семинарий и училищ. 21 января 1869 года Высокопреосвященный Нектарий утвержден архиепископом Харьковским и Ахтырским. На Харьковскую кафедру прибыл 21 июня. 7 сентября 1873 года владыка почувствовал серьезное ухудшение состояния своего здоровья. Владыка Нектарий скончался на 54-м году своей жизни. 12 сентября 1873 года был отпет по чиноположению и погребен в архиерейской усыпальнице Покровского монастыря.
4: Святители земли Нижегородской.

0: никуда.
1: Ну, я думаю, что у всех серьезных перемен в жизни, когда человек встает на путь веры и вообще, в принципе, свою жизнь переориентирует в параллель с этим вектором развития, то должно случиться какое-то событие. Событие, которое позволит ему осознать, что это требуется, это необходимо. И большая ценность и удача, когда тебя приводят в храм, в церковь, твои родители, либо еще кто-то, когда у тебя все хорошо, а не когда у тебя все плохо, и нужно что-то экстренно тушить, решать и просить об этом Бога. Вот. Именно поэтому я вот для себя понял, что мои дети, они однозначно должны иметь возможность погрузиться в это, осознать, что это такое, потому что в своей жизни я к этому приходил сам.
0: Об этом мы еще обязательно с вами поговорим, и о чудесах, которые в вашей жизни имели место. Вот Бунин говорил так: неужели нужна боль, чтобы мы ценили жизнь?
1: Ну, наверное, на такую цитату можно ответить только теорией относительности Эйнштейна. Что все относительно, и мы действительно понимаем разницу, когда мы видим и плохое, и хорошее, наверное, чтобы сравнить, что есть, чего нет. Поэтому очень многие приходят к осознанию и перемену своей жизни, когда сталкиваются с серьезной проблемой. И вы знаете, на самом деле, сидя на приеме, ты видишь, как зачастую меняется жизнь людей. Колоссально. Человек жил нормальной абсолютно жизнью, у него все было замечательно. Семья, дети, работа. И в один момент он получает диагноз. И абсолютно все в его жизни меняется. Абсолютно все. Это абсолютно другой человек. И в действительности, вот у меня, к сожалению, много моих знакомых, которые стали моими пациентами. И я видел, как они поменялись. Большинство меняется в лучшую сторону в плане отношения к жизни, отношения к себе. То есть люди не уходят в серьезную депрессию, в какие-то негативные вещи. Они все стараются быть замотивированы на борьбу. И часто спутником в этой борьбе является как раз их духовное состояние. И они действительно, многие начинают посещать храм, и даже дома молиться.
0: Вот правильно, вот этот тезис вы неоднократно как бы повторяете в ваших интервью, что именно в духовности лежит одна из вероятных плоскостей развития здравоохранения. Можете немножко пошире озвучить этот тезис?
1: Сегодня мы живем в определенной диктатуре цифр. Цифры проникли во все отрасли нашей жизни, и когда мы видим цифры, то очень мало духовности в этих цифрах. Мало понимания того, что мы можем как-то воздействовать не только увеличением объемов помощи, количества, а какие-то показатели качества, но важно еще и оценивать моральную сторону любого процесса, в том числе и лечебного процесса, что операции, которые мы выполняем, их количество, естественно, их качество, оно должно еще и сопровождаться тем, что пациент должен уходить от нас не только здоровым физически, но и морально утвержденным в том, что у него все будет хорошо, что у него должны быть силы на борьбу со своим недугом.
0: А вот принимая по 40 человек в смену, когда вы работаете в поликлинике, да, стоя часами в операционной, изнывая от усталости, вот в этот момент что вас спасает?
1: Ну, в этот момент...
0: Ноги гудят. Я не думаю, может быть, уже зрение не так видит. Там же надо все видеть, все чувствовать. А вы устали. Вот этот человеческий фактор.
1: Ну, на самом деле, в операционной, вот за себя скажу, там ты не думаешь практически об этом. Там настолько входишь в азарт, что уже ты не думаешь об уставших ногах, о том, что тебе нужно отдохнуть, еще что-то сделать. На приеме, в принципе, то же самое. Но здесь, понимаете, все зависит от характера.
0: Вашего или пациента?
1: Характера человека, который ведет этот прием.
0: Но мы про вас сейчас говорим, именно про вас. Вот именно как вы, в чем вы находите силу? В операционной я понимаю, что это вот как больной артист выходит на сцену, и у него перестают болеть ноги, голова, он ничего не чувствует.
1: В операционной это так
0: тоже
1: происходит.
0: Так же, да?
1: Да, с приемом, по сути, тоже. Тут либо ты побеждаешь, либо ты проигрываешь. Есть замечательное интервью Артемия Лебедева. Он замечательную фразу сказал про смену работы в целом. То есть если тебя что-то не устраивает, и ты говоришь, а вот мне за такие деньги я работать не буду, то даже если ты этому человеку дашь большие деньги, он все равно не будет работать. Потому что он же для себя выработал вот этот принцип, что я не буду работать так, как нужно работать. Надо просто менять работу. Если тебя не устраивает твоя зарплата, не устраивает твой график и так далее, ты не имеешь права работать некачественно.

0: Потому что вот это прямая зависимость того, что человек не поменяется, он уже привык делать плохо. И поэтому, когда ты принимаешь 40 человек, то у тебя задача победить. Но это вот, наверное, как-то во мне с детства. Я и индивидуальным видом спорта занимался, самбо, и командами футболом занимался. И там, когда даже ноги отваливаются, когда уже нету возможности, ну, либо все, либо ничего. Как принцип работы нашего сердца.
1: Вот сейчас очень хочу, чтобы вы вспомнили и рассказали о каком-нибудь чудесном исцелении вашей практики, вот когда, казалось бы, все, медицина бессильна, и только уповать осталось на Господа Бога. Были такие истории?
0: Ну вот была история, была она на разоре моей карьеры. Я тогда еще был сам ординатором. К нам пришла молодая девушка, у нее была вторая стадия рака шейки матки, это неоперабельная стадия. Там требуется химиолучевая терапия, и вроде бы как бы трек понятен, что делать дальше, но у нее была беременность. И по тем канонам 15-летней давности мы должны были эту беременность прерывать и назначать пациентке химиолучевую терапию. Она была верующая пациентка, и она сказала, я, говорит, пойду с духовным отцом посоветуюсь. Я говорю, ну идите. Почему эту историю люблю рассказывать? Потому что я видел сам эту опухоль огромного размера, то есть ее я видел своими руками. И она приходит к нам, говорит, я напишу отказ, потому что меня батюшка не благословил на прерывание беременности. Я выношу, потом приду к вам лечиться. Мы говорим, ну вы, говорит, понимаете, что вы от кровотечения просто умрете. Я напишу отказ. Ну хорошо. Она уходит. Мы уже, честно говоря, о ней забыли. И спустя, наверное, примерно год мы видим ее на пороге нашей клиники с ребенком на руках. Я готов лечиться. Меня благословили. Мы просто боялись, что там будет вот при осмотре, если там вот уже такое было тогда. И мы были просто в шоке. Мы сбежались, наверное, все, вот, кто у нас работает по нашему профилю, тогда ее смотреть, потому что мы не увидели эту огромную опухоль. Там была небольшая опухоль, операбельная. Мы в полном шоке, но надо оперировать. Мы взяли ее на операцию. Действительно, пришел рак шейки матки. Метастазы, микрометастазы в лимфоузлы. Мы назначили химиолучевую терапию, то есть убрали матку, все спирировали. Но ребенок-то жив, она его родила.
1: Какая чудесная история. Какая чудесная история для нашей программы «Верую». И наша следующая глава – «Терпение».
2: Терпение.
1: Вот согласно данным Минздрава России, увеличилось число пациентов, наблюдающихся у онкологов, но при этом выявляемость рака на ранних стадиях достигла рекордных 61,5%. С одной стороны, больных становится больше, но и побед над страшным диагнозом больше. Да, вы согласны? Можно считать, что онкология сегодня не приговор? Но я имею в виду в вашей сфере, вот именно гинекологии.
0: Ну, в большинстве случаев онкология не приговор. Как у нас любят говорить многие коллеги, что надо относиться ко многим заболеваниям как к хроническому заболеванию. И действительно, сегодня мы колоссально увеличили продолжительность жизни пациентов с онкологическим заболеванием. То есть мы о полном излечении, наверное, сложно говорить во многих случаях. На начальных стадиях, да, многие опухоли действительно можно радикально вылечить, и пациент больше своей жизни о них не вспомнит. Про раннее выявление. Здесь действительно огромный есть прогресс, но очень важный момент, который мне хотелось бы, наверное, затронуть, это определенная ответственность пациента за результат. Вот лечение, выявление. У нас был замечательный проект, инициировал наш главный врач Сергей Викторович Гамаюнов. Во время ковида мы через искусственный интеллект проанализировали 10 тысяч КТ из одной из нашей районной больницы, например, выявление рака легкого. Значит, мы действительно выявили несколько опухолей таким образом, рак легкого установили, но система обнаружила 75 подозрительных КТ, по которым рекомендовано было через там, 3-6 месяцев сделать повторное КТ для вот, поиска все-таки выявления причин вот этой вот патологии. Но мы начали их обзванивать. Бесплатно, мы в онкодиспансере бесплатно вам сделаем КТ легких. Вот запишем, приезжайте, даже в выходной день, в субботу. Мы готовы были выходить. Как вы думаете, сколько из 75 приехал к нам?
1: Ну, хотя бы процентов 10 приехали.
0: 22 человека.
1: 22, ну, это получается чуть больше 20%.
0: Да, чуть больше. Две женщины на нас то ли написали, то ли хотели заявление в полицию написать, потому что колл-центр нас обзванивал их 3 раза, и 3-й раз, когда мы всегда заявление в полицию сейчас напишем, если еще раз нам позвоните. Ну, к вопросу, а потом вот мы говорим о том, что надо на ранней стадии выявлять. Это очень важно, то, что работа над лечением, диагностикой онкологии, это не только работа врача, это работа и врача, и пациента, и об этом не стоит забывать. Только вместе действительно можно достичь наилучшего результата.
1: Вот вы сейчас рассказывали про искусственный интеллект, что это благодаря вот новым искусственному интеллекту, новым технологиям, да, которые сейчас активно развиваются, вот к таким достижениям приходит медицина. Можно считать, что ИИ, вот этот искусственный интеллект, он от него больше плюсов в медицине, да, в постановке диагноза, в назначении лечения. Не знаю, там, может быть, мы скоро уйдем еще дальше, там, может быть, он будет помогать принимать какие-то там алгоритмы оперирования, там, борьбы с опухолями, я не знаю, это плюс, больше плюс или минус на сегодняшний день?
0: Это, знаете, как с коробком спичек. Если вы грамотно его используете, то пожара не будет. А если вы будете их раскидывать в где стога сена, то заполыхает все. Именно поэтому технологии искусственного интеллекта должны иметь четкую точку приложения. И нельзя абсолютно доверять технологии, которая может ввести нас в заблуждение. Очень большие споры сейчас идут относительно того, что мы становимся зависимы от технологий искусственного интеллекта, мы становимся зависимы от вот этих вот систем, которые позволяют нам, например, написать литературный обзор. Ну, то есть ты не сам пишешь, а он за тебя сам пишет. Ну и кем ты после этого через несколько лет будешь? Да никем.
1: Меня пугает в вашей сфере, ладно, там писатели, журналисты, это все понятно, а вот про врачей, вот вы как хирург-онколог работаете с искусственным интеллектом, ведь вы можете там, вот как вы сейчас рассказывали, да, что благодаря искусственному интеллекту вы там провели КТ, он обработал результаты КТ и пришел к таким-то умозаключениям, к которым вы прислушались.
0: Ну, говоря официальным языком, у нас есть услуга в тарифном соглашении в области. Это просмотр маммографических снимков с помощью искусственного интеллекта. У нас тоже был вот один проект, который, кстати, мы докладывали на конференции в Берлине в этом году. Это проект, посвященный искусственному интеллекту в маммографии. Мы пересмотрели нормальные маммограммы и выявили среди них 2 опухоли молочной железы. То есть это нормальные маммографические снимки были. И несколько фиброаденом. Хотя, по идее, пациенты могли уйти просто под наблюдение и прийти к нам потом в запущенной стадии. Но это действительно искусственный интеллект в каких-то моментах. Он, конечно, помогает, безусловно. Но меня всегда очень радует история. У нас же, по сути, немного образование поменялось. Если раньше образование, даже когда я учился, мы учили наизусть, чтобы знать. Сейчас у нас, мне кажется, образование пошло по вектору того, что нужно знать, где найти. Потом у нас включают интернет.
1: И все.
0: И мы, как котята, сидим. И что же нам делать?
1: Куда идти, куда бежать?
0: Да.
1: Да. Дорогу до дому не найдем от какого-нибудь дворца спорта, потому что навигаторы не будут показывать, такси не будет ехать под навигатор. Действительно, мы будем беспомощны.
0: А мы не можем, да, мы не сможем открыть те же самые там клинические рекомендации и так далее. Поэтому вот у нас в отделении мы стараемся молодых врачей заставлять штудировать наизусть основные документы, по которым мы работаем, чтобы в случае необходимости правильно принять решение даже в условиях того, что мы можем остаться без интернета. Вот все смеялись, как же это так будет. Ну, сейчас мы это видим.
1: У нас глава терпения сейчас, мы о нем немножко должны поговорить. Есть такое устойчивое, не знаю, вот словосочетание, что терпение – это страшная добродетель. Вот как вы думаете, что лучше? Вот принять проблему, да, покориться ей, смириться с ней или все-таки бороться до конца?
0: Ну, здесь ответ очевиден. Конечно, бороться до конца. Если ты принял проблему и сдался, ты уже проиграл.
1: Но вот в вашей практике, вот скажем, из 10 случаев людей, которые начинают бороться, вот так вот, да, какая статистика из 10, сколько остается в живых?
0: Ну, здесь очень сложно это ваше исследование смоделировать, так как очень много внешних факторов. Действительно, можно с одним типом опухоли, который условно лечится копеечным препаратом в 100% случаев, можно вообще все бросить и остаться в живых без проблем. А можно с безумной силой воли, к сожалению, от опухоли, которая неизлечима, погибнуть. Здесь, наверное, не настолько вот эти моральные вещи могут играть роль. Скорее, есть исключения, которые позволяют говорить о том, что действительно у человека сильная сила воли, хороший настрой, плюсом хороший специалист, и это, наверное, хорошая модель.
1: Вот часто говорят, да, важен настрой. То есть, именно, видимо, какие-то внутри нас есть такие ресурсы в человеке, да, которые сами готовы исцелять опухоль, да? То есть мы сами можем... У вас есть какой-нибудь пример, вот, который показывает?
0: Пример я как раз вам привел вот этой девушке, о которой мы говорили.
1: Это когда вы были в ординатуре работали?
0: Да, когда я был
1: в ординатуре. Еще в практике за 13 лет, наверное, были какие-нибудь чудесные вот такие истории, которые нас будут вдохновлять, мотивировать, и мы не будем бояться. Расскажите что-нибудь.
0: Ну, действительно, были случаи, когда пациенты... Вот в этом году у нас была история. Перерос пациентка, развилось осложнение, перитонит, при котором, при тех вот индексах, которые были, почти все погибают. А еще это обладало определенным эмоциональным фоном, потому что сама пациентка медработник. Когда все вот это происходило, конечно, это и морально тяжело было с этим справиться.
1: У нее прогнозы были ужасные, да?
0: Крайне пессимистичные прогнозы. И наши ведущие специалисты, и наши профессора говорили, что, наверное, 99 из этого не спасаются с такими осложнениями, с такими вот проблемами. Но она выжила. И когда мы ее выписали, и мы как-то вот так вот нехотя поделились друг с другом, я говорю, слушайте, я даже вот в церковь ходил, записки подавал, свечки ставил. Я говорю, так я ходила, сказала другая. Еще одна коллега у нас ходила. У нас вот мы, не сговариваясь, не говоря друг другу, всем отделениям, мы вот даже духовно старались помочь.
1: Не зря говорят, это соборная
0: пациенту.
1: Молитва, когда все вместе вы молились о жизни вот этой тяжело больной коллеги, и это ее спасло.
0: В каком-то смысле, я думаю, да.
1: Силы.
0: Тут и, конечно, прекрасная работа нашей реанимации, наших хирургов. Я считаю, не без этого однозначно. Однозначно. Мы же видим много примеров исцелений, которые по всей стране, наверное, по всему миру мы это можем видеть. Как это объяснить? Наука это не может объяснить. Здесь стоит, наверное, сказать о том, что мы действительно, работа врачом, врачом-онкологом в отдельности, наверное, очень тяжело, сложная в моральном плане, потому что пациенты, конечно, это смертельно опасное заболевание. Онкология — смертельно опасное заболевание, и здесь идет борьба не на жизнь, а на жизнь, как говорится, да. И, безусловно, ты должен иметь определенный собственный щит. Щит от этого морального груза, который на тебя давит. Но для меня, по крайней мере, это является верой, мое духовное состояние. У нас вся семья верующая, моя жена и мой ребенок. И в этом плане, безусловно, без этого, я считаю, крайне тяжело оставаться врачом и человеком, чтобы через себя пропускать все вот эти проблемы, которые мы видим у наших пациентов, и действительно как бы им помогать.
1: А вы терпеливый по жизни человек?
0: Я считаю, да.
1: А готовы ли вы спешить медленно и ради достижения цели?
0: Безусловно. Я вообще считаю, что не надо никуда спешить.
1: Несмотря даже вот на время достижений, быстрых побед, колоссальных показаний, цифр, статистики.
0: Спешить надо тогда, когда ты уверен в том, что ты делаешь правильно. Вот когда у тебя есть в этом уверенность, нужно, конечно, спешить. Когда у тебя уверенности нет, подумай еще раз, взвесь за и против. Сомнения, конечно, порождают определенные трудности, безусловно, не без этого. Но решение, конечно, нужно будет принимать. Но сколько у тебя есть максимального времени, конечно, надо потратить на то, чтобы убедиться, что ты действительно прав.
1: Герой нашей программы – Святослав Владимирович Зиновьев, онколог-гинеколог, лауреат конкурса «Серафимовский врач». И наша следующая глава – «Уныние».
2: Уныние.
1: Вот Серафим Саровский считал уныние, что это духовное зло, которое нужно активно преодолевать через молитву, любовь, смирение и надежду. Он говорил, что Бог всегда рядом и милосерден, и вера его, и любовь способны победить самое тягостное уныние. А вам знакомо вообще, что такое уныние? Как, если оно знакомо, вы боролись с ним?
0: Да, уныние, конечно, знакомое. вещь. Но как меня учил мой дядя, который меня привел в веру, когда тебе кажется, что вот проблема неразрешима, двигаться некуда, ну, Иисусову молитву повторяй, все пройдет. Я этим пользуюсь.
1: То есть Иисусова молитва, вот ваш как бы рецепт нам всем, если как, когда плохо на душе, что-то не получается, Иисусова молитва.
0: Да.
1: Здорово. Про врачебные ошибки хотелось бы поговорить. Тоже сложная тема, и, возможно, внутри себя вы иногда, может быть, тоже понимаете, что здесь можно было бы по-другому принять какое-то решение, да. Не каждый готов, наверное, признаться в своих ошибках, причин тому немало. Вот как жить потом вот с таким грехом на душе? Ну, если вы понимаете, мы же не идеальны, мы тоже, мы все люди.
0: Да.
1: Но почему-то вот врачебная ошибка, это какая-то вот особая рассматривается ошибка. Вот как вот жить с этим?
0: Один из моих учителей сказал замечательную фразу. Пациент может простить тебе незнание. Он никогда не простит тебе безразличие. Мы учимся всю нашу жизнь, безусловно. И, к сожалению, иногда мы учимся на ошибках. Но важно учиться не на своих ошибках, конечно, а на данных, которые ты можешь получить извне. Именно поэтому обязательным условием роста врача, его развития, конечно, является постоянное совершенствование. Чтение литературы, статей, каких-то случаев, чтобы этих ошибок было меньше. Но духовно, конечно, когда ты совершил какую-то ошибку, ну, морально это, конечно, колоссальная проблема. И это в тебе крутится, это в тебе постоянно находится.
1: Может быть, исповедь тогда поможет?
0: И исповедь, да, я как раз хотел сказать, что как раз на исповеди это прекрасная возможность эту душевную рану залечить.
1: А вот какой период в жизни, может быть, в ранней жизни, в юности, может быть, или вот в сегодняшней жизни, вы считаете для себя наиболее сложным, когда вот трудно было найти выход, когда, ну, что-то вот, ну, не клеилось? Вот какой период в жизни? Может быть, когда, уж я так подсказываю, или вот, когда у вас отец ушел в 12 лет, вы остались без отца?
0: Ну, да, действительно, таких моментов было довольно-таки много. Когда я могу вспомнить, сказали, я могу вспомнить. Действительно, тогда это был тяжелый период в моей жизни, и тогда как раз я и пришел к православной вере в тот момент благодаря своему дяде. И часто, когда мы, может быть, иногда даем себе какую-то волю, ну вот, может быть, там в эти выходные не схожу на соборную молитву, а там, может быть, в следующий не схожу. И как-то вот начинает ситуация возникать. Конечно, понимаете, вот это, наверное, зря. Наверное, зря это делаю, что надо обязательно и церковь посещать, и дом молиться, потому что сложные ситуации могут возникать в течение нашей жизни абсолютно неожиданно. Казалось бы, все хорошо, а что-то произойдет не так. Дай Бог, это не со здоровьем. Дай Бог, это не со здоровьем. То, о чем я говорил ранее, когда ты видишь, насколько люди меняются, столкнувшись с, казалось бы, нерешаемой проблемой, и с надеждой смотрят на тебя, то в действительности в эти моменты ты начинаешь понимать, что, ну, никуда без вот этой духовной составляющей. Что-то, вот не, что-то ты не один.
1: Тот момент, когда вы произносите вот этот приговор, и вы смотрите в лицо, вот вы понимаете, что вот, вот вы сам что в этот момент испытываете? Вот вы же понимаете, что вот сейчас будет та самая реакция, да, человек будет меняться в лице, он, может быть, надеялся, что его не будет, а вы ему сейчас будете говорить, что да.
0: Ну вот очень важно в этот момент не поставить точку. Когда ты говоришь, к сожалению, анализ пришел такой, что у вас злокачественная опухоль, вот в этот момент нельзя останавливаться. То, что как только ты вот остановишься, пациент стоит перед пропастью. У него дальше мостика нету. А ты должен ему над этой пропастью проложить путь. Как у нас, может, такое сравнение, спаситель по воде ходил, да? Ты также должен вот по этой воде своему пациенту подложить то, на чем он не утонет в этом море. Поэтому надо сразу говорить, что вот, ну да, проблемы есть, но мы с ней справимся. У нас для этого все, у нас для этого есть знания, у нас есть ресурсы, оборудование, есть врачи. Будем делать то-то, то-то, то-то, если мы будем это делать вместе, мы будем это делать вместе, то мы совсем справимся. Вот это очень важно, не ставить точку.
1: А вот помните раньше, вот во времена там, не знаю, Советского Союза или, может быть, чуть позже, по-моему, было такое правило в медицине, что не говорить правду тяжело больному пациенту. То есть говорить все хорошо, то есть его не ставили перед фактом, что ему осталось там жить 2 дня. Вот как вы считаете, сегодня нужно говорить тяжело больному человеку, что ему осталось совсем немного? Нужна ли эта горькая правда или лучше все-таки сладкая ложь, надежда?
0: С точки зрения, конечно, закона мы обязаны говорить пациенту правду. С точки зрения, наверное, морали, если пациент, к сожалению, уже умирающий, уходящий от нас, то, ну, я за себя скажу. Я не считаю нужным об этом, конечно же, говорить. Родственникам, да, надо сказать, чтобы они понимали, что у нас ждет впереди, какие-то сложные моменты нас ждут. Ну и, конечно, в таких случаях все нужно надеяться на чудо.
1: А как я уже поняла, в вашей жизни, в вашей профессиональной практике такие чудеса были, и всем нам они дают такую большую надежду. А вот вы, Святослав Владимирович, сам боитесь смерти?
0: Ну, наверное, смерти в той или иной мере боятся все. Но я же знаю, что будет дальше. Надо просто к этому приготовиться. Для этого у нас, как мы уже сегодня обсуждали, есть и исповедь, и Иисусова молитва. Поэтому надо просто быть готовым к тому, что мы рано или поздно предстанем перед Господом. Ну, а там уже придется отвечать.
1: Спасибо вам за этот достойный, красивый, вдохновляющий ответ. Мы переходим в главу «Милосердие», и нашим радиослушателям я еще раз представлю нашего сегодняшнего героя, лауреат конкурса «Серафимовский врач», онколог-гинеколог научно-исследовательского института клинической онкологии Нижегородской областной клинической онкологический диспансер Святослав Владимирович Зиновьев.
2: Милосердие.
1: Евангелие учит, что милосердие – это основа христианской нравственности. И оно выражается в любви, страдании, активной помощи другим и неразделимо с прощением и смирением. Проявление милосердия – это не только доброе дело, но и внутреннее состояние. Вот можно ли считать милосердие ключевым компонентом этики в медицинской практике и почему?
0: Ну, я считаю, что милосердие, в принципе, неразделимо с понятием «врач», с понятием «медицинская сестра» или там «медицинский брат». Это, по сути, синоним, потому что без милосердия, наверное, вообще не стоит идти в эту профессию.
1: Но я не зря же говорила, что с чего начала, что человек в белом халате – это первый после Бога, да, человек, который: «Господи, помоги, доктор, доктор, доктор». Я представляю, сколько раз вы слышите эти слова с этим вопрошающим, да, с вопрошающей интонацией, эти глаза с надеждой, которые передают во взгляде. Но вот вы как считаете, вы сам по себе добрый человек? Вот как вот доброта? Или все-таки это... профессии не так важно, важно больше компетенции, важно, я не знаю, там, научные какие-то достижения, изучения, а доброта – это приложение.
0: Не, ну, я стараюсь быть добрым, я не могу за себя сказать. Это, скорее, я, наверное, могу сказать люди, которые со мной живут и общаются, добрый человек или нет. Вот. Я считаю, что и наука, и практика – это вещи, которые можно сочетать с добротой. Однозначно. Может, у меня есть масса примеров заслуженных людей, докторов, которые какие-то моменты... Вот, вы знаете, надо пациентам поговорить жестко. Вот прям надо. Чтобы немного на место встали мысли в этот момент. С кем-то так нельзя. Вообще врач — это психолог. Должен быть большой психолог.
1: Угу.
0: Чтобы понимать, с кем как можно разговаривать. Потому что психотипы у всех разные. Когда ты действительно 40 человек примешь, ты вот уже с порога видишь, что там дальше будет происходить. Какой дальше, скорее всего, будет реакция, какое будет развитие событий, что будет дальше происходить. Даже вот по вопросам, по движению, по мимике. Ты уже начинаешь читать людей. Ну, кстати, так в жизни даже очень полезно становится. И поэтому иногда, да, нужно жестко, иногда нужно с кем-то попроще пообщаться. Потому что у всех разная душа, у кого-то более ранимая, у кого-то есть стержень, и нужно общаться как с боевым товарищем в этой ситуации.
1: Вот хочется верить, что чтобы у вас, когда вы принимаете вот 40, да, пациентов, была возможность им в глаза смотреть. Потому что сейчас, когда, ну, там, я не знаю, часто слышу от каких-то знакомых, когда ты приходит на прием к докторам, к врачам, они же в компьютер постоянно смотрят, они же постоянно стучат по клавишам и заполняют эти все бумаги, вот эти все документы, и, говорят, даже не смотрят в глаза.
0: Это большая проблема, и я, наверное, вот первый раз так скажу, я безумно люблю принимать в частном центре, где я принимаю, потому что у меня там 30-40 минут на пациента. Мы обсуждаем абсолютно все. Один вариант событий, другой вариант событий. Как к этому могло привести? Самое страшное для пациента – это неизвестность, когда он не знает, что с ним происходит и что его ждет. И это большой дефект, я считаю, нашего здравоохранения, потому что когда такая нагрузка, 40 человек, это очень много.
1: Сколько у вас приема ведется, когда вот 40 человек принимает? На каждого по
0: 15 минут.
1: По 15?
0: Ну, 15 это прям даже много.
1: Это
0: но
1: много.
0: При том, что ты должен написать, ты должен провести осмотр, а зимой ты еще девушка должна раздеться и лечь на кресло. То есть это все очень сильно затягивает, конечно, процесс. И самое главное, поговорить, конечно, очень мало. И нам действительно руководство говорит, разговаривать с пациентами. Ну, вот, наверное, как надо решать вопрос с тем, что у нас есть такая проблема, что поток большой, а на разговор-то времени очень мало.
1: Вот, в том-то и дело. Получается, вот такая какая-то палка о двух концах. Мы понимаем, что нужно вот это... Медицина должна быть с добрым сердцем и человеческим лицом, да, не только современными достижениями и технологиями последними, да, а при этом в таких условиях работать, что нет возможности, да, поговорить. А ведь как важно иногда поговорить, как ты, болезнь вроде уходит, проблемы, когда с тобой по-доброму разговаривают, когда говорят, да, справимся с этой ситуацией.
0: Однозначно, вы абсолютно правы, абсолютно правы. Вот, ну, не всегда ты иногда об этом забываешь, скажем так, что ну, тебе-то все понятно, ты все видишь, а человеку-то непонятно. И это, не дай бог, когда ты там со своими родителями, не дай бог, придешь, либо еще там, не дай бог, сам придешь, и ты вот поймешь, что такое находиться на месте пациента, который вот очень мало знает о своем заболевании. Ну, когда там я там, с ребенком ходил там, по каким-то там травматологии, еще почему-то, тоже с незнанием, ты вот начнешь понимать, себя воспитывать, что надо рассказывать, нужно говорить. И это очень важный элемент работы. Мы вот с молодежью, когда работаем, с нашими молодыми докторами, мы стараемся максимально до них донести вот эту информацию, что не только, конечно, надо сидеть в компьютере и печатать, хотя мы понимаем, что нас оценивают за вот это, а не за то, сколько мы поговорили с пациентом.
1: Конечно.
0: Нас начинают оценивать, когда
1: к делу это не пришьешь, ваше доброе слово,
0: да,
1: а бумажки-то можно посчитать.
0: Бумажки можно посчитать. А здесь нас считают только жалобы. Приходит, что мне ничего не объяснили, и вот тут начинают как бы уже разбираться, почему.
1: Да.
0: Вы правы.
1: Вот как вы считаете, вот медицинские эти технологии, инновации, все-таки могут они заменить человеческое сострадание и милосердие?
0: Да нет, конечно.
1: Вот Серафим Саровский, я сегодня его неоднократно его вспоминаю, но так как вы все-таки лауреат этого конкурса очень престижного нашей Нижегородской метрополии, серафимовский врач, вот батюшка Серафим прошел через монашеские испытания, да, тяжелые внутренние искушения, через страдания, болезни, сохранив в себе смирение и любовь. И подвиг его заключается в борьбе с собой и проявлении милосердия без ожидания награды. Вот что вы считаете своей самой большой победой над собой и в жизни?
0: Ну, наверное, самой большой победой над собой я считаю то, что я, наверное, в большинстве случаев научился проявлять сострадание. Даже когда я устал, даже когда, может быть, мне человек неприятен по каким-то причинам, такое тоже бывает, и разные пациенты приходят с какой-то агрессией к тебе. Но ты тоже понимаешь, что это больной человек. У него серьезные проблемы, у него трагедия. И вся вот эта внешняя агрессия, ну, которая на тебя выливается, это внешнее проявление. Потом, когда у него, надеюсь, все станет лучше, это все пройдет. И он немножко успокоится. Но самое главное, тебе вот не отвечать на это.
1: Вы любите людей?
0: Ну, конечно. Очень просто хорошо общаться и хорошо относиться к человеку, который тебе благодарен, который тебе говорит спасибо и так далее. И крайне трудно общаться с человеком, который каким-то причинам, ну, негативно к тебе относится. Ну, это как вот и Христос учил, да, то, что вы любите своих друзей и ближних, ну, какая же вам награда? Угу. Врагов надо любить. и к ним относиться. Действительно, мы должны лечить абсолютно всех. Даже, может быть, тех, кто как-то вот, ну, повторюсь, да, там оскорбляет, может быть, даже тебя. Что-то тебе негативное говорит, хотя ты считаешь, что этого не заслужено абсолютно. Ну, часто к нам приходят пациенты, говорят, вот вы нас все врачи залечили там, хотя ты видишь первый раз. Я вас даже не знаю, я вот только с вами начал общаться. И в этот момент, вот повторюсь, что важно оставаться при себе и понимать, что перед тобой больной человек. И что вот это все, это проявление не ненависти к тебе, либо еще к чему-то, не к ситуации, незнанию и какому-то там бессилию. И поэтому в эти моменты, конечно, нужно брать себя в руки и над собой работать.
1: Вот на сегодняшний день какая самая такая распространенная онкологическая проблема у женщин?
0: Рак молочной железы. А, кстати, вы знаете, я вам сейчас задам вопрос, который нам задавал академик Именитов на своей лекции. Рак молочной железы в средние века, как вы думаете, у какой группы населения чаще всего встречался?
1: У женщин?
0: Ну, я могу вас не мучить, могу вам
1: не
0: сказать.
1: Не мучьте, пожалуйста.
0: У монашек. Как невесты Христовы они не рожали, да, и в связи с этим рак молочной железы, почему мы сейчас видим в природе пандемию рака молочной железы, потому что у нас очень многие начинают рожать поздно, и это связано с некоторыми подтипами рака молочной железы. И считается, что роды до 30 лет, а лучше двое, колоссально снижают рецепторно-зависимый рак молочной железы. Я подписан на многие телеграм-каналы, православные телеграм-каналы, и наши, и вот московские. Мне очень нравится вот политика, которую выстраивает наша Русская Православная Церковь относительно вот того же самого курения, да? Что это колоссальная проблема. Я вот читаю доклад, вот в этом году у нас работа по раку шейки матки, после этого доклада, но очень много женщин бросает курить. Они ко мне подходят, говорят, мы все, мы бросаем. Я то, что им рассказываю про очень интересное исследование, вкратце, в Великобритании его провели. Они сравнивали генетический профиль курящих и некурящих женщин. Причем уникальность исследования в том, что они сравнивали не только вот никотиновые сигареты, но и вот эти вот паровые сигареты. И выяснилось, что эпителий шейки матки нормальный в микроскопе. Ну, то есть, если вот такую женщину провести скрининг, то мы ее отпустим на 3 года. Или там на год отпустим, кого как там, зависит от ВПЧ. И профиль метилирования у курящих, то есть на генетическом уровне, он сравним с профилем генетическим раковой опухоли у нормальной клетки. У некурящих такой проблемы нет. И вы добавьте туда какой-нибудь еще триггер, и вы получите рак шейки матки. То есть клетки уже, у курящих уже готовы к трансформации. Надо что-нибудь вот в эту топку докинуть, чтобы это заполыхало.
1: И это стресс.
0: Вот, это уже доказано. И ну, там больше инфекции, конечно.
1: Инфекции.
0: И это вот действительно проблема. И здорово, что мы стараемся как-то вместе с этим все бороться на государственном уровне, потому что это большая проблема.
1: Молодежь, хотя и курит, но, мне кажется, меньше становится. Все равно страх-то есть. Страх заболеть, умереть. Все равно какого-то процента молодежи есть. Ну что, у нас еще впереди глава «Любовь». И в гостях у нас сегодня Святослав Владимирович Зиновьев, онколог-гинеколог, лауреат конкурса «Серафимовский врач».
2: Любовь.
1: Я вам уже задала вопрос, любите ли вы людей. Вы, не задумываясь, сказали «да». Хотя я не думаю, что это так просто и так однозначно, потому что вот со многими людьми общаюсь, и любить людей тяжело. Это легко отвечать на эти вопросы. А вот любить и жить с одной женщиной, с женой своей, которая второй половинкой, вот тяжело есть вот любить женщин. Расскажите немножко, пофилософствуйте, отойдя уже от проблем медицины, просто о самых простых вещах.
0: Ну, я здесь всегда вспоминаю слова своей мамы, которые она произнесла нам на свадьбе, что любовь будет меняться. Она, конечно, в самом начале ярко-ярко полыхает, да, и очень ярко-ярко светит, но очень важно, чтобы вот этот очаг любви, он поддерживался в течение всей жизни. И здесь, казалось бы, нас затягивает рутина какая-то, затягивают вещи, связанные там с бытом и так далее. Но во всей вот этой вот истории важно в какие-то моменты заставить себя задуматься, да почему вот тут не подарить букет цветов? А почему вот куда-нибудь не сходить? И я за что очень благодарен своей жене, что у нас общее ощущение от этого мира, от его восприятия. По очень многим вопросам. Есть, конечно, разногласия. Безусловно, есть разногласия. Бывает, что мы и спорим, и ругаемся. Но вот вы говорите, любить людей, да? Но очень важно даже, когда какая-то вот такая ситуация, остановиться. Все, вот ты чувствуешь, все, понеслась. Остановись, вот просто остановись. Подожди, если через 20 минут не отпустила, наверное, стоит еще поговорить, а потом еще остановиться. Но действительно, да, можно любить и уважать одну женщину. Но однозначно вся любовь, конечно, должна быть взаимна. И в нашей семье мы, в чем я вот начал говорить о едином восприятии от мира, мы вместе вот ходим и в храм, и даже в отпуск, когда мы ездим совместно, мы обязательно посещаем в городах, куда мы ездим, мы очень любим ездить на машине, путешествовать. Это мы в Белоруссию ездили в прошлом году, вот на север, в Карелию. Мы обязательно посещаем каких-то храмы. Обязательно. У меня жена, мне кажется, уже у нас в галерее будет дома икон, потому что она в каждом храме покупает какую-то вот такую. И я действительно очень благодарен, что у нас вот это совпадает.
1: Как вы думаете, вот говорят, что дети цементируют отношения, да? Кто-то считает, что нет, но брак... Полноценная семья, конечно, должна быть с детьми, это большое счастье, но не всегда так случается, не у всех. Как вы думаете, вот мужчина и женщина, муж и жена, они должны жить общими интересами? Или наоборот, это как бы разъединяет их?
0: Я считаю, однозначно, должны жить общими интересами, это во-первых. А во-вторых, ну, мое личное мнение, что зачем вообще жениться, зачем вообще, там, не знаю, заводить отношения с женщиной, если ты не хочешь рожать детей.
1: Ну, просто может не получиться, например.
0: Не получиться, да. Вот именно, как бы, это уже диссертация моей жены этому посвящена, когда не получится. И репродуктология — это большой пласт работы. Безусловно, но если у тебя такой самой цели нету, то зачем вообще, в принципе, как бы создавать семью в таком случае? Ну, это мое личное мнение, что семья — это, конечно, и не только жена, либо не только муж, это, конечно, еще и дети. И дети — это, ну, в каком-то смысле, да, цемент этой семьи. Потому что, как, кстати, вот интересный тезис, тоже недавно вспоминали фильм «Трудности перевода», там один из героев сказал, ты знаешь, когда, говорит, у тебя появляются дети, то твоя жизнь уже не играет такого значения. То, что ты живешь жизнью, в каком-то смысле, жизнью ради детей. Хотя есть и другое мнение, что жить-то все-таки надо. Это твоя жизнь, у детей там своя жизнь. Это будет другая история. Но вас всех должно что-то объединять общее. Однозначно.
1: И... Ну вот вас объединяет, я так понимаю, во-первых, профессии, общие интересы, путешествия, медицина. Говорите ли вы о науке, например, за ужином, о каких-то там сложностях, как прошла операция?
0: Или... Конечно, конечно.
1: Обсуждаете.
0: Безусловно. И ребенку у нас это слушает.
1: Сын слышит, сыну сколько лет уже?
0: 12.
1: 12. Вот у него самый такой начинается уже такой переходный возраст, он взрослеет, уже осознанно это все понимает, ваши все темы, наверняка тоже пойдет как папа с мамой в медицину.
0: Я не буду давить на что-то. То есть как вот все-таки куда будет двигаться. Я всегда здесь привожу в пример двух замечательных спортсменов. Они оба играли за Манчестер Юнайтед, Дэвид Бекхэм. Вы его все, наверное, знаете. И там еще один Пол Сколс был. Они оба достигли больших высот. Они играли с чемпионами Англии, Лига чемпионов. Но у Бекхэма были все способности к тому, чтобы стать прекрасным футболистом. А вот у второго он работал день и ночь, чтобы достичь вот такого же уровня. И поэтому, в моем понимании, безусловно, если у тебя есть способности к математике, если у тебя есть способность, например, к физике, то, может быть, не стоит идти в те дисциплины, где тебе придется намного больше делать для того, чтобы достичь высокого уровня. В любом случае придется работать над собой, над своей профессией. Но если есть какой-то талант, то этот талант закапывать нельзя. Кстати, в этом посвящена одна из притчей, да?
1: Да.
0: О том, что талант закапывать нельзя. Поэтому важно эти таланты в ребенке увидеть и его все-таки постараться как-то не мешать ему двигаться в том направлении, в котором он хочет двигаться.
1: Вопрос, который я, конечно, смотрю на вас, у вас светятся глаза, у вас тогда хорошо формулируете ответы. И понимаю, что вы счастливый человек. Но мне так показалось. Я не ошиблась?
0: Ну, наверное, в каком-то смысле, да. Но мне всегда чего-то не хватает.
1: Зимой и в лето.
0: Поэтому всегда нужно...
1: Но это говорит о вашем каком-то таком развитии внутреннем, да, что хочется идти вперед, хочется познавать. В мире столько, как бы, и в науке, и в медицине столько хочется достичь. Мы еще не успели поговорить о ваших научных разработках, которые спасают мир и помогают людям.
0: Ну, да, вот небольшую ремарку по предыдущему вопросу. Если я поймал на мысли, что вот, ну, казалось бы, вот, сходил на работу, сделал операцию, написал историю болезни, пришел домой, ну и можно расслабиться. Ну, вот один день так пройдет, второй день пройдет. Дальше сидишь и думаешь, сколько же я времени потерял впустую, лежа на диване, либо там, смотря какое-то кино. И начинаешь какая-то мысль, время идет, а ты можешь намного больше сделать. Но это в каком-то смысле у меня определенная проблема, мне кажется, психологическая, потому что я не могу себя заставить просто
1: лежать,
0: да, расслабиться,
1: и
0: лежать и читать. У меня как бы есть такие вот многие друзья, кто так же живет. У нас главный врач так же живет. Я вообще не представляю, как он вообще с точки зрения биологии выживает с тем объемом работы, который он выполняет. Многие мои друзья, работая в командировках,

Что отличает позднее творчество Эмиля Гиллельса? Исследователи и музыкальные критики определяют главную черту – концептуальность. Предельно четкая выявленность художественно-интеллектуального замысла сочинения. Его подтекста. Примат внутреннего над внешним. Великий Гёте утверждал, что все в произведении искусства определяется в конечном счете глубиной и духовной ценностью концепции. В музыкальном исполнительстве, как отмечает российский музыковед Геннадий Ципин, это явление достаточно редкое, свойственное лишь достижениям самого высокого порядка, таким как творчество Гиллельса, у которого везде, от фортепианного концерта до миниатюры, на переднем плане серьезная, емкая, психологически сконденсированная интерпретаторская идея. Как утверждают знатоки творчества пианиста, с наибольшей отчетливостью просматривался эмоциональный мир Гиллельса в его «Моцарте». В противовес легкости, изяществу, беспечной игривости, аксессуарам галантного стиля, привычными при интерпретации сочинений Моцарта, в версиях Гиллельса доминировало нечто неизмеримо более серьезное и значительное. Негромкий, но очень внятный, скандированно четкий пианистический выговор, приторможенные, временами подчеркнуто замедленные темпы, уверенные, проникнутые огромным достоинством исполнительские манеры. В итоге общий тонус не совсем обычный. Эмоционально-психологическая напряженность, наэлектролизованность, духовная сконцентрированность. Может быть, история обманывает нас? Разве Моцарт – это рококо? Писала зарубежная пресса после выступлений Гиллельса на родине великого композитора. Может быть, мы слишком много внимания уделяем костюмам, декорациям, украшениям и прическам? Эмиль Гиллельс заставил нас задуматься над многими традиционными и привычными вещами. Действительно, видение пианистом звуковой поэтики Моцарта было сродни

тому, что вдохновляло в свое время Огюста Родена, автора широко известного скульптурного портрета композитора. Тот же акцент на моцартовскую самоуглубленность, моцартовские конфликтность и драматизм, спрятанные иной раз за очаровательной улыбкой, моцартовскую затаенную грусть.

каждый крупный исполнитель интонирует музыку на свой лад. По-разному произносили музыкальный текст и Гумнов, и Фейнберг, Гольденвейзер и Нейгаус, Оборин и Гинзбург. Интонационная манера Гиллеса-пианиста ассоциировалась подчас с его своеобразной и характерной разговорной речью. Лапидарность стиля, скупость и точность в отборе выразительного материала, пренебрежение к внешним красотам и в каждом слове воля и категоричность. Эмиль Гиллельс. Вопросы звучания, градации звука всегда меня увлекали. Я любил вслушиваться в длящееся звучание. Любил по-разному брать одновременно извлекаемые звуки. Любил играть аккорды, освобождая по очереди каждую клавишу и вслушиваясь в угасающие тона. Впрочем, это довольно известный прием, но он важен не сам по себе, а тем, как его использовать в живой практике. Любил добиваться нужного легато в звуковой линии. Самое трудное в фортепианной игре, особенно в залах с сухой акустикой. Любил искать разные звуковые краски, не нагромождая звучности, не гипертрофируя возможности рояля, следя за благородством звучания. Немалое число играющих на фортепиано неуважительно относятся к своему инструменту. Что-то на нем нашептывают или, напротив, набрасываются на него, размахивая руками, как дровосек топорищем. И рояль не отвечает им благодарностью, не отвечает благодарным, то есть благородным звуком. У Гиллельса свой эмоциональный колорит, придающий характерную, индивидуально-личностную окраску создаваемым им звуковым картинам. В этом колорите все более отчетливо проскальзывали с годами строгие, затемненные тона, все заметнее становилась суровость и мужественность. Один из зарубежных критиков высказал однажды мнение, что в игре пианиста всегда можно почувствовать что-то от «Лагранте тристеза», «великой грусти», как называл это чувство Данте. Здесь уместны и аналогии с изобразительными искусствами, связанные с работами старых испанских мастеров, живописцев школы Моралеса, Риберы, Веласкеса. Произведения, сопутствовавшие артисту на протяжении значительной части его творческой биографии, отчетливо демонстрировали метаморфозы, происходившие в поэтическом миросозерцании Гиллельса.

Как изменялась со временем сценическая манера Эмиля Гилельса? В молодые годы, по выражению музыкальных критиков, у Гилельса была каменная кладка широких и прочных построений. Был математически выверенный, крепкий стальной удар, сочетавшийся со стихийной мощью и ошеломляющим напором. Была игра подлинного атлета-фортепиано, ликующая динамика виртуозного празднества. Со временем все менее заметной становилась сталь удара. Все дальше отходил артист от фортепианного атлетизма, и все стихийное бралось под контроль. Некоторые бравурные, виртуозные пьесы зазвучали у Гилельса даже антивиртуозно. Например, вторая рапсодия Листа, прелюдия Рахманинова или токката Шумана. Мы можем часто слышать эту музыку в достаточно бравурной или помпезной подаче. У Гилельса же она оказывалась лишенной и тени пианистической лихости, эстрадной бравады. Его игра выглядела чуть приглушенной в красках, была технически элегантной, движение намеренно сдерживалось, скорости умерялись. Можно было насладиться звуком пианиста, редкостно красивым и совершенным. Беседы, размышления о музыке – так можно было назвать творчество позднего Гилельса. И любой слушатель испытывал волнующие ощущения. Отчетливо виделась живая, открытая, напряженная пульсация музыкальной мысли исполнителя, ее разворот в звуковом пространстве и времени. Это можно было сравнить и с работой художника, ваятеля, преображающего своим резцом глыбу мрамора в выразительный скульптурный портрет. Как замечает музыковед Геннадий Ципин, Гилельс вовлекал аудиторию в сам процесс лепки звукового образа, заставляя ее прочувствовать вместе с собой самые тонкие и сложные перипетии этого процесса. Зрители были свидетелями творческих переживаний, вдохновения артиста. А быть соучастником праздника творческих озарений Гилельса – это значило испытать действительно высокие духовные радости.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: открыт прием заявок на участие в международном фестивале-конкурсе православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Гнилицкая православная гимназия стала победителем конкурса фонда президентских грантов. Благотворительная акция «Корзина доброты» стартовала на территории Нижегородской епархии. Подробнее об этих и других событиях. С 28 по 30 июля по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Арзамасе пройдет 15-й международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Фестиваль приурочен к Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского и Году Единства Народов России. В числе организаторов мероприятия – правительство Нижегородской области, Нижегородская епархия и благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского. Для участия в конкурсной части фестиваля приглашаются авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. Отправить заявку на участие в заочном отборочном туре необходимо не позднее 28 июня. Форма заявки размещена на сайте администрации Арзамаса в разделе «Мероприятия города. Арзамасские купола». Галоконцерт состоится на Соборной площади 30 июля. Отметим, что за 14 лет проведения фестиваля его участниками стали более 4000 человек из 50 субъектов Российской Федерации и целого ряда зарубежных стран. Подведены итоги второго конкурса 2026 года, организованного фондом президентских грантов. Среди победителей – профориентационный проект «Кем быть», представленный Гнилицкой православной гимназией имени святителя Николая Чудотворца, расположенной в автозаводском Благочине Нижегородской епархии. В ходе реализации проекта школьников ждет насыщенная программа, профориентационные встречи, психологические тренинги и консультации специалистов, экскурсии и мастер-классы в ведущих вузах и колледжах Нижегородской области, поездки на предприятия и в научно-технологические центры. При этом гимназисты станут не только участниками, но и организаторами профориентационной работы. Они будут создавать музейные экспозиции, проводить экскурсии для младших школьников, делиться полученным опытом со сверстниками из других православных гимназий Нижегородской епархии. На территории Нижегородской епархии стартовала благотворительная акция «Корзина доброты». Акцию проводит банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры проводят сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, инвалидам и пенсионерам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции участвуют 23 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Богородске. Время проведения акции – 19 июня до 20 часов, 20 июня с 12 до 18 часов. Список магазинов опубликован на сайте Нижегородской митрополии. И в завершении выпуска еще одна информация. Гости фестиваля «Золотая хохлома», который состоится в Семенове в эти выходные, смогут добраться до площадки мероприятия на специальном электропоезде. Как сообщили в Министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, помимо регулярных пригородных электропоездов, которые курсируют между Нижним Новгородом и Семеновым, в первый день фестиваля, 20 июня, будет запущен специальный электропоезд. Поездка на тематическом составе до фестиваля обратно станет частью праздничной программы. В пути пассажиров ждут интерактивные развлечения для всей семьи, мастер-классы и музыкальные выступления. Напомним, что 22-й международный фестиваль народно-художественных промыслов «Золотая хохлома» будет проходить 20 и 21 июня в Семенове в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Главная тема мероприятия в этом году – 110 лет в руках мастеров – посвящена юбилею открытия школы художественной обработки дерева в Семенове, положившей начало фабрике «Хохломская роспись». Площадками фестиваля «Золотая хохлома» станут сразу несколько улиц и площадей Семенова. Главное событие фестиваля – ярмарка – будет организовано на центральной фестивальной площади. На сцене выступят известные российские коллективы и исполнители. Кроме того, на фабрике «Хохломская роспись» пройдут экскурсии, выставки, мастер-классы, лекции и интерактивные программы. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 17 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 88%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
2: Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». И мы продолжаем цикл лекций о Пушкине. Пушкин в поисках истины. Истина, естественно, с большой буквы. В прошлый раз мы с вами завершили разбор Евгения Онегина, написанный как раз в Болдино осенью 1830 года. Точнее, завершена была восьмая глава, десятую он тогда же сжег, девятую, как мы знаем, путешествие Онегина он упразднил, только часть добавил уже к отдельному изданию «Евгений Онегин», который выйдет на следующий год. Но мы с вами помним, как Пушкин относился к прозе. Вот в начальных главах романов он называл ее презренной прозой. Но вот теперь, когда уже завершается работа над романом, в сентябре-октябре того же 1830 года в Болдино Пушкин пишет свой знаменитый цикл «Повести Белкина». Вот сегодня и мы начнем разговор об этой прозе Пушкина, которая действительно сделала в значительной степени, как это и замечал Достоевский, переворот в русской классической литературе XIX века. Почему это произошло? И что там такое весьма существенное или важное в этих повестях, что повлияло, в общем, на развитие дальнейшей русской литературы? Но поскольку мы с вами разбираем художественные произведения поэта и прекрасно понимаем, что в них отражается его чувство, ну вот в поэзии это прежде всего, а вот в прозе уже, естественно, его мысли, хотя они есть и в поэзии, но в данном случае проза способствует тому, чтобы донести более точно идею какую-то, ну какую пока мы еще, так сказать, вот не знаем, но все это мы с вами рассматриваем на фоне и каких-то житейских перипетий Пушкина. И мы с вами помним, что отправляется он в Болдино, в общем, не случайно, поскольку 6 мая 1830 года было объявлено уже официально о помолвке, долго ждал Пушкин, почти полтора года, о помолвке его с Натальей Николаевной Гончаровой. И, собственно, на этом известии, так сказать, вот на этой радости отец Пушкина и выделил ему часть имения. И, собственно, ради этого Пушкин, чтобы разделить или войти, точнее, во владение частью этого имения отцовского, ну, собственно, поехал в Болдино. Но мне очень важно вот то состояние Пушкина. С радостью или нет, он туда едет. Дело все в том, что, ну, в общем, перед поездкой была значительная размолвка. Хотя нет, впрочем, я начну с одного любопытного письма Петра Вяземского, друга Александра Сергеевича, который, узнав о помолвке, написал, ну, в таком полушуточном тоне. Это, в общем-то, свойственно было для переписки друзей Пушкина. «Сейчас я с обеда Сергея Львовича, то есть дяди Пушкина. И твои письма, которые я там прочел, убедили меня, что жена меня не мистифицирует, и что ты точно жених». Ну, видите, даже для Вяземского известие о женитьбе Пушкина изначально звучало как мистификация его супруги. Но, прочитав письмо, он начинает верить. Не полностью, но начинает уже верить. Ну и тут, смотрите, какая цитата. «Гряди, жених, в мои объятия». Чуть ли не библейская. «Но более всего убедила меня в истине женитьбы твоя вторая экстренная бутылка шампанского, которую отец твой разлил нам при получении твоего последнего письма. Я тут ясно увидел, что дело не на шутку. Я мог не поверить твоим письмам, слезам твоего родителя, но не мог не поверить его шампанскому». То есть, ну, самый главный аргумент – это, конечно же, дорогое шампанское, которое раскупоривается для того, чтобы, ну, так сказать, выпить за эту замечательную новость. «Поздравляю тебя от всей души! Тебе, первому нашему романтическому поэту, обратите на это внимание, первый романтический поэт, следовало жениться на первой романтической красавице нынешнего поколения». Вот вам как. То есть первый поэт и первая красавица. Ну, во всяком случае, для старой матушки Москвы это непременно и первая красавица. Но отношения с Натальей Ивановной будущей тещи. У Пушкина оно как-то не складывалось. У нее был жуткий характер, может, в силу того, что за кого она вышла замуж, и что ей доводилось испытать в своей жизни. И у Пушкина был, так сказать, не ангельский характер, тем более все эти вот перипетии житейские его, естественно, волновало. Поэтому, да, тут еще несколько раз откладывалась эта женитьба. И вот Сергей Львович, о котором он здесь упоминал в письме, Вяземский кончался, поэтому был траур. И, естественно, что о женитьбе в ближайшее время речи не могло быть. И поэтому Пушкин и пишет Наталье Ивановне довольно-таки такое письмо жесткое. «Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери. Я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться. Будучи всегда окружена восхищением, поклонением, соблазнами, надолго ли сохранит она это спокойствие?» Она действительно его удивляла своим спокойствием, но не только его. Ей станут говорить, что лишь несчастная судьба помешала ей заключить другой, более равный, более блестящий, более достойный ее союз. Может быть, эти мнения и будут искренние, но же они ей, безусловно, покажутся таковыми. Не возникнут ли у него сожаления? Не будет ли она тогда смотреть на меня, как на помеху, как на коварного похитителя? Не почувствует ли она ко мне отвращения? Бог мне свидетель, хочу обратить на это внимание, что я готов умереть за нее, но умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой». Знаете, какие пророческие слова Пушкина. Удивительно. То есть вот мы с вами говорили, и у Пушкина тоже есть пророки, и, так сказать, стихотворение, о котором мы с вами говорили, и предвидение или предчувствие возможного развития события, но здесь, в общем-то, и предсказано, да, чтобы оставить ее блестящей довой, как оно, в общем-то, и случится. Ну и Вяземская, жена супруга Петра Вяземского, он, я имею в виду Александр Сергеевич, писал в конце августа: «Я уже рассорившись с госпожей Гончаровой, она устроила мне самую нелепую сцену, которую только можно было себе представить, а мне наговорила вещей, которых я по чести не мог стерпеть. Не знаю еще, расстроилась ли моя женитьба, но повод для этого налицо, и я оставил дверь открытой настежь». То есть, смотрите, не хлопнул дверью, как обычно, так сказать, у нас говорит, а открытой настежь. То есть, в принципе, теперь зависит, ну, от многих обстоятельств, будет ли в дальнейшем развиваться в этом плане события. И вот в тот же день Александр Сергеевич напишет и Наталье Николаевне: «Я уезжаю в Нижний, не знаю, что меня ждет в будущем. Если ваша матушка решила расторгнуть нашу помолвку, а вы решили повиноваться ей, я подпишусь под всеми предлогами, какие ей угодно будет выставить, даже если они будут так же основательны, как сцена, устроенная ею мне вчера, и как оскорбление, которыми ей угодно меня осыпать. Быть может, она права, а я не прав был, на мгновение поверив, что счастье создано для меня. Во всяком случае, вы совершенно свободны. Что же касается меня, то заверяю вас честным словом, что буду принадлежать только вам или никогда не женюсь». Ну и тут, в общем, тоже немаловажная такая деталь, что Наталья Ивановна меняет свое отношение, может быть, и пересмотрев свои взгляды на Александра Сергеевича, может быть, будучи озабочена тем, что все-таки младшую дочь тоже нужно выдавать замуж, а какой-никакой жених есть. Правда, через Наталью Николаевну она делала наставлению своему будущему зятю. Правда, Наталья Николаевна, нужно отдать ей должность, она все эти рекомендации уже писала в конце своего письма в постскриптуме. И Пушкин, в общем-то, прекрасно догадывался, из кого эти наставления исходят. Так вот, 9 сентября, мне это очень важно, вы поймете почему. Да, в принципе, не буду интриговать. Нет, все-таки пусть маленькая интрига остается. В общем, 9 сентября Пушкин, он получил накануне письмо и пишет ответ своей невесте, которая известила его о твердости своего решения и, собственно, о перемене настроений матери. Но вот твердость решения, это принятая уже Наталья Николаевна, естественно, окрылила Александра Сергеевича. «Моя дорогая, моя милая Наталья Николаевна, я у ваших ног, чтобы поблагодарить вас и просить прощения за причиненное вам беспокойство. Ваше письмо прелестно. оно вполне меня успокоило. Ну, а поскольку, так сказать, уже и природа против Пушкина и против его счастья, и обстоятельства так складываются, потому что начинается холера. В общем, пошли дожди в конце сентября, начало октября. Теперь не прекратятся до Санного пути, он пишет. И 11 октября сообщил невесте: «Въезд в Москву запрещен, я заперт в Болдино, ни соседей, ни книг, погода ужасная. Я провожу время в том, что мораю бумагу и злюсь». Ну вот к маранию бумаги мы с вами и сейчас обратимся. Значит, вот что было, я уже говорил, будет написано Пушкиным в это время «Болдинскую осень», но мы сегодня с вами, как я уже сказал, приступаем к рассмотрению вот этого цикла повестей Белкина Ивана Петровича. Так вот, напоминаю, 9 сентября Пушкин пишет вот такое восторженное письмо, окрылённый. Сюда приехал он, да, как вы догадываетесь, но совсем в подавленных чувствах. А здесь, значит, у него такой вот подъем, это письмо. Но, что самое любопытное, именно в этот день, 9 сентября, он пишет первую повесть из цикла «Гробовщик». Вот, ну, такой восторженный, да, возвышенный, ее, ну, никак не назовешь, эту повесть. И я хочу обратить ваше внимание на последовательность повестей, как они появились из-под пера Пушкина. Значит, «Гробовщик», потом «Станционный смотритель», затем «Барышня-крестьянка». Ну, «Станционный смотритель» 14 сентября, 20 сентября «Барышня-крестьянка». Пишется очень быстро. Затем 14 октября «Выстрел» и 20 октября «Метель». Это вот последовательность появления этих произведений. Вы знаете, я подумал сначала, что буду разбирать их именно так, как Пушкин написал. Вот, то есть, чтобы совпадало, ну, как бы, вот настроение Пушкина, самого писателя, и то настроение, которое передается в произведении. Ну, скажем, начать с «Гробовщика». А потом понял, что нет, Пушкин не случайно выстраивает их уже в окончательном варианте в другой последовательности, и это очень важно. Знаете, первым он ставит «Выстрел», затем «Метель», затем «Гробовщик». Это какая-то определенная черта между этими вот двумя предыдущими повестями и двумя последующими, потому что там идет «Станционный смотритель» и «Барышня-крестьянка». И тогда появляется действительно выстроенный определенный цикл с определенной идеей. И вот эту идею мы с вами должны выяснить, почему все-таки Пушкин именно таким образом, да, расположил эти повести. Еще немаловажно. Смотрите, 20 октября он напишет «Метель», а 19-го он сожжет 10-ю главу Евгения Онегина. Вот то, что, так сказать, вот осталось, мы с вами в прошлый раз касались этого вопроса, ну, это незначительная часть. То, что восстановлено, ну, это, в общем-то, гипотетически восстановленная глава. Но я к Евгению Онегину сейчас не хочу возвращаться. Итак, вот мы с вами обращаемся теперь к этим повестям Белкина. Что еще здесь немаловажно? Пушкин в письме, если я не ошибаюсь, к своему издателю Плетневу, еще немножко, так сказать, вот раньше, писал, что вот он здесь сочинил несколько интересных повестей, которые собирается издать инкогнито. Ну, в общем-то, не по своей фамилии. Почему? Потому что он первый романтический поэт, и потому что вот забавляться прозой – это ниже достоинства первого романтического поэта? Или здесь есть некие другие причины, что Пушкин вводит, по сути дела, двух повествователей? Да, с одной стороны, это издатель, потому что, ну, как вы помните, первоначально это были, как они озаглавлены, они напечатаны в 1831 году, то есть уже в следующем году, без указания автора под заглавием «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, запятая, изданные А.П.». Ну, кто А.П., естественно, все догадывались, потому что Пушкин уже неоднократно свои сочинения вот под этими двумя буквами издавал. А затем они уже вошли в собрание повестей, изданных Александром Пушкиным. Это уже в 1934 году. Ну и, соответственно, вот теперь мы и можем подойти к этим повестям. Значит, если вот так вот оценивать эти повести и повествователя, рассказчика, то мы сразу можем заметить одно важное обстоятельство. Рассказчик под каждую повесть указывает, от кого он его услышал. Ну, скажем, чтобы было понятно, барышня-крестьянка от некой девицы и так далее. Вот понятно, что там будет в большей степени отражаться, ну, как бы такое женское мировоззрение или женское восприятие истории. Хорошо. Но меня тут интересует другое. Вот повествователь в какой-то степени здесь выглядит как романтик, который воспитывал свои вкусы, естественно, под влиянием и сентиментальной прозы, и романтической прозы, ну и, естественно, пытается создать такого романтического героя, как мы увидим, ну, например, в «Выстреле». Об этом чуть позднее мы будем говорить. С другой стороны, есть издатель, который предвещает все это повествование таким предисловием, в котором старается, ну, как мы говорим, навести тень на плетень. Да, потому что, взявшись хлопотать об издании повестей Белкина, предлагаев ныне публике, мы желали конописово купить хотя бы краткое жизнеописание покойного автора и тем отчасти удовлетворить справедливому любопытству любителей отечественной словесности. Значит, любителей отечественной словесности было не так уж и много. Но любопытства было, конечно, много, потому что писатель

Замечательно. Вот характеристика. Да? Единственная родственница и наследница, которая ничего не знала о Белкине. О, хорошие родственные отношения, не правда, так сказать? Вот уже есть такое какое-то, ну, отношение ироническое, да, к тому, привносится, да, к этому повествованию. Дескать, ну вот как сложились обстоятельства, что мы ничего не знаем о нашем Иване Петровиче Белкине. Ну и по совету Марии Алексеевны издатель обращается к бывшему другу Ивану Петровичу, и получили от него, ну, в общем, письмо, в котором тот, насколько мог, рассказал о авторе. Впрочем, хотя и он со снисхождением относился к литераторам, однако во все сие звания, то есть сочинителей, вступать, полагаю, излишним и в мое лето неприличным, поэтому просил его имя не называть. Но письмо о том, кто такой Иван Петрович и как он совершенно не мог быть хорошим помещиком, не мог управлять своим имением, ну и, в общем, по сути дела, и разбазарил его. Единственное, что бумагу тоже морал, как вот и говорит Пушкин, написал какой-то незаконченный роман, и вот уже наследница распорядилась более, ну, по-хозяйски с этим романом. По ее распоряжению было употреблено ключницей на разные домашние потребы. Таким образом, прошлой зимой все окна ее флигеля были заклеены первой частью романа, который так и не был закончен. Ну, тоже, в общем, понятно, какое отношение к этому письму. Но я бы хотел заметить, что непосвященной публике все это, понятное дело, кажется весьма странным, может быть, или как-то вызывающее определенное, может быть, и недоумение, почему вдруг Белкин, почему о нем ничего не известно и так далее. Понятно, что здесь литературная мистификация, в то время она широко распространялась, и Пушкин ею воспользовался, однако же фамилия Белкина, по-видимому, возникла здесь не случайно. Вот как показали исследования доктора исторических наук Сергея Сергеевича Ипполитова, так основательно покопавшийся в Калужской губернии архивах, он обнаружил, что прототипом этого Ивана Петровича Белкина мог стать уже отставной майор Фёдор Степанович Белкин, помещик из Калужской губернии, ближайший сосед вот к полотняному заводу Гончаровых. И он обнаружил, что Фёдор Степанович бывал на полотняном заводе, где, кстати, в мае месяце 30-го года был и Пушкин, но, собственно, когда вот совершилась помолвка. И даже в свое время, несколькими десятками лет ранее, значит, дед Натальи Николаевны Гончаровой, Афанасий Николаевич, даже приобрел несколько крестьян у Федора Степановича Белкина и даже взял на год аренду его березового и осинового леса для заготовки дров на целый год. И эти, в общем-то, купчие сохранились. Стало быть, вот реально существующий Федор Степанович Белкин на самом деле существовал. И несомненно, что Наталья Николаевна тоже знала об этом, и точнее его знала, Федора Степановича. Ну и, соответственно, когда уже Пушкин пишет эти повести и называет их повестями Белкина, то тут совершенно такой вот очевидная, так сказать, аллюзия и к полотняному заводу, и к невесте Натальи Николаевны, ну и, собственно, вот ближайшим соседям. То есть это маленький такой подарок своей невесте, ну а потом и будущей жене. Ну и вот мы тогда приступим к рассмотрению этих повестей так, как расположил их Пушкин, так, как я хотел, а именно как по воле Пушкина, как они выстрелили. И первым идет у нас повесть «Выстрел». Я уже, вот когда мы с вами разбирали Евгения Онегина и дуэль Онегина и Ленского, говорил и о дуэлях Пушкина, которых, ну, некоторые рассчитывали 28, несколько 30, но я уже упомянул об одной дуэли Пушкина. Не во всех дуэлях стреляли, но вот 5 таких дуэлей, я об этом говорил, поэтому отправляю к той лекции. А сегодня я обращу ваше внимание на одну дуэль Пушкина, которая произошла у него с прапорщиком генерального штаба Александром Зубовым. Пушкин ее увлечил в шулерстве. Ну, это значит, так сказать, в игре в карты. Любопытно, что и здесь тоже будет присутствовать этот мотив шулерства, да. Ну, может быть, не совсем осознанного, может быть, но это уже потом мы с вами рассмотрим.

0: Вот эта дуэль тоже, в общем-то, была примечательной. Стреляли с расстояния 12 шагов по очереди, и вот первым выстрелил Александр Зубов, а Пушкин пришел на эту дуэль с фуражкой полной черешни. И в то время, когда Зубов в него целился и стрелял, Пушкин ел черешню. Александр Зубов промахнулся, а Пушкин отказался стрелять. Вот на том дуэль и закончилась. Но, видите, пережитое писателем, оно, естественно, сохранилось и в сердце, и в сознании, и дало повод для написания этого рассказа «Выстрел». Вот такая первая повесть, которой начинается повесть Белкина. Но это тема уже другого рассказа. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: «Войну перелистаем». Рассказы для детей о Великой Отечественной войне.
1: Елена Пономаренко. Первый день настоящей войны. За год до войны у нас умер отец. Нам, малышам, сказали, что у него не выдержало сердце. А как оно не могло выдержать? Этого мы понять никак не могли. Он был такой большой, красивый, высокий, а значит, и сердце должно было быть такое большое. Теперь за отца был наш дед Пахом. Он научил нас всему, что умел сам. Однажды мама пришла вся заплаканная. «Война», — сказала она только одно это слово, опустившись без сил на деревянную лавку. «Ну и что, что война? Мы в нее часто с мальчишками играем», — удивленно взглянув на нее, сказал я. «Помолчи, сынок, это настоящая война, не игрушечная». И наш дед заходил по комнате, от печки к углу и назад, взволнованно ругая какого-то Гитлера. Страшно стало с первого дня войны. Я запомнил на всю жизнь этот первый день настоящей войны. Все куда-то бежали. Сестры мои плакали. Мама кричала на нас, но мы не обижались. Она накрывала Иришке голову своей сумочкой, когда бомбили. Самолеты летели так низко. Я думал, они к нам в сад на яблони сядут, словно большие птицы. Потом я увидел фашиста. Сначала я думал, что фашисты — это машины, самолеты. А увидел солдата в каске и на мотоцикле. «Сашко, собери всех в дом», — сказал мне дед. «Будем в погребе прятаться от этих нехристей». Исполняя дедово приказание, вдруг увидел, как этот нехристь бьет бабу Феню в соседнем дворе. Она кричала и плакала, а он бил ее сапогом в живот. Сестры мои обнаружились в малиннике. Они сидели, закрыв голову руками, так их учила мама, когда мы прятались от бомбежек. «Вот дурочки, зачем закрываете голову, не бомбят ведь?» «А мы, Шашко, боимся», — ответила мне Иришка. Она так смешно не выговаривала букву «С», поэтому и имя мое произносила не Сашко, а Шашко. Иришка была самая младшая из нас четверых, словно хвостик цеплялась за всеми. Ябедничала, капризничала, зная, что ее любят больше нас и жалеют тоже больше нас. Ей всего было только 3. «Чего так долго?» — спросил меня дед. «Ничего недолго», — ответил я ему. «Пока этих куриц нашел. Опять ни за что из-за вас мне попало, девчонки. И почему им все разрешаете, а меня только ругаете и ругаете?» Бросил я зло, смотря в сторону своих сестер. «Глаша, надо расчистить в погребе место. Будем прятаться. Лишние банки с погреба повытаскивай», — обратился дед к маме. «Я думаю, они пришли надолго. Минск, рассказывают беженцы, горит весь в огне». Вдруг мы услышали автоматную очередь и звон разбитого стекла. Стреляли по окнам соседней хаты. «Вот мерзавцы, что вытворяют!» — испуганно сказал дед. «Глаша, уводи скорее детей. Прячьтесь, а я здесь останусь. Уходите, детям скажи, чтобы тихо сидели в подполе. Кто знает, что у этих извергов на уме». Я и мама, собрав кое-какие вещи, спустились в погреб вместе с моими сестрами. «Теперь сидите тихо», — предупредила нас мама. «Это чтобы они нас не нашли?» — спросил я ее. «Хоть бы не задавал глупых вопросов. Большой уже, понимать должен», — качая головой, устыдила меня мама. Через некоторое время мы услышали чужую речь в нашем доме. «Они нас убьют, да?» — опять я задал вопрос. «Тише, сынок, помолчите все, тихо, дети». Дед Пахом кому-то говорил. «Нет в доме никого, я только один». «А невестка моя ушла в город со всеми бабами, испугалась она». «Врешь!» —
2: «Куда могла уйти эта учительша? У нее четверо детей!» — услышали мы знакомый голос нашего соседа.
3: «Да нет их, Петро! Ты ведь видел, как все уехали, и Глаша с ребятами тоже!» — настаивал на своем дед Пахом.
2: «Смотри, старик, худо будет, если мы их найдем. Если появятся, придешь и сообщишь в комендатуру новым властям. Понятно?» — послышался топот сапог, и хлопнула входная дверь. «Геру-офицеру поставишь сюда кровать».
4: «И немедленно», — приказал Петро.
1: «Прямо сюда?» — удивленно спросил его дед.
2: «Приказа не обсуждать. Сказано тебе и все. Не забудь приготовить чистую постель. К вечеру приду, проверю. Ты понял меня, старик?»
1: «Хорошо», — ответил ему наш дед. Как только они ушли, дед, приподняв крышку погреба, нам сказал: «Уходить надо, Глаша, ищут они тебя. Здесь квартировать будет офицер, да и дети все время тихо сидеть не смогут. Девчонки маленькие плакать начнут от греха подальше. К вечеру уходите в город к Николаю. Я пока начну собирать вам кое-какую одежонку».
5: «Слышал, сынок, не можем мы здесь оставаться, опасно. Коли дед так забеспокоился, значит, не зря».
1: «Мама, я видел, как они били бабу Феню. Они и деда Пахома могут убить. Как мы его оставим? Кто ему воды наносит, кто дров порубает? Я его не оставлю. Вы с девчонками уходите, а мы с дедом останемся тут вас ждать. Вот увидишь, скоро этих немцев прогонят». В моих словах была такая уверенность, что мама улыбнулась. Она обняла меня, и я помог ей и девчонкам выбраться из погреба. Но уйти к деду Николаю мы не успели. Во дворе рвался с цепи наш уличный сторож, пес Ремка. А это значило, что во двор входили чужие. Эти чужие с автоматами наперевес прошли в наш сарай и стали стрелять в кур и уток. Дед наш выскочил из хаты, а мне приказал не высовываться.
6: «Что ж вы делаете? Зачем вам столько? Не пущу!» — кричал он.
1: Его грубо оттолкнули все те же люди в серой форме, припугнув автоматом. Они погрузили наших кур и уток, покидали поросят в кузов машины, стали выводить корову. Зорька упиралась, но ее больно стегали по бокам, тащили за рога, наконец, сломав ей один рог, добились желаемого. Корова мычала, и от этого мычания стали во весь голос плакать девчонки.
6: «Корову оставьте, корову не отдадим, кормилица ты наша, внукам как без молока, не отдам корову, слышите, не отдам!»
1: Слышали мы крики деда со двора, от этих криков кулаки мои сжались до боли, и мне так хотелось ему помочь, ну как? Мама крепко держала меня за руку, так крепко, что, казалось, сейчас оторвет мне руку. Потом вдруг услышали какой-то хлопок, затем кто-то споткнулся о поленнице дров и рассыпал их. «Мамочка, они будут тоже его бить, как бабу Феню. Отпусти меня, отпусти! Может быть, он упал и не может подняться, ведь кто-то же рассыпал во дворе дрова!» Я умоляюще просил маму, но она все так же крепко держала меня за руку. «Нельзя, сынок, не ходи. Дождемся, пока они уйдут. Потом вместе с тобой пойдем и посмотрим. Девочки, перестаньте плакать. Тише, тише, мои родные». Во дворе протрещала автоматная очередь. Завыл и заскулил наш пес так жалобно и неистово, что мама выпустила мою руку и прикрыла ладонями свое лицо. Я видел в окошко, как погрузили нашу корову в эту же машину, и она тронулась. Когда стихли голоса, мы с мамой выбежали во двор, оставляя за плотно прикрытой дверью девчонок. Дед Пахом лежал на поленнице у дров. Он был тяжело ранен в живот. В курятнике не осталось никакой живности, он был пуст.
5: «Сашко, как сквозь сон услышал я голос мамы. «С кровати принеси простынь, бегом, бегом! Да на деда не смотри, не смотри, милый!» Я не помню, как очутился снова возле матери, но зачем-то прихватил с собой простыни, две подушки. «Сашко!» — дед, увидев меня, обрадованно вскинул брови. «Ты...» Больше он ничего не успел сказать. Внутри у него что-то забулькало, захрипело, у губ появилась кровь, а глаза стали смотреть не на меня, а куда-то в одну точку. «Папка, родненький, не умирай! Не умирай!» — закричала мама. «Прошу тебя, не умирай!» Она трясла его за плечи, отчего поленницы дров скатились деду на грудь. «Что ты делаешь, мама? Ему же больно!» — попытался я остановить маму и оттащить ее руки от деда. Но они так крепко держали его за плечи, что сделать это было невозможно. Она зашлась криком, от которого мне сделалось страшно, и я тоже заплакал. «Мама, мама, тихо, не плачь, не надо, девчонок напугаешь!» — всхлипывал я. Мама, откричав, зачем-то начала перевязывать уже мертвого деда Пахома, а я побежал к скулящему Рэму. Пес лежал и ждал помощи. Ему прострелили ноги. Он скулил, а потом начал громко взвизгивать, когда увидел, что я к нему приближаюсь. Обняв его и прижав голову моего верного друга к себе, я не смог больше сдерживаться и разрыдался по-настоящему. Вернее, и преданнее Рэма у меня не было друга. Собака, скуля и ища защиты, уткнулась мне своей мордой в ладони, тяжело и прерывисто дышала. Мама, шатаясь, подошла ко мне. «Что с ним, Сашко? Что с тобой, Рэмка?» — обратилась она к псу. «Мама, у него прострелены лапы. Давай забинтуем и перенесем в хату», — попросил я ее. «Нужно позвать дядю Трофима. Он у нас двойной, помнишь, козу вылечил?» Смотря куда-то поверх нас, ответила мама. «Мы перебинтовали собаке лапы, как сумели, и понесли в хату. Но пес оказался такой тяжелый, что пришлось там несколько раз отдыхать. Собака немного затихла, уже не визжала, а стонала, глядя на нас своими умными коричневыми глазами. «Терпи, терпи, не умирай! Не умирай, как дед Пахом!» — уговаривал я собаку. Мама опять заплакала и закричала. «Изверги, звери, кто только вас породил!» — запричитала она. «Будьте вы все прокляты!» К ночи многие из нашего села хоронили своих близких, тех, кто посмел оказать сопротивление новым властям. Дядя Трофим дал какое-то лекарство Рэму, тихо сказав при этом матери: «Так будет лучше». Собака сдохла, и мы похоронили Рэма в нашем яблоневом саду, где уже был один бугор. Под ним лежал наш дед Пахом. Я не плакал, жалел маму, а она жалела меня. Стояла в черном платке, закрыв ладонями лицо, прислонившись к яблоне, по стволу которой сочился сок, светлый, как слезы.

0: Выкса православная и купеческая. Есть на юго-западе Нижегородской области, в 186 километрах от Нижнего Новгорода, город Выкса. Располагается он неподалеку от реки Оки, на ее притоке Железницы. Сейчас город этот – центр металлургической промышленности. Но не только. Еще это, конечно же, один из центров православного паломничества в Нижегородской области. В городе имеется 5 храмов, несколько часовен и Выксунский Иверский монастырь. При монастыре действует духовное училище. Все храмы старинные, 18 или 19 века. Собор Рождества Христова 1773 года постройки. Церковь Иоанна Богослова 1799. До революции это была церковь Рождества Пресвятой Богородицы и 3 церкви Иверского монастыря – Иверская, Успенская и Троицкий собор. Он был частично разрушен, и сейчас ведется восстановление этой святыни. Также постепенно восстанавливается и Иверская церковь. Все храмы являются украшением города Выксы, как и Иверский, Выксунский и женский монастырь. История этой обители очень интересная. В конце 1863 года отец Варнава Меркулов, насельник Гефсиманского скита Свято-Троицы Сергиевой Лавры, прибыл по просьбе местных купцов в село Выксу Нижегородской губернии, подобрал место в лесу, недалеко от села, для постройки богадельни и благословил православных благотворителей начать это богоугодное дело. Так, к осени 1864 года возникла Выксунская женская обитель, богадельня на 12 человек. Вначале в ней поселились лишь 3 сестры и юродивый Дмитрий Пивоваров, который оказывал духовную поддержку сестрам и помогал им избавиться от естественного страха, возникающего от проживания в дремучем лесу. В 1919 году обитель была закрыта. В 1927 были взорваны Троицкий собор и колокольня. Сестры-схимницы, не пожелавшие покинуть обитель, были заживо погребены в подземных кельях. Сегодня в Иверской обители проживает 23 сестры во главе с настоятельницей монастыря. 13 девочек и 2 мальчика из детских домов нашли здесь приют и заботу. Нижегородских паломников встречает в Выксе православный гид. Затем следует обзорная экскурсия «Выкса. Город Железной Розы». Это знакомство с историей города и его основателями, братьями Баташовыми, исторической частью города, архитектурными и промышленными памятниками. Ну а затем, конечно же, Иверский женский монастырь и храмы. Самое главное святыня монастыря – это чудотворная икона Божией Матери Иверская, написанная сестрами обители и чудом сохранившаяся с давних времен. Не менее почитаемая святыня – частица мощей преподобного Варнава Гефсиманского и сохранившаяся его личная епитрахиль. После вкусной трапезы в монастыре паломники продолжат посещение святого места, услышат рассказ о легендах и преданиях Выксунской земли. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: эфире «Радио Образ».
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
3: Иоанн Лествичник лестится. Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти? И применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
2: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставит вас равнодушными. Не пропустите. Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня на вопрос отвечает протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Доброго дня. Всем нам Господь да поможет в этом непростом делании.
1: Батюшка, сегодня вопрос. Сила Христова совершается в немощи. У апостола Павла. Это как понимать? Спрашивает Анатолий.
2: Наверное, нужно здесь понимать отрывок. Это цитата из целого смыслового отрывка апостола. Дело в том, что бывают такие ситуации в нашей жизни, что человек, находящийся здесь на земле, пришедший на землю для того, чтобы исправить самую страшную проблему у человечества – гордость, к сожалению, ее не исправляет. И вот наша жизнь проистекает таким образом, что в большей части мы надеемся на свои силы, которые, по сути дела, оказываются достаточно немощными. И вот для того, чтобы нам помочь переосмыслить самих себя, переосмыслить присутствие Божие в нашей жизни, Господь нам очень часто попускает такие ситуации, при которых наши немощи оказываются на пределе. Не наши силы, как мы думаем, а наши немощи. То есть мы уже без помощи Божией, без помощи Царицы Небесной, без помощи святых, те вопросы, которые жизнь нам ставит в том или ином порядке, не можем сами разрешить. И вот как раз апостол Павел нам говорит о том, что немощь является площадкой, на которой бывает видна сила Божия. Потому что если есть огонь, и мы поднесем к этому огню, например, зажженную спичку, огонь смешается, и мы не заметим разницы между первым огнем и вторым. Я утрирую. А если мы увидим пустое, например, поле, и вдруг на нем появится какое-то прекраснейшее большое растение, будет сразу заметно. Вот это есть как раз понятие, что сила Божия совершается в немощи человеческой тогда, когда оскудевает у человека силы, тогда, когда у него есть понимание, что он без Бога тот или иной вопрос решить не может, в особенности это касается искоренения греха и спасения вообще всего, то здесь, конечно, мы понимаем, что вот это растение среди выжженного поля, это как раз есть сила Божия, которая процветает исключительно тогда, когда человек способен признать необходимость божественного участия в его жизни. Так и звучит новозаветная заповедь: «Блаженни нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». То есть человек, осознающий свою духовную немощь, он как раз может надеяться на милосердие Божие, потому что именно там как раз Господь ему являет свое милосердие.
1: То есть мы как будто в немощи становимся зрячи.
2: Нет, не как будто в немощи, а мы становимся зрячими тогда, когда в первую очередь осознаем то, в каком мы состоянии находимся, как раз когда мы видим свою немощь.
1: То есть, получается, когда мы ее видим, мы абсолютно искренне обращаемся к Богу,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно, конечно.
1: Потому что больше уже ничего не осталось.
2: Ресурсов уже нет, да.
1: Батюшка, это такой божественный сценарий во излечении нашей гордыни?
2: Божественный сценарий во излечении нашей гордыни – это поместить нас на земле. И пережив то, что мы переживаем, только тогда мы как раз исполним этот божественный сценарий, потому что здесь, на земле, нас ожидают достаточно много трудностей, именно которые показывают нам нашу немощь. Гордость – это ведь что? Это такое состояние, когда человек не понимает адекватно ни себя, что он из себя представляет, ни то, что вокруг него. Он думает о себе лучше, чем он есть. И вот как раз для того, чтобы его подлечить, для того, чтобы ему показать то, кто же он есть на самом деле, Господь ему посылает испытания.
1: Батюшка, спасибо вам за ваше объяснение.
2: Помогай от Бог.
1: Я напоминаю, что на вопрос сегодня отвечал протоиерей Николай Алясов.

0: Церковное слово.
1: Доска, дощица.
2: Доска, дощица. Доска, дощечка. Пример из книги «Песнь песней Соломона».
1: Аще стена есть, соградим на ней забрало сребряно, и аще дверь есть, напишем на ней доску кедрову. Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками.
2: Итак, доска-дощица означает «доска-дощечка».

чувствую сердцем твое плечо. Всегда ты рядом со мной. За душу грешную горишь свечой пред Господом, ангел мой. Лукавым ворогом меня не предашь,

восток, откуда приходит рассвет. И долго ль коротко мне в мире жить, не ведать тому и нам. Но для спасения грешной души

По преданию, преподобный Григорий вступил в Печерский монастырь при преподобном Феодосии и подвязался в юности под его началом. Он стяжал великий дар молитвенный и силу над бесами, так что они всячески ополчались против него. Трижды научали они воров обокрасть Григория, но всякий раз грешники были посрамлены преподобным. В первый раз воры попытались унести его богослужебные книги. Григорий предался усердным молитвам, и его обидчики заснули и проспали 5 суток, пока он сам не разбудил их. Так как воры истощали, он велел накормить их и отпустил с миром. Правитель города хотел наказать негодяев, но Григорий просил не трогать обидчиков и подарил городскому главе несколько своих книг. Остальные книги свои он продал и деньги приказал раздать нищим во исполнение слова Христова: «Продавайте имение ваше и давайте милостыню». Второй раз воры обокрали его огород и нагрузили мешки. Но по молитве преподобного не смогли сдвинуться с места и пробыли под тяжестью мешков 2 суток. Принеся покаяние во грехе своем, они остались по благословению преподобного Григория трудиться в монастыре. И, поживши в добром подвиге, мирно скончались. Третий раз недобрые люди выманили у преподобного немного денег, как бы для того, чтобы спасти товарища, приговоренного к повешению. Но в ту же ночь они проникли в плодовый сад, посаженный вокруг пещеры святого, чтобы его обокрасть. А преподобного заперли, чтобы он не смог помешать. Господь сам покарал воров. Один из обманщиков, сидя на дереве, нечаянно повесился, а друзья в страхе бежали. Но на другой день они пришли к преподобному и принесли покаяние. Святой повелел им до смерти трудиться в обители, замаливая свой грех. В 1093 году князь Владимир Мономах с братом своим Ростиславом выступил против половцев, и стан князя Ростислава стал против Печерской обители. Слуги же князя, видя, что преподобный Григорий спускается к Днепру за водой, стали над ним смеяться. Преподобный же остановил их и сказал, что им следовало бы готовиться к смерти, так как они вместе с князем в битве сложат головы свои. Слова его передали князю. Тот озлобился и приказал утопить святого в Днепре с камнем на шее. На другой же день тело преподобного нашли в пещере с камнем на шее. Одежда его была пропитана водою, но лик сиял радостью, и во всем он был подобен живому. Его погребли в его пещере, а князь Ростислав потерпел поражение, а во время бегства потонул со своим войском в реке Стрыме. Владимир Мономах вернулся невредимым и оплакал гибель преподобного Григория Печерского чудотворца и своего неразумного брата. Церковное празднование памяти святого отмечается 8 января.

0: Смолк соловей, отцвел жасмин, темнеет вечер все заметней. В глуши разросшихся куртин застрекотал кузнечик летний. Что день, то громче он поет, как будто песни время мерит. Ему ответ на сердце бьет и снова счастью верит, верит. Борис Садовской.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 20 июня, в южной части региона будет облачная погода. Возможен дождь, гроза. Столбики термометров покажут днем плюс 21 градус. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра, 20 июня, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду. Возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 21 градус. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума святого Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвленным бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша,
привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мимо де грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Ти благодарственные мольбы». Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен Твоим поучитеся и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего,
богоглаголивший уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки тайзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости и лико согреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противногами врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
преславную Божию Матерь и святых ангел святейших, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойны молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений, и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум.

Ненастью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством, и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радиообраз. Слушайте сердцем.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме священномученика Ермогена в Гальянове, города Москвы, 7 мая 2023 года.
2: Очень важно, чтобы любовь к Богу не становилась делом формальным, требующим исключительно исполнения неких действий. Ну, например, прийти в храм – хорошее действие, да. Но если наша вера будет только этим ограничиваться, то мы будем мало чем отличаться от тех самых фарисеев. Вера без дел мертва есть, говорит нам Слово Божие. И поэтому каждый христианин, который по милости Божией сохраняет веру в сердце и посещает регулярно Божий храм, и тем более причащается святых Христовых тайн, живет духовной жизнью, не может не творить добрых дел. Вот это аксиома. Потому что вера без дел мертва есть. Вот если мы запомним эти слова, и не так, как обычно, знаете, выслушали что-то там, что читают в церкви, вышли на улицу и все забыли. Если мы с вами сегодня из храма выйдем с твердым пониманием того, что наша вера и наше посещение храмов мертво есть, если мы не творим добрые дела, то мы действительно с этими мыслями, несомненно, изменим свою жизнь к лучшему. Добродетель не является неким прикладным к нашей религиозной жизни. Она является непременным условием нашего спасения. Вера, потому что без веры мы не можем угодить Богу, по слову апостола, но и дела, без которых вера становится мертвой. И ведь это касается всех нас, и мирян, и священнослужителей. Все мы так привыкаем к тому, что вот религиозность стала как бы частью нашей культуры, нашей жизни повседневной. И нередко самое главное упускаем. То, что вера-то без дел мертва есть. Поэтому, как я уже сказал, сегодня из храма нужно выйти с убеждением, что мы должны, каждый из нас должен, совершать добрые дела в меру своих сил. Господь не требует от нас сверхусилий. Он не говорит нам, бросьте все, мужа, жену, детей, и только добрые дела совершайте. Нет, это было бы страшным извращением заповеди Божьей. И знаем, что иногда люди идут по пути таких извращений. Различного рода секты, которые замыкаются в самих себя друг другу, делают добрые дела, но воюют против всех остальных. Это совсем не тот путь. Путь совершения добрых дел и само это совершение ни в коем случае не должны, во-первых, возбуждать нас чувство полного удовлетворения. Ну что же, я и в храм схожу, и добрые дела делаю. Ну а что еще надо? Вот такая установка сразу перечеркивает наши добрые дела. Мы не можем сказать, что я делаю все, что достаточно для моего спасения. Так, как говорили фарисеи, «Господи, благодарю Тебя, что я вот такой хороший, и главное, что я не такой, как вот этот мытарь, который рядом со мной. Я пощусь, я делаю какие-то соответствующие обрядовые действия, ну и достаточно». Вот такого рода религиозность, она хуже всякого безверия. Почему? У неверующего человека остается шанс спастись через обращение к вере. И став верующим, он может стать действительно носителем Духа Христова. А иногда верующие люди, которые вроде как и в храм постоянно ходят, а живут-то совсем не так, как Господь велит. Вот тут случай, как говорят, гораздо сложнее. Выйти из этого состояния очень тяжело, потому что создается иллюзия духовного благополучия. Все в порядке, я не такой, как этот мытарь. Поэтому, дорогие мои, наша задача заключается в том, чтобы духовно бодрствовать, чтобы внимательно наблюдать все то, что происходит внутри нашей души, отслеживать и мысли, и действия, и самое главное, сверять нашу жизнь и мысли, и действия наши с тем, чему мы научены Словом Божиим.
0: Первосвятительское слово.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Христос воскресе! С вами священник Стефан Дамусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 10 главы Евангелия от Иоанна, с 27 по 38 стих. Давайте его послушаем.
2: «Овцы моя, гласа моего слушают, и аз знаю их, и по мне грядут».
3: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от отца моего. За которое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец посвятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем».
2: «И веруете, яко во мне Отец, и аз в нем».
1: Люди во все эпохи испытывали противоречивые чувства, когда речь шла об отношениях с Божественным миром. С одной стороны, им всегда хотелось, чтобы Бог был к ним благосклонен, чтобы Он помогал им, чтобы Он в их жизни участвовал. С другой стороны, они нередко ощущали Его присутствие как вмешательство в их частную жизнь, как то, что не дает спокойно жить. Ведь Бог издревле воспринимался как тот, кто контролирует поведение, кто может покарать или наградить за те или иные поступки. Именно поэтому в жизни людей разных вер и конфессий мы встречаем такое осторожное отношение к Богу. С одной стороны, поиск Его благосклонности, Его участия, с другой — желание жить своей человеческой жизнью, жизнью, в которую никто не вмешивается, которую никто не контролирует. Особенно удобен для человека в этом смысле шаманизм и магизм. Не случайно даже те, кто считает себя христианами, могут воспринимать Бога магически. Они могут жить своей жизнью, ни о чем и ни о ком не вспоминать, но при необходимости обращаются к высшей силе, как они ее называют. И если шаманы на духов воздействуют бубном, то многие думают, что с Богом можно договориться с помощью свечей, постов, увеличения молитвословий. Картина печальная, но для многих знакомая. На самом деле, человек, знакомый с христианством, знает, что оно и на Бога, и на человека, и на то, какими должны быть их взаимоотношения, смотрит совершенно иначе. Причем отличие не только в том, каким мы представляем себе Бога, но и в том, какие цели мы ставим перед собой. И если для очень многих людей цель жизни заключается в определенном качестве самой жизни, в том, чтобы она стала лучше, полнее, то и цель общения с Богом будет соответствующей, почти рыночной. Христиане же говорят, что человек призван к жизни вечной и к бескорыстному общению с Богом в доверии и любви. И значит, само общение может и должно быть другим. Не случайно Христос в сегодняшнем чтении говорит, что верующие в Него слушаются Его, знают Его и идут за Ним, и Он дает им жизнь вечную. Но если наша цель — жизнь вечная, значит, должен отличаться и наш взгляд на Бога, на меру Его участия в жизни мира. Выражен этот взгляд в сегодняшнем чтении очень кратко, но, услышав эти слова, слушающие берутся за камни. Христос говорит: «Я и Отец одно». И, увидев их гнев, продолжает: «За какое из добрых дел вы хотите побить меня камнями?» Они же отвечают: «Не за добрые дела, но за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». Действительно, Для многих людей было бы удобнее, чтобы Бог был где-то далеко, чтобы Он только по временам выполнял просьбы, но не вмешивался в их жизнь. Но христиане верят, что во Христе сам Бог стал человеком и вошел в нашу жизнь. И это утверждение не какое-то одно из мнений, но самая суть всего евангельского благовестия. Почему же для нас так важно видеть Бога в лице Христа? Потому что наша цель не в том, чтобы некий космический помощник обеспечил нашу земную жизнь полнотой своих даров, но в том, чтобы, освободившись от тяжести грехов, достигнуть жизни вечной. И это так не потому, что мы нечто заслужили или принудили Его к милости, но потому, что Он Сам, по Своей любви, захотел стать таким, как мы, чтобы мы могли стать такими, как Он.
0: Евангелие день за днем. Песнопение всенощного бдения.

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. На предыдущих встречах мы с вами вели разговор о святости. И мы говорили о том, что святые угодники Божии являются не только нашими молитвенными заступниками, являются еще и образцом для подражания, образцом для нашего духовного делания. И мы говорили о том, что жизнь святых угодников должна быть нами взята за образец, должна быть нами изучена. С первых веков существования наша Святая Православная Церковь бережно относилась к тем документам, к тем описаниям, бережно относилась ко всему, что связано с жизнью святых. Может возникнуть вопрос, откуда узнать о жизни святых? В первую очередь это жития, это житийные книги, это житийная литература. Мы с вами сейчас живем в благодатное время. У нас сейчас большое количество доступной житийной литературы, большое количество всевозможной информации, связанной со святыми, с их жизнеописаниями. И в этом море информации нужно научиться ориентироваться. Нужно понять, что же мы можем брать за образцы, а что-то, может быть, нам просто интересно прочитать для общего развития, для повышения своего образовательного уровня. От чего-то, может быть, нам следует и отказаться. Говоря о житиях святых, хотелось бы привести такой пример. Человек трехсоставен. Это дух, как всецелая устремленность к Богу. Это душа и это тело. И, исходя из этого, точно так же можно рассматривать и различные литературные источники, в которых говорится о святых. Они тоже трех уровней. Первый, высший уровень – это жития. Второй уровень – это какие-то литературно обработанные книги, может быть, рассказы, может быть, художественные произведения. И третий –

существенно отличается от биографии. Если биография просто описывает факты из жизни какого-либо человека, просто перечисляет их, возможно, иногда комментирует, то жития – это образ, это образец для нашего подражания. Поэтому в житиях мы часто не найдем тех фактов, которые присутствовали в биографии того или иного святого. Не потому, что церкви хочется что-то скрыть, а потому что это просто лишнее. Это просто не нужно на пути нашего спасения. Братья и сестры, путь нашего спасения и так труден. Зачем же нести на себе, нести с собой лишний багаж, даже лишний багаж информационный? Ведь отправляясь в трудный путь, братья и сестры, мы берем с собой только лишь самое необходимое. Не то, чем мы как-нибудь обойдемся, а то, без чего мы никак не можем обойтись. И вот именно то, без чего мы никак не можем обойтись, это содержится в житиях святых. У нас большое количество сейчас житийной литературы, но все-таки хотелось бы пожелать людям обращаться к наиболее проверенным, к наиболее значимым житийным источникам. Конечно, это жития Дмитрия Ростовского. Это многие другие жития, вошедшие в различные сборники, жития русских святых, жития вселенских святых, которые присутствуют в наших церковных, в наших храмовых библиотеках. Стоит прийти и спросить житийный сборник, как вы наверняка получите большое количество проверенной житийной литературы. Но все-таки мне бы хотелось еще раз обратить ваше внимание на жития святых под редакцией святителя Дмитрия Ростовского. Уже потому, что сам автор, благоговейно и кропотливо собиравший эти жития, был прославлен в святости, был причислен к лику святых. Также в нашем распоряжении есть и различные книги, которые используются за богослужение. Это минеи чети, в конце которых также содержатся жития. Это многие другие богослужебные книги, на которых за неимением времени мне бы сейчас не хотелось останавливаться. Но если кого-то заинтересует именно эта житийная литература, я думаю, что вы найдете ее в большом количестве в наших православных магазинах, в наших православных библиотеках. И поверьте, братья и сестры, вы получите большое наслаждение и большую духовную пользу, прочитав эти книги. Напомним слова святителя Феофана Затворника, который своих духовных чад призывал постоянно, ежедневно читать житийную литературу. К этому призываем и мы вас. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Русские святые.
1: Антоний и Феодосий Печерские. Феодосий был верным учеником Антония. Память святых празднуется в один день. Основатель Киево-Печерской лавры Антоний родился в 983 году неподалеку от Чернигова в местечке Любичи. Еще молодым человеком Антоний отправился странствовать. Он побывал на Святой Земле, затем оказался в Греции. На Афоне Антоний принял монашеский постриг. Через некоторое время игумен Афонского монастыря призвал Антония и благословил его вернуться на родину. Оказавшись на русской земле, Антоний начал обходить монастыри Киева. Однако нигде не мог он найти такой строгой жизни, которая была на Афоне. На одном из киевских холмов в лесу Антоний увидел пещеру. Подвижник поселился в ней и стал проводить время в молитве, трудах и посте. Постепенно об Антонии узнали люди. Многие приходили к нему, некоторые стали проситься к нему на жительство. Первым учеником Антония стал некто Никон, вторым – Феодосий из Курска. С ранних лет Феодосий решил посвятить свою жизнь служению Богу. Он оставил свой дом и пришел в послушники к Антонию. Когда число учеников возросло до 12, Антоний удалился на соседнюю гору, вырыл себе новую пещеру и жил в затворе. Но и там вскоре стали селиться новые ученики Антония. Так в Киево-Печерском монастыре возник

1066 году. Мощи преподобного Антония до сих пор остаются под спудом Киево-Печерского монастыря, они скрыты. А мощи святого Феодосия были обретены еще его учеником, святым Нестором Летописцем. Основанная преподобным Антонием Киево-Печерская лавра сделалась образцом для других монастырей. Обитель имела великое значение для развития русской церкви. Из ее стен выходили знаменитые архипастыри, ревностные проповедники веры и замечательные писатели. Особенно известны святые Леонтий и Исаия, епископы ростовские, Нифонт, епископ новгородский, преподобный Кукша, просветитель Вятичей, и писатели, преподобные Нестор Летописец и Симон.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и продолжаем наш разговор об образе, в котором воплотилась вся трагедия и печаль о новых мучениках, появившихся в нашей церкви в начале XX века. Мы с вами рассмотрели средник этой иконы и часть клейм, находящихся по его периметру. И вот сегодня мы продолжаем разговор об образах, находящихся в клеймах. Седьмое клеймо посвящено заточению святейшего патриарха Тихона в Донском монастыре города Москвы. Мы с вами помним, что святой Тихон, патриарх московский и всея Руси, был великим церковным иерархом. Промыслом Божиим он был возведен на патриарший престол после 200-летнего перерыва в необычайно трудный исторический период нашей российской истории. Выбранный для иконного изображения момент его жизни позволяет с наибольшей полнотой отразить две основные стороны его служения – исповедничество и духовное попечение о спасении веренного ему российского православного народа. Святитель находился под арестом с мая 1922 года по июнь 1923. На иконе изображено, как святитель преподает благословение народу со стены, куда ему разрешалось выходить. Духовенство и народ молитвенно обращаются к патриарху, и в их лице он благословляет весь православный русский народ. Следующее клеймо, восьмое, посвящено одному из трагических событий, может быть, самому трагическому в нашей новейшей истории. Это убийство царской семьи в Екатеринбурге в подвале дома Ипатьева, случившегося 17 июля 1918 года. Благочестивый государь был глубоко предан церкви и отечеству и говорил, что готов стать жертвой Богу, если это необходимо. Родившись в день праведного Иова Многострадального, государь всю жизнь считал это особым предзнаменованием, и его смерть в подвале дома Ипатьева стала трагедией, которая отражена на этом восьмом клейме рассматриваемой иконы. Следующее клеймо, девятое, отражает еще одно событие, которое случилось в 1930-е годы. Это массовые расстрелы праведников на полигоне Бутово под Москвой. Сегодня, как мы знаем, там создан мемориал этим событиям. И эти события отражены во всей скорбности и полноте в одном из клейм, в частности, в девятом клейме этой иконы. Бутовский полигон, напомню вам еще раз, это одно из самых трагических мест русской истории XX века. В течение длительного периода здесь ежедневно совершались массовые расстрелы верующих и обычных простых людей. Были уничтожены десятки тысяч невинных людей, в том числе многие священнослужители и простые верующие, которые отказывались признавать атеизм и отказываться от своей веры. Осужденных привозили на одну ночь, расстреливали и тут же зарывали в огромных рвах. Ныне в Бутово поставлен крест и воздвинут деревянный храм, и совершаются панихиды и службы на месте этих трагических и кровавых событий. На иконе же, на этом клейме, праведников изображают в виде двух групп, в которые стреляют убийцы. Основная группа в центре, над рвом, где видны их убиенные собратья. В центре, на фоне мирных зеленых горок, предстоит фигура некоего старца, священнослужителя в светло-желтых ризах. За ним еще двое в темно-красных и розовых одеяниях. Старец благословляет палачей. Слева группа ведомых на казнь. У праведников связаны руки, а во рвах изображены убиенные в розовых, темно-красных, зеленых и фиолетовых ризах. Цвет обозначает их праведность и переход в вечную жизнь. Десятое клеймо повествует нам об еще одном расстреле. Расстреле крестного хода в городе Астрахань. Крестный ход по тому или иному случаю в знак протеста против гонений на церковь проводились во многих городах России на протяжении 1918 и 1919 годов. На этом клейме мы видим, что слева направо движутся процессии праведников с хоругвями. Впереди идут диакона, в середине епископ. Это изображение архиепископа Астраханского Митрофана Краснопольского, расстрелянного 23 июня 1919 года. Напротив крестного хода группа солдат, стреляющих в процессию. Событие развертывается на фоне храма. Его дверной проем служит разделительным знаком между противостоящими силами на иконе.
0: Русские иконы.

0: за днем.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. На Божественной Литургии сегодня читается Евангелие от Иоанна, 10 глава с 27 по 38 стих. Давайте послушаем.
2: «Овцы Моя, гласа Моего слушают, и аз знаю их, и по Мне грядут».
3: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего. За которое из них хотите побить Меня камнями?» Иудеи сказали Ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство, и за то, что Ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: Я сказал, вы боги? Если Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец посвятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий? Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нем».
2: «И веруете, яко во Мне Отец, и аз в Нем».
1: В сегодняшнем чтении мы слышали, как стремительно нарастает конфликт между Иисусом и иудеями. Противопоставив упрямых и зацикленных на своих представлениях иудеев своим послушным овцам, которые слышат голос их пастуха, понимают его и следуют за ним, Иисус свидетельствует, что Он сам гарант их безопасности, потому что они в руке не человеческой, но Божьей. И затем Иисус произносит слова, которые едва не стоили Ему жизни: «Я и Отец, то есть Бог, одно», не понимая, что перед ними сам Сын Божий, единосущный Богу по природе. Иудеи воспринимают эти слова из уст человека как явное богохульство. А значит, теперь есть возможность совершенно законно расправиться с этим человеком и покончить с этой сплошной загадкой. Богохульство требует побиения камнями насмерть. Обрадованные таким поворотом, иудеи начинают подбирать камни покрупнее, чтобы забросать ими Иисуса. Реальная смертельная опасность налицо. Но Иисус не пытается ни оправдываться, ни бежать, ни упрашивать своих палачей. Он хладнокровно стоит на месте и с иронией спрашивает: «Интересно, за какое из тех добрых дел, которые Я показал вам от Моего Отца, вы хотите Меня убить?» Изумленные таким спокойствием, иудеи говорят: «Дело не в твоих добрых делах, а в том, что ты, будучи человеком, равняешь себя с Богом, а это явное богохульство». И здесь Иисус обращает их же оружие против них самих. «Итак, вы хотите Меня побить камнями по слову закона Моисея? Но разве в вашем же законе не обращается Бог к людям со словами: „Вы – боги, и сыны Вышнего – все вы“?» В истории еврейского народа судьи, которые решали самый широкий круг вопросов, нередко именовались именно богами, поскольку были своего рода представителями Бога в народе, выполняли возложенное на них Богом служение и были проводниками правды Божией среди евреев. И не знать этого иудеи, естественно, не могли. Таким образом, с формальной точки зрения, придраться к словам Иисуса уже не особо-то и получается. Если простых людей, которыми и были судьи, можно было именовать богами, то тем более следует так сказать о том, кого сам Бог осветил и отправил в мир. «Посмотрите на Мои дела, которых никто не совершал», — говорит Иисус, и ответ будет очевиден. «Если этих дел нет, пожалуйста, вы имеете полное право Мне не верить. Но когда эти дела налицо, вы уже не можете пройти мимо них, вы не можете их просто игнорировать. А раз эти дела очевидны, невозможно не задаться вопросом: почему ранее никто подобного не совершал?» Для объективно настроенного человека ответ будет только один. отношения Иисуса и Бога исключительное. Такой близости в истории не было ни у одного из людей, какими бы святыми и избранными они ни были. Не следует нам торопиться с легкостью осуждать иудеев за их непонимание. По сей день тайна воплощения Бога, тайна соединения Божества с человечеством в лице Иисуса Христа – это непостижимая тайна домостроительства нашего спасения. И подходить к ней следует не с холодным скальпелем надмевающегося ума, а с благоговением перед непостижимостью божественного замысла. По сей день человеку проще верить в Бога, далекого, непостижимого, недоступного, нежели чем поверить в то, что такой Бог стал полноценным человеком, таким же, как и каждый из нас. Вот почему надо постоянно читать Евангелие, всматриваться в образ Иисуса, пропитываться, словно губка, словами и смыслами благовестия. Без этого легко может произойти в нашем сознании незаметная подмена, поглощение человечества Христа божественностью, и мы снова соскользнем в языческое представление о Боге, далеком, опасном, чужом. Давайте же, братья и сестры, не будем лениться каждый день открывать Евангелие и питать свою душу живительным Словом Божиим.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

Богов, аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до смерти, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, табы вся и большая сих садей их, помилуй мя творче мой владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбимой силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даром и восставши словесен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси, и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни всем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, иже помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожрете меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое. На Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, осокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать все неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи,

Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь, ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь, и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогами со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю прави, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час,

Ненастию, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством, и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец. Достойно есть, яко воистину блажите Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже

0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Святость церкви.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Не все святители именуются отцами церкви. Святители за их преимущественный учительный подвиг, за то значение, которое имеют их труды в деле свидетельства истинности православной веры, в деле свидетельства Слова Божия, за большой объем оставленных им вероучительных трудов и сочинений, усваивается поименование отцов церкви. Трое святителей именуются великими учителями и святителями. Это Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Тем самым подчеркивается их особая значимость в вопросах богословия, вероучения. Иногда к поименованию великих учителей причисляют также Афанасия Великого и блаженного Августина. Это вполне допустимо. В различных источниках великих учителей бывает и три, и пять. С V-VI веков практически все, кто призывался к епископскому служению, были монашествующими. Поэтому практически всех святителей также можно именовать и преподобными. Однако лик святителей принято считать выше преподобнического. В случае, если в лике святителей прославлен предстоятель, первый иерарх по местной церкви, то его принято именовать первосвятителем. Например, Фотий Константинопольский, Алексей Московский, Тихон Московский и многие другие. Многие святители занимали епископские кафедры, находящиеся теперь на территории Римо-католической церкви, но еще до разделения церквей, которое произошло, мы помним, в 1054 году. Тогда они были еще служителями единой неразделенной православной церкви, как, например, Григорий Великий, Двоеслов, Папа Римский. В этом случае, конечно же, в нашей православной церкви сохраняется их всецелое почитание, сохраняется уважение к ним, и нет ничего греховного, что мы почитаем Григория Двоеслова, Папу Римского, Льва Великого. Тогда еще не было разделения. Тогда, повторюсь, это были служители единой неразделенной церкви. Почитание своих архипастырей, естественно, существовало в церкви с первых дней. Большинство епископов первых веков христианства были прославлены в святости. Так, по подсчетам профессора Голубинского, из 74 епископов-патриархов константинопольских с 315 по 1025 год не прославлены в святости, только 25. Причем 18 из непрославленных, достоверно известно, были еретиками. Из оставшихся 7 известно, что не прославлены 3. Относительно 4 существует сомнение, возможно, они даже почитались. Все 56 римских первоиерархов до 867 года прославлены единой неразделенной церкви. 30 первых пап приняли мученическую кончину. Среди предстоятелей русской православной

0: В 1900...
1: Что и Дантеса, и боялись, что народ петербургский просто так мимо не пройдет этого дома, и будет волнение. И так премного было. Жандармов отпевали в конюшенной, были только друзья Жуковский, Крылов, Вяземский. И похоронили его уже, как вы знаете, не в Петербурге, а его в имении Псковском, Михайловском, как раз в Святогорском монастыре. Годом ранее, в 1936 году, Пушкин ездил туда летом, на могилу своей матери. Я вам говорил, что мать очень не любила Пушкина. Но когда она тяжело болела, и она уже не вставала, то целый год Пушкин провел у ее одра. Пушкин говорил, это самые счастливые минуты моей жизни. То есть то, что я мог отдать матери, часть своей сыновней любви, или всю даже свою сыновнюю любовь. И говорит, я счастлив, что хотя бы в конце жизни у нас произошло такое сближение. Так как старший сын отдал должное болеющей и умирающей матери, но и как христианин. И когда Зак похоронил мать... И там же купил себе место для себя. То есть получается так, что даже предчувствовал свою скорую смерть. Пожалуй, на этом и можно закончить разговор о жизненном пути Пушкина.
2: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: эфире «Радио Образ».
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
3: Иоанн Лествичник лестится. Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти? И применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
2: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставит вас равнодушными. Не пропустите. Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

0: «Войну перелистаем». Рассказы для детей о Великой Отечественной войне.
1: Елена Пономаренко. Первый день настоящей войны. За год до войны у нас умер отец. Нам, малышам, сказали, что у него не выдержало сердце. А как оно не могло выдержать? Этого мы понять никак не могли. Он был такой большой, красивый, высокий, а значит, и сердце должно было быть такое большое. Теперь за отца был наш дед Пахом. Он научил нас всему, что умел сам. Однажды мама пришла вся заплаканная. «Война», — сказала она только одно это слово, опустившись без сил на деревянную лавку. «Ну и что, что война? Мы в нее часто с мальчишками играем», — удивленно взглянув на нее, сказал я. «Помолчи, сынок, это настоящая война, не игрушечная». И наш дед заходил по комнате, от печки к углу и назад, взволнованно ругая какого-то Гитлера. Страшно стало с первого дня войны. Я запомнил на всю жизнь этот первый день настоящей войны. Все куда-то бежали. Сестры мои плакали. Мама кричала на нас, но мы не обижались. Она накрывала Иришке голову своей сумочкой, когда бомбили. Самолеты летели так низко, я думал, они к нам в сад на яблони сядут, словно большие птицы. Потом я увидел фашиста. Сначала я думал, что фашисты — это машины, самолеты, а увидел солдата в каске и на мотоцикле. «Сашко, собери всех в дом», — сказал мне дед. «Будем в погребе прятаться от этих нехристей». Исполняя дедово приказание, вдруг увидел, как этот нехристь бьет бабу Феню в соседнем дворе. Она кричала и плакала, а он бил ее сапогом в живот. Сестры мои обнаружились в малиннике. Они сидели, закрыв голову руками, так их учила мама, когда мы прятались от бомбежек. «Вот дурочки, зачем закрываете голову, не бомбят ведь?» «А мы, Шашко, боимся», — ответила мне Иришка. Она так смешно не выговаривала букву «С», поэтому и имя мое произносило не Сашко, а Шашко. Иришка была самая младшая из нас четверых, словно хвостик цеплялась за всеми. Я обедничала, капризничала, зная, что ее любят больше нас и жалеют тоже больше нас. Ей всего было только 3. «Чего так долго?» — спросил меня дед. «Ничего недолго», — ответил я ему. «Пока этих куриц нашел. Опять ни за что из-за вас мне попало, девчонки. И почему им все разрешаете, а меня только ругаете и ругаете?» Бросил я зло, смотря в сторону своих сестер. «Глаша, надо расчистить в погребе место. Будем прятаться. Лишние банки с погреба повытаскивай», — обратился дед к маме. «Я думаю, они пришли надолго. Минск, рассказывают беженцы, горит весь в огне». Вдруг мы услышали автоматную очередь и звон разбитого стекла. Стреляли по окнам соседней хаты. «Вот мерзавцы, что вытворяют!» — испуганно сказал дед. «Глаша, уводи скорее детей. Прячьтесь, а я здесь останусь. Уходите. Детям скажи, чтобы тихо сидели в подполе. Кто знает, что у этих извергов на уме». Я и мама, собрав кое-какие вещи, спустились в погреб вместе с моими сестрами. «Теперь сидите тихо», — предупредила нас мама. «Это чтобы они нас не нашли?» — спросил я ее. «Хоть бы не задавал глупых вопросов. Большой уже, понимать должен», — качая головой, устыдила меня мама. Через некоторое время мы услышали чужую речь в нашем доме. «Они нас убьют, да?» — опять я задал вопрос. «Тише, сынок, помолчите все, тихо, дети». Дед Пахом кому-то говорил. «Нет в доме никого, я только один, а невестка моя ушла в город со всеми бабами, испугалась она». «Врешь!» «Куда могла уйти эта учительша? У нее четверо детей!» — услышали мы знакомый голос нашего соседа. «Да нет их, Петро! Ты ведь видел, как все уехали, и Глаша с ребятами тоже!» — настаивал на своем дед Пахом. «Смотри, старик, худо будет, если мы их найдем. Если появятся, придешь и сообщишь в комендатуру новым властям. Понятно?» — послышался топот сапог, и хлопнула входная дверь. «Геру-офицеру поставишь сюда кровать. И немедленно!» — приказал Петро.
2: «Прямо сюда?» — удивленно спросил его дед.
1: «Приказы не обсуждать. Сказано тебе и все. Не забудь приготовить чистую постель. К вечеру приду, проверю. Ты понял меня, старик?»
2: «Хорошо», — ответил ему наш дед. Как только они ушли, дед, приподняв крышку погреба, нам сказал: «Уходить надо, Глаша, ищут они тебя. Здесь квартировать будет офицер. Да и дети все время тихо сидеть не смогут. Девчонки маленькие плакать начнут. От греха подальше. К вечеру уходите в город к Николаю. Я пока начну собирать вам кое-какую одежонку».
3: «Слышал, сынок, не можем мы здесь оставаться. Опасно. Коли дед так забеспокоился, значит, не зря».
2: «Мама, я видел, как они били бабу Феню. Они и деда Пахома могут убить. Как мы его оставим? Кто ему воды наносит, кто дров порубает? Я его не оставлю. Вы с девчонками уходите, а мы с дедом останемся тут вас ждать. Вот увидишь, скоро этих немцев прогонят». В моих словах была такая уверенность, что мама улыбнулась. Она обняла меня, и я помог ей и девчонкам выбраться из погреба. Но уйти к деду Николаю мы не успели. Во дворе рвался с цепи наш уличный сторож, пес Ремка, а это значило, что во двор входили чужие. Эти чужие с автоматами наперевес прошли в наш сарай и стали стрелять в кур и уток. Дед наш выскочил из хаты, а мне приказал не высовываться.
4: «Что ж вы делаете? Зачем вам столько? Не пущу!» — кричал он.
2: Его грубо оттолкнули все те же люди в серой форме, припугнув автоматом. Они погрузили наших кур и уток, покидали поросят в кузов машины, стали выводить корову. Зорька упиралась, но ее больно стегали по бокам, тащили за рога, наконец, сломав ей один рог, добились желаемого. Корова мычала, и от этого мычания стали во весь голос плакать девчонки.
4: «Корову оставьте, корову не отдадим, кормилица ты наша, внукам как без молока, не отдам корову, слышите, не отдам!»
2: Слышали мы крики деда со двора, от этих криков кулаки мои сжались до боли, и мне так хотелось ему помочь, ну как? Мама крепко держала меня за руку, так крепко, что, казалось, сейчас оторвет мне руку. Потом вдруг услышали какой-то хлопок, затем кто-то споткнулся о поленницы дров и рассыпал их. «Мамочка, они будут тоже его бить, как бабу Феню. Отпусти меня, отпусти! Может быть, он упал и не может подняться, ведь кто-то же рассыпал во дворе дрова!» Я умоляюще просил маму, но она все так же крепко держала меня за руку. «Нельзя, сынок, не ходи. Дождемся, пока они уйдут. Потом вместе с тобой пойдем и посмотрим. Девочки, перестаньте плакать. Тише, тише, мои родные». Во дворе протрещала автоматная очередь. Завыл и заскулил наш пес так жалобно и неистово, что мама выпустила мою руку и прикрыла ладонями свое лицо. Я видел в окошко, как погрузили нашу корову в эту же машину, и она тронулась. Когда стихли голоса, мы с мамой выбежали во двор, оставляя за плотно прикрытой дверью девчонок. Дед Пахом лежал на поленницах дров. Он был тяжело ранен в живот. В курятнике не осталось никакой живности, он был пуст.
3: «Сашко, как сквозь сон услышал я голос мамы. «С кровати принеси простынь, бегом, бегом! Да на деда не смотри, милый!» Я не помню, как очутился снова возле матери, но зачем-то прихватил с собой простыни две подушки. «Сашко!» — дед, увидев меня, обрадованно вскинул брови. «Ты...» Больше он ничего не успел сказать. Внутри у него что-то забулькало, захрипело, у губ появилась кровь, а глаза стали смотреть не на меня, а куда-то в одну точку.
4: «Папка, родненький, не умирай! Не умирай!» — закричала мама. «Прошу тебя, не умирай!»
3: Она трясла его за плечи, отчего поленницы дров скатились деду на грудь. «Что ты делаешь, мама? Ему же больно!» — попытался я остановить маму и оттащить ее руки от деда. Но они так крепко держали его за плечи, что сделать это было невозможно. Она зашлась криком, от которого мне сделалось страшно. И я тоже заплакал. «Мама, мама, тихо, не плачь, не надо. Девчонок напугаешь!» — всхлипывал я. Мама, откричав, зачем-то начала перевязывать уже мертвого деда Пахома, а я побежал к скулящему Рэму. Пес лежал и ждал помощи. Ему прострелили ноги. Он скулил, а потом начал громко взвизгивать, когда увидел, что я к нему приближаюсь. Обняв его и прижав голову моего верного друга к себе, я не смог больше сдерживаться и разрыдался по-настоящему. Вернее, и преданнее Рэма у меня не было друга. Собака, скуля и ища защиты, уткнулась мне своей мордой в ладони, тяжело и прерывисто дышала. Мама, шатаясь, подошла ко мне. «Что с ним, Сашко? Что с тобой, Ремка?» — обратилась она к псу. «Мама, у него прострелены лапы. Давай забинтуем и перенесем в хату», — попросил я ее. «Нужно позвать дядю Трофима. Он у нас двойной, помнишь, козу вылечил?» Смотря куда-то поверх нас, ответила мама. Мы перебинтовали собаке лапы, как сумели, и понесли в хату. Но пес оказался такой тяжелый, что пришлось там несколько раз отдыхать. Собака немного затихла, уже не визжала, а стонала, глядя на нас своими умными коричневыми глазами.
4: «Терпи, терпи, не умирай! Не умирай, как дед Пахом!» — уговаривал я собаку. Мама опять заплакала и закричала. «Изверги, звери, кто только вас породил!» — запричитала она. «Будьте вы все прокляты!»
3: К ночи многие из нашего села хоронили своих близких. Тех, кто посмел оказать сопротивление новым властям. Дядя Трофим дал какое-то лекарство Рэму, тихо сказав при этом матери: «Так будет лучше». Собака сдохла, и мы похоронили Рэма в нашем яблоневом саду, где уже был один бугор. Под ним лежал наш дед Пахом. Я не плакал, жалел маму, а она жалела меня. Стояла в черном платке, закрыв ладонями лицо, прислонившись к яблоне, по стволу которой сочился сок, светлый, как слезы.

Выкса православная и купеческая. Есть на юго-западе Нижегородской области, в 186 километрах от Нижнего Новгорода, город Выкса. Располагается он неподалеку от реки Оки, на ее притоке Железницы. Сейчас город этот – центр металлургической промышленности. Но не только. Еще это, конечно же, один из центров православного паломничества в Нижегородской области. В городе имеется 5 храмов, несколько часовен и Выксунский Иверский монастырь. При монастыре действуют духовные училища. Все храмы старинные, 18 или 19 века. Собор Рождества Христова 1773 года постройки. Церковь Иоанна Богослова 1799. До революции это была церковь Рождества Пресвятой Богородицы. И 3 церкви Иверского монастыря – Иверская, Успенская и Троицкий собор. Он был частично разрушен, и сейчас ведется восстановление этой святыни. Также постепенно восстанавливается и Иверская церковь. Все храмы являются украшением города Выксы, как и Иверский, Выксунский и женский монастырь. История этой обители очень интересная. В конце 1863 года отец Варнава Меркулов, насельник Гефсиманского скита Свято-Троицы Сергиевой Лавры, прибыл по просьбе местных купцов в село Выксу Нижегородской губернии, подобрал место в лесу, недалеко от села, для постройки богадельни и благословил православных благотворителей начать это богоугодное дело. Так, к осени 1864 года возникла Выксунская женская обитель, богадельня на 12 человек. Вначале в ней поселились лишь 3 сестры и юродивый Дмитрий Пивоваров, который оказывал духовную поддержку сестрам и помогал им избавиться от естественного страха, возникающего от проживания в дремучем лесу. В 1919 году обитель была закрыта. В 1927 были взорваны Троицкий собор и колокольня. Сестры-схимницы, не пожелавшие покинуть обитель, были заживо погребены в подземных кельях. Сегодня в Иверской обители проживает 23 сестры во главе с настоятельницей монастыря. 13 девочек и 2 мальчика из детских домов нашли здесь приют и заботу. Нижегородских паломников встречает в Выксе православный гид. Затем следует обзорная экскурсия «Выкса. Город Железной Розы». Это знакомство с историей города и его основателями, братьями Баташовыми, исторической частью города, архитектурными и промышленными памятниками. Ну а затем, конечно же, Иверский женский монастырь и храмы.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Роберт Шуман. Симфония номер 2, до мажор. Часть вторая.

Клод Дебюсси – французский композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик, основоположник музыкального импрессионизма. «Импрессион» в переводе с французского означает «впечатление». И Дебюсси стремится сохранить в музыке мимолетные впечатления, тончайшие оттенки человеческих эмоций и явлений природы. Композитор искал новый колорит в звучании оркестра, и появляется оркестровая прелюдия «Послеполуденный отдых фавна». Огромное богатство красок внес Дебюсси и в палитру звука фортепиано. Каждая прелюдия для фортепиано – это живописное полотно художника, поражающее глубиной оттенков и будоражащее фантазию слушателя. Итак, вечерний сад залит прозрачным лунным светом. Но только мы успеваем насладиться этой волшебной картиной и удивительной музыкой, как сад оживает, и в лунном свете появляется девушка с волосами цвета льна.

жду я тревогой объят, жду тут на самом пути, этой тропой через сад ты обещалась пройти. Плачась, комар пропоет, свалится плавно листок, слух, раскрываясь, растет, как полуночный цветок. Афанасий Фет.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Миланский исследователь Ремо Джацотто воссоздал ныне известный адажио Альбинони около 1945 года, основываясь на сохранившемся фрагменте. Так как он предполагал, что пьеса написана для исполнения в церкви, он добавил орган. По иронии судьбы, именно благодаря произведению, большая часть которого является творением 20 века, по всему миру прокатился ренессанс творчества Альбинони. Сегодня адажио – одно из самых исполняемых музыкальных произведений. Эта удивительная музыка неоднократно использовалась в кино. Гитарист-виртуоз, мультиинструменталист и композитор Ингви Мальмстин процитировал тему адажио в сюите «Мечты и кара».

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
3: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
4: Иоанн Лествичник лестит. Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти и применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни? Вот такова цель наших студий.
3: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставит вас равнодушными. Не пропустите. Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

0: сыскать. Эти песни согревают душу, позволяют по-иному относиться к жизни, что не все то в жизни плохо, есть и прекрасные моменты. А эти моменты, конечно, тогда, когда звучит прекрасная песня. Пожалуйста, не расставайтесь с хорошей, доброй песней, и Господь вас благословит прекрасным настроением через песню.
1: Нижегородская певица Раиса Маркова собирает в своем репертуаре песни, посвященные самым разным уголкам Нижегородского края, нашим художественным промыслам и не только. И у каждой песни Раисы Марковой народная душа.
0: Когда я начала работать в Союзе композиторов, каждые 5 лет проходили фестивали под названием «Музыка и время». И вот в 96-м году этот фестиваль проходил в Москве, и концерт песни был в зале Чайковского. И там должна была звучать песня «Русская хохлома» Германа Комаракова на стихи Виталия Саичникова, семёновский поэт. И мы приехали, когда на площадку зала Чайковского перед концертом принесли фонограмму минусовую. И нам сказали, что мы не можем использовать вашу фонограмму, потому что носитель не тот у вас. Нам нужно, сказали они, на студийной бобине, чтобы было эта музыка. Ну, мы, конечно, запаниковали, но потом успокоились. И я сказала Вере Михайловичу: вы не волнуйтесь, я спою вашу песню, но спою ее без сопровождения. И это будет уникально. И действительно так и было, потому что все приезжали. Из Беларуси приехал Игорь Лучинок с большим ансамблем. Звучал оркестр Кожлаева, пела сопровождение его Валентина Толкунова и Осип Кобзон. Заур Тутов приезжал. В общем, приезжали со всей страны тогда. Вот и вдруг я выхожу и пою песню без сопровождения. Именно «Колечко бирюзовое». И потом мне говорили, что вы единственные пели без фонограммы, натуральным голосом, натуральным звуком, что не делается все к лучшему. Это уж точно. «Колечко бирюзовое». Музыка Германа Комаракова, стихи Ларисы Макиной.

0: От самовара до интернета.
1: Некоторые предметы из нашего повседневного обихода прошли длинный путь изменений и преобразований, чтобы попасть к нам в том виде, в котором мы их знаем сегодня. Камертон. Каждому музыканту известно, что, зная одну ноту, можно выстроить и остальные. Но откуда же ее взять? В поисках решения этой проблемы и был изобретен прибор, который иногда тоже относят к музыкальным инструментам. Речь идет о камертоне. Камертон – это прибор, издающий ноту ля первой октавы. Это приспособление может выглядеть по-разному, в виде вилочки или изогнутой палочки, но его название всегда одно и то же. Ориентируясь на этот звук, можно выстроить и все остальные ноты. Звук камертона помогает настраивать музыкальные инструменты, что позволяет правильно на них играть. Можно, конечно, положиться и на собственный слух, но надежнее будет перепроверить. Впервые камертон был изобретен английским придворным музыкантом Джоном Шором. Он был трубачом и, очевидно, хорошо понимал законы физики, в частности, акустику. Частота колебаний пластины для ноты ля в тот момент составляла 119,9 Гц. Так появился камертон. Фото старых экземпляров очень интересны, потому что сегодня нечасто встретишь такое приспособление в жизни. Он выглядел как двузубая металлическая вилка, которой нужно было ударять обо что-то, чтобы она начала издавать звук. Со временем облик камертона менялся, появились разновидности деревянной коробочкой, выполняющей функцию резонатора. Кроме того, постепенно росла частота колебаний прибора. Сегодня для ноты ля первой октавы она составляет 440 Гц. Современные музыканты могут выбирать из огромного количества камертонов. Они могут быть выполнены в виде металлической вилки, дудочки или свистка. Еще они могут издавать звуки разной высоты. Наиболее популярными являются ля, ми и до. Иногда это даже несколько тонов за раз. Такие приборы часто используют гитаристы и скрипачи, поскольку классический строй для каждого из этих инструментов един. Помимо этого, в последние годы появилось большое количество электронных камертонов, которые называют тюнерами. Так что сегодняшнему музыканту сложно не суметь настроить свой музыкальный инструмент. Всегда будет возможность оттолкнуться от основного тона. Кстати, камертон – это серьезное подспорье для хора, особенно если пение происходит без музыки, акапелла. Регенту в православном храме на клиросе он служит для настройки на определенную тональность, в которой будет исполняться музыкальное произведение. Кроме того, камертон может использоваться для напоминания о тональности во время пения, например, иктиньи. Своеобразным камертоном может служить тон, в котором священник или диакон произносит возгласы. Певцы в данном случае ориентируются на звук стандартного тона, но не забывают и о сочетаемости своих голосов. Для каждой конкретной цели есть свой камертон. Для гитары он может содержать все 6 нот для открытых струн. Для скрипки и виолончели, например, 4. Это значительно облегчает процесс настройки. Но как бы он ни выглядел и для чего бы ни был предназначен, в любом случае камертон работает в соответствии с законами физики. Вероятно, большинство из школьного курса физики помнит о том, что звуки называются колебаниями, и данный случай, разумеется, не исключение. Камертон для гитары, пианино или любого другого инструмента работает по одному принципу. Какое-то действие приводит в движение пластину. Она, в свою очередь, колеблется и издает тон той или иной высоты. Прибор создает гармонические волны, и это означает, что получаемый звук камертона оказывается очень чистым. Кроме того, на него не влияет температура окружающей среды. Кстати, большая часть камертонов довольно компактны, и этому тоже есть физическая причина. Дело в том, что чем он больше, тем более низкий звук издает, даже если остальные параметры одинаковы. Любопытно, что в симфонических оркестрах, где количество самых разных музыкальных инструментов просто огромно, камертон – это не такой уж и частый гость. Обычно настройка происходит в соответствии с гобоем. На его звук не влияет почти ничто. Однако, если в выступлении используется рояль, то сначала его настраивают в соответствии с камертоном, а уже по нему регулируются остальные инструменты.
0: История вещей. От самовара до интернета.

Но вот приходят дни цветения, и липы в поясе оград разбрасывают вместе с тенью неотразимый аромат. Гуляющие в летних шляпах вдыхают, кто бы ни прошел, непостижимый этот запах, доступный пониманию пчел. Он составляет в эти миги, когда он за сердце берет предметы содержания книги, а парк и клумбы переплет. На старом дереве громоздком, завешивая сверху дом, горят закапанные воском цветы, зажженные дождем. Борис Пастернак.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Певица Галина Ненашева родилась 18 февраля 1941 года в маленьком городке Онега в Архангельской области. Ее мать туда, а затем в Кировскую область эвакуировали с Украины. Отец, кадровый военный, вернувшись с войны, перевез семью в город Чебаркуль Челябинской области, где и прошло детство Галины. Девочка не могла прожить без пения и минуты, постоянно что-то напевала. До такой степени, что соседи просили угомонить ребенка с его украинскими песнями. Много лет спустя Ненашева узнает, что, вероятнее всего, ее контральто редкого тембра у нее от деда по материнской линии. Тот был диаконом на Полтавщине и обладал уникальным басом, таким, что его даже сравнивали с Шаляпинским.

Учась в 7 классе, Галина в Чебаркуле стала лучшей на городском смотре художественной самодеятельности. После окончания школы девушка отправилась в Челябинск, и там ей удалось после индивидуального прослушивания в оперном театре стать артисткой хора. 17-летняя Галина, которая не имела специального музыкального образования, получила возможность работать на профессиональной сцене. Певица перенимала опыт коллег, брала индивидуальные уроки вокала. Позже певица приняла решение перейти в театр оперетты, который был расположен в городе Озерске.

1960 году Галина Ненашева решила переехать в Москву. У нее была мечта устроиться на работу в симфонический оркестр Лундстрема. Этого не произошло, но ее пригласили в другой, неплохо востребованный ансамбль, с которым певица ездила в гастрольный тур по Прибалтике. В Москве начали говорить о появлении новой талантливой певицы. Но вмешался квартирный вопрос. Ненашевой попросту негде было жить, служебного жилья ей не давали, и пришлось возвращаться в Озерск. Однако уже через год Галине удалось устроиться в Тамбовскую филармонию. Так у нее появилась возможность получить место и в московских коллективах, где она выступала в роли эстрадной певицы жанровых песен. А основным местом работы на 5 лет для нее стал филармонический ансамбль «Молодость».

И вот в один, как говорится, прекрасный день Галина Ненашева получила предложение о работе от московского мюзик-холла. Приняв его, певица оказалась на виду, особенно когда исполнила на сцене мюзик-холла популярный романс «Ямщик, не гони лошадей». В прессе стали появляться благожелательные отзывы критиков. В рецензиях Галину все чаще стали называть лучшей исполнительницей русских романсов. О ней вышла хвалебная статья в центральном журнале «Театр». Вскоре после этого Ненашева смогла записать свою первую пластинку.

Галина Ненашева неоднократно была участницей международных певческих конкурсов. На одном из них она познакомилась с Анной Герман. Певицы подружились, переписывались друг с другом. Герман отправляла Ненашевой посылки с иностранной косметикой. Галина рассказывала, что Анну настолько сильно впечатлило исполнение ею «Ямщика», что она попросила у Ненашевой разрешения включить этот романс в свой репертуар. Однако студийную запись этой песни Анне Герман сделать не удалось.

Когда не стало Советского Союза, многих артистов стали попросту забывать. Произошло это и с Галиной Ненашевой. Фактически, до начала 21 века о ней никто ничего и не слышал. Однако в 2000 году произошел новый всплеск популярности певицы. Она вновь выступала с лучшими музыкантами. В 2002 году Галина удостоилась звания «Заслуженной артистки России». На протяжении 5 лет она занималась созданием новых альбомов, много гастролировала по России, принимала активное участие в телевизионных песенных шоу. Сейчас Галина Ненашева живет в Москве. В свое время ей довелось выступать с концертами в Соединенных Штатах Америки, но, по ее собственным словам, там слишком избалованная публика. На родине ее не забывают, не так часто, как, наверное, хотелось бы это ее поклонникам, но Галина принимает предложение об участии в различных концертах.

кто твой враг? Ты пойми.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: открыт прием заявок на участие в международном фестивале-конкурсе православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Гнилицкая православная гимназия стала победителем конкурса фонда президентских грантов. Благотворительная акция «Корзина доброты» стартовала на территории Нижегородской епархии. Подробнее об этих и других событиях. С 28 по 30 июля по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Арзамасе пройдет 15-й международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Фестиваль приурочен к Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского и Году Единства Народов России. В числе организаторов мероприятия правительство Нижегородской области, Нижегородская епархия и благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского. Для участия в конкурсной части фестиваля приглашаются авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. Отправить заявку на участие в заочном отборочном туре необходимо не позднее 28 июня. Форма заявки размещена на сайте администрации Арзамаса в разделе «Мероприятия города Арзамасские купола». Галоконцерт состоится на Соборной площади 30 июля. Отметим, что за 14 лет проведения фестиваля его участниками стали более 4000 человек из 50 субъектов Российской Федерации и целого ряда зарубежных стран. Подведены итоги второго конкурса 2026 года, организованного фондом президентских грантов. Среди победителей – профориентационный проект «Кем быть», представленный Гнилицкой православной гимназией имени святителя Николая Чудотворца, расположенной в автозаводском Благочине Нижегородской епархии. В ходе реализации проекта школьников ждет насыщенная программа, профориентационные встречи, психологические тренинги и консультации специалистов, экскурсии и мастер-классы в ведущих вузах и колледжах Нижегородской области, поездки на предприятия и в научно-технологические центры. При этом гимназисты станут не только участниками, но и организаторами профориентационной работы. Они будут создавать музейные экспозиции, проводить экскурсии для младших школьников, делиться полученным опытом со сверстниками из других православных гимназий Нижегородской епархии. На территории Нижегородской епархии стартовала благотворительная акция «Корзина доброты». Акцию проводит Банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры проводят сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, инвалидам и пенсионерам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции участвуют 23 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Богородске. Время проведения акции 19 июня до 20 часов, 20 июня с 12 до 18 часов. Список магазинов опубликован на сайте Нижегородской митрополии. И в завершении выпуска еще одна информация. Гости фестиваля «Золотая хохлома», который состоится в Семенове в эти выходные, смогут добраться до площадки мероприятия на специальном электропоезде. Как сообщили в Министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, помимо регулярных пригородных электропоездов, которые курсируют между Нижним Новгородом и Семеновым, в первый день фестиваля, 20 июня, будет запущен специальный электропоезд. Поездка на тематическом составе до фестиваля обратно станет частью праздничной программы. В пути пассажиров ждут интерактивные развлечения для всей семьи, мастер-классы и музыкальные выступления. Напомним, что 22-й международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома» будет проходить 20 и 21 июня в Семенове в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Главная тема мероприятия в этом году – 110 лет в руках мастеров – посвящена юбилею открытия школы художественной обработки дерева в Семенове, положившей начало фабрике «Хохломская роспись». Площадками фестиваля «Золотая хохлома» станут сразу несколько улиц и площадей Семенова. Главное событие фестиваля – ярмарка – будет организовано на центральной фестивальной площади. На сцене выступят известные российские коллективы и исполнители. Кроме того, на фабрике «Хохломская роспись» пройдут экскурсии, выставки, мастер-классы, лекции и интерактивные программы. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: священники в годы Великой Отечественной войны.
1: Русская православная церковь сыграла важную роль в ходе Великой Отечественной войны. Священнослужители, епископы, митрополиты русской церкви помогали противостоять врагам как в тылу, так и на фронтах, где вступали в бой против оккупантов, хотя сами на протяжении многих лет были гонимы репрессиями и подозрительным отношением к себе со стороны нового советского государства. Начиная с 1917 года, Православная церковь в Советской России считалась чужеродным элементом и пережила немало тяжелых моментов в своей истории. Стоит напомнить, что годы с 1932 по 1937 прошли под девизом «безбожной пятилетки». Была поставлена задача – уничтожались все церкви, храмы, молельные дома. Церковнослужителей преследовали. К началу Великой Отечественной войны большая их часть либо была расстреляна, либо отбывала наказание в тюрьмах и лагерях. Именно поэтому немцы очень надеялись на помощь священнослужителей. Они называли их «царевы воины» и рассчитывали, что те предадут страну, которая столько лет истребляла их веру. Но с приходом войны русская православная церковь четко обозначила свои позиции разделить судьбу своего народа, как было всегда испокон веков.
2: Монахиня Адриана, в миру Наталья Владимировна Малышева. Годы жизни 1921-2012.
1: Ушла на фронт с третьего курса МАИ, была направлена в разведку, принимала участие в обороне Москвы, вынесла раненого из-под обстрела. Была направлена в штаб Константина Рокоссовского, принимала участие в боях на Курской дуге и под Сталинградом. В Сталинграде вела переговоры с фашистами, призывая их сдаться. Дошла до Берлина. После войны закончила МАИ, работала в конструкторском бюро Сергея Королева. Чтобы принять самое активное участие в восстановлении Пюхтинского подворья в Москве, ушла на пенсию. В 2000 году приняла монашеский постриг с именем Адриана.

0: Высшей славы, солдаты. Нижегородская книга памяти. О героях Советского Союза, полных кавалерах Ордена Славы, героях Российской Федерации рассказывает автор, историк, краевед, лауреат премии Нижнего Новгорода Ольга Букова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы снова продолжаем с вами цикл бесед о нижегородцах, героях Советского Союза, о которых написано в нашей новой книге памяти «Высшей славы солдата». И следующий герой, о котором бы мне хотелось с вами рассказать, это полный кавалер Ордена Славы Аверьянов Евгений Петрович. Евгений Петрович родился 5 марта 1923 года в деревне Ржавка Нижегородского уезда одноименной губернии. Сейчас это Кстовский район Нижегородской области. Отец его, Петр Иванович, до революции был крестьянином, потом вступил в колхоз и стал в нем первым председателем. Он был человеком грамотным, всю жизнь покупал и собирал книги. В доме имелась большая библиотека. Мама его, Мария Григорьевна, вела дом и занималась воспитанием детей, которых было 5. Евгений, Виналий, Павлин, Лидия и Елизавета. От отца все дети переняли любовь к книге. В 1938 году Евгений окончил 8 классов неполной средней школы в селе Большая Ельня и поступил в Горьковское фабрично-заводское училище связи, по окончании которого стал работать сначала помощником, а затем начальником почтового вагона на Горьковской железной дороге. Когда началась Великая Отечественная война, Евгению было 18 лет. И как все мальчишки того времени, он, конечно, мечтал о фронте. Но поскольку он работал на железной дороге, он имел бронь. И мог остаться в тылу, но мальчишки того времени – это были патриоты. Он рвался на фронт, и только в начале 1942 года Кстовский районный военный комиссариат направил его в военно-пехотное училище, эвакуированное из Львова в город Киров. И вот там Евгений окончил ускоренный курс и был отправлен в Сталинград пулеметчиком. В Сталинграде Евгений участвовал в обороне от известного теперь уже на весь мир тракторного завода. Испытал на себе весь ужас артобстрелов, бомбежек и непрерывных атак фашистов. На защитники Сталинграда они обрушили десятки тысяч снарядов и бомб, а после каждого их налета уцелевшие бойцы, казалось бы, просто из-под земли вставшие, отбивали одну атаку за другой. Евгений был метким стрелком, его пулемет уничтожил огромное количество фашистов. Ну и сам Евгений был тяжело ранен, потому что фашисты в первую очередь уничтожали наши огневые точки. После госпиталя снова на фронт. И вот Евгений уже попадает в 232-й минометный полк 12-й артиллерийской дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Здесь, в минометном полку, проявился его удивительный талант – очень меткой стрельбы из миномета. Он посылал мины точно в цель, обычно с первого выстрела. Это умение спасло жизнь многим его боевым друзьям. Ему пришлось сражаться в самом пекле войны, на Курской дуге. Его точный минометный удар уничтожали пулеметные и минометные точки фашистов, обеспечивая продвижение вперед нашим бойцам. Евгений Петрович участвовал в Белгородско-Харьковской наступательной операции, форсировал реки Днепр и Северный Донец. 30 сентября 43 года его полк, находясь в резерве ставки Верховного главнокомандования, бросали в самые опасные и сложные точки, когда необходим был прорыв на фронте. На Волыни, в бою у села Торговище, 18 июля 1944 года сержант Аверьянов удивил командиров, уничтожив из своего миномета 5 огневых точек противника. Из наградного листа.
2: Под сильным минометным огнем противника, командуя минометным расчетом, уничтожил 5 огневых точек противника, рассеял и частично уничтожил до роты пехоты противника и тем самым обеспечил быстрое продвижение нашей пехоты.
1: Благодаря его точным попаданиям в цель, наша пехота с наименьшими потерями смогла успешно выполнить поставленную задачу За свой подвиг Евгений был награжден самой почетной солдатской наградой – медалью за отвагу. Из наградного листа от 16 августа 1944 года.
2: 15 августа 1944 года товарищ Аверьянов в боях на подступах к деревне Облясы-Дворские, Польша, несмотря на град пуль, подошедшего на расстояние 150-200 метров противника, будучи раненым, вел из своего миномета точный и губительный огонь по врагу. В результате чего противник отступил, оставив на поле боя более взвода убитых и раненых солдат и офицеров. Своим личным примером товарищ Аверьянов воодушевил на подвиг весь личный состав батареи.
1: Сержант Аверьянов был представлен к ордену Отечественной войны второй степени, но награжден орденом славы третьей степени. Так начался отчет его «Золотой славы». 10 февраля 1945 года полк, в котором воевал наш земляк, вел ожесточенные бои по уничтожению гарнизона противника в городе Познани, Польша. Минометный расчет под командованием Евгения нанес фашистам ощутимый урон, способствуя продвижению нашей пехоты. Из наградного листа 13 февраля 1945 года.
2: Сержант Аверьянов под огнем противника сменил огневую позицию и выдвинул свой миномет в боевые порядки нашей пехоты. Прямой наводкой с открытой огневой позиции сержант Аверьянов метким огнем из своего миномета уничтожил два станковых пулемета противника вместе с расчетами, чем обеспечил успешное продвижение нашей пехоты вперед.
1: И 23 марта 1945 года Евгений Аверьянов был награжден орденом славы второй степени. Сам командующий артиллерией 1-го Белорусского фронта генерал-полковник Казаков, тоже нижегородец, подписал награду земляку. Приближался конец войны. Шел апрель 1945 года. Наши войска рвались в Берлин. Всем было ясно, что до разгрома Германии осталось совсем недолго. Но фашисты сопротивлялись с яростью обреченных. И особенно запомнился Евгению прорыв обороны противника на левом берегу реки Одер, западнее города Лебус, знаменитый Одерский плацдарм. Местность мало того, что открытая, так еще и пристреленная. Фашисты точно знали, куда бить, и не промахивались. Туда срочно были переброшены войска из резерва Ставки Верховного Главнокомандования. Фактора внезапности появления наших войск не было, их ждали. И фашисты обрушили на головы наших солдат ураганный артиллерийский минометный огонь. Один за другим на глазах Евгения погибали товарищи, лучшие друзья. Минометчики быстро меняли позиции, но снаряды фашистов точно попадали в цель. Евгений остался у миномета один. И, как он сам вспоминал впоследствии, его охватила такая злость, такая ярость на фашистов за погибших друзей, что он словно окаменел. Страха не было, в голове билась только одна мысль – уничтожить врага, отомстить за друзей. И он стал стрелять один – и наводчик, и подносчик снарядов, и сам себе командир. После боя командованию доложили – старший сержант Аверьянов полностью уничтожил вражескую минометную батарею. Рассеял и частично истребил до двух взводов противника, уничтожил два станковых пулемета фашистов. 15 мая 1946 года нашла Евгения заслуженная награда – Орден Славы первой степени. И он стал полным кавалером Ордена Славы. После войны сержант Аверьянов еще 2 года служил в Германии и только в феврале 1947 года вернулся на родину. Еще в юности заприметил он в Ржавке девчушку, которую звали Ниной. А в 1947 году встретил уже красивую девушку. Встретились и не расставались. Вскоре поженились, родились дети. Сын Виналий, названный так в честь брата, и дочки Екатерина и Елена. До 1959 года Евгений работал на Горьковской железной дороге, но здоровье не позволило. Слишком далеко было ходить. Перешел на работу в совхоз Ждановский, Кстовского района Горьковской области. Работал плотником. И к дому поближе, и дерево любил, запах стружки. В 40 лет он перенес инфаркт, сказались последствия войны. Но благодаря любимой жене и детям встал на ноги. За годы войны Евгений 3 был серьезно ранен, лежал в госпиталях, а часть осколков так и носил себе до конца войны. Скромный он был человек, но достоинство в союз соблюдал. К как-то сказал правду в глаза парторгу, и тот добился его исключения из партии. Тот не стал ходить, жаловаться, добиваться правды, но до конца своих дней считал себя коммунистом. К детям относился очень трепетно, очень их любил. Всю жизнь хранил в своей памяти картину тысячи детских башмачков, увиденных в детском лагере смерти Саласпилс. Евгений Петрович часто ходил в школу, особенно когда дети учились. Он рассказывал школьникам о войне, о своей дивизии, о друзьях-однополчанах, о их подвигах, о своих же заслугах молчал. Когда дочка Кати вышла замуж, он только с зятем своим Александром стал откровенно говорить о войне. Умер Евгений Петрович 27 мая 1983 года. Похоронен на кладбище в села Большая Ельник Кстовского района Нижегородской области. Память. На доме в деревне Ржавки, где жил герой, установлена мемориальная доска. Имя героя увековечено на мемориале славы в городе Кстово.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ». Спешите видеть.
1: Здравствуйте, с вами Олег Демин. Новые выставки, лучшие музейные программы, интересные концерты, спектакли и незабываемые творческие встречи. О том, что не стоит пропускать, расскажу прямо сейчас. Ну что сказать, друзья, на дворе лето. И как всегда в летние выходные организаторы зазывают публику на самые разные уличные мероприятия. И вот в предстоящие выходные такие мероприятия имеются. Например, продолжается фестиваль под открытым небом «Столица закатов». В это воскресенье в Ракушке в Александровском саду концерт. Называется «Симфонические странствия. Австрия. Кофе по-венски». Дело в том, что Вена – это город вальсов, дворцов и знаменитых кофеен. Но прежде всего это музыкальная столица Европы. 21 июня. Академический симфонический оркестр под управлением художественного руководителя театра оперы и балета Республики Коми, лауреата международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова Юрия Демидовича. Выступают лауреаты международных конкурсов Дарья Канасова, это сопрано, и Владимир Добровольский, это скрипка. Они приглашают вас на свой концерт. Музыканты исполнят шедевры Моцарта, Крейслера и, конечно, короля вальсов Иоганна Штрауса. Так что венская тематика, кофе и музыка ждут вас. А если вы захотите попасть на фестиваль уже другого характера и формата, тогда обратите свой взор в сторону города Семенова Нижегородской области. Там в субботу начнется фестиваль «Золотая хохлома». Между прочим, это уже 22-й международный фестиваль народных художественных промыслов Нижегородской области. В Семенове проводится он уже традиционно и собирает участников со всей России и даже из-за рубежа. Ну а кроме промыслов, там всегда яркая, насыщенная культурно-развлекательная программа. Будет здорово! А еще 21 июня очень необычное и уже спортивное мероприятие. Называется «Городской трейл РАЦ». Что же это такое? Рассказываю. Это серия так называемых культурных забегов. Да, они объединяют и спорт, и культуру, и даже туризм в одном событии. Это такой уникальный маршрут, который проходит через музеи, галереи, театры, парки и даже сквозь здания и общественные пространства. Это вам не просто забег. Это путешествие по самым знаковым и интересным достопримечательностям города, которое позволит взглянуть на него с новой стороны. Для опытных бегунов это возможность тренироваться на новых маршрутах и получить свежие впечатления, а для новичков начать бегать в комфортном темпе. Так что попробуйте.

0: Музыкант страны, личность с невероятно широким творческим кругозором, так говорят профессионалы об Алексее Грибале. Две неординарные личности, два профессионала высочайшего уровня и блестящих музыканта, заслуженные артисты России Надежда Павлова и Алексей Грибаль, выступят в финальном концерте 8-го международного фестиваля искусств «Стрелка». Спешите быть! А еще спешите включать свой приемник в следующую пятницу в это же самое время, чтобы не пропустить информацию о самых интересных культурных событиях предстоящих выходных и провести эти самые выходные и с пользой, и с удовольствием. До встречи в эфире.
1: Спешите видеть.

0: Редакция «Радиообраз» Л. Номер ТУ 52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».